0: премьер-лиге. Сегодня команда... Моя команда «Арсенал» играет в гостях с «Астон Вилла». После двух туров по 6 очков у «Манчестер Сити», у «Халл Сити» и у «Челси». Ну и пару слов о волейболе. Женский чемпионат Европы вышел в кубковую часть турнира. Вчера в 1/8 финала Сербия выиграла у Хорватии. Франция проиграла Греции. Окей, сегодня будут очередные, сегодня и завтра очередные матчи 1/8 финала. Окей, на этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Маляк. Маль, большое спасибо. А вам у меня в первый день рабочей недели обычное пожелание. Продолжайте укреплять систему капитализма. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы!
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: В наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук. Мощи драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Educational Center. Ашана Сиэте. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Davidson Radio. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
5: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, начало новой недели. И давайте начнем уже более или менее, у нас уже в конце концов конец лета, к сожалению. Лето так быстро пролетает, что, знаете, что как-то не замечаешь, что оно было. Знаете, вот эти все эти холода стоят долго почему-то. Тянутся долго, вот эта серость тянется долго. А что-то яркое, оно всегда очень короткое. И вот, наверное, счастливые те люди, которые умеют вот быстро это заметить, понимаете, это отпраздновать, это продлить для себя, так, чтобы это было вот потом вспоминалось. А в основном вот получается так, что вот как-то вот промелькнуло, и пытаешься поймать его за хвост. Ну вот, вот и мы, или вернее я, скорее всего, наверное, опять ловлю что-то за хвост тут. Пытаюсь обсуждать то, что, может быть, уже давно всем понятно, но так или иначе. Что вам сказать? Вот я наблюдаю то, что мы идем к выборам. И, ну, что вам сказать здесь, честно? Значит, ну, я не вижу очень много хороших, конечно, компонентов того, что происходит в республиканской партии для выборов. Вот не вижу. Со мной можно спорить, я повторяю, мое мнение не истина в последней инстанции, тут у нас еще, что называется, 2 месяца, могут произойти какие-то чудеса, может произойти что-то невероятное, в конце концов у нас есть такой феномен, как феномен Трампа, который может что-то внезапно колоссально мобилизовать из ниоткуда. Окей, я признаю, что это возможно. Я признаю, что это возможно, но давайте говорить, что называется, по делу сегодня. И я назову вот 2 вещи, с одной из которых я согласен, с другой я тоже согласен, но возникают вопросы. Ну, прежде всего, посмотрите, что у нас прошло через Конгресс буквально вот в последнее время, что у нас хочет затеять Трамп в последнее время. И вы поймете, о чем я говорю. Во-первых, через Конгресс пропустили акт по помощи, фактически создание субсидированного жилья, по нахождению дополнительного жилья для себя, чтобы как-то стабилизировать рент и так далее и тому подобное. Ну вот пропустили такой достаточно социалистический пакет, причем он исходил от республиканской партии. О помощи вот, снимающим квартиру, жилье, о том, о третьем, о десятом. Это когда в старые времена ваша вот, республиканская партия занималась этими вещами? Да почти никогда. Почти никогда. Она фактически всегда, как говорится, говорила так, что это ваши дела, что вы будете делать с вашим рентом, с вашим, ну, с вашей жизнью и так далее. То есть она отдавала это на, как говорится, людям самим решать эти вопросы. Окей. А сейчас они говорят, нет, мы в этом вмешаемся, мы в этом будем участвовать, мы этому поможем и так далее. Почему? Потому что они признают, что основной вопрос в стране — это доступность жилья, это инфляция, это деньги и так далее. Поэтому они внезапно это делают. Значит, это говорит о чем? Что у них есть колоссальная слабость на выборах. Они пытаются эту слабость закрыть, потому что они видят, что такие мерзавцы, как Мамдани, именно побеждают на этом. Побеждают на том, что рент очень дорогой. Понимаете? И вот тут республиканцы начинают очухиваться, начинают думать, слушайте, эти социалисты явно поймали что-то очень стоящее в руки. Этот Мамдани поймал что-то стоящее в руки, мы должны хотя бы частично попробовать его лишить его. И они начинают бросаться в те же самые социалистические дебри. Что вы думаете? Это не так, что ли? Вот именно так. Дальше. На этом не заканчивается. Сейчас, значит, Трамп, опять-таки, видя то, что происходит в стране, с ценами, прежде всего с ценами на продукты, которые
побили все рекорды. У нас сейчас вот говорят, что мы ждем цену на бензин, которая будет вообще рекордная историческая цена на бензин. Люди жутко этим недовольны. Что он собирается делать? Он провозглашает, или вернее, во всяком случае, сейчас рассуждают о том, что он снимает какие-то ограничения для ввоза 300 тысяч тонн говяжьего фарша для облегчения цен в магазинах. Вот сейчас я вам на эту тему прочту. Очень многие этим недовольны. И наоборот, для чего он делает Трамп? Потому что ему не волнуют те, кто недовольны с его стороны. Его волнуют независимые. А независимые жутко недовольны этим. У них нет денег. Они беднеют. Средний класс беднеет, становится нижним средним классом или выпадает в бедность. Понимаете? И все это идет к выборам. И понимаете, вот когда я разговариваю с нашими товарищами, они говорят, они начинают мне, вот понимаете, как бы читать морали. Вот почему-то никто не вспомнил, понимаете, когда я говорю, что, ребят, Трамп занимается маразмом, когда он начинает заниматься переименованием озера Онтарио, который для меня всегда останется озером Онтарио, потому что это, как говорится, так исторически сложилось, и они считают, что надо его переименовывать. Но дело не в этом. Дело в том, что Трамп начинает этим заниматься. Мне говорят, что вот вы не учитываете, то есть мне так вот прёк, как бы говоря, что вы не учитываете, понимаете, такой колоссальный момент, сколько он там сделал, там одного, другого, третьего. Вот я вам сейчас прочту. Понимаете, что вот тогда я вот... Вот женщина пишет, хочу ответить тем, кто тут написал про деменцию и маразм. Я с вами полностью согласен, только дементный маразматик, то есть Трамп, смог закрыть границы и лишить страну ценных специалистов из Афганистана, Мексики и Сомали. Только конченый придурок мог запретить детям менять пол, а мужикам соревноваться с женщиной. Только маразматику могло прийти в голову начать торговую войну, чтобы изменить отрицательный торговый баланс. И правда, кому это мешало? Был бы умный, сидел бы тихо, замазывая трещины, переклеивая обои, глядишь, и выборы бы выиграл. А он, идиот, затеял капитальный ремонт, нашумел, намусорил, соседей беспокоит. Одно слово, придурок. Вы знаете, она права. Она права, то, что она говорит. Я аплодирую. Проблема в том, что так, как думает она, думать не будут. Вы понимаете? Вот весь... Вся гадость вот этой ситуации заключается в том, что человек на улице не будет думать о трансгендерах, о том, что, понимаете, какая вот Канада, как она нас юзает, допустим, и Трамп затеял с ней торговую войну и так далее. Или что с ЕС у нас торговая война и так далее. И я это все поддерживаю. И то, что нужно, понимаете, разбираться с какими-то сумасшедшими расистами в стране, что нужно что-то делать с исламом. У меня целая тема подготовлена на ближайшие дни на эту тему. Потому что не только я, оказывается, думаю параллельно, что ислам надо объявлять идеологией, а не религией. И с ним надо начинать бороться, потому что иначе он нас сожрет с потрохами, с тапочками, и мы будем все еще кричать о свободе слова и свободе на вероисповедание. Это не вероисповедание, это именно идеология, которая прожирает целые страны. Короче, она права, эта женщина, которая это пишет. Проблема, еще раз повторяю, в том, что человек на американских выборах думает практически всегда, может быть, о двух-трех задачах. А именно, как мне жить дальше, потому что хватает ли у меня денег, и насколько у меня нормальный бутерброд лежит на моем столе кухонном, чтобы накормить меня и моих детей. Простейшая базовая задача. Никаких высоких теорий о трансгендерах, о голубых, о... коммунизме, социализме, о Мамдане, об Израиле и так далее. Плевали они на всех Израиле, Мамдане, трансгендеров вместе взятых одновременно. Бутерброд, все, вот все свелось к бутерброду с маслом, с колбасой, возможно. Все. И вот тут начинается перебой. Когда тут начинается перебой, те, кто эти перебои не смог спасти, тот, кто находится у власти, а это республиканцы. Обе палаты Конгресса, президент, с администрацией и Верховный суд. 6 консерваторов на 3 либералов. Вот эти люди начинают терпеть поражение. Потому что их обвиняют в том, что мой бутерброд недостаточно хороший. Или его вообще нет. Или он
несколько раз в день всего лишь, а должен быть постоянно, и так далее, и тому подобное. Бензин дорогой, бутерброд дорогой, и так далее. Поэтому, еще раз повторяю, республиканцы бросаются во все тяжкие, начинают копировать Мамдани, ну, то есть, как, насколько они могут со своей консервативной идеологии это делать, они делают, понимаете, вот этот закон о доступном ренте. А как помочь людям, которые арендуют квартиру? Где же вы раньше были, дорогие мои? Почему вы довели это все до последнего месяца перед выборами? И тут Трамп объявляет о том, что он собирается что-то делать с говядиной. Тоже, понимаете, перед выборами. Ребятки, где вы были последние 2 года? Вы что думаете, вот это сейчас заметят? Это не заметят. Потому что это не приведет к резкому уменьшению цен или повышению уровня жизни. Нет. Вы должны были объяснять, что да, уровень жизни, господа, у вас упадет, потому что мы делаем что-то большое, великое, счастливое. Вот это надо было объяснять каждый божий день, чтобы каждый дурак на улице об этом знал. Понимаете, вот эта пропаганда, вот это поднятие патриотизма сработало бы. Я в Америку больше верю, чем вы, может быть. Оно бы сработало. Почему? Потому что американцы, в принципе, патриотичные люди. Они бы услышали это, они бы это поняли. Но им надо это объяснить, им надо это разжевать. И сказать, что мы ведем исторические какие-то процессы. Мы пытаемся... Вот давайте я вам прочту вот то, что пишет Леонид Стругацкий на Фейсбуке. Практика ограбления американских компаний будет закончена. Я это целиком и полностью поддерживаю. Соединенные Штаты не касса для Европы. Дональд Трамп снова начал напоминать Европе простую вещь. Америка не обязана молча наблюдать, как крупнейшие американские технологические компании превращаются в удобный источник миллиардных штрафов. Последней каплей стал Google. 21-23 июля Еврокомиссия оштрафовала компанию еще на 890 миллионов, около 1 миллиарда долларов за нарушение Digital Markets Act. До этого под европейские штрафы ограничений неоднократно попадал Apple, Meta, Amazon, другие американские технологические гиганты. Европа утверждает, что никакой дискриминации нет, она просто защищает конкуренцию и регулирует крупнейшие цифровые платформы. Формально это действительно так, формально. Но возникает интересный вопрос, почему список главных целей европейского регулирования так подозрительно похож на список крупнейших технологических компаний Америки? Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft. Америка вкладывает миллиарды в исследования, венчурный капитал и создание технологий, принимая на себя риски, выращивает мировых лидеров. А затем зарубежный регулятор в Европе объясняет этим компаниям, как должны работать их поисковики, магазины приложений, рекламные системы, попутно выписывая миллиардные счета. Причем этот вопрос задает уже не только Трамп. Американские законодатели потребовали администрации принять меры против европейского вот этого закона DMI. Указывая в том числе на странную ситуацию, американские Amazon и Microsoft подпадают под регулирование, тогда как некоторые огромные китайские конкуренты остаются за его пределами. Теперь Трамп перешел от слов к делу. 24 июля он объявил о расследовании против ЕС под секции Section 301 Trade Act. Этот механизм позволяет США признать иностранную торговую практику несправедливо или дискриминационно отменить и ответить торговыми мерами. И любимое средство мы знаем – тарифы. Логика здесь довольно простая. Европа имеет полное право защищать собственные экономические интересы. Но тогда и Америка имеет такое же право. Хотите регулировать американские компании, выписывать миллиарды штрафов – хорошо. Тогда Вашингтон посмотрит на такие, каких условиях европейские автомобили, самолеты, вино, предметы роскоши и прочие товары получают доступ к американскому рынку. Это уже не вопрос любви к Google или Трампу. Это вопрос принципа. Америка создает технологии не для того, чтобы остальной мир рассматривал американские компании как банкомат. Вы защищаете свои экономические интересы. Мы будем защищать свои. Посмотрим, кому первому надоест. Я целиком и полностью согласен здесь с Трампом. И Канада, и европейцы, ну,

этим тарифом не облагаются. Вот, вот так. Понимаете, они привыкли, что Америку можно, как говорится, взять, наклонить и заставить терпеть, а европейцев нет. И они отдают им предпочтение. То же самое с китайцами. Понимаете, китайские компании часто имеют преференции по доступу на рынок, они, но они раздают взятки. Ребятки, слушайте, очень просто. Они занимаются массовым подкупом разных чиновников, они рекламируют себя, вы понимаете, мы это не делаем, вот мы тут в чем-то проигрываем. Но в частности, количество взяток, которые раздают китайские товарищи, это, конечно, фундаментально разница огромная. И в Европе, и так далее. Понимаете, причем это европейцы сами себе роют яму, но никто же не думает на эту тему. Никто об этом не думает. И вот в Канаде. Понимаете, я бы понял, если бы канадцы пытались защитить свою автомобильную промышленность и пускали бы всех под единый стандарт тарифов. И европейцев, и китайцев, и американцев. Тогда бы можно было бы говорить о каком-то, ну да, вот они пытаются защитить. Но когда они почему-то защищаются от самого близкого соседа, но при этом не защищаются от европейцев, вот тут начинаются вопросы. И вопросы справедливые. В Европе то же самое. Европа ввозила к нам автомобили 80 лет, господа. 80 лет по 2% тарифов. А знаете, сколько тариф на американские машины в Европе? 10%. Это мы еще не говорим, сколько налоги в каждом штате на покупку автомобиля. У нас же нет федерального налога. У нас есть так называемые налоги на продажу в каждом штате. Ну, допустим, вот там в штате Нью-Джерси, допустим, там 6 с чем-то, то есть около 7%. Окей. А 7% плюс 2% тарифы, 9%. Ну, допустим, возьмем эту цифру. А сколько в Европе? 10%, которые на тарифах, и еще 20-21% это федеральный налог, который практически в каждой стране есть. Даже в некоторых 25%. То есть получается 35%, 30%. 30-35% на каждый автомобиль. Конечно, он становится неконкурентоспособен. Американские автомобили не настолько долговечные, не настолько удобные, не настолько люксовые, не настолько хорошо продуманные, как дорогие европейские марки. Это, слушайте, не надо никому доказывать, что BMW или, допустим, какой-нибудь Volvo сделано красивее, лучше, удобнее, чем Ford. Мне не надо это доказывать, я это прекрасно знаю. Но они стоят в два раза больше. Особенно, если еще на них наложить, на американские наложить дополнительные тарифы, и получается, что нет смысла покупать, то американскую машину вообще никак нигде. То есть американцы могли бы взять дешевизной. Или там, допустим, какими-то повышенными качествами, которых европейцы не имеют. Но при таком налоге и тарифе это невозможно. И вот когда ты начинаешь, а почему, почему? Мы всегда так делали. Что, мало ли, что вы всегда так делали. Понимаете? Или у меня здесь один украинский товарищ, который тоже пишет на Фейсбуке. Когда я сказал, что вот эти все эти Нобелевские премии в последнее время не имеют, особенно премии мира, не имеют никакого значения, он мне говорит, ну, конечно же, Америка перестала поддерживать мировой порядок. Мы знаем. Я говорю, да, вы, слава богу, что вы знаете. Да, наступило время сильного. Если Украина не будет сильной, не будет сама по себе, значит, Украины не будет. Все очень будет очень просто. Потому что никто никого больше тянуть за уши из болотов, которые, тем более, они посадили сами себя, в целом ряде случаев, не будет. Никого нигде. Если у вас есть какие-то очень ценные, полезные ископаемые, если вы можете контролировать свою страну, и у вас не идет там в ней ни гражданская война, ни война с соседями, тогда да, ваши полезные ископаемые, может быть, вас спасут на какое-то время. А если нет ископаемых, значит, не спасут, значит, и страны может не быть. Такой, как Украина или еще что-то. И что, кто-то в Америке от этого, понимаете, плакать будет? Или что-то изменится в этом мире, не изменится? Если исчезнет вообще целый ряд стран, например, где-то в Африке, или в Латинской Америке, или в Азии, поверьте мне, никто ни глазом не моргнет. Потому что это не имеет значения ни для кого в мире. Ни для кого. Мы только притворяемся, что да-да-да-да-да, ООН, понимаете, Женевские конвенции, Венские договоренности, Нобелевские лауреаты. Плевали все на всех. Только одно важно. Выживает сильнейший. Все. Остальное не важно. Так, сделаем перерыв.

0: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Oceanfront views, great amenities.
5: Planning our next vacation?
4: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
5: Find anything good?
4: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
5: It has great rehab, right?
4: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
5: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
8: «Дэвидсон Радио». Радио.
0: Американское радио на русском языке.
8: «Дэвидсон Радио».
0: «Дэвидсон Радио».
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа, еще раз. Я вот продолжаю. Понимаете, вот то, что Америка наконец начала делать шаги по фактически обретению независимости от всех этих кровососов и у всех этих организаций, которые из них тянут деньги или тянут «вы нам должны», «вы то», «вы это», страны, организации, люди. Всем надо показать большую дулю. В этом у меня сомнений нет. И то, что Трамп это он делает правильно. Особенно понимая, что у нас 40 триллионов долга. Знаете, сколько у нас долга у штатов? Около 91 триллиона. Это у штатов. Это не федерально, а у штатов. 91 триллион. А вы знаете, сколько долга у нас наши дорогие граждане имеют на руках? Еще больше. По-моему, что-то еще под 100 триллионов. Клянусь вам. Там такие цифры заоблачные, что ты, когда начинаешь смотреть эти наши долги, вот колоссально вместе, то всю Америку можно продать вот на базаре, и не хватит расплатиться. Клянусь вам. То есть у нас аховое положение с финансами. Я молю Бога, чтобы оно не рвануло без какого-то серьезной подготовки, что оно рванет. Поэтому я целиком и полностью считаю, что вот эти все эти, понимаете, типа USAID организации и так далее, которые Трамп уничтожил, он сделал абсолютно верно. Он их сделал не потому, что, понимаете, мы такие все злые и никого не любим, не любим Украину или не любим Израиль, не любим еще кого-то. Нет, потому что мы начали немножко, хотя бы немножко, любить самих себя. Но с Украины, когда это идет, понимаете, с особым цинизмом и злостью. Что Украина, к сожалению, это такая страна, и, видимо, и народ тоже, что привыкли жить, понимаете, все время нам заявляют, и, ну, они всем это заявляют, что все им должны. Все им должны, они их защищают, они то, они это и так далее. Знаете, мне, честно говоря, это манса уже порядком надоело, я это перестал слушать. Уже давно. потому что это все время заявляется и так далее. Их послали подальше все и сделали правильно. Потому что на сегодняшний день все пришли к пониманию, что нужно обеспечивать самого себя, что нужно быть ответственным сам за себя. Если ты, особенно в украинском варианте, позволил огромную страну, 52 миллиона человек там когда-то было, с огромной индустрией, они слепали, они делали практически все военные корабли советского флота, они делали ракеты, они делали самолеты, чтобы все это довести до такой состояния разрухи, разворовать до последнего винтика, а потом виноваты все остальные в том, что они не могут сопротивляться. Вы меня извините, господа, но это пока вы не скажете, что вы сами мозгою... Не будем говорить в эфире, кто. Но мозга и дальше придумайте. Вот до тех пор это работать не будет. Не будет. Для того, чтобы вылечить алкоголизм, нужно признать, что ты алкоголик. И то же самое с нами. Для того, чтобы вылечиться от того, что мы всем раздаем деньги направо и налево, без всякого толка, без всякого будущего, понимаете, под какие-то обещания какого-то ООН, который, я бы сказал бы, что это такое. Знаете, это как кидать деньги, просто вот сидеть, вот как в той сказке, что был богатый человек, сидел, вместо камешков кидал золотые монеты в пруд. Пока золотые монеты взяли и не кончились в какой-то момент. Беда любой империи, любой крутой какой-то страны вообще в истории всегда называется overextension. То есть, когда вы слишком перенапрягаете свои собственные ресурсы. Это overextension, это... Вот из-за этого рухнул Рим. Он не рухнул из-за каких-то варваров, которые перешли границы и разом атаковали все его, как говорится, коммуникации. Нет, не из-за этого. Рим рухнул прежде всего из-за того, что они не могли потянуть вот ту ношу, которую они сами себе задали. Overextension, слишком большое количество чего-то. Обязательств, поддержки, военных расходов, что угодно. То есть всегда надо иметь четкое соотношение, что вы можете, что вы хотите и что вы можете. Знаете, как в той, как говорится, в том анекдоте, в той песне Шурика, понимаете, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями, и наоборот. Поэтому вот сейчас идет какое-то вот понимание, что мы можем, что мы не можем. Что мы хотим, что мы не хотим. Будет ли оно справедливо ко всем? Конечно, нет. Оно будет справедливо к нам. Но какими-то вещами мы должны пожертвовать, или какими-то странами, какими-то народами мы должны... И поверьте мне, никто сильно не будет в накладе, если что-то исчезнет или что-то изменится. Но так или иначе, вот с этим то, что написал Стругацкий, я согласен. Вот что пишет у нас в связи с тем, что происходят выборы, журнал «Политика». Сразу говорю, я не совсем тут согласен, но давайте, как говорится, критически мыслить. Кошмар республиканской партии на промежуточных выборах. Ливот, штат Канзас. Ситуация с выборами в Сенат не так сложна, как кажется на первый раз. Как в любой современной президентской кампании, ключевые события разворачиваются на Среднем Западе. Если демократам удастся отобрать у республиканцев места в Огайо и Айове, и при этом удержать за собой Мичиган, они почти наверняка получат те 4 дополнительные мандата, которые необходимы для становления контроля над Сенатом на оставшиеся 2 года президентского срока Дональда Трампа. То есть пошел уже разговор не о палате представителей внизу, а о Сенате наверху. Однако по мере приближения традиционного начала активной фазы избирательной кампании республиканцев, все больше тревожит перспектива оказаться в эпицентре стремительно разрастающегося степного пожара народного недовольства. У него серьезные проблемы в сельскохозяйственных районах, сказал мне сенатор Кевин Крамер, республиканец из Северной Дакоты. Под ним я имею в виду Трампа, а Трамп – это мы. Я не питаю особого оптимизма, говорит он. Тройной удар, введение пошлин, рост цен на дизельное топливо и удобрения, а теперь еще пошлины на импорт говядины, который снял Трамп, то, что я вам рассказывал, поставил республиканцев из аграрных штатов в кризисное положение. В начале этого месяца за порцией грудинки в ресторане Джо Канзас Сити Бар Барбекю пастор крупнейшей в стране методистской общины заметил, что жители Канзаса близки к пределу терпения. Конечно, Некоторые из них пока не готовы прямо заявить, нам не нравится Трамп, нам он надоел. Но они ждут, что их сенатор вступится за них, сказал Адам Гамильтон, пастор, ставший кандидатом от Демократической партии и соперником сенатора-республиканцев из Канзаса Роджера Маршалла. Время поездок по штату я слышу от людей, причем это и республиканцы, и демократы, что они не могут допустить, чтобы такое продолжалось еще 6 месяцев или даже хотя бы еще 2 года. По словам Гамильтона, единственный вопрос заключается в следующем. Сколько фермерских хозяйств обанкротится? Я вам объясню сейчас, в чем дело. Из-за того, что Трамп разрешает ввоз вот этого мяса, он пытается выиграть выборы. Я понимаю, в чем. Но при этом это разоряет более дорогие американские фермы, которые этим мясом занимаются. У них был кризис с поголовьем скота. Конечно, надо было где-то еще 2 года, когда Трамп только-только пришел к власти, говорить, срочно начинайте увеличивать поголовье. Что нам надо сделать? Чем я вам могу помочь, чтобы вы помогли нам? Вот какой должен был разговор. Трамп этого не сделал. А теперь вот это в последний момент, когда он начинает рвать на груди майку, давайте вбросим говядину на рынок, в наши магазины, чтобы все сделали котлеты, это не поможет. Это может помочь нам на месяц, на другой для выборов. Но это может убить целый ряд фермеров, которые разводят говядину. Вы понимаете? Это может еще дополнительно приручить избирателей к дешевым ценам, которые наши хозяйства поддерживать не могут. Понимаете, вот в этом все дело. В 200 милях к северу на ярмарке штата Айова в Деймонте Джордж Штурок поддержал слова Гамильтон. «Мы переживаем второй фермерский рынок, настоящий фермаген», — сказал Турок, законодатель штата Демократической партии, баллотирующий на освободившееся место в Сенате, и соперничает с членом Палаты представителей Элли Хинсон, республиканец от Айова. Именно Айова с большой вероятностью может сменить политическую ориентацию. Канзас не избрал демократов в Сенат с 1932 года. Я полагаю, что штат Соколиного глаза Айова станет индикатором исхода битвы за Сенат в этом году. Айова – это один из штатов, который производит скот на сегодняшний день. Там самое крупное поголовье свиней, например. Если Айова вновь поддержит демократа, после того, как голосовал за Трампа во всех его 3 выборах и не избирала сенатора-демократа с 2008 года, это станет явным сигналом настроенных тех избирателей, которые ранее 2 поддерживали Барака Обаму. Однако республиканцев тревожит то, что зараза может выйти за пределы американской глубинки. В то время как действующий сенатор-республиканец Канзаса и Небраски предстоит борьба всей их жизни, законодатели-республиканцы на юге также сталкиваются с необычно негативными результатами опросов. Кроме того, штаты не на противоположных концах страны, Мэн и Аляска, склоняются к поддержке демократов и зависимости их экономик от цен на топливо и условий торговли. Ну, в частности, в Мэне большая торговля с Канадой. И то, что из Канады сейчас пойдет все под тарифами или под с дополнительными ценами, в Мэне никого, в принципе, не радует. Понимаете? Вы поймите, все идет от местной политики. Никто не думает о высоких материях, об Израиле, об Украине, о Марсе, о трансгендерах, понимаете, о том, что, понимаете, как навести порядок в городе Нью-Йорке с рентом. Об этом не думает никто. Все думают, о городе Нью-Йорке думают только нью-йоркцы. Все остальные думают о своих местных вотчинах. Вот и все. Если демократам удастся удержать Мичиган, то расклад сил на выборах в Сенат, который ранее казался для них крайне сложным, станет выглядеть не столь пугающим. Чтобы получить недостающие 4 места всего, им нужно будет победить в Северной Каролине, в штате, где смена партийного контроля наиболее вероятна, Огайо и Айове, а затем добыть еще один мандат в одном из штатов, напоминающий по своей специфике отдельные государства. Мэн, Аляска, Техас. При поддержке кандидатов от 3-й партии, присутствующих в бюллетенях. Представляете, Техас, мы говорим, господа. Техас может избрать демократа-сенатора. Нормально, да? Вот вам, что вам делает этот поганый бутерброд с маслом на столе. Это вот то, о чем я вам говорю. Вот именно поэтому сейчас республиканцы, у них началась чесотка во всех местах приличных и не очень. Что делать? Клиент уезжает, гипс снимают. Понимаете? Вот именно поэтому, понимаете, давайте вбросим мясо, давайте сделаем рент-контроль, давайте что-то. Любые выборы, сопровождающиеся политической волной, приносят неожиданности на финишной прямой. Если ситуация ухудшится, существует вероятность, что республиканцы могут потерять позиции в Небраске, в Канзасе, даже Миссисипи. Причины очевидны. Непомерно высокая стоимость жизни, крайне низкая популярность Трампа среди центристов, ну то есть независимых, и значительный перевес демократов над республиканцами по уровню энтузиазма избирателей. А знаете, почему энтузиазм избирателей есть? У меня скоро будет мозоль на языке, что я рассказываю. Потому что демократы обходят дома, обзванивают телефоны, посылают почту, разговаривают с людьми на улице, как нормальные люди, о том, что у этих людей болит. А у них болят цены, у них болят вот те самые котлеты, которые у них стало, может, на одну котлету в семье стало меньше, но их это волнует. Понимаете, их, еще раз повторяю, их не волнуют проблемы с Израилем, с евреями. Понимаете, а как, понимаете, мы выиграем войну с Ираном? Может быть, ее не надо было начинать, если мы ее не можем выиграть. Проблемы с Японией, с Китаем и так далее. Их волнует, как заплатить за котлеты. И чтобы котлет было столько же, чтобы они были столько же вкусные, чтобы они были такие же свежие. Вот скажите мне, что это ерунда полная, окей, пожалуйста, скажите. Но если вы почитаете любого экономиста, любого политолога, он вам скажет, что цыканами ступит. Знаменитая фраза, что все идет от экономики. Ну а что такое экономика? Вот это те самые котлеты ваши. Представители республиканской партии признаются, что опасаются закрепления этих настроений, ну, что непомерно высокий уровень жизни, в сознании избирателей. Они боятся, что мрачная политическая обстановка, вызванная резким ростом цен на бензин после срыва соглашений с Ираном в прошлом месяце, становится практически необратимой. Или, если воспользоваться словами Хелли Барбора, этого мудреца из Миссисипи, в политике хорошее становится еще лучше, а плохое еще хуже. Вот уже несколько месяцев среди политических экспертов обсуждается не то, станут ли предстоящие выборы трудным испытанием для республиканцев, а то, какой сценарий они повторят, 2018 или 2006 года. Значит, расскажу, в 2006 году республиканская партия в Конгрессе на промежуточный выбор потерпела просто сокрушительнейшее на моей памяти поражение. Выгнали всех. По-моему, они потеряли, по-моему, 60 мест в Конгрессе, в Нижней Палате, в Палате представителей, 60 мест. Почему? Потому что республиканцы обделались вместе с Джордж Бушем. Обделались в Ираке. Там не было никаких результатов. Там, понимаете, деньги, как говорится, лились рекой. И все равно, понимаете, было. И плюс они смогли своим поведением, своим неведением, своим расизмом, в частности, утопить целый город Новый Орлеан в воде, когда там, который был из-за урагана Катрина. Причем именно утопить, потому что они ничего не хотели делать по этому поводу. И были все свидетели, что они именно не хотят. Они хотят, чтобы все эти черные бездельники, как они говорили, утонули в Новом Орлеане. Но черные бездельники, понимаете, всколыхнули, к сожалению, или к счастью, всколыхнули всю страну и сказали, что нет, так относиться к людям нельзя. Даже если вы их очень не любите, даже если они бездельники. Они все равно американские граждане, это все равно американский город. И что бы вы ни говорили, но раздавать ордена или играть в гольф, или, понимаете, или летать на самолете и говорить, ой, и ничего при этом не делать, чтобы в Америке не могли подвести трак, военный трак, который может через воду идти, с водой, с бутылками воды для людей, которые стояли 8 дней на мосту под 100-градусной температурой. Это не Америка, это третий мир какой-то, это Бурунди, солнечный Камерун, что угодно, но не Америка. И вот после этого 2005 года, ровно через год, демократы на этой почве совершенно законно, совершенно продуманно организовали кампанию, где Джордж Буша и всю его партию смели чертям, я бы сказал бы. Смели просто. Вот это был 2006 год. 2018 это когда при Трампе победили демократы в Конгрессе. Тоже. Трампом надоел. Трамп надоел людям. Вот сейчас есть очень такое серьезное напоминание, что Трамп надоел своими выходками. Потому что толку от этих выходок никаких, понимаете, а звона много, понимаете, вот переименовывать озеро Онтарио, это звон. Это, понимаете, не бутерброд на столе, не лишняя котлета. Это звон. пустой желать, в частности. Знаете, опубликовывать списки, что самый главный великий президент это Трамп, это тоже звон в пользу самого Трампа. Это старческий нарциссизм, если не маразм. Знаете, можно это воспринимать как шутку, да, но очень многие это воспринят как раздражение. Вы как шутку, потому что вы слишком любите Трампа. А очень многие вас воспримут, слушайте, знаете, я не хочу терпеть этого старого маразматика. Мне он надоел, у меня, понимаете, заботы, а у него забавы. С переименованиями озер, никому не нужных. Вот как будет рассуждать человек, который Трампа, скажем так, не в том смысле, что любит или не любит, он находится посередине. Ему нужно кормить свою семью, все. Понимаете, если демократы, даже не вопрос демократов, лучше ли демократы. Понимаете, работает с Трампом, вернее, работало так, вот почему он был избран. Потому что Харрис намного хуже, чем Трамп. Это очень хорошо сработало. Сработал идеологический комплекс, потому что демократы 4 года гадили при Байдене. И Байден был чрезвычайно слабый президент, совершенно провальный, потому что он был очень стар. И он боялся бороться со своей партией, да и не мог, наверное, физически. Человек был стар, он был болен, все, понятно. Поэтому победил Трамп. Сейчас вот этого на контрасте так оно работать не будет. Сейчас не будут говорить, понимаете, сейчас вы не можете прийти к избирателям и сказать, голосуйте за Трампа, потому что вот эти демократы еще хуже. Нет, Трамп же говорит, он лучше. А чем ты лучше? У меня увеличились цены на мои продукты. Ты занят какими-то там Онтарио, понимаете, а у меня, как говорится, это. Котлеты подгорают. Еще раз повторяю, вы можете фыркать сколько угодно. Это не важно, что говорит русская улица. Русская улица проголосует за Трампа, даже если он завтра начнет, понимаете, поедать детей. В этом у меня сомнений никаких нет. Проблема не в русской улице, проблема в американской улице. Американская улица особенно независимая. Она именно независима. И вот они вот сейчас начнут очень серьезно думать на эту тему. Иными словами, приведет ли 26-й год к негативной реакции избирателей в отношении правящей партии? Реакции, которая, однако, из-за политической поляризации ограничена лишь потерями в Палате представителей и не позволит демократам добиться успехов в Сенате. Или же все-таки поднимется мощная волна, способная смести даже тех республиканцев, чьи позиции казались незыблемыми, привести к переходу под контроль демократов обеих палат Конгресса. Как только возобновились боевые действия с участием Ирана, стало ясно, что вакансии в Верховном суде не предвидится. А именно такой фактор играл ключевую роль в 2018 году. Ответ стал очевиден. Республиканцы не смогли перейти в наступление. Оставшись в обороне, им не хватило той самой битвы за состав суда, которая могла бы дать им лучший шанс перехватить инициативу. Если не произойдет резкой смены настроения избирателей, эти выборы, вероятно, повторят сценарий прошлого периода, когда республиканцы столкнулись с гневом граждан, недовольных коррупцией, ценами на бензин и непопулярной войной на Ближнем Востоке, полным переходом власти к демократам. Некоторую надежду стратегам республиканской партии внушает то, что спустя 20 лет в Красных Штатах стало меньше избирателей, готовы голосовать за демократов. Кроме того, смещение партии влево дает богатый материал для предвыборной рекламы, что может сыграть решающую роль, учитывая сотни миллионов долларов, которые располагают республиканские организации в преддверии Дня труда. Впрочем, значительная часть средств находится в руках Трампа, и республиканцы в частных беседах выражают крайнее недовольство, что он не соглашается тратить больше денег на поддержку кандидатов от своей партии этой осенью. Ну, то есть вести пропаганду. Он не соглашается. Это наш Трамп. Это в ситуации, когда ему грозит кризисное состояние. Его же могут сделать узником Белого дома, фактически, из-за Конгресса. Если обе палаты Конгресса станут демократические, я даже не боюсь, я не говорю даже про импичмент. Вообще не будем даже обсуждать ту ахинею. Мы говорим о том, что любой его вообще вот пер будет теперь сопровождаться антипером, который будет приниматься в Конгрессе. В обеих палатах. Он вообще не сможет править, понимаете? Он будет только, понимаете, выдавать грозные речи. Они могут полностью, законодатели преобладают при желании над исполнителями. Потому что исполнители исполняют волю законодателей, а не наоборот. Поэтому законодательный орган или Конгресс, если он ощетинится зубами, в принципе, может сожрать этого президента вместе с туфлями. Понимаете? Это подводит нас к глубокой проблеме. который уже мало кто в партии пытается отрицать. Президент всецело сосредоточен на развлечениях, вот что я вам говорил, ну, создании собственного политического наследия и сведении счетов с личными противниками. В те моменты, когда Трамп не ведет себя как 12-летний мальчишка, устраивая бои на лужайке перед Белым домом или наблюдая, как болиды Индикар с ревом носятся по центру Вашингтона, он одержим идеей назвать все в свою честь, затевать ремонты и мстить, используя для этого Министерство юстиции или переименовывая Великие озера. Все это кажется мелочью. И все же американскому избирателю, платящему по $4 за галлон обычного бензина, совсем не до смеха. И хотя идея войны с Канадой может показаться сюжетом старой комедийной сценки, растущая напряженность в отношениях с Оттавой грозит политическим крахом республиканцев из приграничных штатов. Именно там, где им жизненно необходима победа, в штатах Мэн и Мичиган. Я бы напомнила Трампа, что Канада наш друг, ближайший союзник, крупнейший торговый партнер, заявила мне сенатор Сьюзен Коллинз, республиканка штата Мэн. Добавь, а наши экономики настолько тесно связаны, что пытаясь навредить одной из них, мы в конечном счете навредите Мэну и другим приграничным штатам. Вот о чем ведется речь. Так, сделаем перерыв и продолжим.
11: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
12: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
13: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
15: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
16: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин.
21: Опыт.
22: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук. Мощи драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальные гости Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальные гости ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Educational Center. Ашиана Сиэте. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу.
1: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В республиканской партии растет недовольство новой торговой политикой президента Трампа всего за 10 недель до промежуточных выборов. Поводом стали сразу два решения администрации – обострение торгового конфликта с Канадой и планы снизить тарифы на импорт говядины. Более 10 республиканских законодателей публично раскритиковали эти шаги. Сенаторы от штатов, где особенно важна поддержка фермеров и владельцев ранчо, опасаются, что увеличение импорта более дешевого мяса ударит по местным производителям. Представители Северных штатов предупреждают, что новые тарифы на канадские товары могут привести к дальнейшему росту цен. В Белом доме заявляют, что увеличение импорта говядины должно временно компенсировать дефицит и снизить цены, пока американские производители наращивают поголовье. Но республиканские кандидаты опасаются, что новые торговые конфликты усилят недовольство электората и осложнят борьбу партии за сохранение большинства в Конгрессе. Казначейство готовит масштабную налоговую проверку нескольких НКО, включая фонд Сороса. Речь идет об организации «Открытое общество». По итогам аудита организации могут быть лишены налоговых льгот. Кроме того, проверки могут привести к значительным штрафам. Согласно данным Ассоциации по страхованию домашних животных, популярность иншуринсов для кошек и собак выросла на 9%. В настоящее время примерно 6% всех домашних питомцев в 50 штатах имеют страховку. Эксперты подчеркивают, что на рынке Pet Insurance до сих пор наблюдается хаос. Ветеринары часто принимают конкретные страховые планы. Как результат, страховки часто не покрывают лечение или покрывают лишь малую часть. Конгресс несколько раз пытался принять законодательство в отношении Pet Insurance, но одним из главных препятствий стало отсутствие конкретного федерального агентства, отвечающего за сферу домашних животных. Екатерина Варнава ответила на хейт в интернете, цитирую, «специально не закрываю аккаунт, чтобы все, кому я не нравлюсь, могли зайти и испортить себе настроение», написала 41-летняя комикесса в Инстаграме и продолжила, «по скриптум всех жду на шоу «Драма Квин» в Нью-Йорке в октябре». Звезда Comedy Woman в 22-м году переехала на Кипр и основала кабаре-шоу.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
10: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
11: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
12: Здравствуйте, господа. Вы видите, вот только что новости были. Вот как раз то, о чем я говорю, что даже среди республиканцев в связи с выборами растет недовольство тем, что делает Трамп, и когда он это делает, и как он это делает. То есть, еще раз повторяю, да, надо очень серьезно вести предметный разговор с Канадой, но это надо было закончить год назад. Жестко, по делу, с возможностями компромисса. Потому что, вы понимаете, упереться рогом не всегда есть правильно. Нужно всегда позволять сделать компромисс. В чем-то надо уступить ради... Понимаете, а Трамп, он любит, как говорится, настоять на своем. Понимаете, тарифы не всегда работают. Почему? Потому что он так часто использует вот эти тарифы, что люди уже привыкли к ним. Страны уже привыкли. В какой-то момент тот скажет, да плевал я на него. Пусть он выводит тарифы, давайте воевать лучше. Потому что терпеть этого Трампа я больше не буду. Даже если будет дороже, даже если будет сложнее, все, черт с ним, хочет воевать, попробует, пусть воюет. Вот в этот момент Трамп начинает отступать, вы знаете. Потому что когда Трампа зажимают обратно в угол и говорят, знаешь что, эй, рыжий, плевал я на твои действия. Ты кто думаешь, ты что думаешь, ты самый главный, что ли? Нет, ты не главный, ты один из. Даже если ты на самом деле, да, главный, все равно мы тебе докажем, что ты один из. Поэтому ты будешь делать по-нормальному. Не хочешь, не надо, давай воевать. Давай будем, устроим полноправную, как говорится, битву на чемоданах за торговлю. Вот ему так сказали в Китае, ему так сказал Путин с Украиной, ему так сказали в Иране. Что может сделать Трамп? Он затыкается, понимаешь, он ничего сделать не может. Начинает действовать какими-то другими методами в надежде, а вдруг оно сработает. Ну, увидим. Но с Ираном пока не сработало, с Китаем точно не сработало. С русскими тоже не сработало. Сработали совсем другие методы. Или срабатывают. Поэтому, понимаете, и плюс, еще раз повторяю, все, что ты делаешь в политике, когда у тебя демократия, не когда ты царь-батюшка и делаешь то, что ты хочешь, а когда у тебя демократия. В демократии надо избирателям объяснять, а что ты делаешь. А зачем ты это делаешь? А что ты этим пытаешься добиться? Потому что избиратели тебя избирают. Ты не, понимаете, не царь, не бог, не брат, не сват. Они тебя избирают для того, чтобы ты выполнял какую-то конкретную работу, а не, понимаете, чисто издевался над ними, и они не понимали, для чего ты это делаешь. Все нужно объяснять. Трамп этим заниматься не хочет. Мало того, он даже не хочет давать деньги на дополнительную рекламу в разные штаты, чтобы поддержать, собственно, конгрессменов и сенаторов. Ну что же, он будет сидеть в большом таком глубоком дуду из-за этого. Потому что когда их не изберут, у него вся поддержка в Конгрессе закончится. Он хочет все время собачиться с Конгрессом, но ему это обеспечат. Поверьте мне. Вот это вот, понимаете, есть какой-то предел тому, что Трамп хочет себе создать великое имя, которое прославится во всех временах и народах. Есть какой-то предел этому, как говорится, этим желаниям, этим попыткам, этим действиям. Когда это перерастает, понимаете, из какой-то забавы перерастает в раздражение. Вот мы как раз в том самом пункте. История с говядиной, вы шутите, возмущается Крамер. Это единственная отрасль сельского хозяйства, где наконец начала приносить прибыль. А вы урезаете доходы производителей. Столь бурную реакцию сенаторов-республиканцев, обычно воздерживающихся от критики Трампа, можно объяснить не столько самим инцидентом с крупным рогатым скотом, сколько их истинным негодованием по поводу президента, который, похоже, готов без боя сдать завоеванное ими большинство в Конгрессе. Как заметил в беседе со мной один из высокопоставленных партийных стратегов, занимающийся вопросами промежуточных выборов, с чем, кроме налоговой реформы годичной давности и перегибов демократов, можно идти к избирателям? Правильно, ничем. Почему я называю партию республиканцев партией импотентов? Потому что, имея обе палаты Конгресса, они ничего вот не сделали. Они занимаются вот все это время серьезнейшим, понимаете, поднятием собственных зарплат или то, что они поддерживают собственные места. И все. И все. Вот на этом все заканчивается. Как это часто бывает в кампаниях, лишенных позитивной повестки, лидеры республиканцев вынуждены довольствоваться тем, что подбрасывает новостная лента. Например, сообщение о внутренних распрях у демократов или чем-то подобном. Главная проблема заключается в том, что, судя по опросам, избиратели не верят, будто Трампа волнуют их проблемы и приоритеты. А законодатели республиканцы, сотрудники Белого дома, практически не могут повлиять на его поведение. Еще раз, правильно, он не ведет пропаганду собственных действий. А кивать все время на демократов, посмотрите, у демократов коммунисты, у демократов социалисты, можно до определенной степени. Понимаете, в какой-то момент люди скажут, да плевал я, что у демократов, что у республиканцев, что вы мне голову морочите с демократами, когда вы сами по себе в состоянии нестояния. Чего мне говорить про республиканцев, демократов? В разговорах с республиканцами постоянно звучит мысль о том, что члены кабинета министров работают эффективно. Этим летом они были повсюду, от ярмарки штата Айова до других ключевых штатов. Тогда как от Трампа толку мало. Складывается впечатление, существует две администрации. Аппарат и назначенцы, которым руководитель аппарата Сьюзи Уайлс может управлять в обычном режиме. И сам президент, который делает все и говорит все, что ему вздумается. Возьмем, к примеру, предстоящий мини-съезд республиканцев, который пройдет в следующем месяце в Далласе. Партия готовит видеоролики и речи, призванные представить демократов радикалами. Однако, как признался мне один из советников Трампа, реальный тон кампании будет зависеть от того, какую очередную чушь сморозит президент. Нормально, да? Такое уныние вполне обосновано. В нем чувствуется беспомощность и готовность опустить руки. Это напоминает мне осень 23-го года, когда демократы приходили в отчаяние из-за своего президента 80-летнего и его твердого намерения баллотироваться на второй срок. Согласно недавно опросу Reuters, война с Ираном поддерживается лишь 30% респондентов. Однако выхода из ситуации не видно, пока последнее слово остается за Тегераном. Жаря котлеты из свинины на ярмарке штата Айова в начале этого месяца, Хинсон с готовностью обсуждал свое мастерство владения лопаткой, важность своей гонки для расклада сил в Сенате и тот факт, что ее оппонент пропускал голосование в законодательном сарае. Однако она умолкла, когда ее раз за разом спрашивали, не пора ли положить конец войне в Иране. В штате Огайо действующий сенатор-республиканец Джон Хестед заявил, что хотел бы, чтобы конфликт был кратким и успешным. Однако ситуация не движется ни к тому, ни к другому. И пока вокруг Ормузского пролива сохраняется неопределенность, цены на нефть не снизятся, а избиратели не почувствуют облегчения, до тех пор будет продолжаться то, что есть. Порой политика – дело несложное. Обстановка напоминает ту, что Шерроду Брауну, сопернику Хестеда, одержать свою победу, первую победу, на выборах в Сенат в 2006 году. Вот этот 2006 год, это был разгром, еще раз повторяю, республиканцев. Тот год тогда стал решающим для Среднего Запада. Демократы победили действующих сенаторов республиканцев в Огайо, в Миссури. Даже удержали место в Небраске на последних выборах с участием Бена Нельсона. Его соперником был Пит Рикетс, действующий республиканец, участвующий в выборах в этом году. Бывший сенатор-демократ Клэр Маккаскил рассказала мне, что она поняла, будто выиграют выборы 2006-го, когда остановились на своем предвыборном фургоне у заправки в сельской местности в штате Миссури. Ее мать вышла из машины и увидела парочку местных парней в крепках Джон Дир. Мать Маккаскил, намекая на высокие цены на топливо, заметила мужчину, что президент Джордж Буш-младший нефтяник. На что те тут же ответили, еще бы, черт возьми. По словам Маккаскил, когда-то стало очевидно, избиратели потеряли доверие к нему, а значит и к республиканской партии. Вот что пишет, я не буду вам цитировать оставшиеся. Это политика. Еще раз повторяю, политика не самый объективный, самый правильный, как говорится, источник для этой информации. Но поверьте мне, если вы ищете правды на сегодняшний день, то вы будете читать вот именно, понимаете, не громогласные оценки, что все замечательно, а именно критические. Еще раз повторяю. То, что Трамп делает какие-то правильные вещи, то, что я читал вам сегодня, которое писала вот эта женщина у меня на Фейсбуке, я поддерживаю, что она пишет. Что то, что он борется, понимаете, там, с DEI, что он пытается довести до какого-то ума университета и так далее и тому подобное. Все это очень хорошо и замечательно и правильно. Я поддерживаю, что он это делает. Проблема в том, что, во-первых, это не доведено до конца. То есть это невозможно уже объявить как победу. То есть очень много начато, ничего не закончено. И во-вторых, понимаете, очень много идет какого-то дурашлепства, понимаете, типа переименования озер. Понимаете, когда она пишет, что только дементный маразматик мог закрыть границы и лишить страну целых ценных специалистов из Афганистана, Мексики и Сомали. Правильно, что он закрыл границу? Конечно, правильно. Но сколько можно ехать на этой теме? Ну, этим мужикам соревноваться с женщиной, конечно, нельзя в спорте. Но еще раз повторяю, это нишевая аудитория, которая это заметит. Социальные, консервативно-либеральные вопросы волнуют определенную часть общества. Когда у тебя все хорошо на кухне, в холодильнике, тогда ты начинаешь заниматься, вот понимаете, вопросами. Понимаете, а правильно ли соревнуется какой-то там бывший Джон Джонсон, который стал Джоанной? Потому что он сошел с ума внезапно. Нет, но он при этом соревнуется с какой-то женщиной. Понимаете, конечно, Джоанна, как бывший Джон, побеждает. Потому что, нет, Джоанна это на самом деле Джон. Он просто пока сошел с ума, он называет себя Джоанной. Или у него там, я не знаю, что-то временное помешательство. Неважно. Но это, еще раз говорю, это нишевый вопрос для нишевой аудитории. Меня, например, этот вопрос на выборах волновать не будет. Во-первых, меня не волнуют эти соревнования. Во-вторых, понимаете, я не настолько интересуюсь, пардон, в какой среде будут происходить эти соревнования, будут ли они вообще и так далее и тому подобное. Меня вообще эти трансгендеры волнуют очень-очень мало, пока они не затрагивают меня лично. Значит, еще раз говорю, что меня будет волновать? Меня будет волновать, сколько я должен заплатить действительно в своем супермаркете за корзину питания. Я вам интересную вещь расскажу, что вот... Было сравнение порядка лет, ну, может быть, уже даже 10 лет назад, когда сравнивали, ну, так, то, что называется корзина. Это когда в вашу корзину кладется одинаковая еда. Допустим, одинаковые яблоки, одинаковый хлеб, одинаковое мясо, одинаковое, то есть не вырезка и курица в разные, а именно одинаковые. Курица тут и курица там, одинаковые. И сравнивала с другими странами. Америка была на самом низу по ценам. Она даже перебивала Китай по дешевизне. Китай. Во Франции еда была в 2,5 раза дороже, чем в Америке за ту же самую корзину питания. А сейчас, посмотрите. Вот сейчас все среднестатистические говорят, что жить в Италии. В Италии было чуть-чуть дешевле, чем во Франции. Чуть-чуть. Что намного дешевле жить сейчас в Италии, что там более свежие продукты, и более дешевые продукты при больше, лучшем качестве, чем в Америке. И то, и другое, и третье, и десятое. Ну да, там меньше порции, мы можем все это учитывать. Но то, что у нас стало непомерно дорого, ну так это же только осел не согласится. И вот на этом все строятся все выборы. А почему это так работает? Почему? Потому что, то есть можно было бы частично, давайте скажем так, обуздать вот эти негативные настроения из-за цен, если вы бы провели правильную информационную работу. То есть вы бы сказали, ребята, мы начинаем целую серию тарифов с неправильными странами, в том числе с Канадой, в том числе там с Мексикой и так далее и тому подобное. Мы будем делать то. Это, конечно же, поднимет цены, господа. Вы должны это прямо сказать. И мы просим вас, братья, сестры, потерпите, потому что мы это делаем для того, чтобы Америка была первой, чтобы мы вышли на правильный какой-то путь, для того, чтобы, как говорится, уравнять наши расходы с нашими доходами, и чтобы вообще привести все в нормальное состояние. Это, к сожалению, вызовет какой-то, какие-то подъемы цен, неудобства, проблемы и так далее. Потерпите. Это надо честно сказать, понимаете? А если говорить, что все замечательно, и что делать ничего не надо, что все... То есть, ну, я понимаю, что у Трампа на столе стейк не изменился. А вот у людей работающих он, да, изменился. Или вообще исчез. Этот самый стейк. Можете сфыркать сколько угодно. Повторяю. То, что фыркает русская улица, понимаете, это не значит, что то же самое думает американская. Американская улица совершенно есть. Абсолютно, которая вот Трампа воспринимает в виде нейтрального. Понимаете? Нейтрального. И они ему не дают фору только за то, что он, понимаете, борется с трансгендерами или еще что-то там, понимаете, бьет кулаком где-то кого-то. Он не будет это делать. Они не будут это делать. Вот в чем дело. Так, 718-303-90-90. Это вот наш телефон. Прошу вас, высказывайтесь. Причем мне интересно, вот именно сегодня те, кто за республиканцев голосовать не будут. Я не собираюсь с вами ругаться, выяснять отношения. Скажите ваши причины. Почему вы не собираетесь голосовать за республиканскую партию на выборах? Вот мне интересно их мнение. Это на сегодняшний день мне самое интересное. Добрый день, вы в эфире.
13: Да, я хочу сказать, вы напрасно думаете, что все русская улица вся однородная и все хотят голосовать за Трампа. Я знаю очень многих людей, которые русские, настоящие русские, которые никогда в жизни не голосовали за Трампа. И они вообще Трампа ненавидят. Поэтому, пожалуйста, не говорите так. Вы всех под одну гребенку. Вы бы,
12: Спасибо. Значит, я говорю то, что русская улица в основном поддерживает республиканцев, что бы там ни происходило. Это было, есть и будет, понимаете, как основная вещь. То, что есть многие, или как вы говорите, многие, это на самом деле не многие, это меньшинство. Который не поддерживает Трампа и его ненавидит, окей, объясните мне, за что вы его ненавидите. Если вы его ненавидите чисто за его фразы хотя бы, ну хорошо, так и скажите. Ну берите смелости, скажите, за что, чем он вам не нравится. То есть вы, и мы будем оценивать, вам нравится он по результатам или потому что он так себя ведет. Понимаете, потому что он так вот говорит, так себя, как говорится, ведет, делает какие-то глупые дела и жесты. Для кого-то это может быть очень основное, понимаете, то, что он переименовывает озеро Онтарио. Для меня нет. Я вообще этим не занимаюсь. Вот с этой точки зрения. Поэтому, добрый день, вы в эфире.
14: Здравствуйте, доброе утро.
12: Добрый день.
14: Я вот что хочу вам сказать. Две вещи. Во-первых, я с вами не согласна, по большому счету во всем согласна. Вы сказали, что американскую улицу волнуют стейки на столе, а вот русская улица отличается. Но вы не забудьте другое, что та русская улица, о которой мы сейчас говорим, это люди, которые эмигрировали в Америку при своей жизни. А люди, которые эмигрируют, бросают свою страну, у которых хватает смелости, бросить свою страну и приехать в другую, это не совсем обыватели. Это люди немного более широко и глубоко оценивающие и смотрящие на жизнь. Поэтому через 2-3 поколения наши русские дети будут такие же точно, как американцы. Вот, это во-первых. А во-вторых, я с вами полностью согласна в оценке Трампа, что, к сожалению, он слишком за многое схватился, ничего не доделал. Но голосовать все равно мы будем продолжать за республиканцев. Просто потому, что на сегодняшний день идеи и цели республиканской партии как таковой нам более понятны, чем идеи и цели демократические, которые вообще разваливаются, фиг знает что. Вот, так что голосовать все равно будет за республиканцев.
12: Все, спасибо. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.

0: личное мнение.
1: Но я же никого не собираюсь ругать. Спасибо, что позвонили. Спасибо. Я поэтому хочу услышать ваше мнение, а не свои. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день. Дело в том, что наша русская коммунити разобщена. И те ценности, которые мы сюда привезли, они теряются у молодежи в основном. И это напоминает, честно говоря, 33-й год, когда Гитлер приходил к власти. Очень напоминает.
1: Ну хорошо, за кого вы будете голосовать?
2: Естественно, за республиканцев. Просто...
1: Спасибо.
2: Просто жалко, что мы можем проиграть. Вот это проблема. Спасибо. Большая.
1: Ну, я уже объяснял, почему мы можем проиграть, понимаете. Это если не заниматься выборами всерьез, вот то, что вот мы видим, а Трамп всерьез ими не занимается. Понимаете, это не его выборы, он как-то это пустил на тормозах, он занимается своим обеспечением себя в вечности. Понимаете, это всех стало раздражать, раз, и во-вторых, это не имеет никакого значения для выборов в Конгресс. Вот то, что есть, то, что есть. Добрый день, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте. Трамп – это слон в посудной лавке. И стыдно, что население 340 миллионов не может выбрать нормального президента. Это позорище на весь мир.
1: Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Меня очень удивили вашему заключению, что, значит, своим паразитам, наркоманам и преступникам, ну, скажем, в том же Нью-Орлеане, помогать мы обязаны, а людям, которые борются с современным Гитлером, я имею в виду украинцам, мы вообще, так сказать, нам на них якобы...
1: До свидания. Телефон 718-303-90-90. Значит, я это сказал по одной простой причине, что мы, во-первых, не будем вечно помогать и не можем. Мы достаточно помогли, все, хватит. Хватит. Потому что мы должны прежде всего сейчас помочь себе. Потому что если мы так продолжим помогать против Гитлера, против Шмитлера, против кого угодно, где угодно, как угодно, не останется, понимаете, может быть, мы кому-то там, да, поможем, но не останется помогающего. Его просто не станет. Вот поэтому надо это прекращать делать. Добрый день, вы в эфире.
5: Доброе утро. Я не могу понять вообще, о какой демократической партии может идти речь. Она уже давно умерла. Посмотрите,
1: она есть. Представляет... Ну, какая она есть, да.
5: Правильно, но кто представляет ее? Это же фасад. Фасад для джихадистов, фасад для антиамериканцев, все, что они, все ценности американские уже давно забыты. О чем идет речь вообще? Про какую демократическую партию?
1: Спасибо за ваш звонок. Я понимаю ваше возмущение. Но проблема в том, что, еще раз повторяю, избиратель, ну, вы думаете головой, у вас правильное, как говорится, понятие об этой партии. Потому что вы как бы имеете колоссальный опыт из прошлой жизни. Есть огромное количество людей, особенно молодых, да и, как говорится, и среднего возраста тоже, которые, во-первых, не доверяют вообще партиям как таковым. Но в данном случае демократы конкретно говорят, у вас высокий рент, мы вам поможем его заморозить, вот в виде мандания. Целая вот сейчас пошла череда звонков 3.11, люди не хотят платить рент, потому что плохой лендлорд. То есть это используется как экскьюз. Но кому-то это в помощь будет. То есть получается так, что демократы сделали какой-то популистский шаг, пусть относительно пустой, который им помогает. А республиканцы его не сделали. А все сводится к бутерброду на столе. Вот почему выигрывают демократы. Перерыв.

0: Программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
2: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
3: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
4: Доброе утро. Сегодня хотел бы поговорить на тему, как переводить деньги, откуда переводить деньги на покупку, потому что в пятницу у меня буквально был один клиент, у меня просто волосы стали дыбом, как это все сделано. То есть, когда люди покупают недвижимость, ну, в этом случае был как бы их не primary residence, где они будут жить, то чек на down payment всегда должен уходить с персонального счета. Ни с компании, ни с LLC, ни с любого другого бизнеса. То есть, первое, down payment чек должен приходить с персонального счета, и он уже будет выписан на адвоката, продавца, лоера, seller's lawyer. Первое. Второе. Потому что в этом случае деньги были выписаны просто с компании LLC. И это нельзя делать. Значит, деньги должны уходить с персонального счета. Второе, когда то есть людям надо было насобирать там практически 900 тысяч долларов. То есть сумма, да, большая. Ну просто я просмотрел все вот операции, которые были сделаны, и деньги тоже самые приходили с корпораций, то есть непонятно откуда, половина кэша, половина корпорационных денег. Опять же, когда люди покупают недвижимость, где они будут жить, то есть это будет их не primary residence, деньги, которые должны поступать на счет, вы можете использовать гифт, то есть подарочные деньги могут быть и 200 тысяч долларов, и 300 тысяч долларов, и 10 тысяч долларов, то есть разница ограничений на подарочных денег нету. Не путайте, пожалуйста, с гифтами, которые вы делаете для IRS, purposes, да, то есть если вам надо там уменьшить вашу налогооблагаемую базу, это другое совсем. То есть там, по-моему, то ли 17 тысяч, то ли 16 тысяч, я сейчас точно не помню. Но когда вы делаете подарок для покупки недвижимости, то есть это назначение платежа, вот этого гифта, совсем другое, да? То есть это вы делаете, вы помогаете другим людям для того, чтобы они могли приобрести недвижимость. В этом случае, опять же, сумма гифта может быть не ограничена. У нас люди давали по 500 тысяч, и по 700 тысяч, и по 100 тысяч. Это роли не играет. Вы можете дать одним чеком, дать этот чек человеку, который будет покупать недвижимость, и это все будет нормально. Но, опять же, эти деньги должны приходить не от корпораций. Эти деньги должны приходить не кэшем. То есть самое главное, чтобы банк мог как бы протрейсить, да, то есть узнать источник вот этих вот денег. Поэтому деньги должны быть приходить с персональных счетов других людей. Опять же, с персональных счетов. если вы там делаете какой-то Zelle-перевод, это тоже будет нормально, потому что мы увидим, откуда пришли деньги. Но желательно, чтобы просто был чек. И на чеке будет написано «гифт», допустим, 30 тысяч долларов, там, от казана, или там, от мамы, либо от папы. То есть это все будет нормально. Мы вам дадим специальную форму, она называется «гифтлера», и вы тогда уже эти деньги будете использовать. Так? Нельзя класть кэш на счет, особенно когда вы покупаете. В плане кэша, смотрите, значит, если, допустим, вы планируете покупать там в ноябре, в декабре этого года, или, допустим, в январе следующего года, да, то кэш можно положить сейчас на счет, потому что она у вас выдержится 2 месяца. То есть вы, допустим, ее там в августе или в сентябре положили деньги, загнали там себе там 100 тысяч долларов, допустим, да, ваших матрасных денег, и потом, если вы их деньги все положили в сентябре месяце, они у вас выдержатся на счете октябрь, ноябрь, и в декабре уже можно подписывать контракт. То есть деньги должны быть на счете чистыми, должны вылежаться 2 месяца. Поэтому, если у вас есть 2 месяца, вы можете к себе класть, допустим, наличку, да? То есть, но, опять же, кладите до 10 тысяч долларов каждый депозит. Очень важно тоже. Поэтому, но у многих людей такой возможности нету. Поэтому, если у вас есть матрасные деньги, то, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000. То есть мы вам скажем, как правильно все это дело сделать, и вы тогда как бы купите ту недвижимость, которую вы хотите. 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл, и Walk with Happy People. Спасибо, пока.
3: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
5: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Davidson Radio
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Davidson Radio. Радио.
9: Американское радио на русском языке.
8: Davidson Radio.
9: Davidson Radio.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа. Еще раз вот я хочу, вернее, услышать ваши мнения, если вы не будете голосовать за республиканцев. Я не собираюсь вас обсуждать, ругать, вам что-то втолковывать и так далее. Вот ваши причины. Пожалуйста, назовите любые. Добрый день, вы в эфире.
12: Добрый день, Александр. А вы не задаете себе такой вопрос, когда придут социалисты и разрешат вот так грабить магазины Люмпину, во сколько обойдется эта котлетка законопослушным гражданам, даже не говяжья, а просто куриная? Спасибо.
11: Я себе этот вопрос не задаю. Я этот вопрос для себя давно знаю. Я спрашиваю этот вопрос у вас. Понимаете? Поэтому не надо мне задавать этот вопрос. Мне было интересно узнать, эта котлетка обойдет столько, сколько им это не волнует сейчас. Вот как сейчас Трампа не волнует то, что, понимаете, может разориться, например, индустрия, которая производит говядину. Он же ввозит сейчас дешевую говядину. Его что, волнует? Нет, он тоже это делает для того, чтобы спасти свой выбор. Ну так а что, его это волнует? Тоже нет. Он делает это ради каких-то сиюминутных Да, вместо того, чтобы это делать было заранее, иметь какой-то план действий, он этого не делал. А сейчас, понимаете, вы мне говорите, сколько стоит будет котлетка. Да пусть она будет золотая. Человеку нужно сегодня, сейчас, понимаете, они в светлом будущем, понимаете, или потому что социалисты. Они вообще о социалистах не думают. Это ваши мысли. Русская улица, вот только Рок-Кром, о чем я как раз говорю. Очень многих это не волнует вообще. Мамдани вот сейчас замораживает рент. Вот что мне интересно. Все. Как он, что будет дальше? Плевать. Вот он сделал 311 номер. Все сейчас звонят и жалуются на лендлордов. Лендлорд плохой, значит, можно прийти, забрать здание. После там нескольких жалоб. Прийти и забрать его здание. И все. И что? Что вы будете делать? Кричать «занято»? Добрый день, вы в эфире. Алло, радио выключить у вас.
13: Да. Здравствуйте. Меня зовут Феликс. Спасибо, что взяли мой звонок. Ну, я считаю, что вот эти выборы и... Всегда выборы это не то, что болеть за «Спартак» или за «Динамо». На сегодняшний день, к сожалению, полный провал во всем. Не потому, что я вот так обобщаю. Я готов отвечать за каждый момент. В экономике инфляция могло быть хуже, цены могло быть хуже, все. Но мы живем в систематическом заимствовании денег. У нас растет долг. Просто невозможно объяснить, из-за чего, не только из-за армии. Необходима налоговая система в жутком состоянии. То есть
11: хорошо, это же не началось вот только при Трампе.
13: Это усугубилось.
11: Я не думаю, что усугубилось. Примерно долг растет с одинаковой силой, что при Байдене, что при Трампе. Да. Что-но-но. Посмотрите.
13: Да, дело в том, что Байден взял деньги, и понятно, на что он их истратил. Сегодня берутся деньги, и очень трудно понять, куда они уходят. Невозможно понять, потому что хотя идет война, все, то, что одалживаются деньги в таких количествах, 3 триллиона долларов за полтора года, это абсурд. Абсолютнейший абсурд.
11: Спасибо. Спасибо. Да. Окей. Добрый день, вы в эфире.
14: Здравствуйте, Александр. Спасибо, что взяли звонок. Это не Феликс. Вы говорите про Украину, что она все время дай-дай-дай-дай и требует помощи. А Будапештский меморандум для вас, вам же известен.
11: Любезный, вы читали меморандум? Когда вы последний раз прошли меморандум? Вот мне просто интересно.
14: Ну, подписали Россия, США,
11: Украина... Не надо уходить от ответа. Вы читали меморандум? Вы читали его когда-нибудь?
14: Причем я сюда, вы говорили.
11: Так, до свидания. Так вот, значит, для всех звонящих, понимаете, украинских патриотов и не патриотов, прочтите этот меморандум, наконец-то. Прочтите и покажите мне ту статью, хоть одну, из 6 пунктов, которые там есть, которую США не выполнила. Хоть одну статью. США Украине ничего не должны. Они все сделали больше, чем должны были быть по этому пресловутому меморандуму, который никто не подтверждал, не представлял ни в один парламент. Это вообще является меморандум именно под выдержкой, памяткой для будущих договоров. Вот и все. Поэтому не надо мне рассказывать. Прочитайте меморандум. Наконец-то. Конкретные слова, а не то, что вам рассказали на Киевском радио. И вот когда вы мне прочтете и скажете, что мы не выполнили, вот тогда мы будем серьезно разговаривать. Добрый день,
15: вы в эфире. Алло, здравствуйте. Еще раз. Есть такое высказывание. Постоянно помогая слаборазвитым странам, не мудрено возглавить их список. 40 триллионов долга. Это кошмар. Это просто кошмар. И это называется
11: самая богатая страна. И он продолжает увеличиваться.
15: Проценты на долг. кошмарные.
16: Да.
15: И это называется самая богатая, самая могущественная страна. Увы.
16: Спасибо. Спасибо. Ну, понимаете, давайте так скажем, что долг еще увеличивается из одной такой гадостной штуки, которая, ну, может быть, многие не знают. Называется, это чисто экономический такой вот трюк. Называется дилемма Трифина. Это когда у вас ваша валюта фактически играет роль мировой валюты, а доллар играет роль мировой валюты, резервной валюты в мире, то вы неизбежно начинаете накапливать долги. Это такой вот трюк, такая вот гадость, которая заложена вот в этой системе. Поэтому если ваша валюта является мировой, долг у вас неизбежен. Именно поэтому это одна из причин, почему китайцы абсолютно не стремятся и не будут делать юань мировой валютой, потому что на сегодняшний день у них профицит. Они не хотят, чтобы он превратился в дефицит. Понимаете, вот это такая, одна такая вот небольшая деталька, которую я вам посоветовал почитать. Вот, называется «Дилемма Трифина». Это доказанная экономическая теорема, аксиома, как угодно. Добрый день, вы в эфире.
17: Доброе утро, Александр. Это Михаил. Вы знаете, мы читали меморандум Будапештский. И до сих пор это долго рассказывает. Там есть нюансы. Но дело в том, что Клинтон, Билл Клинтон, до сих пор извиняется за то, что...
16: При чем тут Билл Клинтон? Ну хорошо, но... Ой, господи, боже мой. Да при чем тут кто извиняется? Страна не зависит ни от Билла Клинтона, ни от Трампа, ни от Байдена. Ничего, страна идет вперед. Страна подписала Билла Клинтона, нету уже 26 лет у власти. За 26 лет что, ничего не должно было извиниться? Тем более этот меморандум подписан в 94-м или 95-м году. Еще раз повторяю, прочтите меморандум. Видимо, вы его не читали. Потому что если бы вы его читали, вы поняли бы, еще раз повторяю, для упрямых, что мы его полностью выполнили. Мы ничего больше Украине не должны. Ничего. Мы вообще не должны были быть с самого начала. Но мы дали. Почти на 300 миллиардов дали. Хватит. Хватит. Добрый день, вы в эфире.
18: Доброе утро, Александр. Это Лев. Конечно, долг 40 триллионов – это кошмар. Но вы знаете, забавно, что у меня есть заметка, из Нью-Йорк Таймс я ее держу. Кругман такой специалист, у него PhD по кемистри. Заглавие его... Статья заглавие было такое. Нечего бояться такого большого долга. Это примерно года два назад была. Вот если я ее найду, я вам кусочки прочитаю.
16: Ну,
18: вот,
16: спасибо.
18: Это...
16: Да.
18: Так путь Феликс... Да, да. Знать, что это либеральный человек такое пишет. Но я в доме Феликса зову Филиппок. Он уж так ненавидит.
16: Спасибо. Значит, я вам объясню. Пол Кругман, он экономист из кейнсианской школы, которые считали, что любую проблему можно решить за счет вбрасывания дополнительных денег в нее. Так, если просто объяснять. То есть взять, напечатать еще деньги, вбросить, и проблема сама с собой рассосется за счет увеличения деловой активности, лишней ликвидности в экономике и так далее. Значит, когда в свое время, очень-очень-очень давно, это было еще 30-е годы, Кейнси стал дискутировать на темы, вот, что делать с экономической стагнацией в случае, если далее, или с различными долгами, с Хайеком, который был представитель консервативной школы. Хайек полностью его, из австрийской консервативной школы, Хайек полностью его победил. Вот в этих вот дебатах и далее, потому что у Кейнси ответа не было. Поэтому экономический какой-то вот именно консерватизм, фискальное, вот то, что называется фискальный консерватизм, который так назывался раньше, и который был в принципе одной из монет республиканской партии, это было правильный подход. Но он всегда сопряжен с болью. Экономия всегда сопряжена с болями, понимаете? То есть никогда не бывает просто так. Поэтому для того, чтобы проводить экономику вот с фискального консерватизма, который никогда не будет популярной, вы должны иметь колоссальную объяснительную работу с населением. где вы опять-таки, понимаете, как говорится, озаботитесь тем, что скажете: господа, мы вынуждены делать то, что мы делаем. Это не вопрос того, что мы хотим это сделать, вопрос того, что мы вынуждены делать то, что мы делаем. Потому что иначе будет совсем плохо. Например, вот у нас, вот как вы думаете, они будут выходить из этого долга? Я вам гарантирую, что когда станет вопрос о том, что может наступить настоящий, не технический дефолт, из-за того, что они не подписали бюджет, это технический дефолт, никого в принципе не волнует. А настоящий дефолт, если будет кому-то грозить, значит они соберутся в Конгрессе. И всем нам скажут: господа, мы терпели, мы думали, мы не придумали, у нас нет никакого выхода, мы повышаем налоги или делаем новые налоги. Вот этим все закончится. И никакого, понимаете, вот этого всего, вот этого словесного поноса по поводу того, что можно вырасти из подобного долга, из подобного бюджетного дефицита, вот этого разговора больше не будет. Они приведут бюджет в состоянии, сведут кредит с дебетом и повысят налоги. Подоходные создадут новые для продажи, может быть, введут федеральные. Не знаю, как это будет сделано, как это будет, в каких процентах это будет распределено, но это будет единственный выход. Ничего другого правительство предложить вам не сможет. Мы вернемся к налогам примерно того времени, которые были до Рейгана. То есть где-то 50%, ну вот примерно, с дохода. Никак по-другому этого не будет. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
19: Дэвид Зон Радио.

0: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
5: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
4: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
5: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
4: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
5: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
4: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
5: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
4: И оставить после себя невозможную боль.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
4: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
5: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
6: Билеты на сайте весна-тикет.com и по телефону 718-266-33-93.
4: Ждем вас с любовью.
5: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Нефть резко дорожает, усиливая опасения нового витка инфляции. После жестких заявлений главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша, вероятность повышения процентной ставки уже в сентябре по оценке рынка приблизилась к 60%. Трамп заявил о намерении США получить контроль над частью огромных нефтяных резервов Венесуэлы. Белый дом рассчитывает, что американские компании помогут увеличить добычу, а дополнительные объемы сырья позволят снизить цены на топливо внутри страны. Часть венесуэльской нефти предполагается направить на пополнение американского стратегического нефтяного резерва. Министр финансов Скотт Бессент отвергает разговоры о кризисе на рынке государственного долга. Доходность десятилетних казначейских облигаций остается около 4,7%. Однако глава Минфина считает, что повышение стоимости заимствований связано прежде всего с энергетическими ценами и инфляционным давлением из-за войны с Ираном. С 10 сентября казначейство намерено увеличить объем обратного выкупа долгосрочных облигаций. В Гарлеме прошла церемония памяти нью-йоркского таксиста Ричарда Кулибали. Его нашли мертвым в машине 2 июля в разгар одной из самых тяжелых волн жары этого лета. Несколько недель коллеги не могли связаться с его родственниками в Кот-д'Ивуаре и в конце концов нашли семью через социальные сети. Теперь тело водителя отправлено на родину для похорон. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран обменялись ракетными ударами в Ормузском проливе. Около 60 человек эвакуировали из парка Гранд Каньон в штате Аризона из-за внезапного наводнения. Более 20 числятся пропавшими без вести. Суд в США разрешил хранить детское порно, созданное искусственным интеллектом. Билеты на открытый чемпионат по теннису в Нью-Йорке в этом году заметно подорожали из-за рекордного спроса. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 75% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
9: Адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Oceanfront views, great amenities.
14: Planning our next vacation?
13: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
14: Find anything good?
13: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
14: It has great rehab, right?
13: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
14: Perfect.
15: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
16: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
17: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
18: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
2: Нас слушает весь мир.
11: www.davidzonradio.com
2: davidzonradio.com.
19: Рикошет. Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. 28 августа Дональд Трамп объявил в Truth Social о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории. По его словам, США получили мажоритарный контроль над более чем 65 миллиардами баррелей венесуэльских запасов, цитата, «без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков». Каракас это соглашение подтвердил и говорит о разработке 17 месторождений, инвестициях свыше 100 миллиардов долларов и более 200 миллиардов налоговых поступлений. По данным американских чиновников, закупаемая нефть пойдет в стратегический резерв и на нужды военных. Сейчас ко мне присоединяется писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, приветствую вас в эфире.
20: Да, здравствуйте. Рад быть с вами снова.
19: Вот есть цифры. Венесуэла добывает около 1 миллиона 250 тысяч баррелей в сутки. При более чем 300 миллиардах баррелей запасов. Сколько лет и денег нужно, чтобы эти 65 миллиардов превратились в реальную добычу, по-вашему?
20: Ну, я не знаю, много ли нужно на это лет, но я так понимаю, что, как сказал Трамп, государство американское не вкладывает в это ничего, значит, это частные компании, которые он должен заинтересовать тем, чтобы они считали нужным вкладывать туда свои миллионы и разрабатывать. Они, как я знаю, это умеют делать достаточно быстро.
19: Дональд Трамп говорит, что это позволит снизить цены на бензин, естественно. И если, допустим, мы представим, что сейчас внезапно действительно цены пойдут вниз, Как это, по-вашему, повлияет на американских избирателей? Забудут ли американцы все, что происходило последние полгода хотя бы, и проголосуют за республиканцев?
20: Ну, вы знаете, в какой-то мере это воздействует на них. В какой именно, трудно сказать, потому что идет очень интенсивная пропаганда с обеих сторон, идет обработка мозгов, и какая из них более эффективна будет, не знаю. Вот то, что сделал Трамп, сейчас заявил с этой Венесуэлой, это какая-то, так сказать, капля, которая добавлена в аргументацию сторонников республиканской партии. Тут даже ведь дело не в том, чтобы люди переменили свое мнение об этом. Большое число людей не переменит свое мнение. Проблема с промежуточными выборами состоит в том, что на них мало кто идет голосовать. И побеждают те, кто более активно приходит голосовать. Как правило, получается так, что вот в промежуточных выборах, когда избирается Конгресс, но не переизбирается президент, желающих голосовать вообще становится очень мало, а наиболее активны сторонники той партии, которая против президента. И вот это то, чего сейчас сильно опасается Трамп и республиканская партия, что республиканцы, их сторонники останутся дома, не пойдут голосовать, и в результате будут избраны депутаты от Демократической партии, они получат большинство в Конгрессе, и это могут быть всякие последствия, включая и новый импичмент, и какие-то еще, так сказать, акции. Вот вокруг этого ведется борьба. И этот, так сказать, вот венесуэльский вот этот, так сказать, месседж, вот это сообщение, оно, ну, в общем, сыграет какую-то роль, но сколь значительную, это вот мы только узнаем после выборов.
19: Есть такое неоднозначное мнение, отношение, да, к этой сделке. Я смотрел отзывы экономистов известных, и они не очень-то в восторге, честно говоря, от этой сделки, и вообще не видят ее реализации по нескольким причинам. Во-первых, есть какая-то моральная сторона вопроса. Вы знаете, Венесуэла, во-первых, произошла смена правительства не так давно, благодаря Дональду Трампу. Во-вторых, землетрясение, да, которое очень сильно повлияло на страну, и до сих пор идут разборы завалов, и до сих пор там нет электричества, и вообще огромные проблемы. И вот на фоне всего этого Соединенные Штаты, которые просто выкачивают последние из этой страны, и это вот все чаще звучит как некое какое-то мародерство со стороны Соединенных Штатов. Это во-первых. Во-вторых, вы помните, когда только захватили Мадуро в начале года, Дональд Трамп тогда призывал нефтяные компании пойти в Венесуэлу, и они тоже не были в восторге от этой идеи, потому что, да, сейчас они, допустим, вложат какие-то деньги в разработку, там, в производство, в строительство, опять же, и через какое-то время придет к власти не пойми кто, и они национализируют опять, как это было уже, кстати, в прошлом. И поэтому бизнесы, которые, как Трамп подчеркивает, налогоплательщики хоть и не платят за это, но бизнесы платят, а они не хотят терять деньги. Насколько, по-вашему, учитывая все эти моменты, реализация этой сделки будет доведена до какого-то, ну, предела?
20: Ну, вот, как я понимаю, этот самый, вот это соглашение, которое сейчас подписал Трамп, оно должно с его точки зрения стимулировать бизнесы к тому, чтобы они вкладывали деньги, чтобы они не опасались того, что там опять будет какой-то переворот и национализация и так далее. Вот. В какой мере это повлияет на них, в общем-то, сказать, тоже трудно сказать. Вообще, понимаете, ведь этот парадокс состоит в том, что вот, так сказать, высокие цены на нефть, это, конечно, очень нехорошо для американских, так сказать, ну, рядовых американцев, для всех нас, которые пользуются автомобилями и их заправляют. Понимаете, ну ведь для них нефтяных компаний, которые добывают нефть и производят бензин, это же выгодно. Чего им торопиться с понижением цен? Понимаете, это не это может их, как говорится, расположить. Понижение цен это говорится нам. А в нефтяным компаниям говорится, что у вас появилась возможность вкладывать деньги, это совершенно безопасно, вы заработаете новые, расширите свое производство и таким образом, так сказать, увеличится ваши доходы. А даже при понижении цен на нефть, если производство расширяется значительно у той или иной компании, то, естественно, что ее доходы растут. И это вот такое, так сказать, вот вопрос в том, вот это доверие, понимаете, оно сейчас очень низкое к словам, потому что инфляция слов, которая у нас происходит постоянно, так сказать, за последнее время, вот говорят, что там инфляция цен на рынке на тот же бензин, но это все мелочь по сравнению с инфляцией слов. Когда президент говорит сегодня одно, завтра другое, а послезавтра он сказал, что мы все то-то, а на следующий день он говорит, что это все будет, так сказать, немножко иначе, что у нас... Понимаете, это вот эта инфляция слов, она снижает уровень доверия. Поэтому как поведут себя нефтяные компании, это вот мы посмотрим. Что будет заявлено, посмотрим.
19: Идем дальше. На прошлой неделе рухнули переговоры между США и Канадой. Вступили в силу американские тарифы в 50%, примерно на 20 миллиардов долларов канадских товаров. От стройматериалов и крепкого алкоголя до хоккейных клюшек и части одежды. Марк Карни, премьер-министр Канады, назвал это просчетом, пообещал ответить доллар за доллар с 8 сентября. Сегодня есть сообщение о том, что Дональд Трамп уже поставил их на паузу. Пока не могу подтвердить, потому что, как вы говорите, инфляция слов. Сегодня говорит одно, завтра другое. И тем не менее, мы помним вот как раз те самые кадры апреля прошлого года, когда Трамп показывал эти таблицы, вводил тарифы, которые потом были остановлены Верховным судом. И только две страны ответили Вашингтону встречными пошлинами. Это Китай и Канада. Что это говорит вам примечательно к торговой стратегии Трампа?
20: Вы знаете, эти встречные, так сказать, пошлины – это слабый ответ. Это ответ слабый по очень простой причине. Размеры того, что мы покупаем в Китае, несопоставимы по масштабу с размером того, что Китай покупает у нас. Мы покупаем в 10-20 раз больше. И это и Трамп пытается делать какие-то меры для того, чтобы это как-то хотя бы частично уравновесить. Но как только он вводит пошлины на товары, которые приезжают с Китая, на эти товары, которые мы все покупаем, цены на них растут. Потому что эти пошлины, их же кто-то должен оплатить. И для того, чтобы этот товар появился на рынках, он должен продаваться дороже. И вот это вот тут происходит все время такая вот, понимаете, такой какой-то вот заколдованный круг, понимаете, вот это все вот мне напоминает кошку, которая крутится, бегает за своим хвостом, понимаете, никак не может его догнать. С одной стороны, надо поднять тарифы для того, чтобы уменьшить вот этот дефицит в торговом балансе, а с другой стороны, это ведет к повышению цен, то есть к инфляции внутри страны, что вызывает недовольство среднего избирателя. И вот это то же самое произойдет с Канадой. Канада встречными тарифами нас не может, так сказать, как говорится, запугать. Потому что Канада продает нам больше, чем у нас покупает. И это то, что как говорится, ну, что беспокоит Трампа. Он должен, хочет как-то уравновесить этот торговый баланс с Канадой. Но, опять же, это приводит к тому, что канадские товары, которые поступают сюда из Канады, они становятся дороже. И вот это вот этот заколдованный круг, из которого трудно найти выход из ситуации. Но вот Трамп пытается что-то делать в этом направлении. Какого-то успеха он в этом добивается, но не такого, как он это ожидал.
19: Понимаете? Не тот, что хотелось бы, да? Но да. Я бы хотел вот, смотрите, что добавить. Вы говорите, Канада больше продает, чем покупает у Соединенных Штатов. Да, может быть, но с другой стороны есть данные Белого дома. Канада является крупнейшим поставщиком стали, алюминия и урана в США. То есть Канаду для нас никто не может в данный момент заменить по вот этим товарам. Есть еще один момент. Я уже обозначил, что Верховный суд отменил предыдущие введенные тарифы, которые Трамп накладывал на разные страны. И, как вы помните, суд обязал администрацию выплатить вот перерасход по этим тарифам. По-моему, мы, Семен, кстати, обсуждали с вами раньше, что за эти тарифы платим мы с вами. Ну вот я приводил раньше примеры о том, что покупал какие-то товары там на Амазоне или там в других приложениях, и появилась прям отдельная строка за тариф. И товары стали дороже. Те товары, которые я
20: заказывал. Со мной мы это не обсуждали, но это не важно, да.
19: Да, но дело в том, что товары, которые я, допустим, покупаю каждый квартал, например, регулярно, вот они там в период, когда ввели тарифы, они были по завышенной цене. И это объяснялось именно на сайте, именно тарифами. Так вот, получается, что, ну, например, если мы говорим про меня, я заплатил из своего кармана там несколько долларов и так за каждый товар, который я заказываю, и мне-то никто, естественно, эти деньги не вернул. Но выяснился интересный момент буквально несколько недель назад, когда в новостях появилась информация о том, что госдолг Соединенных Штатов превысил 40 триллионов долларов. Я не хочу сейчас звучать как какая-то российская пропаганда, которая постоянно говорит, вот, посмотрите там на госдолг США. Нет, но он вырос, это факт. И Дональд Трамп – это тот человек, который в предвыборную кампанию кричал о том, что нужно сокращать госдолг, нужно сокращать наши траты, возвращать госдолг и так далее. 40 триллионов долларов несколько недель назад пробил госдолг. Но когда начали смотреть, как так получилось и вообще на детали этого пробития, оказывается, мы с 39 триллионов дошли до 40 триллионов всего за 5 месяцев. То есть 39 было в марте. На вопрос, почему, оказалось, что из-за тех самых тарифов, которые нужно было вернуть, то есть администрация Трампа заняла в госдолге энную сумму, чтобы раздать ее компаниям, которые вот якобы потратились на эти тарифы. Но это же разве не коррупция?
20: Я не знаю, можно ли это называть коррупцией, но это очень яркий показатель того, что вот то, что сейчас делает наша администрация, к сожалению, часто дает обратный эффект тому, что она ставит задачи. И это один из таких случаев. Для меня это вопрос не только, так сказать, вот такой абстрактный, я просто лично прошел через это. Потому что надо отдать должное, что первым президентом, который серьезно боролся с вот этим нарастанием государственного долга и делал это достаточно эффективно, был Билл Клинтон. И вот, так сказать, и того, что жертвой того, что он делал, в как стал журнал «Америка», в котором я тогда работал. Сейчас уже мало кто помнит этот журнал. Но еще в позднесоветское время, и в советское, и позднесоветское время, он в России, это был на вес золота. Мы все охотились за этим журналом и так далее, и так далее. Потом, после эмиграции, я работал в этой редакции. И, но в 94-м году, когда сокращалось, так сказать, государственные расходы, потому что это было, журнал издавался на государственные деньги, вот. Понимаете, решили, что вот это информационное агентство Соединенных Штатов, при котором этот журнал числился, оно должно, значит, быть слито с государственным департаментом, там сокращение и так далее, и так далее. И журнал закрыли. Вот. Сотрудники в возрасте вышли на пенсию, там, то все, 50, и меня перевели на «Голос Америки» в редакцию. Я, так сказать, материально не пострадал, но работа в журнале мне была очень более интересна и...

0: разным флангам. Одно из направлений, которые он проводил, это сокращение государственного аппарата, сокращение государственного бюджета и, так сказать, вот, ликвидация того, что считалось менее нужным или вообще ненужным и так далее. Понимаете, это начал Трамп, когда он сейчас стал и взял к себе в партнеры Элона Маска, как мы помним. И одной из жертв этих сокращений стал «Голос Америки». Теперь уже «Голос Америки» ликвидирован. Понимаете? Потому что, так сказать, что я считаю абсолютно, так сказать, неправильной акцией. Но направление вот это, сокращение. Но то, что требовал Маск, Трамп очень быстро понял, что это, так сказать, чревато серьезными последствиями, потому что растет недовольство. Наверное, на порядок, понимаете, и там огромное число сидит в этих самых, не то что бездельников, а людей, которые делают ничего, не делают ничего полезного. Я это точно знаю, государственного аппарата. Его надо сокращать. И Маск взялся за это дело, но программа Маска, она, так сказать, была, я думаю, совершенно правильной в общем и целом. Но Трамп увидел, что если ее быстро, так сказать, проводить в жизнь, то у него будет такой, так сказать, отпор он получит, что он с Маском, как вы знаете, они в результате разошлись. Вот. Поэтому получается такая вот вещь, что сокращать государственный аппарат у него не получается так, как нужно. Другие, но он делает ставку на снижение налогов. А снижение налогов, это означает меньше поступлений в казну. Если, но он считает, что при этом у нас развивается экономика, мы в конечном счете будем получать больше налоговых взносов. И в этом есть своя логика, но все это имеет большой момент инерции. Все это отыгрывается не сразу. А в результате вот этого самого еще государственный долг продолжал расти все это время, и теперь уже перешагнул 440 триллионов долларов, и ведь это же выплаты ежегодные по процентам. Выплаты идут. Так вот эти выплаты у нас уже давно превысили ту часть бюджета, которая идет на военные расходы. Это же очень серьезная вещь. Это надо снижать, но пока это не получается.
1: Сейчас короткая реклама в эфире, Семен, после которой мы вернемся и продолжим программу. Оставайтесь с нами.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Сентябрь не за горами. И вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program в СК Learning Center.

0: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
2: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
1: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
2: «Солнечный удар».
1: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза, музыка и актерская игра.
1: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
2: И оставить после себя невозможную боль.
1: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
1: «Солнечный удар».
2: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
1: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
3: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
1: 20 сентября в 5 часов вечера.
4: Дэвидсон Радио. Как хорошо.
5: Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо.
6: Рикошет.
7: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист, писатель, историк Семен Резник. На прошлой неделе директор ЦРУ Джон Рэдклифф прилетел в Москву на военно-транспортном Си-17. Этот визит не анонсировался и продлился несколько часов, а позже глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил встречу, назвав ее обычной рабочей практикой. Ряд американских изданий, включая The Wall Street Journal, писал, что Рэдклифф ввез Владимиру Путину предупреждение о возможной атаке или провокации против стран НАТО. Трамп в разговоре с агентством Axios это опроверг и добавил, цитата, «меня это совершенно не беспокоит», ну, имеется в виду нападение на какую-то из стран НАТО. А потом, кстати, в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что НАТО, на территорию НАТО Россия нападать не будет. А Axios пишет, что директор ЦРУ во время визита в Москву предложил провести встречу Трампа, Путина и Зеленского. Семен, ну, хочу ваше мнение послушать об этом визите. Вот сначала были сообщения о том, что якобы абсолютно рабочий, ничем не примечательный визит, но последний визит директора ЦРУ был в 2021 году, как раз перед нападением России на Украину.
8: Да. Об этом столько разговоров и столько комментариев, и столько точных сведений из осведомленных источников, которые не называются, что тут уже просто, по-моему, давно пошла такая просто пена. Он приезжал. Что мы точно знаем, это то, что он летел через Латвию. Вот. Латвия – это одна из тех стран, о которых сейчас очень упорно говорят, что Россия готовит провокацию против НАТО, и вот одна из стран, скорее всего, она ударит именно вот по Латвии или по Эстонии. Так это или нет, это все слухи, это разговоры, в этом нет ничего достоверного. Я, естественно, никакой достоверной информации на этот счет не располагаю, как и вы, как все мы, поэтому говорить трудно. Вот есть только такая вот интересная вещь, что он не просто сел в Латвию и побыл там, и потом полетел дальше в Москву, а он пересел на другой самолет. Причем он пересел на какой-то невероятно огромный самолет, который вообще не пассажирский, который перевозит какую-то грузовую грузы. И в связи с этим тоже всякие спекуляции, что то ли он вез что-то такое особое в Москву, то ли что он воспользовался этим самолетом, чтобы вывезти что-то такое тяжелое из Москвы. Один из, так сказать, домыслов стоял в том, что туда он, значит, свой автомобиль, чтобы в Москве не ездить на своем автомобиле. Что, конечно, достаточно абсурдно, потому что в Москве есть американское посольство, у которого есть свои автомобили, и вполне его могли встретить на надежном в этом смысле автомобиле. Во всяком случае, какие-то вот вокруг этого тоже идут спекуляции, но никто ничего не знает, и я не добавлять в этот, понимаете, в этот словесный, так сказать, мусор, я ничего не хочу.
7: Ну, хорошо, у меня только единственный вопрос. Мы ведь имеем спецпосланников, зять президента, господин Витков. Почему тогда в этот раз отправили именно директора ЦРУ?
8: Нет, это совершенно понятно. Эти поездки, полеты, переговоры Виткова и Кушнера, они показали свою полную бессмысленность, бесполезность, и ничего не дают ни Америке, ни перспективам на мир. Потому что Путин им говорит все, что они хотят слышать. Они приезжают, докладывают Трампу, как все хорошо, и за этим ничего не кончается. То же самое было и в Иране. И вообще, вся эта акция выглядит настолько странной, наивной, что мне даже трудно себе представить, как может вообще прийти такая идея в голову, что какой-то Витков, который, так сказать, вот имеет какие-то личные отношения с Трампом, сегодня едет в Россию переговариваться, завтра он едет в Турцию переговариваться, послезавтра он едет, он ничего не знает про Россию, он ничего не знает про Турцию, он ничего не знает. Он, понимаете, это же надо же знать историю, надо же знать контекст. Надо в этом разбираться. Этим занимаются дипломаты, профессионалы, которые, насколько я знаю, по своему опыту, когда мне приходилось контактировать с некоторыми из людей, которые занимались Россией и Советским Союзом, понимаете, я был поражен тем, насколько низко они подготовлены. Насколько мало или неправильно они вообще знают, с кем они едут разговаривать, о чем и как понимать то, что им говорят. Понимаете? Но, тем не менее, это были профессионалы, которые изучали русский язык, которые изучали русскую историю, которые знали каких-то, так сказать, конкретных людей там разного уровня в этом. А тут приезжает Витков, которого никто не знает, который никогда не встречался ни с одним россиянином. И он идет к Путину, так сказать, и тот ему что-то говорит, естественно, все это через переводчика. Понимаете, это такой вообще уровень детского сада просто. Понимаете, все эти вещи. И то же самое потом с Ираном. Ну, как можно вообще, понимаете, с этой людьми, понимаете, надо же понимать их психологию, понимать их понимание мира, хотя бы чуть-чуть, да, иметь представление об этом. Иначе же это все получается разговор глухого с немым. И это все, разумеется, этого никак нельзя сказать о главе ЦРУ. Глава ЦРУ получает, знает, имеет под своей рукой очень серьезную информацию о России, о людях, с которыми он будет встречаться и переговариваться и так далее. Это, поэтому это совершенно другого уровня разговоры, вообще не дипломатически, не для огласки, понимаете, потому что эти разговоры, они в основном-то они ориентированы на масс-медиа. Сейчас, понимаете, для того, чтобы показать, да, вот мы действуем, все хорошо, понимаете, вселять оптимизм, у нас вообще очень важно в Америке, понимаете, вот, чтобы люди были хорошо настроены, понимаете, вот. Поэтому надо им, так сказать, вот петь хорошие песни. Вот. А на самом деле это, конечно, все было впустую. Это пустые расходы средств, энергии и времени. И ничего хорошего от этого нельзя было ожидать. И ничего хорошего это не принесло. Поездка директора ЦРУ, причем совершенно ясно. Там ведь предполагалось, что он будет три дня будет длиться эта поездка. Он уехал через несколько часов. Значит, из этого можно сделать какой-то вывод о том, что дала эта поездка. Вот. Вы говорили, да, его предшественник в 21-м году приезжал в Москву для того, чтобы... Для чего? Они уже знали, что Путин готовит нападение на Украину. Он приехал не для того, чтобы не дать Путину, а вот чтобы ему сказать, что мы знаем, и ты смотри, будь осторожен и так далее. Мы знаем, что первый звонок Зеленскому со стороны Байдена на основании всего, что они знали, состоял в том, что вот я тебе дам самолет, приезжай сюда со своей семьей, мы тебе пригреем. На что Зеленский ему ответил, мне нужно не такси, а оружие. Понимаете, как они были подготовлены к тому, что будет происходить? Ну и Путин не был подготовлен. Он же тоже думал, что он за три дня все это сделает. Вот. Поэтому, так сказать, работа этих самых спецслужб, она очень важна, но ее тоже не надо переоценивать.
7: Семен,
8: я думаю, что с Ираном у нас произошла такая же история, что там что Трамп собирался за там 2-3 дня все там решить все вопросы. А не решил ничего. И вместо того, чтобы. А сейчас мы знаем, так сказать, что вот произошло. Опять они ударили по этому Ормузскому проливу, который Трамп заявляет, что мы его полностью контролируем. Он ответил ударом по какому-то, значит, острову, откуда вылетели эти ракеты. Ну, ракеты-то с острова вылетели по приказу из Тегерана. Почему? Ну да, ну разбомбили еще несколько этих самых установок, которые... Сколько там еще установок, которые себя никак не реагировали, и поэтому нам неизвестно. Никто же этого не знает. Понимаете, а приказ-то пришел из Тегерана. А мы ведем переговоры с каким-то там премьер-министром или этим самым министром иностранных дел Ирана, которые не имеют власти, какие мы привыкли. Что такое власть премьер-министра или что, какие полномочия у министра иностранных дел. В Иране же все не так. Там это армейская баба, а это для декорации все. И у нас вот, так сказать, вице-президент Венс ведет с ними переговоры и так далее, и далее. А им это все, понимаете, чихать на все эти переговоры, на все эти обязательства. Вот так, так сказать, к сожалению, такая ситуация.
7: Идем дальше. Семен, я хочу вернуться к внутренним темам, если можно, и поговорить. Вот абсолютно интересная, на мой взгляд, история произошла на прошлой неделе. Бывший командующий погранслужбой Грегори Бовина, ставший лицом жестких иммиграционных операций во многих крупных городах, в Лос-Анджелесе, в Чикаго, в Миннеаполисе, внезапно в интервью Такеру Карлсону сказал, что после ухода с поста у него сняли охрану, и, по его мнению, в администрации Трампа хотят его смерти. Правда, тут же он оговорился, что это не сам Трамп, конечно, а вот окружение Трампа. Он называет пограничного царя Тома Хоумана и главу таможенно-пограничной службы Родни Скотта и обвинил их окружение в попытках лишить его и государственной юридической защиты в том числе. Ну вот Белый дом на это ответил, что заявления абсурдны. Как так получилось, Семен? Так прекрасно Бовина хватал людей, арестовывал на улицах, и сейчас, после того, как покинул пост под давлением, надо сказать, самой же администрации, вдруг вот он чувствует себя незащищенным.
8: Вы знаете, тут, опять же, может быть, он так себя чувствует, но это его субъективное мнение. На самом деле он достаточно защищен. Может быть, он действительно кто-то там где-то, у него есть противники в администрации, кто-то кому-то что-то сказал, и он так интерпретирует. Что касается этого, значит, Карсона, то это совершенно, так сказать, полностью вышел в тираж этот человек. Вчера он вообще, или позавчера, он заявил, что надо срочно убирать с поста президента Трампа, которого он поддерживал много раз, а вот теперь надо Трампа убирать с поста. Почему? Потому что до него дошла информация, что в военном министерстве рассматривается вопрос о превентивном ядерном ударе по Ирану. Вот он считает, что это недопустимо, и что поэтому, так сказать, президент должен уйти в отставку. Понимаете, все это пустая болтовня, полный абсурд. Никто ему такую информацию дать не мог. А если в военном министерстве и идет работа, в том числе в таком направлении, то это вполне законно и нормально, потому что военные круги, они для того и находятся, чтобы разрабатывать разные варианты планов. Это не значит, что они будут осуществляться. Но они считают, что это такой вариант нельзя исключить, и поэтому над ним работают. Понимаете, тот самый Карсон, который смотрел с открытым ртом Путину, который и сам, и ближайшее окружение время от времени вспоминают о атомном оружии и о том, что они могут ударить атомной бомбой, понимаете, это для него нормально. А тут такие вещи он говорит.
7: И тем не менее, Такер Карлсон сам разошелся с администрацией, как вы говорите, сейчас Бовина. До этого мы знаем Кристи Ноем, Памела Бонди. Сейчас Washington Post пишет, еще 6 человек готовятся на вылет, в том числе главный юрисконсул Белого дома. Это много людей, и они как-то уходят в какую-то другую сторону от Дональда Трампа. Можно ли сказать, что это какой-то серьезный отдельный лагерь недовольных Трампом, но справа?
8: Вы знаете, трудно сказать. Я этого не могу исключить. Но дело в том, что это разные вещи. Это люди, работающие в администрации Трампа, и либо они считают, что так нельзя делать, как им приказывают, и поэтому уходят в отставку, либо их увольняют. Вообще такие вещи в администрации бывают, иногда сильнее, иногда это, конечно, сигнал о том, что там не все, как говорится, благополучно. Вот. Но Карсон, он свободный, как говорится, художник, его выгнали с Фокса за безобразные какие-то вещи, за которых Фокс 90 миллионов, кажется, долларов компенсации владел. Но это человек, который с самого начала, значит, буквально воевал, еще когда он был на Фоксе, я его очень часто слушал, и мне очень многое, что он говорил, нравилось. Но он буквально каждый вечер стал говорить, что Америка не должна помогать России с Украины, это нас не касается, это все совершенно не нужно и так далее, и так далее. Я тогда ему открытое письмо написал, оно было опубликовано. по-русски, конечно, он, возможно. Но потом его совершенно другие дела оттуда удалили, и он открыл свое, он очень пользуется большой известностью, а в Америке вот это Publicity, это очень большая сила. Он, его знают миллионы, поэтому слушают его сейчас, любой человек может открыть свою, так сказать, в интернете свой канал, но вопрос в том, сколько людей будут его смотреть и слушать. Его слушают миллионы, поэтому он является в определенном смысле какой-то силой, и то, что он заявляет об Иране, то, что он заявляет об Израиле, то, что он, это совершенно не лезет ни в какие ворота. Он просто оголтелый нацист, антисемит. А теперь он и стал антитрампистом.
7: Семен, в завершении у нас буквально пару минут остается. Творческая тема. Вы человек творческий, я себя таким считаю. И вот оценим таланты Дональда Трампа. Он решил сделать реставрацию в Розовом саде у овального кабинета. Газон, которого прошлым летом заменили светлой каменной площадкой в духе Мар-а-Лаго, теперь там все заполняют бронзой, уже установили Джорджа Вашингтона, Александра Гамильтона, Бенджамина Франклина и 14-футовая скульптура Freedom's Charge. Это два солдата войны за независимость по обе стороны флага. Ну вот у нас есть кадры оттуда, как это все выглядит. Как вы оцениваете талант Дональда Трампа к таким архитектурным переменам?
8: Ну, я не думаю, что Дональд Трамп сам проектировал это все. Он дал задание, у него есть талантливые, я думаю, талантливые и профессиональные архитекторы и строители. Но вообще, в принципе, я считаю эту идею, я считаю совершенно хорошей и правильной, чтобы там было вот это отражение американской истории. Особенно сейчас, но ведь это делается на долгие времена, поэтому тут привязывать к моменту, в общем-то, не обязательно, но все-таки учитывая нынешнее положение дел, когда сейчас среди демократов прорываются вот в кандидаты, вот побеждают на первичных выборах так называемые, так сказать, демо-социалисты, демократические социалисты, на самом деле это просто это исламофашисты. Но они себя подают за сторонников демократии, за зависть. И они отрицают всю американскую историю. Это все кошмар, это все ужас, это все эксплуатация, это все самое, надо все менять, с Америкой покончить, это, и так далее. Понимаете? И это находит, так сказать, понимание у избирателей, потому что вот, во всяком случае, во многих уже штатах и округах они победили на первичных выборах и будут конкурировать с республиканскими кандидатами. Так что я думаю, что в этом контексте то, что это делает Трамп, это правильно. А в какой мере с точки зрения искусства, ну, когда вот это откроют для посещения, я думаю, что можно будет туда пойти и посмотреть, и что-то покритиковать.
7: Ну, если нас пустят, конечно, туда, потому что есть сомнения. Но будем надеяться, что так
8: произойдет. Будем надеяться. Нет, я думаю, что если уж это будет такая самая, то пустят там с какими-то проверкой там и так далее, чтобы с оружием не проходили там.
7: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк, журналист Семен Резник. Сейчас большой перерыв в эфире, после которого к нам присоединится публицист, политолог Илья Левков. Оставайтесь с нами.
6: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
13: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 31 августа, последний день месяца. Сегодня был на бирже достаточно отрицательный день. Индекс Доу Джонса упал на 374 пункта, 0,7%, 53 186. Был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 26 пунктов, 3%, 7685 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26 371, минус 31 пункт или 0,1%. Транспортный индекс упал на 3%. Russell 2000 индекс маленьких компаний потерял чуть больше, чем 0,5%. За месяц, месяц был хороший, Dow Jones прибавил 1%, Standard & Poor's 500 поднялся на 2,6%, NASDAQ прибавил 2,5%, транспортный индекс увеличился на 0,25%, Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 0,9%. Нефть сегодня плюс $2.63, один баррель стоит $86.03, золото минус 31.54, 1498 долларов 60 центов стоит унция золота, унция серебра 67.25, 1 евро равен доллару и 16 центов, пятилетние госбумаги дают 4,504%, за 10 лет можно получить 4,756%, и 30-летние бумаги дают 5,251%. Обратите ваше внимание, интерес поднялся, цены на бонды упали. И это одна из причин, это не самая главная причина, но это одна из причин, почему маркет у нас не реагирует хорошо сегодня. В Европе Франция минус 0,8%, Германия минус 1,1%, Швейцария минус 0,8%. В Азии японский Никей минус 0,15%, Шанхай плюс 0,9%, Гонконг небольшой минус. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был CrowdStrike, он прибавил 5,8%, Tesla поднялась на 5,5%, SanDisk прибавил 5,5%, Coinbase плюс 5,3, SLB поднялся на 4,8. Похуже всех были Edison International, потеряли 23%, PG&E потеряли 20%. Ну, это две калифорнийские компании. Сегодня стало известно, что было предложение о том, чтобы ограничить, насколько люди, потерявшие дома в пожаре в Калифорнии, могут судить эти калифорнийские компании. И было постановлено, что ограничения нету, что нету насколько ограничения, насколько могут эти компании судить. И поэтому рейтинг этих компаний был понижен, и они сегодня значительно упали. А он упал на 9,5%. Holmet Aerospace на 7,5%. Take-Two Interactive потерял 6,6%. На NASDAQ лучше всех были CrowdStrike, Tesla, Sandy, Strategy, Qualcomm. Хуже всех были Take-Two Interactive, Axon, Shopify, Workday, Airbnb. На Dow Chevron, Walmart, Nvidia, Procter & Gamble, Salesforce поднялись. Amazon, Alphabet, Honeywell, Sherwin-Williams, 3M Company упали. Опять, по-моему, Amazon уже кто-то начинает судить, кто-то из правительства начинает судить Amazon. У нас из отдельных компаний надо сказать, что Microsoft упал на 6,24, Oracle минус $1.73, Nvidia плюс 3,23, Micron плюс 25,87, AMD поднялось на 5,14, CrowdStrike плюс 12,60, Broadcom плюс $1.55. Apple минус 2,85. Сегодня, кстати, последний день, когда Тим Кук, CEO, он уходит в отставку. И он, акции за время его правления поднялись на 2000%. Ну и он заработал $880 миллионов. Молодец. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Все. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, доброго вечера, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, и в этом часе вместе с нами политолог и издатель Илья Левков. Илья, приветствую вас в эфире.
2: Приветствую вас, Артем, и всех наших телезрителей.
1: 20 августа Дональд Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции против Ирана, экономической войны и изоляции беспрецедентного масштаба. Министр финансов Скотт Бессент назвал это экономическим днем Д и обещал перерезать каждую артерию, питающую иранский режим. Под ограничения попали более 60 компаний, физических лиц и судов. А на прошлой неделе Бессент пообещал новые санкции каждую неделю, начиная с банков. Прошло полторы недели, ожидаемого шока не произошло. Тегеран заявляет, что экспорт нефти продолжается, а иранский министр экономики говорит, что новые ограничения страну врасплох не застали. Собственно, врасплох Иран не заставали и раньше. Под американскими санкциями страна живет с 79 года, почти полвека. За это время режим пережил несколько волн ограничений, каждая из которых объявлялась решающей. Илья, сколько времени, по-вашему, должно пройти, прежде чем эти санкции действительно сработают, и иранский режим, как говорит Дональд Трамп, рухнет?
2: Понятно. Окей, я вам скажу сразу. На такой вопрос никто не может ответить, включая меня. Раз. Вторая. Вы затронули вещи, несмотря на различные санкции. Давайте вспомним о том самолете, который послал Ирану более 100 миллиардов долларов, это было при Обаме. Потом деньги были перепосланы Байденом. То не будем говорить, что это все прошлое, на все прошлое и сложное можно ответить одним ответом. Следующий вопрос, который бы я вам сказал, мы в последнее время совершенно не говорим о целях войны. Это самое-самое важное. Цель была первичная и остается первичной. Не представить или сделать все возможное, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Раз. Я надеюсь, вы согласны с этим.
1: Второе. Конечно. А вы считаете, что Дональд Трамп обозначает сейчас такую цель?
2: Да, дайте мне закончить второе. Вторая цель была, конечно, оставить Хормузские проливы или пролив международным морем, в котором есть свобода входа и выхода без какой-либо пошлины. Ответьте мне на мой вопрос. Сейчас иранцы, во-первых, что произошло? Они заминировали выход на своей стороне главным образом, и поэтому не могли выйти сюда. Во-вторых, Иран сказал, что за это нужно платить. Сейчас. Это он делает не первый раз. Первый раз Иран сделал заминирование Армузских проливов в 1980 по 1988 году. То это он сделал во время войны Ирана против Ирака или Ирака против Ирана. Они воевали 8 лет, и миллионы людей пали ни за что. Но это была внутренняя, так сказать, война. Сегодня здесь идет вопрос принципиальный. Но международные проливы не должны быть оплачены. Это новая система, которую Иран решил повторить второй раз, и в этом ему никак, потому что от этого страдают экономии многих и многих стран. Вопрос, который остается висеть в воздухе, согласны ли вы, что ввиду этих целей Соединенные Штаты должны действовать по тем методам и с тем ритмом, которые они могут и желают на этом этапе.
1: Ну, так и вы согласны?
2: Я согласен, что войну нельзя прекратить, но о ней перестали говорить все виды массовой информации. Почему? То у нас есть следующее. О войне, о целях войны мы не говорим ни слова. Мы говорим только, что делает неправильно правительство или не вовремя, или недостаточно. Вы знаете...
1: Так, а чья вина, Илья, а чья вина в том, что мы не говорим о целях войны? Я вот в эфире постоянно задаю вопрос, а какая цель этой войны? Цель менялась, насколько я помню. Дональд Трамп обозначал сначала смену режима, потом говорил о ядерных разработках, потом цель как-то вообще ушла об открытии пролива, который до февраля
2: извините,
1: был открыт.
2: Извините, проливы были в начале... Извините. Вы знаете отлично, какие цели войны и как и почему они изменились. Они были добавлены к тому, что Иран закрыл Ормузский пролив. Или проливы, как их называют.
1: Так мы же говорим, понимаете? Что он открыт. Дональд Трамп буквально на прошлой неделе говорил в Белом доме, что пролив открыт.
2: Он сказал следующее, что все было разминировано.
1: И нет, они... он говорит... что пролив открыт. И более того, он говорит, что ВМС США сопровождает каждый день там, 60 судов или что-то вроде этого. И он говорит, опять же, что другие страны это подтверждают. Хотя я ни разу не слышал от других стран таких подтверждений. Ну, хорошо.
2: Надо, вы должны поискать. И кто, какие страны сказали нет. Разве Китай сказал нет? Он не желает свободного...
1: Так Китай не говорит и да, понимаете? Вот в чем проблема.
2: Не понял.
1: При этом была эвакуация пару месяцев назад. Илья, вы пропали. У нас вновь пропала связь с Ильей Левковым. Сейчас надеемся, что возобновится все. Вот так всегда, Илья, пропадаете, как только задаю какой-то острый вопрос, у вас сразу отключается связь. Давайте вернемся к тому, что было два месяца назад, а именно эвакуация тех судов, которые стояли в Ормузском проливе, и тогда же Дональд Трамп заявлял, что Ормуз все еще открыт.
2: Окей, хорошо, это было тогда. Дайте я поясню, что происходит. Насколько? Мы продолжаем. Артем, вы соедините.
1: Да, продолжайте, да.
2: Да, значит, да, проблема здесь, что президент Трамп говорит, заявляет о своих намерениях и планах каждый день, и эти планы меняются, изменяются, отклоняются и новые. Конечно, он у меня не спрашивает разрешения, что делать, как говорить и что говорить, и поэтому я не могу ничего насчет этого делать. Но я бы, конечно, посоветовал бы ему, не надо каждый день, не каждый, чтобы начинался президент Трамп сегодня сказал. Это смешно. Я вообще-то над этим давным-давно издевался, потому что вот в Западной Европе и в Израиле главным образом новости начинаются. Сегодня правительство. Я не хочу знать о правительстве. И нормальные люди – это не самое главное. Это уже зацикленные, понимаете? Можно интересоваться происходящим. Можно входить вглубь и внутрь всего этого. Проблема это, что Трамп, как мы знаем, он парень нескромный, скажу осторожно, да, а наоборот.
1: И не поэтому... надо осторожничать, Илья, не нужно сегодня осторожничать вообще.
2: Поэтому он выходит с различными вариантами. Он также всем понятно, России, Китаю, Ирану, что Трамп не любит воевать. Он не любит воевать. Он любит побеждать, но не воевать как такого. И, конечно, в такой стране большой, как Иран, 90 миллионов людей, и к тому еще далеко-далеко, и там даже нету туманов, то скажите мне, почему он старается это делать? Да, он старается, чтобы как можно меньше было бы американских жертв. Сейчас было когда-то 18, я не знаю, или есть еще 1-2. Но война, которая продолжается более года, в которой есть 18 убитых, и они находятся все на базах вблизи Ирана, в других странах, то я бы сказал, эта цифра очень-очень минимальная. То он старался это делать, как вы знаете, супербомбежкой раз, супербомбежкой два. Потом начали все это договоры на бумаге, из чего он знал, что из этого ничего не выйдет. Но он не мог ничего не делать или делать то, что можно показать, что иранцы даже и думать не хотят сдаваться. Наоборот, они сказали, они победили Соединенные Штаты и будут побеждать. Ну, это, этот подход известен всем, кто хоть мало-мало знает и знаком с политикой Ближнего Востока. Это было в 48-м году они сказали, они победили, и в 56-м, и 67-м, и 73-м. Это было все. Помните, Насер пришел к народу, сказал, я проиграл в 57-м, я ухожу. То они все сказали, нет, нет, миленький, не уходи.
1: Таковы... Хорошо, а где в этой ситуации, Илья, находится Израиль сейчас?
2: Израиль находится на своем месте, а именно не согласен. Значит, он вышли как партнеры. Конечно, есть главный партнер и есть маленький партнер. Израиль не держава и, конечно, не супердержава. Там всего 10 миллионов людей, не забывайте. Вообще, кто-то сказал недавно, если бы взять и объявить, если бы не эта война, и это будет все равно. Взять Израиль будет силиконовой долиной всего мира. Там всего это вот в Израиле евреев 9-10 миллионов. И смотрите, я не буду входить в эту тему, но когда-нибудь войдем. Невероятные капиталовложения. Мы не говорим о деталях. Капиталовложения, даже вот день-два тому назад, я слушаю новости, в 12 часов ночи новости, утренние новости, как ни странно, на русском языке доходят ко мне. И, конечно, это. Но, опять-таки, это проблема Трампа, которую он не может решить, потому что ему еще мерещится, авось дадут ему Нобелевскую премию за мир. Ведь он сделал столько много, он перестал хотя бы говорить, сколько войн он, так сказать, прекратил. Но ему так это хочется. Но всего-навсего, как человек и как президент, он не может быть, никто не был перфектным, и никто не будет. И напомню, что нету даже аспирантуры такой, как стать президентом.
1: Да, это правда, это правда. Но есть еще одна громкая победа прошлой недели, мы о ней сегодня уже говорили, и я хочу еще раз вернуться, это, конечно, торговая война с Канадой, грандиозные пошлины, 50% вступили в силу, до 20 миллиардов долларов это затрагивает товаров различных из различных областей. Мы говорили о том, что крупнейший поставщик стали, алюминия и урана в Соединенные Штаты – это Канада, несмотря на то, что мы постоянно повторяем, Канада вот это продает нам больше, чем мы покупаем. И, тем не менее, заменить Канаду на нашем рынке по вот этим материалам никто не может. Зачем нам это нужно?
2: Окей, что, скажите ясно, зачем Трамп,
1: Зачем нам эта война с Канадой за...
2: Это не война, это соседние трения. Они были, а на военную тему были давным-давно, если вы знаете, премьер-министр Канады Диффенбекер в конце 50-х годов. Они хотели получить какой-то, или были там ракеты, было насчет ракет, поставлять или не поставлять. Канада хотела, не хотела, потому что... У нее конная армия, понимаете? У нее, я не знаю, у нее
1: так, есть... Так как это относится к тарифам, которые сейчас Дональд Трамп второй год назначает?
2: Потому что общий баланс, он такой. Когда продукты из Канады входят в Соединенные Штаты, на них не поднимает столько тарифов, как поднимает на товары, исходящие из Соединенных Штатов, в Канаду. Вот и все. Это простой баланс.
1: Угу. То есть я вы уверен, считаете, что все это оправдано?
2: Я уверен, если бы вы были президентом, вы бы сделали подобное.
1: Ой, не знаю, но по законам Соединенных Штатов я не смогу точно быть. А вот как с переименованием озера, это вообще моя любимая тема, озеро Онтарио переименовали в озеро Америка. Я хочу напомнить для наших слушателей, это только для нас с вами, здесь в Америке оно будет называться озеро Америка, для всего остального мира оно будет по-прежнему называться озеро Онтарио. Как вы оцениваете это решение?
2: Я оцениваю его абсолютно ненужным. У него нету, не должно быть времени заниматься такими мелкими антисущественными вопросами, как назвать карту, знаете? Вы помните, в том рассказе Обломове. Обломов как-то его сын там изучал. Учитель говорит, география. Он говорит, что такое география? Ну, это надо знать, куда ехать. Он говорит, а для чего есть ямщики? Так и здесь, понимаете? Это второстепенный вопрос. Она граничит с Соединенными Штатами. Я не знаю, сколько километров там и сколько километров тут. Название старое индийское. Понимаете, это не то, что Америка назвала этим, а сейчас или Канада. Вот. Поэтому это абсолютно не нужно. Здесь нет никакого настоящего какой-то, если, скажем, большой залив, там, где и Куба, и Соединенные Штаты, и Мексика, там можно и большинство территории, значит, побережной территории принадлежат Соединенным Штатам. Ну, скажем, с большой-большой натяжкой можно было, хотя никого это не смущало, никому это не придавало лавры, и не говоря уже о существенности.
1: В этом, по-вашему, есть какой-то посыл, сигнал, который Трамп хочет послать Канаде? Или абсолютно. Это просто вот проснулся и решил подписать этот указ?
2: Это ближе к этому.
1: Сегодня вы как никогда честны, Илья.
2: Я как никогда.
1: Я вас за это благодарю, да, спасибо. А сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы обязательно вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами в «Рикошете».
3: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвидсон радио.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: выборы скоро, и праймерис, собственно, проходили вот все вторники предыдущие. Есть ощущение, конечно, очень сильной разобщенности и иллюзий. Я хотел бы поговорить с вами об этом.
1: Угу.
0: Иллюзии с двух сторон, наверное, да, и республиканской стороны, и
1: да,
0: демократической. Какими вы их видите, что можно выделить из этого?
1: Well, я вам покажу книгу. Вот она. Была написана Фрейдом 100 лет назад. Она называется «The Future of an Illusion» – «Будущее». Какие функции иллюзии будут доминировать вообще человечество, не страны, понимаете, человечество, то вот эта интересная тема как такова, потому что она может начаться, могу начать вам из Библии, но не буду сегодня это делать. Но есть вещи, которые они чаяние, так как Бог провершил нам выбирать, что мы желаем. Наши, Он дал нам свободу, Он дал 613 заповедей, но все равно Он сказал, кто хочет, может их, кто должен, значит, евреи обязаны, другие не обязаны, есть там только 7 для сыновей Ноаха, который не был, значит, все остальные. Но все равно он оставил нам эту свободу. Эта свобода находится в нас. И это хорошо и чудесно. Но поэтому есть без конца детективов, криминалов, и Бог знает, что на интернете, в кинофильмах, книгах и т.п. и т.п. Поэтому здесь вопрос, как мы будем пользоваться вот этим правом иллюзии. Иллюзия, я бы сказал, это что-то такое, в которое верят или могут верить люди, но которые не имеют на это, так сказать, рационального базиса. Понимаете, если Бог, Он невидимка, и Он везде, и Он всегда, то здесь это как-то кто хочет, кто желает, кто готов, может верить. Или делать какой-то свой личный компромисс. На уровне человечества это более такие. Смотрите, почему мир, например, в самом капитале нету слова капитализм. Понимаете? Вот вам интересно. Сегодня есть отпрыски капитализма, коммунизма и все такое. В них люди готовы верить. Я живу в этой стране, ну, прямо по-настоящему, 59 лет, так как приехал в аспирантуру, то там мне не надо было заботиться ни о семье, ни о других. И много лет я провел в многих аспирантурах в Америке, добавку к Израилю и в Западном Берлине 1,5 года. Поэтому есть иллюзии, это какие-то чаяния. Но чаяния делятся тоже на градации. Есть такие, как абсолютно аморфные и недостижимые, и есть такие, которые достижимые, аморфные, и которые создают психологический базис для увлечения той или другой политической системой. Сейчас, что происходит сегодня в Соединенных Штатах, не только в Соединенных Штатах, это вот. А возьмем, например, вот это, что произошло с Ираном, как там говорили, союзники среди НАТО и не НАТО, они не ринулись помогать Америке, когда всего-навсего, кроме я, никто не хотел ядерное оружие, никто не готов жить с ядерным Ираном, понимаете, но все равно они не ринулись в это и также не ринулись помочь с новой проблемой, о которой мы говорили, а именно свободное бесплатное продвижение в Ормузских проливах. Сейчас эти чаяния особенно доминируют сегодня в Демократической партии. Там есть 5 групп, и они не... Мы уже говорили, я же говорил вам об этом, но не ссылаясь на Фрейда. И поэтому есть иллюзии, что вот мэр...

0: Нью-Йорка будет заведовать магазинами и складами магазинов, и не будет брать с них налогов, и таким образом это будет дешевле. У него вообще-то на это нет права, потому что здесь он создает группу коммерческую, его избиратели, как правило, он не предложит это республиканцев, и он предлагает делать это. Но это иллюзия. Это не даже политическое решение чего-то, какой-то с проблемой, с чем-то. Скажем, он бы сказал, те дома, которые принадлежат сегодня городу, которые город получил, потому что на них не была оплата налогов, и они стоят пустые, вот там мы сделаем кофейные, и там мы сделаем овощепродуктовые. Это наше здание, мы имеем право это делать. Хотя есть зонинг, я не хочу входить, это где можно в какой-то середине улицы. Когда-то, например, на всей Парк-Эвеню был такой один маленький магазинчик, это был большой скандал, потому что это не было вне зоны.
1: Но ведь сейчас это, Илья, иллюзии со стороны избирателей, но популизм со стороны политиков. И то, что вы говорите про Мамдани, да, это такой же популизм, на котором въехал Дональд Трамп, собственно.
0: Давайте не будем. Я не хочу.
1: Чего не будем? Да, давайте говорить честно. Дональд Трамп тоже...
0: Извините, я скажу честно, смотрите. Я не хотел входить в тонкости, просто Мамдани у меня выскочил, потому что он самый есть пример. Он хочет создать магазины не штатские, а городские, понимаете?
1: Да, да, да.
0: Надо, вы знаете, какую бюрократию нужно начать добавлять? Сколько тысяч людей будут добавлены, чтобы они
1: Избиратели, которые сейчас не понимают, что политик это предлагает, не имея точного, в общем-то, плана, как реализовать. И это касается не только Мамдани, это касается не только демократов, это касается, в первую очередь, президента, который зашел сейчас с войной в Иран, и дальше он не знает, что делать, как из нее выйти. Как это не точно?
0: Ну как же не точно? Что было изменено? Он не желает бросить ядерную бомбу на Иран. Раз. Он не желает открыть эту бомбежку.
1: Но это говорит о том, что плана не было. Плана не было. Понимаете?
0: Извините, план был.
1: Какой?
0: План не был.
1: Он не сработал? Значит, мы провалились? Значит, мы проиграли. Если был план,
0: реализовали. Нет. Извините мне, если план был, и он не вышел, это не говорится, что вы проиграли. Всего-навсего ситуация сегодня в Иране невероятная. Там что там? Около 200 тысяч этих реалов на $1.
1: Это все нас не касается. Какая это там валюта, сколько она стоит. Нас это не касается. Нас касается.
0: Почему?
1: Победа и конечная цель,
0: это
1: которую мы обозначили. А мы цели меняем каждый месяц. Мы ни к одной из них не приблизились и говорим о каких-то невероятных победах, Илья. Это все чистый популизм. Это все не основано ни на каком плане, потому что его просто нет. Понимаете?
0: Нету плана.
1: Это все то, с чего вы начали. Это все иллюзии, Илья. Иллюзии тех людей, которые верят в шикарное вот это вот будущее победы над Ираном. Ее нет за 6 месяцев, ее нет. Мы не приблизились.
0: Правильно.
1: Точка.
0: Ее нет. Поэтому правительство сейчас сказало, мы постараемся их схватить за глотку экономически, и мы увидим, как народ подействует. Потому что в конце концов Соединенные Штаты не желают абсолютно послать солдатов, значит, сапоги в пески Ирана. Абсолютно не желают. То есть или невероятная бомбежка, это вот, которая тоже не желается сейчас именно из-за выборов, или есть другая стадия, а это экономическая. Так в этом экономическом есть какая-то логика. Можно посмотреть, насколько они могут заглушить и задушить экономику Ирана. Неужели это абсолютно вне силах союзников и Соединенных Штатов?
1: Может быть, но я сомневаюсь, okay. учитывая, что в наши союзники не входят Китай и Россия, которые помогают и сотрудничают с Ираном. И не говоря уже там про другие страны.
0: Извините, вы знаете, я бы открыл вам сейчас, это другая тема, которую я сделаю сейчас, журнал, ведущий журнал Америки, Foreign Affairs, если вы знакомы, я его выписывал годами-годами. И вот я сейчас буду вырвать на Дэвидсон или сам выйду в поле и возьму журнал 25 лет тому назад. И что писали о темах тогда и какие они были. Одна из этих тем, вот просто я могу подойти и взять этот журнал, он просто не у меня под рукой, он на другом столе. А именно, насколько вот можно, какое будет состязание между Соединенными Штатами и Россией в сфере добывки нефти, понимаете? Вот это было 25 лет тому назад. И если вы желаете, в следующий раз я подготовлю вам эту специфику, что говорили тогда. И интересно, как это сегодня происходит при Армузском заливе. Пожалуйста, вот эта тема, на которую я готов вам дать целый час. Я хочу затронуть еще одну интересную тему. Это называется, это ведущий социолог Америки Амитай Эциони, израильтянин, который после участия в войне в 1948 году, понимаете, приехал в Америку, стал ведущим профессором, и он был или есть, я должен проверить, потому что он должен быть очень-очень в годах, левым. Левым он был все время в Калифорнии, социология как таковая, это левая. Нету правых социологов практически. Был один в Гарварде, один в Чикаго. Но об этом в следующий раз, если пожелаете. И вот это интересно, как он видит здесь реклейминг, а именно, что есть позитивный аспект патриотизма. Опять-таки тема, которая, я думаю, должна быть интересная, и она... Вы начинаете мыслить нас. Вы не должны принять ничего, что я говорю. Я ни у кого не требую, и экзаменов никто не сдает здесь. Но, с другой стороны, здесь есть вот интересный, потому что эта информация, к сожалению, не предносится нашим радиослушателям и зрителям, потому что те, кто стоят там, они не политологи, они, извините меня, я говорил это вам много-много раз, книги почти принципиально не читаются и не изучаются. Это не говоря, что человеку, ну, который интересуется у нас, это не 20-летние, прочитать книгу человеку, которому 60-65 лет на английском языке, это нелегко. Я вот издал книгу когда-то 5 лет тому назад, 10 фальшивых фактов об Америке. И у меня еще синяки от того, что я бился, чтобы народ ее приобрел. Или хотя бы лидеры, или хотя бы ведущие.
1: Понимаете? Я в защиту наших телезрителей хочу вам сказать, что не обязательно быть, Илья, политологом для того, чтобы понять, правильно ли развивается страна. Для того, чтобы понимать, комфортно ли жить сегодня в стране, когда бензин достигает 6,5 долларов или нет, например. Это просто пример. Для этого не нужно быть политологом, а политолог
0: несомненно,
1: здесь несомненно. Как гость для того, чтобы объяснять нам, почему, по-вашему, учитывая, что вы так всегда поддерживали Дональда Трампа, он действует таким образом сейчас.
0: Не повторяйте, я вам хочу сказать, что это не точно. Понимаете, нет сомнения, что свобода, и это везде было 200 лет тому назад, она требует защиты. Защиты, включая военную. Соединенные Штаты достаточно нефти для себя. Они практически не требуют, особенно то, что произошло сейчас в Венесуэле. Они пошли, чтобы не поднимались цены, потому что цены единые, понимаете? Потому что цены в доллары.
1: А для Венесуэлы то, что мы сделали, как вы считаете, что это?
0: Это был переворот диктатора.
1: Нет, а я считаю, что это мародерство с нашей стороны, когда мы отбираем... те ресурсы, которые есть у страны, которая нам принадлежит.
0: А вы мне скажите, вы знаете цену, по которой будет доставка этого жидкости, нефти из Венесуэлы в Соединенные Штаты?
1: Нет, я не знаю.
0: Хорошо,
1: эта цена не объявлена.
0: Почему вы называете это мародерством? Нефть покупается, как покупается из Саудовской Аравии, из Персидского залива и из Ирана. Что значит отняли? Но я добавлю вам, что Мадуро, когда его отломят, после того, как он заполнил Америку различными нелегалами, и полно из них были, да, криминального. Они были из тюрем. То это не просто так.
1: Но это вам сказал Дональд Трамп. Мы на самом деле не знаем. Мы на самом деле не знаем. То, что мы точно знаем, что служба ICE сейчас задерживает до 800 человек без криминального прошлого каждый день. Каждый день. Это при том, что Дональд Трамп говорит, что задерживают только с криминальным бэкграундом. Это ложь,
0: нет,
1: это вранье.
0: Одну секунду, не пользуйтесь, вы правы. Но также они, эта организация ICE имеет право проверять документы. И если человек не имеет документов, значит он вошел в страну нелегально.
1: Нет,
0: то
1: нет,
0: это не
1: так.
0: Только криминал.
1: Я выхожу в магазин, у меня с собой, например, нет документов. Что, я нелегально вышел в магазин или что, по-вашему?
0: Ну, вы утрируете и сделаете это.
1: Нет, пока. Это жизнь, Илья. Когда
0: нет,
1: вы идете по
0: жизнь.
1: Улице
0: у них
1: и
0: нету.
1: Вас за цвет
0: извините.
1: Кожи, например, останавливают сказать. На улице и задерживают, то это еще ни о чем не говорит, что у вас нет документов.
0: Извините.
1: А цифры говорят факт. 800 человек в день без криминального прошлого. Вот это факт.
0: Это далеко не факт. Без криминального. Но кто, да. Те, кто прошел границу нелегально, он тоже нелегал.
1: Те, кто прошел границу нелегально, он
0: да.
1: Нелегал. Те, кто прошел
0: правильно.
1: Границу легально,
0: значит,
1: у него есть документы.
0: Мне на мой
1: и эта страна
0: вопрос.
1: Выдала ему документы. Точно так же, как и вам,
0: нет,
1: точно так же,
0: они,
1: как и мне. Понимаете?
0: Она им не выдала никакие американские документы, что они нас стали легальными.
1: Мы сейчас с вами, вы не адвокат, и не нужно... Вот сейчас опять Илья Левков прервался. Окей, на этом мы заканчиваем программу. У нас все время как острая какая-то пауза, то мы остаемся без связи. Спасибо большое за то, что оставались эти два часа вместе с нами. Сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого встретимся в «Пульсе дня» на RTN.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня 718-891-44-00.

0: Зон Радио. Радио.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвид Зон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвид Зон Радио.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Oceanfront views, great amenities.
17: Planning our next vacation?
16: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
17: Find anything good?
16: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
17: It has great rehab, right?
16: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
17: Perfect.
18: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
19: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
4: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать нашим большим.

Эндрю Карнеги известен, кажется, всему миру. Кто-то знает про Карнеги Холл в Нью-Йорке, кто-то бывал в разбросанных по миру библиотеках, кто-то слышал о фонде. Но Эндрю Карнеги вошел в историю не только своей благотворительностью и убеждением, что богатство не столько благо, сколько ответственность, он был одним из самых успешных и богатых предпринимателей своего времени. Семья Карнеги, несмотря на бедность, была довольно известной в городке Данфермлин в Шотландии. Отец был ткачом и известным активистом, членом чертистского движения, из которого потом произойдет движение профсоюзное. В семье его жены Маргарет тоже было много защитников прав рабочих. У Карнеги, ударение на «е», как любили подчеркивать в семье, было два сына – Эндрю и Томас. В доме во всем заправляла мать. Именно она, когда Уильям, как и прочие ткачи и кустари, остался без работы из-за открытия ткацкой фабрики в Данфермлине, настояла на переезде в Америку. В Аллегене, в Пенсильвании, у нее были родственники. Произошло это в 1848 году. Уильям устроился на местную хлопковую мануфактуру, куда позднее привел работать и своего сына, когда тому исполнилось 12, но Маргарет совершенно не хотелось, чтобы ее старший сын повторил судьбу отца. Поэтому она настояла на том, чтобы он поступил в вечернюю школу и начал учиться еще и на дому. А когда Эндрю исполнилось 14, и Маргарет решила, что учеба дала свои плоды, она уговорила сына сменить работу. Считается, что именно она постаралась, чтобы сына взяли телеграфистом в железнодорожную компанию. Да не в абы какую, а в одну из крупнейших в стране – Pennsylvania Railroad Company. На новом рабочем месте Эндрю Карнеги прослыл вундеркиндом. В отличие от куда более опытных телеграфистов, он умел расшифровывать азбуку Морзе на слух. Однажды свидетелем этого стал зашедший в комнату телеграфистов управляющий Томас Скотт. Говорят, он был настолько поражен этой способностью подростка, что буквально тут же предложил ему повышение. В 1853 году, в возрасте 18 лет, Эндрю Карнеги стал помощником и личным телеграфистом одного из самых влиятельных людей не только PRC, но и всего штата. Постепенно Скотт начал относиться к Эндрю не просто как к хорошему помощнику, но и как к преемнику. Рассказывают, что однажды в воскресную смену Карнеги произошла катастрофа. Поезд сошел с рельсов. Босса в конторе не было. Никто из сотрудников не спешил проявлять инициативу. Работа дороги могла быть парализована. Эндрю посчитал это неправильным. Он отправил несколько срочных телеграмм на место аварии с внятными распоряжениями по поводу восстановления движения на дороге. Проблема была решена. PRC избежал огромных убытков. А Томас Скотт не только не обиделся за то, что его секретарь воспользовался его подписью, но еще активнее стал привлекать юношу к делам компании. Карнеги получал бесценный опыт, а в 1859 году, когда ему было всего 24 года, он сменил Скотта, получившего повышение. Карнеги не только управлял компанией, но и делал собственные инвестиции. Большинство из них сейчас было бы расценено как преступное использование инсайдерской информации. К примеру, по службе он знал, что железнодорожные компании планируют начать более широкое использование спальных вагонов. Патентами на такие вагоны владела Woodruff Sleeping Car Company. Карнеги стал ее акционером. А потом, используя свои связи и связи Томаса Скотта, он помог этой компании объединиться с другим производителем спальных вагонов Pullman Palace Car Company. Ожидаемый рост строительства железнодорожных мостов подвиг его на покупку акций Keystone Bridge. Кроме того, Карнеги стал акционером нескольких компаний, выпускавших рельсы. В годы Гражданской войны он стал одним из самых важных людей в военной машине «Северян», получив должность руководителя военных железных дорог и телеграфных сетей одного из театров военных действий. В назначении большую роль сыграл все тот же Томас Скотт, ставший к этому времени заместителем военного министра. Война не только укрепила позиции Карнеги, но и помогла еще лучше понять, где он может заработать. Железным дорогам нужен был металл, и после окончания войны в 1865 году Карнеги ушел из железнодорожной компании, решив заняться инфраструктурой и сырьем. К этому времени годовой доход Эндрю Карнеги составлял 50 тысяч долларов. К слову, президент США получал всего 25 тысяч в год. В 1872-м Карнеги приобрел сталелитейную компанию и внедрил там новомодный для Америки процесс превращения чугуна в сталь, что сделало его продукцию дешевле и качественнее. Кроме того, он вел жесткий учет всего, что связано с расходами и производством. Для тогдашней Америки это тоже было определенным новшеством. В результате Карнеги Стил сумела завоевать лидирующие позиции на рынке стали, а сам Эндрю Карнеги стал настоящим стальным королем. В
том, что касалось бизнеса, Карнеги был перфекционистом, и список его новаций на этом, конечно, не закончился. Он придумал новый способ расширения производства и сокращения расходов. До него компании развивались горизонтально. Так поступал, например, нефтяной король Джон Рокфеллер, добившийся рыночного лидерства, скупая конкурентов. Карнеги же принялся скупать не другие сталелитейные компании, а компании, поставлявшие ему все необходимое для производства стали. У него были собственные шахты. Руда и уголь доставлялись на его заводы собственными железнодорожными составами и кораблями. Карнеги стал отцом вертикального развития бизнеса, сделав свою компанию независимой от настроений поставщиков и обеспечив ее собственным дешевым сырьем. В 1889 году Соединенные Штаты впервые обогнали Великобританию в производстве стали, во многом благодаря Карнеги, который к этому времени стал одним из самых богатых и самых влиятельных людей страны. Стальной король Америки написал много книг, но самым главным его трудом принято считать статью «Богатство», которую он опубликовал в июне 1889 года в журнале «Североамериканское обозрение». В довольно короткой статье, которая теперь известна как «Евангелие от богатства», он представил то, что считал главным для бизнесмена. Бизнесмен, полагал Карнеги, обязан работать, увеличивая свое богатство. Он же обязан и тратить его на благо других. В этом его ответственность перед миром, цитата, «богач, умирающий богатым, умирает обесчищенным». Его призыв был услышан, знакомые миллионеры принялись едва ли не соревноваться с ним в благотворительности. В прессе за ним закрепился имидж миллионера с сердцем рабочего. Этому образу, впрочем, мешало одно обстоятельство. Великодушие Эндрю Карнеги не распространялось на его собственные заводы. Рабочие Карнеги работали по 7 дней в неделю с одним выходным в год. В 1892 произошла катастрофа. На заводе в Хамстеде началась всеобщая забастовка. Управляющий, потерпев недовольство рабочих неделю, вызвал сотрудников агентства Пинкертона, чтобы они помогли штрейкбрейхерам пройти на завод. Позже в дело вмешались власти штата. Беспорядки были подавлены силами Нацгвардии. А в историю это событие вошло под разными названиями, от нейтральной забастовки в Хамстеде до хамстедской резни. В ходе столкновений с обеих сторон погибло 15 человек, было ранено более 40. Карнеги так и не удалось полностью восстановить свою репутацию после этих событий. Своим бизнесом после трагедии Карнеги занимался менее 10 лет. В 1900-м прибыль его сталелитейной корпорации составила 40 миллионов долларов, а через год он за 480 миллионов продал весь свой бизнес Джону Пирпонту Моргану, который как раз создал собственную United States Steel Corporation. Последние 18 лет своей жизни, а умер он в 1919 году, Карнеги посвятил благотворительности и семье. Визитной карточкой благотворительности Карнеги стало открытие библиотек. В 1891 на деньги Карнеги был открыт один из самых известных концертных залов в мире – Карнеги Холл. Через 4 года был создан институт Карнеги в Питтсбурге, управляющий многочисленными музеями, которые Карнеги подарил городу. После смерти Эндрю Карнеги, к тому времени он уже фактически раздал большую часть своего богатства, а потому умер в соответствии с его собственным представлением честным человеком, выяснилось, что жене и дочери достается только часть его оставшегося капитала. Остальное также ушло на благотворительные цели. Уже практически в наши дни, в 2010-м, основатель Microsoft Билл Гейтс, его жена Мелинда и финансист Уоррен Баффет запустили компанию Giving Pledge – клятва дарения, в рамках которой призывали таких же, как они, миллиардеров установить единый стандарт щедрости, отдать больше половины своего состояния на благотворительные нужды. Даритель волен сам выбирать благотворительные программы, которые ему важно поддерживать, создавать фонды или действовать через уже существующие, расставаться с большими деньгами сразу не обязательно, их можно начать раздавать когда угодно, при жизни или даже завещать. Никакими дополнительными договорами клятва не подкрепляется. Даритель пишет письмо, в котором объясняет мотивы своего поступка, после чего его публикуют на сайте givingpledge.org. Как бы благородно все это ни звучало, критики, конечно, находятся. Есть те, кто утверждает, что клятва дарения – один из способов снизить налоговое бремя. Еще один критический сценарий – клятва дается ради статуса и повышения узнаваемости собственного бренда.
В 2019 году стало известно, что Маккензи Безос отдаст половину своего состояния на благотворительность. Бывшая жена самого богатого человека в мире присоединилась к Giving Pledge. Она дала клятву пожертвовать на добрые дела минимум 50% своего богатства. «У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться». Так Маккензи Безос объяснила желание отдать половину своего состояния на благое дело. После развода с владельцем Amazon она получила 4% акций компании и заняла 4-е место в рейтинге Forbes самых богатых женщин планеты. В браке жена миллиардера вела жизнь домохозяйки, в свет почти не выходила, отвозила детей в школу, а в свободное время писала книги. Хотя именно она когда-то навела супруга на мысль создать интернет-магазин. Сам Джефф Безос является единственным из 5 богатейших американцев, который так и не присоединился к клятве дарения. Причины, по которым Безос отказывается делиться, неизвестны. Вероятно, пример экс-супруги, с которой Безос, по его словам, сохранил дружеские отношения, вдохновит бизнесмена, и он в конце концов подпишет клятву дарения, чтобы стать не только самым богатым, но и самым щедрым человеком мира и избавиться от ярлыка «жадный».

0: Мнение о том, что любая злокачественная опухоль – это приговор, безнадежно устарело. Благодаря достижениям медицины в нашей стране уже около 67% онкологических пациентов, заболевших впервые, успешно вылечиваются. А на ранних стадиях, в зависимости от вида рака, можно вообще вылечить до 90% злокачественных опухолей. Современная диагностика и профилактические обследования – проявление ответственного отношения к своему здоровью. По состоянию на 2019 год более 5% населения нашей страны перенесли онкологическое заболевание. Рак – это тяжелая болезнь. Нужны крепкие нервы, сила духа, осознанность и оптимизм, чтобы победить. Основная проблема опухолей в том, что они на ранних стадиях не дают никакой клиники. Они не болят и не беспокоят. Когда появляются боли, это говорит о том, что болезнь уже в запущенном состоянии. Считайте, в 98 случаях из 100 – это уже симптомы четвертой стадии онкозаболевания, когда вылечить человека практически невозможно. А вот чтобы до этого не доводить, есть только один механизм. В возрасте после 40, когда риск заболеть повышается, нужно проходить регулярные обследования. У женщин это скрининг молочной железы, гинекология, кожа, желудок, легкие. У мужчин – предстательная железа, легкие, в основном у курильщиков – толстая кишка, опухоли почек. Иными словами, человек должен пойти к врачу не потому, что у него что-то болит, а для профилактики. И тогда при выявлении злокачественной опухоли на начальном уровне вероятность ее вылечить близка к 90-98%.
1: Every year World Cancer Day is observed on February 4. This day is celebrated to raise awareness about cancer through early identification, prevention, detection and treatment of cancer.
0: 4 февраля мир отметил Всемирный день борьбы против рака. Специально для сегодняшнего постскриптума мы подготовили советы человека, который лечил Стива Джобса. Это онколог и автор нескольких бестселлеров Дэвид Эйгос, профессор медицины, обладатель множества премий и наград за исследования в области онкологии. Эйгос возглавляет междисциплинарную группу исследователей, занимающихся поиском новейших способов борьбы с раком. Именно к команде Эйгос обратился Джобс, когда стало ясно, что его болезнь прогрессирует. За последние годы у онколога вышло 3 книги, в том числе «Правила долгой и здоровой жизни». И завтра начинается сегодня, где он рассказывает читателям, как заботиться о своем здоровье. Эйгос и сам следует собственным советам. После генетического исследования, которое показало высокий риск рака желудка, он сделал колоноскопию в 43 года, не дожидаясь рекомендованных 50 лет, и удалил обнаруженный полип. Вот несколько цитат из его книги. «Для меня здоровье – дело очень личное. Здоровье – не то, что говорят вам врачи, не то, что случается по воле обстоятельств. Вы сами отвечаете за свое здоровье». У каждого есть шанс прожить гораздо более долгую и приятную жизнь, чем принято считать. Но важно вовремя открыть глаза. Медицина и технологии развиваются стремительно, а люди не пытаются это учитывать. Современному обществу очень не хватает лидеров именно в сфере здравоохранения. В мире есть политические, экономические, военные эксперты, но тех, кто своим примером определял бы отношение к здоровью, практически нет. И раз нет лидеров, которые могут возглавить революцию в отношении человека к собственному здоровью, приходится делать это самостоятельно. Понимаете, какие бы чудодейственные лекарства ни были изобретены, здоровье и долголетие не наступят сами по себе. Для этого нужно начать заниматься собой. Сегодня. Сейчас. Основная проблема в том, что здоровье – очень долговременная инвестиция. Результат не виден сразу. Большинству людей это мешает. Ты должен сегодня делать то, что поможет не завтра и не через год, а через 10-20 лет. Если ты сегодня выпил лекарство и завтра тебе стало лучше, тут все понятно. А вот делать что-то, рассчитывая на эффект через 20 лет, тяжело. Необходимо это осознавать и перестраивать свое мышление. «Я изучаю рак больше 30 лет», – говорит Эйгос. «Мы начинали, когда медицина предлагала только химиотерапию, которая помогала, но слабо. Сейчас я могу дать пациенту лекарство, которое блокирует подаваемый раковыми клетками ложный сигнал. Я свой, и таким образом заставляет его собственную иммунную систему бороться с раком. Расскажу о важном случае из моей практики, который произошел в 97 году, когда я работал в Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ко мне пришел пациент 25 лет. У него был рак яичек, который дал метастазы в мозг, легкие, печень. Ему оставалось жить около 3 месяцев. Делать химиотерапию было уже поздно. кроме мучений, она бы ничего не дала. Ему сказали: «Мужайся и проведи это время с семьей». Но этот парень узнал об эксперименте, когда врач ставил два платиновых электрода и с помощью электромагнитного излучения на онкоклетки воздействовали высокими дозами препарата из платины. Этот парень позвонил мне в кабинет по стационарному телефону и попросил ввести ему платину. Его включили в трехмесячное клиническое исследование, и оказалось, что драгоценный металл может убивать рак. Через несколько месяцев этот парень выиграл первую из семи гонок Тур де Франс. Его звали Лэнс Армстронг. 10 лет спустя мы с ним сидели и разговаривали. И Лэнс сказал мне: «Я получил второй шанс, живу полноценной жизнью. Значит, платина работает?» И я, вспоминает Эйгос, честно ответил: «Я не знаю, но платина совершенно точно изменила тебя так, что рак больше не смог расти. Моя задача как врача – не вылечить рак, а изменить вас так, чтобы онкологии ниоткуда было взяться. А значит, перед медициной возникает вопрос, почему Стива Джобса, у которого были все возможности получить лучшее на тот момент лечение, не удалось спасти?» «Два существенных момента», – отвечает Эйгос. «Во-первых, профилактика. Стив никогда не занимался профилактикой. Самое простое – аспирин. Одно из старейших лекарств, известных человечеству. Есть в каждой аптеке. Стоит недорого. Доказано, что если ежедневно принимать низкую дозу аспирина, риск развития онкологии снижается на 30%. Риск рака легких, толстой кишки и простаты – на 46%. Профилактика и регулярные обследования доступны практически всем, независимо от уровня жизни. Стив пришел ко мне поздно. Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы. Они не рекомендовали операцию, и рак распространился по организму. Это была ошибка. И все-таки за счет передовых методов лечения мы продлили ему жизнь на 6 полноценных лет. Это немало. Он не умер вскоре после объявления диагноза, а жил. Перед смертью он успел попрощаться со своими друзьями и близкими. Главный вопрос – что человек может делать ежедневно, чтобы снизить риск онкологии? Знание – сила, как говорится. Чем больше вы знаете, чем раньше вы получаете необходимую информацию, тем больше у вас времени и возможностей защитить свой организм. Смотрите, самое эффективное лекарство от рака груди изначально предназначалось совсем для другого. Это лекарство от остеопороза. Рак груди дает метастазы в кости. Если я меняю почву, он не приживается, не распространяется, и тогда операция дает почти гарантированное излечение. То есть теперь всем пациентам с раком груди мы даем препараты для укрепления костей, и это существенно замедляет развитие болезни и продлевает жизнь на годы. Так что же мы можем делать для профилактики? Ответ – постоянно быть в движении. Наше тело создано так, чтобы находиться в движении. Лимфатическая система, которая отвечает за иммунитет, не имеет собственных мышц. Она начинает работать только, когда вы двигаетесь. Ритмичная ходьба запускает весь организм. Только за счет регулярных прогулок уже можно существенно продлить себе жизнь. Доказано, ритмичная ходьба в разы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Не сидите долго на одном месте, обязательно двигайтесь в течение дня. Не сидите дольше 40 минут на одном месте во время работы. Долгие периоды неподвижности увеличивают вероятность заболеваний. Соблюдайте режим. Это касается и сна, и питания. Старайтесь есть в одно и то же время. Постоянные мелкие перекусы, даже если это что-то полезное вроде орехов, провоцируют выброс кортизола, гормона стресса. Еще важный момент. Любые очаги воспаления – готовые ворота для более серьезных заболеваний. Поэтому один из способов профилактики рака – профилактика воспалений. Раз в месяц раздевайтесь догола и внимательно осматривайте себя в зеркало. Будьте внимательны к своему телу, знайте, что с ним происходит. Не надо измерять давление раз в году. Вы должны знать, какое у вас давление по утрам, какое по вечерам, какое после конфликта или ссоры, когда вы расстроены. Тонометр – вещь абсолютно доступная и очень информативная. И еще, говорит Эйгос, моя работа, как и любого современного врача, исследователя, ученого, образовательная. Наша задача – показать людям, к чему ведет тот или иной выбор, а не указывать, что им делать. Сейчас средняя продолжительность жизни на Земле около 75 лет. Что говорит нам наука? Смогут ли те, кто родится в новом десятилетии, дожить до 90? Я оптимист. Я считаю, любой здоровый человек, живущий сегодня, сможет разменять 9-й десяток. Те, кому сегодня 20, с легкостью доживут до 100, а может и больше. И с каждым десятилетием средняя продолжительность жизни будет увеличиваться на несколько лет. Я пишу об этом в книге. Завтра начинается сегодня. Мы вот-вот откроем лекарство от болезни Альцгеймера. Мы уже далеко продвинулись в лечении рака. Мы значительно снизили число инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний. Я сейчас действительно иду к пациентам с надеждой. Мне есть, что им предложить. А когда у пациента есть надежда, лечение на 30% эффективнее.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших.

0: удовольствию. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
2: Добрый день, Олег.
1: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
2: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
1: В каких случаях операция незаменима?
2: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
1: Можете перечислить основные ортопедические операции?
2: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
1: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
2: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
1: Где вы проводите операции?
2: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
1: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
2: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
1: Как долго длится период восстановления после операции?
2: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
1: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
2: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
1: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
2: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим состоянием будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
1: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Министр финансов Скотт Бессент отвергает разговоры о кризисе на рынке госдолга. Доходность десятилетних казначейских облигаций остается около 4,7%. Однако глава Минфина считает, что повышение стоимости заимствований

0: связано прежде всего с энергетическими ценами и инфляционным давлением из-за войны с Ираном. С 10 сентября казначейство намерено увеличить объем обратного выкупа долгосрочных облигаций. Вашингтон делает новую ставку на венесуэльскую нефть. Трамп заявил о намерении США получить контроль над частью огромных нефтяных резервов Венесуэлы. Белый дом рассчитывает, что американские компании помогут увеличить добычу, а дополнительные объемы сырья позволят снизить цены на топливо внутри страны. Часть венесуэльской нефти предполагается направить на пополнение американского стратегического нефтяного резерва. Южнокорейский суд сегодня вынес приговор главе церкви объединения Хан Хак Ча. 83-летняя религиозная лидер получила в общей сложности 2 года тюрьмы по делу о политическом финансировании и взятках. Суд установил ее причастность к передаче денег политикам, а также дорогостоящих подарков бывшей первой леди Ким Кон Хи. Среди них сумки Шанель и бриллиантовое ожерелье. Дело стало частью крупного расследования связи религиозной организации с политическими кругами Южной Кореи.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. По данным исследования британской компании, 4 из 10 человек старше 50 лет испытывают ностальгию по несколько раз в неделю, когда слышат те или иные звуки. С наибольшей вероятностью приятные воспоминания вызовет какая-либо музыкальная композиция, шум прибоя или пение птиц. В десятку звуков счастья также входят потрескивание камина, скрип снега под ногами, шум водопада, кошачье мурлыканье, звук раскачивающихся деревьев, шелест листьев и стук дождя за окном. В опросе приняли участие более 2000 человек. Звуки природы почти наверняка вызовут приятные ассоциации у 67% респондентов. Если у человека есть балкон, веранда или сад, то он старается проводить на открытом воздухе в среднем не менее 5 часов в неделю. Среди наиболее приятных упоминали и не связанные с природой звуки: кипящей воды в чайнике, жужжание кофемолки, крики играющих детей, шум пролетающего самолета. Благодаря некоторым звукам, таким как звон колоколов или дуновение ветра, респонденты иногда ощущают, что они оказались в другом времени и месте. 3/4 опрошенных признали, что чем старше они становятся, тем больше дорожат своими воспоминаниями. Хорошие воспоминания – это наш личный запас счастья, убеждены эксперты. Воспоминания – слепок нашей личности, доказательство, что наше существование уникально. Это наши точки опоры в прошлом. Они несут в себе отпечаток нашей индивидуальности, раскрывают то, что свойственно именно нам. Как мы живем, чего боимся, какие у нас отношения с окружающими. Они отражают наш образ жизни и таланты. В книге «Воспоминания, которые нами руководят» психотерапевт Патрик Эстрат излагает свою теорию воспоминаний. Далее цитата. «Они влияют на наш выбор и на судьбу, и в каком-то смысле управляют нами. Те, кто утверждает, что у них нет воспоминаний, ошибаются. Забытое не потеряно, оно хранится в глубинах мозга». Хорошие воспоминания – это сад нашей памяти, объясняет Эстрат. А раз это так, нужно сохранять их живыми, подобно тому, как цветы нужно поливать. Например, вы можете устраивать с друзьями вечера воспоминаний или возобновить отношения с институтскими приятелями. А еще не жалейте времени и просматривайте фотоальбомы. Повсеместное распространение смартфонов оказывает серьезное влияние на то, что и как мы запоминаем. Только представьте, сколько событий хранит ваш аккаунт в Фейсбуке или Инстаграме. Это целый архив. Но соцсети способны и искажать ваши воспоминания. Одна из причин этого – феномен, известный как забывчивость, вызываемая воспоминаниями, когда воспоминания об одном становятся причиной забывания другого. Сейчас хорошо известно, что воспоминания становятся лабильными, нестабильными и хрупкими, когда мы затягиваем их в сознание. При этом сопутствующие воспоминания также искажаются. В результате воспоминания какого-то одного элемента события может освежить эту деталь в нашей памяти, но зато приведет к тому, что другая информация о том же событии будет накрепко забыта. Это легко увидеть на примере соцсетей. Facebook время от времени возвращает вас к событиям прошлого, о которых вы когда-то упомянули в своем посте. Какая-то фотография, какая-то записанная эмоция, мысль. Но тем самым еще крепче забывается то другое, что происходило в тот день. Другие аспекты события. Учитывая то, что наши ленты и без того формируют не очень реалистичное представление о нас, это становится проблемой. Соцсети диктуют нам, какие события считать наиболее важными в нашей жизни, тем самым убивая воспоминания о том, что не считается достойным для вынесения на страницу. «Чем не нужно поделиться», пишет Джулия Шоу, психолог Лондонского университетского колледжа и автор книги «Иллюзия памяти». Одновременно это усиливает воспоминания, которые другие пользователи коллективно считают наиболее достойными их лайков, придавая таким образом некоторым воспоминаниям больше значения, чем они заслуживают. Термину «ностальгия» всего лишь 300 лет. Он возник в Швейцарии в 1688 году. Врач Йоханнес Хофер придумал название болезненным состоянием, распространенным среди швейцарских солдат-наемников. Их причиной медик считал навязчивое желание вернуться домой. Ностас по-гречески «возвращение домой», алгос – «боль». В 17 веке ностальгия квалифицировалась как неврологическая патология, вызванная бесами. В наше время одним из ведущих исследователей ностальгии в мире является доктор Константин Сидикедис и его команда психологов из университета Саутгемптона. Их исследования подтвердили очевидное предположение, что феномен одинаково распространен во всем мире, и люди начинают тосковать по прошлому уже с 7-летнего возраста. Каникулы, подарок на день рождения. Факторы ностальгии у гражданина Англии ничем не отличаются от аналогичных у африканца или жителя Южной Америки. Универсальные темы – воспоминания о друзьях детства, ушедших родных, свадьбы и другие праздники, музыка, романтические закаты. В картине обычно присутствует главный герой, окруженный близкими людьми. Большинство респондентов испытывают ностальгию по меньшей мере раз в неделю и почти половина через день. Обычно триггером выступают неприятные события и чувство одиночества. Опрошенные сообщают, что сеансы ностальгии помогают им вернуть душевную гармонию. Безусловно, ностальгия – не чисто позитивное состояние. Приятные воспоминания всегда омрачают ощущение, что они навсегда потеряны. Но, тем не менее, опыты показывают положительные компоненты эмоций более сильны, чем отрицательные. Кроме многократно подмеченного писателями факта, что прошлое моментально оживает перед глазами при вдыхании связанного с ним запаха, хорошо работает музыка. От прослушивания старых любимых хитов становится не просто теплее на душе, температура повышается физически. Исследователи выяснили, что склонные к ностальгии люди реже чувствуют себя потерянными. Чтобы понять корреляцию между воспоминаниями и ощущением себя как цельной личности, доктор Клей Рутледж с коллегами из университета Северной Дакоты провела серию экспериментов над взрослыми американцами, британцами и голландцами. Они ставили подопытным любимые песни, и те, больше чем накануне, склонялись к выводам вроде «жизнь стоит того, чтобы ее прожить», чаще заявляли, что они любимы. Тогда психологи попробовали исследовать эффект в противоположном направлении, пытаясь вызвать страх и неуверенность в будущем. Они представили группе эссе, якобы авторство философа Оксфордской школы, в котором он пишет, что жизнь бессмысленна, поскольку каждый отдельно взятый человек может дать миру лишь ничтожный, жалкий и бесполезный вклад. Ознакомившиеся с эссе ностальгировали чаще, чем те, кто его не читал. А те, кто ностальгировал перед чтением опуса мизантропа, чаще говорили, что философ их не убедил. Помимо грустных мыслей, ностальгия помогает также побороть страх смерти. Зависимость явления от возраста исследовала Джессика Хеппер. Оказалось, что к ностальгии склонны молодые люди, а к зрелости ее показатели падают, чтобы вернуться в старости. По словам Хеппер, функция ностальгии – помочь приспособиться к переменам. Молодые съезжают от родителей, начинают работать и заглушают сложности адаптации к взрослому миру воспоминаниями о семейных ужинах и школьных проделках. Старики надевают пеструю вуаль былых побед на морщинистые лица, чтобы не видеть приближающийся гроб. Это цитата. С психологическим созреванием приходит конструктивная ностальгия, осмысление прошлого и извлечение уроков. Если вы не невротик и не склонны избегать настоящего, погружаясь в прошлое или мечтая о будущем, эксперт эксперты рекомендуют ностальгировать 2-3 раза в неделю во имя полноты и радости жизни. Хэмфри Богарт в «Касабланке» говорит: «У нас всегда будет Париж. Это бриллиант ностальгии, ценность, которую никто не сможет забрать». Что касается дней сегодняшних, то прежде всего мы наблюдаем снижение доверия к людям и к миру в целом. Чувство трудноконтролируемой угрозы провоцирует сдвиг в сторону консервативных ценностей. Вот как это работает. Память похожа на большую библиотеку, в которой хранятся детские воспоминания, математические формулы, профессиональные знания и когда-то испытанные ощущения. Она продолжает формироваться на протяжении всей жизни, накапливая индивидуальный опыт человека и позволяя ему в любой момент оперативно извлекать нужные данные. Исследования показали, что наша память способна вместить петабайт или 1000 терабайт данных. Это в 10 раз больше, чем предполагалось ранее. И все же многие психические процессы и механизмы, связанные с запоминанием, до конца не изучены. Ученые предлагают стирать негативные воспоминания, чтобы лечить психические травмы. А бороться с депрессией, наоборот, можно, внедряя приятное впечатление. В 2014 году японские нейробиологи заставили лабораторных мышей забыть о пережитом страхе. Сначала грызунов помещали в клетку, где они подвергались ударам электрического тока. Животные пугались и замирали. При этом у них в гиппокампе активировались определенные скопления нервных клеток. Ученые с помощью лазерных импульсов отключали эти нейроны и вновь засовывали мышей в опасную клетку. Животные никакого страха не испытывали. Хотя их сородичи из контрольной группы, чей мозг остался в неприкосновенности, продолжали бояться. Формирование памяти – это не просто процесс включения или выключения молекул. Скорее, оно происходит в результате комплекса временных и пространственных отношений в молекулярном взаимодействии и движении, резюмируют ученые.

0: Прошло 10 лет с тех пор, как по АЭС в Фукусиме ударило цунами. Радиационным загрязнением охвачена значительная часть провинции, и это надолго. Но Дзиничи Абе уже может позволить себе улыбаться, глядя, как обрабатываются его рисовые поля. Несмотря на радиацию, он возобновляет производство риса. Дело в том, что Абе знает и его рис, и рис, который вырастят другие члены кооператива, куда он входит, уже имеет надежного постоянного покупателя. И городок Намея, который никак не оправится от катастрофы на АЭС, будет жить, потому что в нем теперь есть завод, и на этом заводе непригодный для пищи рис перерабатывается в пластик. Этот завод появился в ноябре прошлого года. Его открыла токийская компания. Из риса делают гранулы, а из них одноразовые столовые приборы, контейнеры для еды, упаковки для почты и даже сувениры. Их продают в аэропортах Японии. Дзиничи Абе недавно исполнилось 85. Он фермер в 13-м поколении. «Наша земля не выживет, если рис не будет продаваться», — говорит Абе. «Мы пытались продавать его на корм животным, но даже в этом случае нельзя было говорить, что это фукусимский рис». Атомная электростанция Фукусима находится всего в 4 километрах от Намея. Ее трубы хорошо видны с полей Абе, и его сын, и его внук работали на станции. Жители Намея покинули город 12 марта 2011 года. Им не было позволено взять с собой ничего. До 2017 года на земли, где предки Абе выращивали рис, вообще нельзя было вернуться. И сейчас еще 80% сельскохозяйственных угодий остаются непригодными для земледелия. Слишком высок уровень радиации, оставленный ушедшей радиоактивной водой с АЭС. Японские чиновники пытались вдохнуть жизнь в отравленный городок. В нем открылись 8 предприятий, среди которых завод железобетонных конструкций и другие предприятия помельче. Всего на них занято 200 человек. Это немного даже для нынешнего 2000-го населения Намея, уменьшившегося в 10 раз в сравнении с временем до аварии. Байомас – новейшее производство. Корпуса фабрики выстроены на земле, некогда предназначавшийся для очередного энергоблока Фукусимы. На фабрике рис нагревают, смешивают со специальным пластиком и затем формируют те самые гранулы. Они на 70% состоят из риса. К сожалению, этот пластик не биоразлагаемый, но, по крайней мере, он позволяет вдвое сократить использование нефтепродуктов. Одно это улучшает экологию планеты. Но не надо забывать и о том, что рис, пока растет, поглощает углекислый газ. В радиационном отношении рис с фукусимских полей безопасен, но потребителю этого не объяснишь. С одной стороны, обидно, с другой – пластиковое дело расширяется, требует все больше и больше риса, и вот уже потомки Абе собираются присоединиться к нему и продолжать древнюю фермерскую традицию. Но не все йогурты одинаково полезны, как говорят в народе. По данным экологов, каждый год в океан попадает около 13 миллионов тонн пластиковых отходов. Попытки остановить катастрофическую тенденцию велись еще с середины 20 века. Уже тогда экологи били тревогу о растущем большом мусорном пятне, которое в настоящее время по разным оценкам покрывает до 1% Тихого океана. По прогнозам британского фонда Эллен МакАртур, к 2025 году на каждые 3 килограмма рыбы в мировом океане будет приходиться по килограмму мусора, а к 2050 году масса отходов будет выше, чем совокупный вес всей рыбы на Земле. Неразложившиеся пластиковые пакеты попадают в желудки морских млекопитающих и птиц. Ежегодно от этого погибают десятки тысяч птиц, китов, тюленей, черепах. Животные умирают от удушья или же неперевариваемый мусор накапливается в их желудках. В результате получается, что те же самые отходы, которые мы выбрасываем, возвращаются к нам назад на обеденный стол вместе с едой или водой. Профессор Нью-Йоркского университета Шерри Мейсон утверждает, что пластик уже повсюду. В воздухе, в воде, в морепродуктах, в пиве, которое мы пьем, в соли, которую мы используем. В своей работе ученый исследовал 12 различных видов соли из продуктовых магазинов разных стран мира. Найденные частицы пластика свидетельствуют о том, что люди постоянно потребляют его в пищу. Расчет показал, что американцы съедают свыше 660 пластиковых частиц в год. Международная команда ученых нашла в соли полиэтилен и полипропилен. Как сегодня считают экологи, лидером загрязнения мирового океана является Китай. За ним следуют другие азиатские страны – Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам. Жители морского побережья в этих государствах далеко не всегда заботятся о его чистоте, и весь мусор здесь, как правило, попадает в океан. Эксперты признают, что проблема усугубилась из-за затянувшегося бездействия. показателен пример итальянского города Капаноре. В 2007 году здесь ввели стратегию нулевых отходов. За 10 лет объемы мусора удалось сократить на 40%. При этом на мусорные полигоны попадает лишь 18% отходов. Более 40 стран установили законодательные ограничения и запреты на использование пластиковых пакетов на своих территориях. Есть и другие футуристические взгляды на проблемы загрязнения. По мнению некоторых ученых, на нашей планете уже происходят необратимые изменения. Нам грозит дефицит питьевой воды, глобальное потепление и прочие вещи, которые сделают Землю непригодной для жизни человека. Часть из них предлагает не искать новые пути спасения Земли, а сосредоточиться на поиске новых планет, наиболее подходящих для переселения человечества. Мы получили вопрос от наших телезрителей, чем вредна вода в пластиковых бутылках и стоит ли переходить на фильтрованную. Отвечаем. Первые пластиковые емкости для пищевых продуктов появились в 1947 году, но были относительно редкие из-за стоимости и довольно низких потребительских качеств. Стекло до поры до времени выигрывало, поэтому о вреде пластиковых бутылок еще никто не задумывался. Но в 50-х полиэтилен получил новую сферу использования. Первым добились успеха в деле популяризации пластика химики, ныне несуществующей компании «Philips Petroleum». Полученный ими полиэтилен активно использовался при упаковке самых разных продуктов. А в 1973 году инженер Дюпон Натаниэл Уайт нанес стеклянной таре решающий удар, разработав технологию производства бутылок из полиэтилен-терафталата. Сегодня для пищевой тары используются десятки различных полимерных материалов. Суммарно в мире производится более 300 миллионов тонн пластика в год, и это количество постоянно растет, несмотря на все природоохранные мероприятия. Исследованиями в этой сфере плотно занимается FDA. Вплоть до 2010 года практически все отчеты FDA заканчивались выводом, что им не хватает статистического материала. Но в январе 2010 FDA внезапно выдала большой материал о потенциальном вреде пластиковой тары для воды и пищи. И более того, описала вполне конкретные заболевания и их причины. Опасным веществом был признан бисфенол А, один из главнейших компонентов пластмассы. Было доказано, что при нагреве или длительном хранении пищи в таре, содержащей бисфенол А, он действительно переходит в продукты питания и может привести к серьезному отравлению, в частности, к повреждению гормональной функции. Поэтому в ряде стран мира после публикации отчета было запрещено использование пластмасс, содержащих бисфенол в таре для детского питания и в бутылочках для кормления. На многих изделиях из пластмассы, даже не предназначенных для непосредственного контакта с пищей, часто можно встретить маркировку BPA-free, обозначающую то, что пластиковое изделие не содержит бисфенол. Есть и еще ряд исследований на эту тему. Все результаты сводятся к одному выводу. Хранить воду и пищевые продукты в пластике можно, и в целом пластиковые бутылки не вредны для человека. Но не слишком долго. Для разных пластмасс разные сроки, а нагревать вообще не стоит. Поэтому о вреде пластиковых бутылок стоит подумать самостоятельно. Спорный, но все-таки непосредственный вред при использовании пластика дополняется глобальным вредом, наносимым окружающей среде. Об этом мы упоминали выше. Попили из одноразовой пластиковой бутылки, выбросили ее, себе вроде как не навредили, а вот окружающему миру – да. И этот накопленный вред от пластиковых бутылок приводит к отравлению земли и животных, а через них рикошетом возвращается к нам. Замкнутый круг какой-то получается.
1: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
2: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
3: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
2: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
3: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
2: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
3: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
3: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
2: И оставить после себя невозможную боль.
3: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
3: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
4: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
2: Ждем вас с любовью.
3: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
8: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще, настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
9: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В республиканской партии растет недовольство новой торговой политикой президента Трампа всего за 10 недель до промежуточных выборов. Поводом стали сразу два решения администрации – обострение торгового конфликта с Канадой и планы снизить тарифы на импорт говядины. Более 10 республиканских законодателей публично раскритиковали эти шаги. Сенаторы от штатов, где особенно важна поддержка фермеров и владельцев ранчо, опасаются, что увеличение импорта более дешевого мяса ударит по местным производителям. Представители Северных штатов предупреждают, что новые тарифы на канадские товары могут привести к дальнейшему росту цен. В Белом доме заявляют, что увеличение импорта говядины должно временно компенсировать дефицит и снизить цены, пока американские производители наращивают поголовье. Но республиканские кандидаты опасаются, что новые торговые конфликты усилят недовольство электората и осложнят борьбу партии за сохранение большинства в Конгрессе. Казначейство готовит масштабную налоговую проверку нескольких НКО, включая фонд Сороса. Речь идет об организации «Открытое общество». По итогам аудита организации могут быть лишены налоговых льгот. Кроме того, проверки могут привести к значительным штрафам. Согласно данным Ассоциации по страхованию домашних животных, популярность иншуринсов для кошек и собак выросла на 9%. В настоящее время примерно 6% всех домашних питомцев в 50 штатах имеют страховку. Эксперты подчеркивают, что на рынке пэт-иншуринс до сих пор наблюдается хаос. Ветеринары часто принимают конкретные страховые планы. Как результат, страховки часто не покрывают лечение или покрывают лишь малую часть. Конгресс несколько раз пытался принять законодательство в отношении пэт-иншуринс, но одним из главных препятствий стало отсутствие конкретного федерального агентства, отвечающего за сферу домашних животных. Екатерина Варнава ответила на хейт в интернете, цитирую, специально не закрываю аккаунт, чтобы все, кому я не нравлюсь, могли зайти и испортить себе настроение, написала 41-летняя комикесса в Инстаграме и продолжила, по скриптум всех жду на шоу «Драма Квин» в Нью-Йорке в октябре. Звезда Comedy Woman в 22-м году переехала на Кипр и основала кабаре-шоу.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
5: Это у нас экстракт. А пройдемся сейчас по основным событиям. Ну, роли в России окончательно распределены. У режима есть право душить, у народа есть право хрипеть. Все максимально логично. Правда, право хрипеть не слишком громко, чтобы не заглушать гадючий голос Путина, который шипит со всех трибун страны. В отличие от Канье Уэста, Путин – это тот последователь и наследник Адольфа Гитлера, который не испытывает проблем с выступлениями и вовсю этими выступлениями злоупотребляет. Там какая-нибудь Мизулина или девочка-верблюд Маша доноса на Путина пока не настрочат. Вот Владимир этим и пользуется, и опять мотается по относительно безопасным территориям и несет свою вечную ахинею про какое-то будущее России, за которую сейчас в окопах Украины, пытаясь оккупировать, изнасиловать и ограбить страну, мучаются орки. Упырь ошибается. Никакого будущего у России нет. А настоящее настолько постыдно, что о нем лучше было бы, конечно, лишний раз не вспоминать. Но это ладно, это Путин. Пропаганда, в отличие от своего фюрера, она поумней. Она уже смекнула, что игра проиграна. Пропаганда требует уже ядерных ударов и тотального уничтожения всего живого на территории Украины. Во всех федеральных каналах. Теперь патриоты мечтают сжечь русский позор в нуклеарном пламени. Россия желает вызывать страх, но вызывает только презрение. Ведь папуасы, жравшие своих пленников, тоже были уверены в своем праве там, отгрызать жареные пальцы, там, отрезать щеки, жевать ягодицы. Им в голову не приходило, насколько они омерзительны. Так что россияне не оригинальны. Многие дикие племена были уверены в своем праве есть людей. Отметим, что чем глубже закапывается Российская Федерация в эту войну, тем, в общем, гнусней становится ее рожа. Ну, если русское живодерство весны там 2022 года пытаются списать на шок, на ажиотаж первых дней крови, затем наступили годы особо тяжкого, сознательного, длящегося преступления, которым является эта война. Забавно, что сами русские этого вообще не чувствуют. Они наслаждаются возможностью рвать людей ракетами. По крайней мере, те русские, которые наделены сегодня правом голоса и не боятся высказываться. Ну, они всерьез до сих пор мнят себя господами континента и не допускают даже мысли, что они не господа, что они просто злобное, отсталое дерьмо с бомбами. Благодаря интернету России уже никуда не удастся, никогда не удастся замазать реальность и сделать вид, что вся эта война – это домыслы русофобов, все было не так. О нет, все ходы записаны. война в Украине уже, она делает русских самым презираемым на земле народом. Ну и сегодняшний позор – это еще не предел. Путин и покорное ему людское стадо доиграются, вероятно, и до еще более мерзкого клейма, чем то, что у них уже выжжено на лбах. Ну, есть забавности и от Трампа. Ну, остается меньше 0,1% слабенькая надежда на то, что Трамп использует священное право президента лгать прессе и народу, когда касается секретных операций и серьезных намерений. Но это желаемое, а действительно заключается в весьма наивном бормотании Дональда, очередном наивном бормотании Дональда о пушистости Путина и об отсутствии у него умыслов на Европу. Все разведки уже доносят все планы Генштаба Российской Федерации о том, что такие планы готовы и в наличии, что остается только развязать шнурки на папку. Но Трамп, как известно, большой полководец, осрамившийся в Иране на все 100. Более того, он великий душевед и тонкий знаток поведения подонков. По крайней мере, он себя так видит. И даже простенькие какие-то жулики в челмах успешно вешают ему на пробитое ухо любую лапшу в любых количествах. Донни победоносно этой лапшой трясет, уверяя мир в полном усмирении Ирана. И это уже в 43-й раз. Аятоллы в Иране ржут, наглеют и слагают длинные касиды. Это разновидность такой, я бы сказал, поэзии. О торжестве над США и о торжестве над ее анекдотическим, как они выражаются, президентом. Ну, а сами аятоллы продолжают пытать, казнить, клепать ядерку и гадить минами в Ормузском проливе. Не менее успешно Трампу врет из кремлевского своего гроба и русский упырь Путин. Судя по тому, что пациент до сих пор жив, не похищен, не размещен в спецпалате на острове Ортс, Трамп так и не преодолел своей симпатии к свихнувшемуся русскому диктатору. Донни, конечно, вообще заигрался. Надежда на то, что вся его снисходительность к Путину стёб, надежда все меньше и меньше. В общем-то, слова и доводы бессмысленны. Давайте говорить о фактуре. Фактура заключается в том, что Путин до сих пор жив. И это, несомненно, будет пунктом номер один в обвинении, которые рано или поздно будут выдвинуты Трампу. Будем откровенны. Трамп, как обычно, мается милой дурью, подменяет декларации и балаганом исполнение своих прямых обязанностей. Переименовывает зачем-то озера с давними и роскошными названиями. Вот взял, переименовал озеро Онтарио в американское. Весьма банальный ход. Онтарио на языке иракезов – это искристая вода. Ну, можно особо не рыдать, потому что половина озера, которое принадлежит Канаде, сохранит название Онтарио. Ну, вот эта ярость и поспешность Трампа, вероятно, вызвана обидой, а Трамп умеет это делать, детской обидой на Даг Форда, премьера Онтарио. А тот с такой милой канадской непосредственностью и улыбкой души предложил Трампу поцеловать его взад. И на этом, в общем, не остановился. Он его назвал неудачником, диктатором, королем банкротств. А это, вероятно, шандарахнуло по трамповому самолюбию очень сильно. Но и когда этого храбреца... Обратите, кстати, на него внимание. Совершенно обаятельнейший мужик и, судя по всему, умница. Когда его спросили, не потребовал ли премьер Канады Маккарни сбавить тон, Форд только подлил в огонь маслица, сообщив, что у него, в общем, зад действительно не маленький, так что места для поцелуев там предостаточно. Конечно, это должно было бы привести в абсолютную ярость Трампа, который таких шуток почему-то не понимает и не любит. Так, ну вот у меня любопытные в Телеграме, крайне любопытные, и надо и прочесть, и просмотреть, и подписаться, и прочесть, и просмотреть. Крайне любопытный пост. Если бы вот то, что там звучит, говорила там украинская или европейская страна, можно было бы это все списать на ЦИПСО или на русофобию, на пропаганду. Но вот опять вылупился так называемый герой Новороссии, господин Губарев, который много чего интересного рассказал о нравах российской армии. Ну, мы периодически знакомим в Телеграм-канале со всеми новациями в области пыток, издевательств, отъема денег. Ну, вот тут то, что называется, нечто новенькое. А мода. Бойцам в рот мочатся, испражняются. Об этом рассказывает Губарев, говоря о порядках в российской армии. Да, это говорит зажигатель Донбасса 2014 года, патриот, путинист Губарев. И он не врет, надо сказать. Действительно, у русских командиров стало модно мочиться в рот своих подчиненных. Старшие чины писают, ну, во-первых, наказательно, но и просто для профилактики. Список провинностей, за которые можно наглотаться командирской мочи, но он велик, он обширен. Но бегство с позиции или потеря оружия карается не так свирепо, как, например, попытка утайки начислений денег на карточку или отказ делиться вот денежкой с начальством. И примечательно, что вот этот уринарный метод отлично работает. Степень опущенности, а, соответственно, и покорность рядового состава существенно возрос. Рядовой смиряется с ролью вот этого окопного животного, перестает возражать и открывает рот лишь тогда, когда старшой расстегивает штаны. Нельзя сказать, вот на данный момент нельзя сказать, что мода тотальна, нет, отнюдь нет, но она разрастается и становится популярной. Единственная мольба мочехлёба – не слать вот такое видео его жене, детям или соседям. Это понятно, потому что все окопные орки, они так или иначе надеются вернуться и надеются вернуться гордо, а не таким вот описанным дерьмом. Потому что если они вернутся, им предстоит заливать о своем подвиге, о родине, ну, во-первых, перед школотой, ну и всякими местными дурами. А то предстоит и выдвигаться в депутаты. Я говорю о том, что это не вымысел, не преувеличение, потому что даже у меня есть три таких видео, все, кстати, с харьковского направления. И показывать их абсолютно невозможно. Они вот как-то гаже любой порнухи и мерзотнее даже стандартных пыток. Отказы открывать рот для окопных орков и принять струю обходятся дорого. При командирах всегда, как вы знаете, крутятся шестерки, которые разожмут челюсти рядового раскаленным или даже просто холодным штык-ножом. Но, повторяю, показывать я не буду точно. Это невыносимое зрелище. Ну, наверняка, конечно, покажут иные каналы, потому что это все равно, это если есть у меня, то это будет и у всех все равно. Ну, они решатся опубликовать, лучше не смотрите, ну, так вот, или одним глазком. Вас вырвет, вот прямо на клавиатуру, а она может и коротнуть. Впрочем, вы знаете, мы живем в такое время, когда возможно, что через пару месяцев и это тоже станет нормативным. Как стали нормативными анальные пытки, ямы, побои, примотка скотчем к деревьям и прочие радости русской армии.
0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
6: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
11: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать

0: Первое радио всегда с вами. Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Но самое интересное, это даже не уринотерапия, а то, что впереди. Командирам орков должны в самом скором времени придать нотариальные полномочия. Понимаете ли вы, что это такое? Наверняка понимаете, но я добавлю к вашим пониманиям. У командиров появляется возможность законным образом, легально, возможность отжимать у своих подчиненных квартиры или любое имущество. И тогда командиры, вероятно, начнут, пользуясь ничем не ограниченными возможностями шантажа, расстрелами и пытками, получать от орков в дар все, что они захотят. И квартиры, и избы. Вот это будет по-настоящему увлекательным процессом. Да, это мы с вами решили поговорить о духовности, на которую ничто не влияет, и я благовествовал, я рассказал, что к питерской расчлененке приехала в гости греческая расчлененка. В Санкт-Петербург прибыла на гастроли расчлененка, привезли десницу, правую руку, того самого Спиридона Тримифунского. В 8 веке нашей эры эта рука была как-то отпилена от трупа Спиридона группой энтузиастов. Есть описание, конечность Спиридона относится к разряду сырокопченых мощей, но до сих пор имеет легкий трупозный аромат. Под ногтями наблюдаются перхотные наскребы с тела, а также жировая и другая органика. При игре температур наблюдаются капельные выпады на опистенаре, то есть вот на этой стороне ладони, и вытекание с места отпила. Это протокол осмотра руки. Разумеется, питерцы, желающие целовать расчлененку, тут же образовали 2-километровую мычащую от нетерпения и от предвкушения поцелуев очередь. Однако, как выяснилось, эта процедура целования не предваряется санацией мощей и лекцией о элементарной технике безопасности в общении с этими мощами. Дело в том, что десница Спиридона, она знаменита редкой шаловливостью. Во-первых, она частенько выходит из-под контроля организаторов гастролей. И есть документальные свидетельства, например, там 11 и 16 веков, о творимых рукой безобразиях. В Риме рука, будучи на гастролях, была уличена в целой серии карманных краж у богомольцев. А во время тура по Германии в 15 веке десница раскрыла каким-то образом изнутри ларец мощник, в котором помещалась, вылезла и немедленно занырнула под юбку жене бургомистра. Там она вскарабкалась по ноге вверх, порвала панталоны и, судя по радостным воплям бургомистерши, учинила сущее непотребство и довела даму

0: Но, впрочем, рука иногда вела себя благочинно и благоразумно. Например, преподобный Ираклий, который долгое время курировал эти мощи, научил десницу ковырять ему в ноздрях, очищать их от козявок и показывать прихожанам фигу. Это был таким красивым жестом, и это, в общем, у него получилось. Так, затем у нас, конечно, есть веселенькие новости о том, что происходит в России. Ну, там радостно разбушевались интернеты, все смакуют подробности совершенно очевидного конкретного помешательства председателя парламентской партии «Справедливая Россия» господина Миронова. И это уже не в каком-то там переносном смысле, а в прямом. Тот действительно, устроив предвыборный тур, позабавил своими выходками избирателей Алтая. Но он много чего позволял себе во время своих выступлений. Всерьез уверял избирателей в том, что регулярно получает тиктоки от Малюты Скуратова и от апостола Павла. По заверениям Миронова, последний видосик от апостола содержал тверк в исполнении воскресшего Иисуса, а Малюта учил правильно отпиливать болгаркой ноги иноагентам. Поделиться рилсами парламентарий, впрочем, отказался, сославшись на то, что ему это строго запрещено легатом 10-го легиона. Фретенсис, кажется, это был 10-й легион, могу ошибиться, который как раз был размещен в Иудее. Ну, все прочее в таком же духе. А если все, чем кипит интернет, это не выносил избирателей, то Миронов, я должен сказать, он не заболевает. Он выздоравливает, потому что тверк Иисуса, болгарка Малюта, это не Малюты, это невинные такие стариканские пенсионерские фантазии по сравнению с обычным злобным бредом, который Миронов последние годы нес с парламентской трибуны. Ну, в России, впрочем, призывы геноцидить, грабить, оккупировать и убивать соседнюю страну, они не считаются помешательством, и за это никто галоперидол немедленно не ставит. Так или иначе, ну, в общем, Миронова изъяли из агитационного тура «Справедливой России» и где-то его заперли, чтобы он не срамил дальше партию. Но он остается при исполнении и продолжает в партийной документации ставить отпечаток большого пальца ноги. И официальное исчезновение председателя объяснили некой тяжелой травмой. И у меня там в телеграм-канале размещены абсолютно реальные фото. Вот еще до своего алтайского тура и до получения рилсов от Малюты Скуратова Миронов обожал бегать по этажам Думы, то в лорике сегментата, это римский панцирь такой, то в наряде десантника, то ходил в буфет с пригожинским молотом наперевес. Ну, впрочем, даже если придется Миронова изолировать надолго и окружить его мягкими стенами, это ничего не поменяет в жизни Государственной Думы. Ну, я-то полагаю, обойдется без госпитализации. Вот летний расслабон, это все забудется привычной обстановке нижней палаты. Ну, может быть, вызовут в Кремль и строго объяснят, что трехцветное знамя деменции надо нести высоко и гордо. не оглядываясь на здоровых и неповрежденных в уме. Но психическая нормальность в России само по себе – это повод для уголовного дела. И причины ее каждый раз надо внимательно изучать, чтобы не допускать распространения этого опасного для русского мира явления. Вообще, ну, приободрят Миронова, он вернется к депутатским обязанностям, а с легатом 10-го легиона, а также с Иисусом и с Малютой, ему пообещают провести воспитательную работу, усадив всех троих рядышком на бутылке. Все будет хорошо. Миронов успокоится и уйдет нажимать кнопки в зал. Лавров повеселил публику. Ну, во-первых, он, это все знают, сообщил, что российская дипломатия руководствуется правилами шпаны, то есть пацанскими принципами. Блеснул. Но он, Лавров, даже умилителен в каком-то вот своем вечном вое на луну Анкориджа, на дух Анкориджа. Лавров до сих пор бегает со своим этим Анкориджем, как сумасшедший с резиночкой. Вроде бы ему даже американская сторона объяснила, что в Анкоридже Путин был просто приглашен на медосмотр, в результате которого больного лишит даже обеда. Отправили обратно в его мягкую комнату. И что врачи, в принципе, ни о чем с пациентами договариваться не могут. А нет, нет, нет. Старик Лавров продолжает тосковать по полюбившейся ему вот галлюцинации и все время зачем-то к ней возвращается. Ну, вы знаете, Лавров, может быть, и полезен тоже, потому что доложу, в психиатрии по этому поводу какофония, есть парамнезия, это расстройство памяти, при котором возникают ложные или искаженные воспоминания, смешение прошлого, настоящего, реального, воображаемого. Но помимо парамнезии есть псевдореминисценция. Есть конфабуляция, это обманы памяти, криптомнезии, это искажение воспоминаний. И все вечно путаются. И плюс всегда еще вот к этой всей каше терминологической примешивается синдром Антона Бабинского. Это вообще отдельная песня. И вот тут Лавров может быть полезен. Он мог бы привнести стройность и ясность в диагностику сложных состояний в психиатрии. И все эти состояния могут быть обозначены как синдром Лаврова, и все будут понимать, о чем идет речь. Министр, кстати, был единственным, кто непосредственно видел, как он выражается, дух Анкориджа. И даже с этим духом, с призраком, перекинулся парой фраз на английском. Короче, в общем, Лавров так достал дух Анкориджа, что от лавровского инглиша бесплотный дух покрылся прыщами и сам всосался с дикой скоростью в бутылку из-под виски, где всегда проживал, только чтобы не слышать лавровского английского и чтобы его оставили в покое. Вообще в клинике Российской Федерации оживление на всех этажах. И Путин, который все больше и больше похож на старого облысевшего гамадрила, объяснил СВО заботой о популяции белых медведей. Да. Аналогия, которую он проделал, а была, впрочем, такой же бредовой и безграмотной. А он пытался намекнуть, выставляя себя белым медведем, о том, что это все для того, чтобы вот беспредел касаток, которые пытаются белых медведей есть, Вот для того, чтобы не допустить беспредела касаток, СВО и было начато. При этом Путин, разумеется, умолчал, так как не знает, о том, что касатки жрут медведей, только больных, дряхлых или начитавшихся Дугина. Белый медведь, он, как известно, вообще, как и все хищники, в группе риска. И Путин, разумеется, не знает о том, что вынужденные сожрать медведя, касатки потом очень долго блюют. Не от отвращения, просто необходимо избавиться от огромного количества неперевариваемой шерсти. Но вообще отношения крупных хищников, они никогда и нигде не были корректными и никогда не были безоблачными. Всегда кто-нибудь кого-нибудь доедает. И касатки, которых так гневно осудил кремлевский неуч, вероятно, намекая на страны Евросоюза, ну, кстати говоря, между нами девочками, они принадлежат к семейству дельфиновых. Дельфиновых. И без сомнения и научно доказано, блещут всеми гранями дельфинового разума. Ну да, могут сожрать медведя, если подвернется, но лишь в крайнем случае, так как вот потом долго-долго приходится срыгивать шерсть. Почему эта история вызвала такой оживляж у кремлевского пациента, я не понимаю, но дело даже не в нем. А вот эти вот учителя, перед которыми он распинался, доценты, как угодливо они должны были все это слушать, всю эту высокопарную и абсолютно безграмотную чушь. Упырь, судя по всему, попытался где-то повысить свой интеллектуальный уровень, но, вероятно, с помощью комиксов и детской литературы. Касатки, кстати, с гораздо большим удовольствием закусывают тюленями, но могут себе позволить и пикник из кашалотика средних размеров. Медведи, они, строго говоря, ну вот они не едят. Они не едят их. Они принимают медведей, ну просто так, в качестве слабительного или рвотного. Ну, впрочем, с глупого Путина взятки гладкие. Вот педагогов было жалко, но было понятно, что ну вот. Единственная роль, которая им оставлена, это роль халуев, угодливо подхихикивающих. Ну, короче говоря, не деменция красит человека, а человек деменцию. И, кстати, шизуют все. Не отстают и хорошие русские, которые кинули клич «нет, нет, на выборы, все обязательно, все игнорировать нельзя, главное, не за единую Россию». Вот это действительно энигма, не имеющая никакого объяснения. Приведу простые цифры, которые прозвучали в серьезном докладе сопредседателя освободительного движения «Свободная Удмуртия». Он все проанализировал. Большой, видно, знаток, умелец и любитель цифр. И выяснилось, что в федеральных списках, которые зарегистрированы, 110 военных преступников, участников СВО. У «Единой России» лишь 52 из них. Остальные 58 у ЛДПР, у «Родины», у «Справедливой России», у КПРФ и так далее, и так далее. Включая новых людей. То есть вот этот писк хороших русских о необходимости принимать участие в голосовании, он в любом случае приведет военных преступников к ну, если это вообще кого-то беспокоит, к так называемой в России власти. Есть печальные новости, печальные, но поучительные. Помните Крисевича? Это такой, ну, с виду немножко тронутый, но ужасно милый и добрый акционист, который свое презрение к Путину и к его рейху он демонстрирует при помощи различных акций, ну, разной степени удачности. Но в его искренности сомневаться точно не приходится. И случилось, в общем, то, что должно было случиться. Его супруга Крисевича поехала в Россию, чтобы увидеться с родителями. Супруга не под следствием и не является иноагентом. И вы знаете, произошло то, что необходимо было изначально понимать и предсказать. Ее арестовали в Рязанской области. Судьба ее абсолютно, абсолютно неизвестна. Пока арестовали на 10 суток, но вполне возможно, что эти 10 суток превратятся и в 10 лет. Жена, кстати говоря, у Крисевича абсолютно, я бы сказал, такая кондиционная и даже очаровательная. То есть надо понимать, что не следует иммигрантам, особенно хоть чуть-чуть известным, особенно иноагентам, отпускать родственников на побывку, на побывку в России. Эта побывка может закончиться тюремным заключением, шантажом. И вообще очень плохо. Вот примите мой совет, который вы, как видите, подкреплен абсолютно веским и серьезным примером. При том, что никакие так называемые предохранители к жене Крисевича никаких претензий вообще не предъявляли. И поездка ее не имела никакого... Она вообще не занимается политикой и... Ее поездка, разумеется, не имела никакого политического или иного крамольного подтекста. Она ехала к больной матери и ни зачем больше. Вот это важно намотать себе на ус и сделать все, чтобы избавить родственников от поездок, от поездок в Россию. Это просто опасно. Так, напоминаю, там что с английской школой?
1: Там закажут последние дни, но какие-то места еще есть. Лучше сейчас позаботиться, потом будет
0: поздно. Ну да, действительно, смотрите, идите по ссылке, суетитесь и пробивайтесь, и уговаривайте, и отхватывайте последние местечки, потому что действительно, в общем, школа доказала свою пригодность однозначно. Ну, сколько лет уже существует и ничто, кроме, и ничего, кроме восторгов, пока что не вызывало. Напоминаю о возможности заказа книги «Происхождение гениальности и фашизма», ну и всех остальных моих книжек тоже, которые все запрещены в России. И я думаю, уже измельчены, а потом на всякий случай еще и сожжены. Слава Украине, которая заслонила собою мир от чумы русского мира, отважно и не рассчитывая ни на какую благодарность, понимая и подлость, и слабость этого мира, и понимая, что мир, в общем, сочувствуя, все равно радуется, что не на него пришелся этот удар варваров.
2: когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
9: Сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Европа ускоряет создание собственной инфраструктуры искусственного интеллекта. Сегодня объявлено о заказе нового суперкомпьютера стоимостью почти 388 миллионов евро. Систему создаст французская государственная компания «Бюль». Проект станет частью европейской сети вычислительных центров для искусственного интеллекта. Евросоюз пытается сократить технологическое отставание от Соединенных Штатов и Китая. Новые американские тарифы могут неожиданно сильнее всего ударить по японским автопроизводителям. Предлагаемая администрация Трампа 50-процентная пошлина на автомобили из Канады затрагивает прежде всего Toyota и Honda. На эти две компании приходится более 3/4 всех автомобилей, производимых в Канаде. Аналитики не исключают остановки отдельных производственных линий, если тариф вступит в силу 1 января. В Квинси раскрыта крупная операция по торговле наркотиками. Полиция обнаружила в складском помещении в Лонг-Айленд-Сити более 580 фунтов кокаина стоимостью примерно 10 миллионов долларов. Следствие считает задержанных посредниками международного наркокартеля. Расследование продолжалось несколько месяцев. В Стейтен-Айленде власти разыскивают лису, которая может быть заражена бешенством. Животное заметили в районе природного комплекса Маунт-Лоретто. Посетители предупреждают не приближаться к диким животным и немедленно сообщать властям о подозрительном поведении лис или других зверей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран обменялись ракетными ударами в Ормузском проливе. Около 60 человек эвакуировали из парка Гранд-Каньон в штате Аризона из-за внезапного наводнения. Более 20 числятся пропавшими без вести. Суд в США разрешил хранить детское порно, созданное искусственным интеллектом. Билеты на открытый чемпионат по теннису в Нью-Йорке в этом году заметно подорожали из-за рекордного спроса. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 75% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Вы это прекрасно знаете. И у нас сегодня, как всегда, замечательный гость. Это Ирина Чайковская. Вы прекрасно ее знаете. Мы много раз с ней выступали в нашей программе. Всегда это было очень познавательно и интересно. Ирина – издатель, главный редактор интернет-журнала «Чайка». И она, к тому же, еще создатель вместе со своим мужем Алексом Мариным и руководитель Zoom-театра «Чайка». И вот сегодня мы будем говорить больше всего о драматургии. А Ирина еще писатель, и литературовед, и публицист, и автор 21 книги, многочисленных публикаций по всему миру, в различных журналах, в различных изданиях и так далее. Потому что она, безусловно, очень талантливый писатель. И сегодня, в свете вот всего этого бэкграунда, мы решили остановиться на драматургии. Это была моя идея. Мне очень хотелось поговорить поподробнее об этом. И это также связано с последней пьесой, которая была сыграна в театре, которая называется «Письма Варвары». Как всегда у Ирины удивительный совершенно сюжет. Как правило, мало нам знакомые факты. И надо обязательно сказать, что Ирина очень крупный тургеневед, если так можно сказать. Она занимается Тургеневым долгие годы. И делает это очень основательно. Она выступает на конференциях, она очень много знает. И поэтому в силу ее такого таланта исследователя выходят на публику, на, и для нас, в частности, удивительные совершенно факты из жизни этого абсолютно гениального, я тоже очень люблю Тургенева, изумительного писателя. Я с огромным удовольствием представляю в эфире Ирину Чайковскую. Ирочка, здравствуй.
1: Симочка, дорогая, спасибо за такое представление и спасибо за тему. Рада, что к нашему Zoom-театру привлекаешь внимание. Очень
0: конечно.
1: Рада.
0: Скажи, пожалуйста, вот первый вопрос, конечно. Ты писатель или драматург? И есть ли отличие для тебя в этих двух вот таких литературных направлениях?
1: Да, ну, писатель, он и есть писатель. Он пишет рассказы, повести, как Чехов, и пишет пьесы. То есть он может делать и то, и другое, и третье, и даже романы иногда. Вот. Чего Чехов не делал, и чего я тоже не делаю. Видите, такая гордая ассоциация. Ну, драматург, я ощущаю себя драматургом с самого начала. Но театр требует, это такое как бы многоуровневое сооружение, очень больших сил требует, чтобы пробиться. Конечно, с рассказом, со статьей легче выйти к зрителю, к публике, к читателю. Поэтому у меня все мои попытки, еще раз скажу, что драматург, слышу голоса. Голоса. Но это можно слышать, и когда пишешь рассказ, пишешь повесть. Это все, в общем, одного плана работа. Вот. Но я к тому, что как драматург я не смогла, будучи в России, ни поставить, ни чего, ни чего-то увидеть напечатанным. Из хороших воспоминаний, конечно, то, что Юрский очень одобрил итальянское капричо, мою пьесу. Я ему просто в ящик ее положила, и на следующий день он мне позвонил и сказал, можно представить, Юрский звонит, это было то-то, и сказал замечательный Сергей Юрьевич, что он сейчас читает пьесы многочисленные со всего Союза, как раз какой-то конкурс был, и вот среди этих пьес оказалась моя, и они все не живые, а моя живая.
0: Ну,
1: и вот
0: здорово.
1: Он так мне сказал. Да. Ну, в общем, потом я для него специально написала, он в это время ставил свою пьесу, он сказал, пьеса Вучетича, это его псевдоним, о Сталине, прекрасная работа была, но ему не до моих было пьес, конечно. А я для него написала «Московского слона». И вот ты, Симочка, дорогая наша, приняла участие. Мы ставили «Московского слона», если ты помнишь.
2: Конечно.
1: Борис Михайлович был наш Лаковкин. Это вот один из героев, который тянется через всю мою работу драматургическую. Лаковкин такой, Владимир Петрович. Он был Лаковкин, а Симочка у нас играл негритянку Сильвию.
2: Да.
1: И замечательно играл, это если ты помнишь.
2: Конечно, помню.
1: Вот. А следующие у нас «Звездные мальчики» уже в режиме зума, и мы уже поставили этот спектакль, зум-спектакль поставили в «Чайке», он у нас как бы стоит среди прочих следующих спектаклей. И я могу назвать уже даже и людей, которые составляют почти нашу, ну, почти, я бы сказала, потому что постоянно прибавляются новые люди. Вот сейчас Игорь Чернис, Анечка Варпаховская его привела, очень... пришелся нам к письмам Варвары, это премьер он оказался у нас. Вот. А так я могу назвать вот «Звездные мальчики», там братья Лазаревичи, мы с трудом их нашли. Два очень талантливых брата из Бостона. Смотрите «Звездных мальчиков» наших, очень, по-моему, удачная пьеса. Там уже играют и Борис Михайлович Казинец, и Аня Варпаховская, это наши основные, как бы, это костяк, мы на них равняемся. Мы берем с них пример, потому что это профессионалы высокого класса. Борис Михайлович народный Грузии, Анечка заслуженная. Остальные без званий и регалий, но если посмотрите и увидите наши спектакли, они, в общем-то, все на, тоже стараются быть профессионалами. Посмотрите, там и Фима Сомин, там и Марк Щульский. Это два из Бостона, как и мальчики Лазаревичи, бостонцы. Я когда-то начинала в Бостоне. Вот, сейчас мы под Вашингтоном. Здесь Борис Михайлович Казинец с нами обретен, замечательный. Здесь живут такие, как новая, молодая, очень талантливая актриса Виктория Макаревич. Обратите внимание, очень талантливая. Здесь Елена Семенова. Боюсь пропустить, наверняка еще кого-то пропустила, извините меня тогда. Вот. Ну, короче говоря, у нас уже сложилась труппа, которая уже чувствует друг друга, понимает задачи. И я уже в этой роли режиссера, в которой мне было когда-то очень неловко, я пыталась переложить эту роль на кого-то другого и видела, что не получается. То есть то, что хотелось сказать, не получается. Они просто по-другому видят или вообще не видят, к сожалению. Вот. Но я уже в этой роли режиссера ощущаю себя более свободно.
2: Ну, Ир, я хочу для наших зрителей напомнить, что если вы выйдете на сайт журнала, на интернете журнала «Чайка», то там можно будет в такой есть столбик, где есть записи этих спектаклей, о которых говорила Ирина. Очень рекомендую вам посмотреть, потому что, повторю, это совершенно необычная форма. И театр, надо сказать, набирает все больше и больше профессионализма и в оформлении, и в музыке. Это, конечно, уже большая заслуга Алекса Марина, мужа Иры, который удивительный совершенно человек, преданный невероятно с технической стороны. Это всегда и музыка, и оформление художественное.
1: Ну, мы это делаем вместе, но вся техника на Сашу, он у нас режиссер по зуму, это называется.
2: Но это очень большая работа. Я просто рекламирую, чтобы посмотрели те, кто
1: спасибо.
2: Не видели.
1: Спасибо. Саша всегда посмотреть. В стране, как бы сбоку, да. Но это работа.
2: Но без него бы ничего не было, понятно. Нет. Потому что, понятно. Ира, ну хорошо, вы ставите оригинальные пьесы, да? И ты ставишь, и ты делаешь инсценировки по своим книгам. А вот по какому принципу у тебя выбирается сюжет? По какие-то драматические моменты, какие-то специальные отношения между людьми? Ну, в общем, как у тебя рождаются идеи от характера, от ситуации?
1: Симуля, это магия. Это магия, сама не могу сказать, потому что часто... И я ищу атмосферу, я ищу мелодию. И очень часто это стихотворение, которое мне помогает. Mm-hmm. Наверное, ты обратил внимание, что и в «Московском слоне», в котором ты участвовала, там есть стихотворение Пушкина «Заклинание». Вот его Лаковкин читает вначале. Это от него я отталкивалась. И во многих моих пьесах есть стихи или музыка. Там «Квартет Бородина», там «Квартет Бородина» четвертый, от него я шла. Mm-hmm. А, скажем, вот Иосифа Заримофея, там стихотворение очень важное, которое читает Мариам, одна из героинь, оно дает атмосферу. Атмосфера mm-hmm. очень важна. Ну и ты говоришь, как сюжет. Сюжет для инсценировок. Вот есть пример. Я написала «Дело о деньгах» из «Тайных записок» Авдотьи Панаевой. Mm-hmm. Повесть. И еще будучи в Бостоне, когда была в Бостоне, там режиссер Лили Левитина поставила моноспектакль с Викой Коваленко. Она сыграла Панаеву. И сама Лили сделала инсценировку «Дело о деньгах». Вот взяла вот эту линию. А я совсем недавно для... Ани Варпаховской, в общем-то, и для других актеров уже нашей труппы, потому что там не только одна Аня участвует, посмотрите, называется «Авдотья и Николай».
2: Ой, замечательный спектакль.
1: Это спектакль о любви, о любви двух, Авдотьи Панаевой и Некрасовой. Очень странный, очень изломанный, очень тяжелой любви, но это любовь, как она развивалась. И я взяла совсем другие какие-то сюжетные линии, совсем другую часть повести, и вот на это опирался.
2: Ир, ну я должна сказать, что спасибо тебе большое, ты открываешь какие-то непознанные нами факты из жизни знаменитых писателей. Я все же очень начитанный человек, без ложной скромности и с филологическим образованием, и читал библиотеками.
1: Я в тебя ощущаю коллегу.
2: Да, но я не коллега, конечно, я не могу так писать. Но удивительно, как ты вынимаешь вот эти факты, что будет сегодня, мы будем говорить и в письмах о Варваре, и спасибо тебе отдельное. Но у меня еще вопрос к тебе. Скажи, ты же писала как бы для театра, да, раньше обычного традиционного театра. Изменился ли твой язык как драматурга, когда сегодня у тебя другой театр, совершенно уникальный, где зрителя нет... Где он где-то там,
1: есть,
2: которого
1: есть,
2: ты не
1: есть, буду протестовать. Мы его ощущаем всеми фибрами, и от него идет очень серьезная и сильная волна. Угу. И я всех призываю на наши премьеры. Это очень важное для нас событие. Премьера спектакля, зум-спектакля, потому что потом мы уже его ставим на YouTube. И он уже идет его, так сказать, прокрутка, уникальные зрители приходят. Вот, скажем, не так давно из Римофея был поставлен, уже 1600 зрителей, это много для нашего театра. Ничего не меняется, Симочка. Я
2: ничего
1: как писала,
2: не...
1: я осталась тем же драматургом. Угу. У меня... театр слова, и это очень важно, потому что, конечно, мне интересно, чтобы был поставлен мой спектакль во все его, при всех театральных возможностях, чтобы были видны мои герои, чтобы они двигались, чтобы была декорация и прочее. Но при отсутствии, особенно это... выявилось во времена ковида, когда просто по-другому нельзя было ставить спектакли, и мы вокруг компьютеров своих объединялись. Вот появился вот этот театр, где текст, в общем-то, вышел на первое место. Без, я говорю, без выкрутасов вот этих театральных, которые сейчас, вот эти фокусы со светом, с цветом, с движением, бесконечными перемещениями, с бесконечными декорациями, сменой их. Оно все отвлекает внимание, может быть, в чем-то это помогает. Мне, например, сторонница, в общем-то, театра традиции, театра слова, который был, существовал, скажем, театр 19 века, это театр слова. И театр Станиславского, бесспорно, это театр слова тоже. Ну, потом уже как-то обратились больше к форме. Но театр слова предполагает внимание к этому слову. Ведь иногда, когда я смотрю отрывки из некоторых спектаклей, которые сейчас показывают, мне кажется, что специально даже, не потому, что я там плохо слышу, а просто специально невнятная какая-то дикция. Я не слышу слов. Оно вот так вот идет.
2: У меня впечатление, знаешь, что все уходит в гудок. Как бы вот это мельтешение, вот это как бы считается, что это современный театр. Я вообще этого, честно говоря, не понимаю. Может, мы ретроград такие. Но мне кажется, Ира, что вот к твоему принципу, к умению работать словом, вот это именно зум-театр, который ограничил движение, да, он оказался, что называется, в глаз. В глаз твоей драматургии.
1: Да. Симуля, но тут добавка еще, понимаешь? Да. Потому что, в бинокль, может, мы видим там с дальних рядов мимику актеров. Да. А у нас это крупный план. Все время.
2: Да.
1: И Борис Михайлович, как же хорошо на него интересно смотреть. А вы посмотрите на ювелирную работу Анечки Варпаковской.
2: Да, это...
1: В любом ее спектакле. В Авдотье Николай. И вот в письмах Варвары. Вы посмотрите, как она работает.
2: Да.
1: Какая у нее мимика. Как она постоянно изменяется. Вот это, я считаю, мастерство. А не то, что вот огни будут бегать туда-сюда, и актер будет бегать за ними.
2: Ирочка, ну хорошо. Тогда давай уже перейдем к письмам Варвары. И это, конечно, тоже спасибо тебе, как я уже повторюсь, что это невероятное открытие. Расскажи, пожалуйста, я не хочу, чтобы это я рассказывала, расскажи ты, как родилась эта идея вообще, этот секрет, который стал как бы реальностью или нет?
1: Секрет Полишинели, я его раскрою. Вообще-то существовала и существует статья в сборнике Александра Яковлевича Звигельского из Тургеневской библиотеки, по-моему, в 2010-м. И я этот сборник открыла. Это переводы его статей с французского. Он живет, он очень немолодой человек, но во Франции, в Париже, бывший директор Бужевальского музея. И среди прочих статей Луи Паме, сводный брат Тургенева с вопросительным знаком. Мама мия, это же сенсация. Неужели у Тургенева был сводный брат? Ноль внимания все тургеневеды. Как будто вообще не было ни статьи, ни гипотезы, вообще ничего. И я решила, что через некоторое время я просто набралась опыта, прочитала очень много статей, прочитала очень много писем тургеневских. И через довольно большой срок, как видите, после 2010 года, сколько прошло уже?
2: Прошло 16.
1: Я написала, но статья не отпускала, гипотезы не отпускала. Я написала большую-пребольшую статью, слово «Ворт» опубликовал, и я с ней выступала по Зуму в Институте мировой литературы с докладом на конференции, и как-то люди отозвались, я думаю, что дальше еще будет отзыв, потому что материал-то очень интересный. Я собрала материал за и против. Сводный брат, не сводный брат, но надо посмотреть писем огромное количество Тургенева, и видно, что Тургенев к этому Луи Паме относился с большой любовью, а сам Луи Паме считал себя, в общем-то, его сводным братом. Это был как бы прототип моего героя, который вот сейчас вы увидите в письмах Варвары. Его зовут Эжен Леру. он приехал в Россию, чтобы узнать о своем происхождении. Действительно ли он сводный брат Ивана Сергеевича Тургенева?
2: Ир, но ведь нужно же сказать о том, откуда родилась эта версия. Ведь мама Тургенева уезжала за границу на долгий срок.
1: Да, да. Там очень такая история, которую надо изучать очень пристально, потому что действительно там 34-й год, он родился в 35-м, она оказалась во Франции, в Париже на долгий срок. В это время умирает ее муж. Она не возвращается.
2: Не возвращается.
1: И, да, и его брат, и два молодых, юных сына хоронят отца 40-летнего. Можно представить вот эту трагедию? Вот, она возвращается через 8 месяцев после смерти мужа. Представь себе эту картину. Ну вот, и, конечно, и слухи, и сплетни, и все такое. Вот, ну, а дальше, вот в 35-м году, дальше, ну, если это как бы соединять эти явления. В 35-м году родился Луи Паме, который считал себя вот сводным братом Тургенева и так далее. Все, значит, читайте статью, смотрите рассказ в журнале «Нева», опубликован в июле этого года. Вот, по этому рассказу сделана инсценировка. Где вымысел, где факты? Так вот, основное, так сказать, ядрышко я вам рассказала, расщепила, да?
2: Да.
1: Вот, а дальше мой герой, это не Луи Паме, он знает русский язык, он приехал в Россию, чего не было с Луи Паме, вот, вся вот эта фабула романтическая мною придумана. Ребята, я фантаст.
2: Так сказать. Ирочка, скажи, ну, мы сейчас будем смотреть фрагмент из этого спектакля. Скажи, кто играет там.
1: В первом фрагменте, спасибо, что ты сказала, я очень благодарна, что могу представить. Это наш замечательный Борис Михайлович Казинец. Он начинает. Посмотрите
2: ведущий,
1: на него.
2: Да.
1: Тима, я скажу, потому что у тебя недавно
2: его 95-летию
1: была передача посвящена.
2: Да.
1: Вот ему почти 96 лет в октябре будет.
2: Да.
1: Это Борис Михайлович Казинец, наш столб. А, вот, потом Марк Чуйский, таможенник. Посмотрите, как он это играет.
2: Да, да.
1: Дальше.
2: Анечка. Нет, в первом нет.
1: Да. Ани. Но Фима Сомин, он играет в этом спектакле три роли. Вот, не к сожалению, вы остальные роли, ну, там официант будет, вы его еще увидите, а батюшку замечательного вы не увидите, который проводил экзамен с Луи Паме и засыпал его. Вот. А будет здесь будет Иван Иванович Метелкин, это тот переводчик французского, который не знает французского, но которого навязали в таможне нашему французу, ну, чтобы он, как говорится, за ним наблюдал.
2: Да.
1: Обычно, да.
2: Это надо сказать, что ты замечательно это подметила. В России ничего не меняется, абсолютно. Все то же самое, вы сейчас это увидите. Те же вопросы, те же приставания, то же недоброжелательство к иностранцу и обязательно человек, который будет приглядывать. Давайте посмотрим.
3: Путешествие было трудным. По железной дороге Жан Леру добрался из Парижа до Санкт-Петербурга. Была дотошная проверка документа со множеством вопросов, на которые нужно было ответить письменно. Офицер с короткими усиками на непроницаемом лице, явно из третьего отделения, пробежал глазами заполненную бумагу.
4: Таможня.
5: Русский-то вам зачем? Для чего? С какой целью?
4: Был знаком с великим русским писателем.

0: Немецкая. Оригинально. Но больше, чем уверен, недостаточно. Надеюсь, вы не будете возражать против маленького экзамена. Без надежного знания русского языка вы не сможете путешествовать. Вас могут ограбить, обмануть, не туда завести. Мы не смеем подвергать иностранца стольким опасностям. На дворе 1898 год. Новому царствованию всего 4 года. Порядок и спокойствие в империи нуждаются в надлежащей поддержке. Посему при полном невладении или недостаточном владении русским языком мы обеспечиваем прибывших к нам иностранцев своим переводчиком, весьма знающим и благонадежным. Вот пока посидите вот здесь, отдохните с дороги, а мы соберем комиссию и вас проэкзаменуем.
1: На следующее утро офицер с усиками подвел к нему тощего, сутулого человека неопределенного возраста с отвислым красноватым носом и бегающими глазками.
0: Это Иван Иванович Метелкин, наш переводчик с французского.
2: Здравия желаю, ваше благородие.
3: Да, Симочка, я еще не назвала, конечно, Игоря Черниса. Это новый член нашей труппы. Его привела Аня Варпаховская. Они оба из Монреаля, из Канады. Вот. Игорь очень пришелся к нашей команде. Не сразу. Ему пришлось трудно. И мы, так как должны были его понять и помочь в чем-то. Но он, по-моему, очень хорошо сыграл Жена Леру.
4: Да, мне тоже кажется. Да, очень даже с неким французским налетом в речи.
3: Они французы там в Монреале с Аней.
4: Ирочка, мы уходим сейчас на небольшую рекламную паузу, друзья мои, я к вам тоже обращаюсь. Оставайтесь с нами, мы продолжим знакомство вот с новой пьесой и постановкой «Письма Варвары».
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
10: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
11: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
11: Информация к этому часу.
13: У микрофона Лена Вишневецкая. Искусственный интеллект становится новым риском для мировой финансовой системы. Глава Совета по финансовой стабильности Эндрю Бейли сегодня предупредил министров финансов стран Большой Двадцатки. Развитие мощных систем искусственного интеллекта способно резко увеличить скорость и масштаб кибератак. Особое беспокойство вызывает зависимость банков и финансовых организаций от небольшого числа крупнейших технологических компаний. Регуляторы призывают страны срочно усиливать системы защиты. Индонезия ведет борьбу с масштабными лесными пожарами на фоне чрезвычайно сильного Эль-Ниньо.

0: В августе зафиксировано более 9 тысяч очагов возгорания, значительно больше, чем в августе катастрофического 2015 года. Для тушения применяют авиацию и искусственное вызывание осадков. Особенно сложная ситуация складывается на острове Борнео, где горят торфяники. Ученые предупреждают о стремительном ухудшении состояния коралловых рифов планеты. Согласно опубликованному сегодня международному исследованию, периоды между массовыми обесцвечиваниями кораллов сократились с нескольких десятилетий всего до 5-6 лет. Последнее глобальное обесцвечивание затронуло 77% районов коралловых рифов. Ученые говорят, что экосистемам все чаще просто не хватает времени на восстановление. Медики и городские власти обращают внимание на увеличение числа случаев заболевания корью и вновь напоминают о необходимости вакцинации.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дорогие друзья, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Сегодня у нас встреча очередная с Ириной Чайковской, главным редактором и издателем интернет-журнала «Чайка» и руководителем, автором, режиссером зум-театра «Чайка». Это, я сказала бы, вот в нашей, так сказать, русскоязычной компании нашей, по всей стране, мне кажется, это большое явление. Потому что на таком уровне возник театр, который совершенствуется и совершенствуется, и совершенно в удивительной форме. Сегодня, который смотрят огромное количество зрителей по всему миру. Мне приходилось участвовать и в спектаклях, и спасибо Ире, она приглашала меня на какие-то выступления, и я видела, что люди смотрят со всего мира. И это большое достижение. И вот так как это все очень плодотворно, очень качественно, талантливо, поэтому это пользуется успехом, и я с огромным удовольствием вновь приглашаю Иру. Ирочка, здравствуй вновь.
3: Спасибо, Симочка, опять за представление. Да. Ну, и рада очень, что ты заинтересовалась. Лицо, что да, ты у нас абсолютно. Играла, да. Вот, что ты всегда интересуешься. Я надеюсь, что и наши зрители теперь, те, кто не знал, будут знать и смотреть.
2: Я ни в коем случае, друзья мои, не... Может, это звучит очень комплиментарно. Я не скрываю своих чувств. Да, мы с Ириной подружились, мы близкие люди уже давно. Но это не является причиной того, что я с удовольствием беседую с Ириной в эфире. Потому что она человек в какой-то степени уникальный. И писатель, и драматург, и теперь уже и режиссер.
3: Ну, спасибо, Сим. Ладно, не будем множить.
2: Нет, Ирочка, не останавливай меня, пожалуйста. Поэтому я... Хочу сказать, что я считаю, что появление интересного человека, который привнесет нечто новое в наше знание, это всегда очень важно. И поэтому вот у нас письма Варвары. Удивительный сюжет, где вдруг выясняется, что у Тургенева был сводный брат. И вот на фоне этого Ира, значит, создает совершенно оригинальное произведение.
3: Ира. Да, Симочка, вот одно уточнение. У Тургенева, конечно же, под знаком Тургенева родился и рассказ, и инсценировка, но героя зовут не Луи Паме, а Эжен Леру, а Тургенев прочитывается под именем Иван Сергеевич Сурдин. И тоже это мои персонажи, это не исторические личности в полном смысле.
2: Но сюжет, сюжет...
3: Я считаю возможным свой вымысел как-то внести в развитие сюжета и в развитие характеров.
2: Но это не важно, какой импульс, главное, что это выглядит. И здесь всегда очень интересно, насколько должны быть реалистичны эти события, насколько реалистично должны выглядеть персонажи.
3: Ну, я надеюсь, что они выглядят реалистично. Мне кажется, что иначе бы и актеры не чувствовали себя так комфортно. Угу. Так и Аня, которая в роли мадам Лазаревской, по-моему, прям распустила перышки свои. Так ей эта роль подошла, так она хорошо ее играет. Вот. Ну и Жан Леру, наш Игорь Чернис, сказал, что он новичок, но он вошел в этот коллектив. Вот. А такие, как Фима Сомин, это просто очень гибкий актер, который вот тут нашего Метелкина, выдуманный персонаж Иван Иванович Метелкин, это переводчик, так сказать, не знающий языка. Вот. Но он его замечательно сыграл, там не очень много слов, но появления есть, они все необыкновенные. Его, как сказать, напарница получилась, эта служанка мадам Лазаревской Ксюша, вот Виктория Макаревич, тоже должна еще раз сказать, что очень талантливая, тоже здесь появляется очень, так сказать, мельком, и вы ее увидите очень там в коротком кадре, но сыграла именно то, что мне хотелось.
2: Ир, ну давай не забегать вперед. Это другое. Давай мы сейчас посмотрим замечательный совершенно фрагмент в столовой мадам Лазаревской и Жен.
3: Давай.
2: Это Аня Варпаховская, изумительная. Давайте посмотрим.
4: Да. Прошу покорно садиться.
5: Merci beaucoup, мадам. У вас, мадам Лазаревская, всегда такая жара. Вы знаете, лето в Париже тоже жаркое, но днем можно гулять по улицам. Здесь же это невозможно.
4: А чего же? Некоторые гуляют. Правда, обычно это люди низкого сословия. Ой, все говорят, что в этом году жара какая-то особенная. Однако такие разговоры, по моим наблюдениям, возникают каждое лето. Ободряет одно. Через полчаса жара спадет, и мы откроем окна. Вы, господин Леру, проделали такой длинный путь. Что вас привело в нашу глухомань? А вы мне писали, что хотите познакомиться с письмами моей бабушки. Я не очень поняла, с какой целью.
5: Письма вашей бабушки, мадам, мне нужны только с одной целью. Она была в переписке с Варварой Сурдиной, а та могла поделиться с ней своей тайной. «Le secret de ma naissance» — «Тайной моего рождения».
4: Да, я понимаю, месье Леру. Мы хотели бы выяснить, являетесь ли вы сводным братом нашего уважаемого классика? Но у нас дворянские тайны запрятаны глубоко. Вряд ли вам удастся вывести их наружу. У нас говорят, концов не найти.
2: Какая прелесть, она просто завораживает.
3: Да,
2: просто, Анечка, оторваться невозможно. Да.
3: Анечка необыкновенная.
2: Ир, ну я должна опять же сказать тебе, что я тебя пытаюсь все время вытащить на, так сказать, не на механику даже, наверное, более точное слово, рождение вот этих персонажей и диалогов, и монологов. Ведь каждый драма, театр, и особенно твой, в котором есть только слово, здесь очень важно, как человек разговаривает, какие слова употребляет, по которым сразу вычисляется его, так сказать, интеллектуальный уровень, или это, там, при том, в данном случае, дворяне, или это простой человек и так далее. Ты владеешь всем этим, или это тоже голоса у тебя? Как это у тебя происходит?
3: Ну, как владеешь? Так, ну, если я тебе скажу, что я иду за этим, ну, это, в общем-то, известный процесс. И, наверное, механически это нельзя воспринимать, что это, в общем-то, писатель с помощью какой-то математики это все складывает. Оно происходит само собой, и часто уже также, так, помимо моей воли. Ну, куда денешься? Иду за ними.
2: Это мы можем вспомнить, это то, что говорил Пушкин. Помнишь, в письме он написал? Знаешь, ну, что, да, что вытворила, да, моя Татьяна?
3: Выскочила, ну, удрала у него даже такое.
2: Да, выскочила слово, замуж. Удрала, да. Да. Вот это, наверное, то, что людям, которых не посещает дар драматурга и писателя, наверное, трудно это понять, но в любом случае ты этим обладаешь, безусловно. Давайте посмотрим еще один фрагмент, где вот эти два очень странных персонажа, Ксюша и Метелкин, на скамейке у горы. Ну, надо сказать, Ксюша – это, так сказать, она состоит при помещице, да, она ее помощница.
3: Да, только здесь их в самом конце только мы увидим. Да. А в начале будет видео. Ну, в начале мы увидим наших основных героев, главных. Да. Мадам Лазаревскую и Эжена Леру на скамейке. Потом будет такая эротическая сцена массажа, да, которую мы сделали как видеокадр. И мы здесь это практикуем в этом спектакле. Тут много очень видеокадров, и спасибо нашим режиссерам с мест. Тут три режиссера, оператора, которые нам помогли с видеокадрами. И мы их называем в титрах. Вот. А Ксюша и Метелкин, они появятся в самом конце.
2: Ну, тоже очень знаменательно появятся.
3: Да, давайте колоритные фигуры, да.
2: Давайте посмотрим.
6: На скамейке.
5: Мадам, однако время идет к полудню. Наши собиратели ягод задерживаются. Нужно ли их ждать?
4: Вы правы, месье Леру. Пойдемте к дому. Видно, ягоды хорошо уродились. И Ксюша с вашим, с господином, ну, с вашим помощником увлеклись собиранием. Не будем их ждать. Ой! Ах, боже мой, моя нога, месье Леру, моя левая нога.
5: Саки се пасе, что случилось, что с ней?
4: Она затекла и онемела, это со мной бывает. Идите в дом, господин Леру, а я буду ждать Ксюшу. Господи, она помассирует мне ногу, это единственное, что мне помогает.
5: В этот момент что-то мне сказала: вот твой час, не пропусти. Мне показалось, что в этой ситуации я могу себе позволить некоторую фамильярность. Мари, Монанж, я берусь помассировать вашу ногу лучше всякой Ксюши. За 20 лет супружеской жизни я освоил все тонкости массажа.
4: Вы? Как можно? Нет, да, нас могут увидеть, нет.
5: Здесь безлюдно, Монами, не беспокойтесь.
4: Ой, нет, не нужно, как можно. Я сейчас встану, ноге уже лучше.
5: Она попыталась привстать со скамейки и, наверное, упала бы, если бы я ее не поддержал. Опершись на мою руку, она сделала шаг, и мы медленно, черепашьим шагом двинулись в направлении усадьбы. Причем моя дама сильно припадала на ногу и издавала стон при каждом движении. Собиратели нагнали нас у самых дверей. Их бидончики были пусты. Сами они имели вид весьма жалкий. Ксюшин балахон был разорван и испачкан грязью, как и панталоны Метелкина.
4: Вы в таком виде? Ксюшенька, что случилось?
7: Ну, это самое, упали с горки, ягоды рассыпались. Придется идти еще раз.
5: И она быстро шмыгнула мимо нас в проем двери. За ней прошмыгнул Жан в квадрате.
2: Ирод, какая замечательная девочка, эта актриса.
3: Ну, видите, это только один маленький кадр.
2: Просто, да. Смотри, сразу видно характер, лукавство, вороватость, простолюдин. То есть
3: вот она
2: столько...
3: умеет вот таким одним штрихом, причем совершенно разные роли. Увидите ее в наших нескольких спектаклях, последних она включилась в последние. Угу. И они совершенно, по-моему, вот с этой девочкой мы получили просто подарок.
2: Да, это
3: наша
2: правда.
3: Наша труппа получила подарок.
2: Скажи, пожалуйста, ну вот ты все переводишь, как правило, прозу в диалоги. Что наиболее трудно?
3: Нет, не перевожу.
2: Нет? А что наиболее трудно?
3: Сами собой возникает.
2: Диалог сам собой возникает?
3: Конечно.
2: Ой, как интересно. То есть ты сначала написала прозу, а потом у тебя они начинают звучать как диалог.
3: Да у меня в рассказе полно диалогов, поэтому там не надо особенно... У меня много диалогов в самих рассказах. И когда я делаю инсценировки, я в основном беру вот эти диалоги. То есть больших усилий не стоит.
2: То есть ты, я так понимаю, что даже в писательстве, в прозе ты остаешься драматургом.
3: Конечно. Я же пояснила, да, конечно.
2: Скажи, а вот... К тому же, что еще я всегда отмечала с большим интересом и удовольствием, особенности речи, которые всегда, опять же, в свете такой ограниченной возможности зум-театра, должны быть очень яркие. То есть по речи можно понять, какого происхождения этот человек. Это я подвожу вот к этому фрагменту, где диалог Сурдина и старичка-лавочника по поводу...
3: Еще один прекрасный наш актер.
2: Да, Момо.
3: Даже он чуть старше Бориса Михайловича.
2: Да.
3: Это Аркадий Барский, наш замечательный актер. Он не только здесь играет, смотрите его. И я хочу сказать, что меня очень хвалили за то, что вот есть это отступление. Оно впрямую как бы не, сюжета не касается. Это разговор внутри, ну, как бы в музее. Возникает музей Сурдина, заходит разговор, вы увидите, о Муму, и меня очень благодарили многие зрители за то, что в детстве они мечтали, что Муму не утонула,
2: выживет,
3: что она осталась жива, и что я ей даровала жизнь. Вот, посмотрите, да.
2: Давайте посмотрим этот фрагмент.
6: Знаешь, я уж много лет здесь не проживаю. Вот сейчас из Германии приехал.
8: Да я книжку вашу до дыр протер. И собачку, про которую вы написали, что она утопла, спас и на дворе держал.
6: Какую собачку?
8: Да мумушку. Я ее опосля уже жесткой окрестил. Она вовсе не утопла. Я тогда мальцом был, заметил, что дворник злое дело задумал с собакой. Побег за ним, спас животную от утопления и у нас на дворе на цепку посадил. Жучкой ее окрестил. Иван Сергеевич на это ничего не сказал. Улыбнулся на прощание, взял коробочку и был таков.
3: Да, еще надо назвать Марка Чуйского. Это вторая его роль. Наверное, кто-то узнал, а кто-то и нет.
2: Конечно.
3: В «Таможеннике».
2: Конечно.
3: Вот это вторая роль. Это Иван Сергеевич Сурдин, того же нашего актера.
2: Ира, ну вот наше время летит, как всегда. Я хочу, чтобы мы увидели финал.
3: Да.
2: Но я должна тебе опять сказать, не ругайся, что я опять как бы хвалю. Я не хвалю. Я удивляюсь. как тебе удается закручивать сюжеты, особенно в конце. Это что-то вообще невероятное. Совершенно неожиданным образом. Все это комически, трагикомически, драматически, но каждый раз это совершенно неожиданные повороты. Как тебе это удается? Голоса опять, голоса?
3: Ну, наверное, так и удается. Я не знаю, оно само приходит к этому концу. Сима, не вынуждай меня придумывать, я не знаю.
2: Ну, все, ты ответила. Это спускается сверху. Давайте посмотрим.
9: Столовая.
5: К моему удивлению, стол не был сервирован, и мадам не было на месте. Как правило, к 7 вечера, часу ужина, я находил ее за сервированным столом с нетерпением меня ожидающую. Немного поколебавшись, я сел за стол и стал ждать. Кто-то же должен прийти, или мадам, или слуга. Подошел слуга. Он подал мне запечатанный конверт.
10: Арне просила вам передать этот конверт. Что господин хочет на ужин? Рыбу или бифштекс?
5: А, я бы предпочел бифштекс. Однако сегодня я один. Барыня запаздывает?
10: Она приболела и ужинать будет у себя.
5: Я распечатал конверт. Внутри была записка.
11: Быстрым, неровным почерком Мария Николаевна сообщала о катастрофе. Шкатулки на месте нет, как нет ее фамильных драгоценностей. Об их местоположении знала только Ксюша. Ее тоже нет на месте. Слуги говорят, что видели ее около полудня с господином Метелкиным. У обоих руках были саквояжи. Похоже, они направлялись к станции железной дороги, проходящей неподалеку. Сама она лежит с высокой температурой, в лихорадке, как от всего случившегося, так и от последствий давящего ужасного ливня.
5: Слуга принес мне бифштекс, но есть я не мог и покинул столовую. В своей комнате, посмотрев вещи в дорожном саквояже, я не досчитался белья, а именно двух пар мужских трусов и ночной пижамы. Также был украден большой флакон с фиалковой эссенцией, которую с молодости, по совету Сурдина, я заказывал в парфюмерной лавке Леграля. Деньги и чековую книжку я всегда ношу с собой. Так что вор Метелкин мог утащить только то, что ему приглянулось из моих вещей.
2: Наша программа пролетела, и я очень хочу пожелать, чтобы у тебя было как можно больше поклонников твоего театра и как можно больше профессиональных актеров или театров хотели бы ставить твои пьесы. Это все же всегда для драматурга очень важно.
3: Спасибо за пожелание. Да. Спасибо.
2: И я желаю вам дальнейших успехов. Очень надеюсь на дальнейшие наши с тобой встречи, чтобы было здорово. Саше, твоему мужу замечательному, потрясающему, огромный привет. И всего доброго. До следующих встреч.
3: До встреч.
12: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость – ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры – грузинский ресторан «Убани», Advanced Cosmetology Educational Center, Ашиана Сиэте, 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон» 718-266-33-93.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Активность мозга во время глубокого сна может быть связана с более медленным прогрессированием болезни Альцгеймера. К такому выводу пришла международная группа ученых. Особое внимание специалисты уделили двум типам электрической активности, характерным для глубокого сна без быстрых движений глаз. Эти сигналы участвуют в обработке и закреплении воспоминаний и помогают координировать работу различных областей мозга. Ученые обнаружили связь между уровнем орексина, нейромедиатора, регулирующего сон и бодрствование, и дальнейшим течением болезни. Более высокая концентрация орексина в спинномозговой жидкости была связана с более выраженным ухудшением состояния в течение последующих 3 лет. Исследователи предполагают, что качество глубокого сна может играть важную роль в поддержании работы мозга при болезни Альцгеймера. Ранее нарушения сна связывались с накоплением в мозге бета-амилоида и тау-белка, характерных признаков заболевания. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Davidson Radio. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
9: Davidson Radio.
1: Davidson Radio.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы в творческой гостиной. У микрофона ее ведущий Александр Соколов, а за звукорежиссерским пультом наш неизменный звукорежиссер Акмаль Тахиров. Творческая гостиная для творческих людей. И если, например, вы считаете себя творческим человеком, интересным для многих, или знаете о таких людях, хотели бы поделиться информацией о них, напишите мне на e-mail rusdela@yahoo.com. rusdela@yahoo.com. А сегодня у нас гость – детская поэзия. Детские стихи пишут гораздо реже, чем взрослые. И при этом, к сожалению, большинство авторов пишут так называемые детские стихи, а на самом деле только паразитируют на псевдодетских образах и темах. Мыслить, как мыслят и чувствуют дети, совсем непросто. Для этого надо обладать определенным талантом. 20 лет назад я проводил на интернете литературные конкурсы по разным тематикам. И вот среди прочих был конкурс стихов для детей. Вообще так называемые детские стихи не всегда стихи для детей. Нередко эти стихи, они больше для взрослых, просто с детской тематикой. Или стихи о детях. Нужен особый талант, чтобы писать детские стихи. Именно на них, как на оселке, проверяется, графоман написал стих или истинный поэт. И с тех пор запали мне в душу стихи двух авторов. Широко известной, достаточно широко известной Ренаты Мухи и менее известной Любови Мирошниковой. Я тоже писал короткий период стихи о детях и для детей, но это в основном было в краткий период. Выплеснулось и угасло. Это явление напоминает мне Камчатку, где я побывал с экспедицией географического факультета Московского университета. Но все знают, что Камчатка – край гейзеров. А гейзеры там настолько разные, одни фонтанируют постоянно, другие – импульсами, третьи отфонтанировали и загасли. Вот у меня был тоже такой период, когда я... Вот почему-то пошли детские стихи, год, может быть, там, давно это было. Потом я, конечно, отдельно и писал, но вот такого фонтана больше не было. И я хочу познакомить вас с некоторыми из них, но я не сам почитаю, а я поставлю запись чтения стихов моим внукам. Тогда ему было 8 лет, Николас его зовут. И вот, по-моему, он лучше меня справился с этой задачей. Поставьте, пожалуйста, Акмаль, первый файл, погромче немножко.
11: Я вышел с Лошиком гулять, а Коля с пистолетом. Смотри, какая рукоять, похвастал я секретом. Нажми на кнопку, посмотри, но лезвие не с места. Он только заржавел внутри, сказал я Кольке честно. А у меня зато пистоль! Похвастал влажно Колька. Почти как настоящим сталь, но не стреляет только. Такой, сказал я, пистолет, и выбросить не жалко. Твой мужик, Колька мне в ответ, давно пора на свалку. Друг другу мы кричали, врешь! Чуть даже не подрались. Мы спорили, чья лучше лечь, а после обменялись. На зубье куст смородиной есть круглая нора. Перед нею настороженно наш кот сидит с утра. Кот хочет познакомиться с мышиной семьей. Но что-то беспокоится мышата под землей. Кот хочет поздороваться и лапки им пожать. Но мыши не торопятся наружу выезжать.
12: Аты-баты, аты-баты, мы шагая, как солдат. Брат фуражки, я ценю, желтые звездочки на нем. Я тяну, тяну носок, брат ее наискосок. Я считаю, раз, два, пять, брат не хочет отставать. Вот диван он шагнул, вот он держится за стул. Что-то сбился он с дороги, расползлись у брата ноги. Он лежит, а я смеюсь, я лететь не боюсь. Я велю ему подняться, он обязан подчиняться. Встал, пошел, опять упал, носом по полу попал. Очень скользкий пол в квартире. Брату год, а мне 4.
11: Огурец и помидор завели на грядке спор. Кто в салате больше нужен? В доме собирали ужин. Овощей набрать во двор. Вышел дедушка Егор. Оказались мешки рядом. Красный брат с зеленым братом. Чем закончился их спор, неизвестно до сих пор. Но слыхал я столько о куску, что салат был очень вкусный. Мальчуга на ванне, карманы в куртке есть. Волшебных два кармана, сокровищ в них не счесть. Там в нем лежат стекляшка, пилинка и вилок, шуруп, стальная бляшка и сломанный брелок. В другом лежат ракушка, печенье и значок, перо, сверло, катушка и циркуль и крючок. Ну вот, как-то явился один железный гость. От ручки самоката кривой и острый гвоздь карманом понемногу прорвал кривой ногой и спрыгнул на дорогу, качнувшись раз в другой. Потом исчезла бляшка, а вскоре вслед за ней шуруп, брелок, стекляшка и несколько камней. В другом кармане дырку проделало сверло, и карандаш и циркуль с собой увело. В течение недели почти на килограмм карманы похудели, и пусто стало там. Но отказалась мама карманы зашивать и, пряча сына прямо, находки под кровать. Родителям неясно, зачем они ему, а это все известно лишь Ване одному.
10: В штате Нью-Джерси проживает замечательный поэт и писатель Юрий Солодкин. Наряду с огромным количеством взрослых стихов и умных, ироничных четверостиший, он пишет и детские стихи. Он уже выпустил 9 детских книг с прекрасными иллюстрациями новосибирской художницы Любови Лазаревой. Их можно найти и купить на интернете. Давайте послушаем часть детских стихов из одной из книжек, которая называется «Ни конца, ни края», доктора физико-математических наук, профессора, нашего соотечественника и гражданина Америки Юрия Солодкина. А я надеюсь, что когда-нибудь он согласится предложить нам свои взрослые стихи. Ну, мы работаем над этим. А сейчас второй файл, стихи Юрия Солодкина, детские.
13: Вступление. Чудо есть на белом свете, это чудо знаю я. Ты родился на планете под названием Земля. Интересно все иного в мир открытому уму. За любым ответом снова возникает «почему?». По земле бегу бегом, так чудесно все кругом. И вопрос мой ждет ответа, почему Земля планета? Потому что шар земной и с тобой, и со мной по окружности он мчится, в центре солнышко лучится. Солнце — это тоже шар, от него безумный жар, но от нас в такой дали, что тепло лишь для Земли. В этом солнечном тепле все возникло на Земле. Мы с тобой, моря, леса, вот такие чудеса. Посмотри, малыш, в окно, за окном уже темно. В небе звезды и луна между звездами видна. Звезд мерцание в лунном свете. Кто рассыпал звезды эти? А луна горит огнем? А куда уходит днем? Как и шар земной, луна тоже шар большой она. Как земля вокруг солнца кружит, так вокруг земли луна. И земле веками служит верным спутником она. Своего свечения нет, отражает солнце свет. Серебристая луна и пуста, и холодна. Так случилось ненароком, повезло тебе и мне. Если днем мы к солнцу боком, ночью боком мы к луне. А теперь бегом в кровать, по ночам должны все спать. Спать не хочется до слез. Ну, еще один вопрос. Кто узнать хотелось мне бы, звездами усеял небо? Звезд немало, и они солнцу нашему сродни. Горячи и велики, но безумно далеки. Тот от них, что видим свет, шел до нас немало лет, и его совсем немножко попадает нам в окошко. Но достаточно вполне видеть звезды при луне. Если солнце, то при нем исчезают звезды днем. Слишком ярок солнце свет. Звезды есть, но будто нет. А вопрос возник опять. Все, закрыл глаза и спать. Если б мы с тобой могли обойти вокруг Земли, топать было бы не лень 40 километров в день. Нам тогда идти по ней 1000 пришлось бы дней. Это значит, для похода 3 понадобится года. И везде своя краса, и пустыни, и леса, реки, горы и моря. Все для нас, и все не зря. Заключение. Только нам еще не ясно, ни конца, ни края нет. Если не живешь напрасно, ищешь на вопрос ответ. Лишь найдешь, за ним другой не дает покоя. Снова думай, дорогой, почему такое?
10: Хоть я и не объявлял о том, что мы открываем линию, но кто-то там настойчиво к нам рвется. Давайте попробуем взять звонок. Слушаем вас. Алло. Нет, не слышно. Ну что ж, друзья, пишущих детские стихи не так много, но и не так мало. Вот в России было и существует до сих пор специализированное издательство «Детская литература», которая не только выпускает детские книги большими тиражами, но еще и способствует их распространению. Можно сказать, кормит издающихся там авторов. А в Америке мы предоставлены сами себе. Выживаем за счет побочного труда. Я не знаю таких поэтов, которые, или писателей, которые живут на свои гонорары. Все чем-то занимаются. Это поэтому издать книжку можно за собственный счет, но еще большая проблема ее распространить, продать. Это большая проблема. Особенно учитывая, что среди истинно творческих людей, мало встречающихся, встречаются одновременно и удачные бизнесмены. Но, как говорится, не будем о грустном. Давайте познакомимся еще с несколькими авторами. Вот, например, Рената Муха. Она родилась в Одессе в 1933 году. И ее творчество отличает необыкновенная искренность, парадоксальность мышления, юмор, поэтический взгляд на мир. В 1936 году семья, отец у ней был военным, а мать преподавателем, переехала в Харьков, откуда в 1941 году отец ушел на фронт, а она с мамой эвакуировалась в Ташкент. Они приехали в Ташкент в октябре 1941 года, а в 1944 уже вернулись в Харьков, где Рената окончила университет, аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию. Она работала на кафедре английской филологии Харьковского университета в должности доцента. Занималась исследованием в области английского синтаксиса, опубликовала свыше 40 научных работ в Советском Союзе и за рубежом. Потом переехала в Израиль в 1995 году и преподавала уже там английский язык в университете такого городка Бершева, который, как мы знаем, один из городов, подвергшихся нападению арабских террористов. Стихов она ни в детстве не писала, ни в юности, ни в ранней молодости. Писать начала поздно, но зато как она написала. В принципе, возможно, много говорить о качестве стихов, как можно много раз говорить «сахар», «сладко», но ничего не почувствовать. А можно один раз попробовать. Вот после перерыва мы включим запись ее стихов. А сейчас я хочу сказать, что в конце передачи, я надеюсь, что к нам присоединятся радиослушатели, и мы подключим их, и, может быть, они расскажут нам о каких-то творческих людях, которых они знают, или прокомментируют как-то сегодняшнюю передачу поэтов, которые прозвучат еще в этой передаче. Вот. И если кто-то пропускает какую-то нашу передачу и хочет ее, так сказать, послушать потом, то это можно сделать на моем YouTube-канале, который прям так...

0: этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Люди, которым легче сохранять концентрацию, могут лучше переключать работу разных нейронных сетей мозга в зависимости от сложности задачи. К такому выводу пришли исследователи технологического института Джорджии. Оказалось, что у людей с лучшим контролем внимания мозговые сети меняли характер взаимодействия именно при повышении сложности задачи. В частности, сеть, связанная с внутренними мыслями и мечтаниями, сохраняла связь с системой управления вниманием при небольшой нагрузке, но при выполнении сложного задания они резко разделялись. Такая способность помогает мозгу подавлять внутренние отвлекающие факторы, когда требуется максимальная концентрация. Исследователи также обнаружили связь между системой управления вниманием и голубым ядром, небольшой областью мозга, которая вырабатывает норадреналин и участвует в регуляции бодрствования и когнитивных процессов. Во время самой сложной задачи у наиболее внимательных участников активность этих областей синхронизировалась. Авторы предполагают, что способность хорошо концентрироваться может быть связана не просто с более высокой активностью мозга, а с его умением гибко перестраивать взаимодействие нейронных сетей в зависимости от требований задачи.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
0: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: Книжкина колыбельная. За окошком ночь настала, где-то вспыхнули зарницы. Книжка за день так устала, что слипаются страницы. Засыпают понемножку предложения и слова, и на твердую обложку опускается глава. Восклицательные знаки что-то шепчут в тишине, и кавычки по привычке раскрываются во сне. А в углу, в конце страницы, перенос повесил нос. Он разлуку с третьим слогом очень плохо перенес. Недосказаны рассказы, недоеден пир горой. Не дойдя до этой фразы, на ходу заснул герой. Перестало даже пламя полыхать в полночном мраке, где дракон с одной драконшей состоит в законном браке. Никого теперь не встретишь на страницах спящей книги, только медленно плетутся полусонные интриги. Дремлет юная невеста по дороге под венец, и заснула середина, и начало, и конец. Таракан. Жил в квартире таракан, в щели у порога. Никого он не кусал, никого не трогал, не царапал, никого не щипал, не жалил. И домашние его очень уважали. Так и жил бы таракан жизнь со всеми в мире. Только люди завелись у него в квартире. Короткие стихи. Семейная драма. В семье осьминогов ужасная драма. За завтраком ссорятся папа и мама. А бедные детки стоят на пороге и просят родителей взять себя в ноги. Диетическая ссора. Как много на свете жестоких разлук. Поссорились как-то морковка и лук. И грозно морковка сказала врагу: «Ну ладно, мы встретимся позже в рагу». Улыбка. Вчера крокодил улыбнулся так злобно, что мне до сих пор за него неудобно. Яйцо.

0: все утро в зеркале яйцо глядит и думает уныло. Так где кончается лицо и начинается затылок? Ученый. Один наш ученый от всех по секрету считал, что зима холоднее, чем лето. Но как-то, гуляя по зимней аллее, он понял, что все-таки лето теплее. Просьба. Я вас очень прошу, написал мне чудак и поставил в конце вопросительный знак. Собаку обидели. Я с ними делил и радость, и горе. Зачем же такое писать на заборе? А если для них я действительно злая, я больше не буду. Пусть сами и лают. Кровать. А где продается такая кровать, чтобы рано ложиться и поздно вставать?
1: Друзья мои, вы только что прослушали стихи замечательной поэтессы, не так несколько лет назад ушедшей из жизни, Ренаты Мухи. Любовь Мирошникова, другая поэтесса детская, не так известна, как Рената Муха, но я считаю, что она не менее первоклассный детский поэт. Как и у Ренаты Мухи, стихи ее органичны, естественны, без вымученных попыток удивить и рассмешить. И я думаю, что они порадуют не только слух детей, а также и взрослых. Детскими поэтами не рождаются, как и писателями и поэтами вообще. А вот так, как они становятся поэтами или детскими поэтами, это загадка природы. Сама Любовь Мирошникова родилась в 60-м году в городе Краснодаре, в семье совсем простых сельских тружеников. Мама работала заведующей столовой в селе, отец работал бригадиром слесарей теплично-парникового хозяйства. Свое первое стихотворение Люба написала в первом классе, но главным и любимым занятием будущей кубанской поэтессы было пение. Она даже была принята в Краснодарскую краевую филармонию в качестве солистки женского вокально-инструментального ансамбля «Кубаночка». И это при том, что музыкального образования у Любови Мирошниковой не было. Но карьера певицы длилась недолго. Для нее был уготован иной путь. Вновь и всерьез поэзия пришла к ней нежданно, когда она стала писать стихи для своих детей. Ее детские стихи нравились не только ее детям, но и другим людям. И она начала посылать их газеты, журналы, и их начали печатать. Потом она поступила в литературный институт, стала лауреатом многих конкурсов, и в том числе победителем в номинации «Детская поэзия» в литературном конкурсе «Неизвестные поэты России», который я проводил на интернете. Давайте с вами послушаем стихи Любови Мирошниковой, детские стихи. Пожалуйста, Акмаль.
0: Незадачливый червячок. Плыл листик, будто челночок. На нем свернулся червячок. Впервые в жизни он жалел, что дырку в листике проел. Теленок и корова. Шли теленок и корова. Хоть теленку мать сурово повторяла «му, да му», было весело ему. Летний снег. Жарким летом на лугу муравей увяз в снегу. Уселись на завалинках сороконожки в валенках. А снежинки все летают и на солнышке не тают. Белым бело по всей округе от одуванчиковой вьюги. Тайна. Тайна есть в реке большая, коль от дедов до внучат, никому не разглашая, рыбы про нее молчат. Про солнышко, про Алочку и эскимо на палочке. Таяло у Алочки эскимо на палочке. Это солнышко само съесть решило эскимо. Хитрый глаз сощурив, Алла солнцу ласково сказала: «Отчего ж ты, солнышко, не жалеешь горлышко? Заболеешь ты ангиной, кто тебе даст чай с малиной? На ночь сделает компресс, ты ж одно среди небес. Чтобы лучше было всем, эскимо сама я съем». Горе-почтальон. Согласитесь, из улитки просто горе-почтальон. Принесет она к калитке телеграммы и открытки суток через миллион. Ученый-медведь. Много Мишка книг прочел, все про пчел, про пчел, про пчел. Сердитый комар. Комар на зеркале сидит, комар на зеркало сердит. Большой злодей увидел просто, что он малюсенького роста. Маленький доктор. Как у нашей Аленки кот в зеленке, пес в зеленке, перепачканный в зеленке даже нос самой Аленки. А цыпленок от Аленки убежал под кучу дров. Жуть не любит он зеленки и девчонок-докторов. О чем плачет крокодил? Горько плачет крокодил. Чем он всем не угодил, что к нему на день рождения только ежик приходил? Да и тот был почтальоном и вручил ему с поклоном телеграмму от зверей. В ней два слова: «Будь добрей». Приятный сон. По воде перед котом рыба шлепала хвостом. Выпил кот всю воду в речке, прыгнул, как с горячей печки, и давай ловить ершей, словно в погребе мышей. Даже месяц облизнулся. Кот объелся и проснулся.
1: Друзья мои, вот так с помощью таланта неравнодушных людей мы смогли с вами вернуться в наше детство с его трогательными заботами и вопросами, с его добротой и солнечностью. Я желаю, чтобы это настроение не покидало вас и придавало вам силы для взрослой жизни, ведь все мы вышли из детства. Еще раз, тот, кто пропустил передачи творческой гостиной, может найти ее их на Ютьюбе. Наберите по-русски в поисковом окошечке Александр Соколов, и в скобочках обязательно напишите «Кацо», и это сразу вас приведет в творческую гостиную. А сейчас я предлагаю желающим сказать пару слов, набрать наш телефон, а пока они будут собираться, наш телефон 718-303-90-90, а пока они будут собираться с мыслями, мы послушаем песню, которую на мой стих написала и исполнила Анна Гринберг. Пожалуйста, Акмаль.

0: Принимаем один звоночек. Слушаем вас.
1: Здравствуйте, Саша. Меня зовут Ольга. Мы с вами знакомы с давних времен были, вы, возможно, забыли. Мы встретились на концерте грузинской композиторши. Это была ее фамилия, замечательная была ее.
0: Олечка, быстренько говорите, что
1: ну все, я вам благодарна за вашу программу. И считаю, что ваша программа – это награда Дэвидсон Радио.
0: Спасибо большое.
1: Благодарю за внимание. Как фамилия композиторши, не помните?
0: Анна Гринберг.
1: Нет, грузинская, давно это было, мы были с вами на концерте.
0: Медея Харулидзе.
1: Харулидзе, да, совершенно верно.
0: Спасибо, Ольга, и спасибо все радиослушатели. Мы с вами прощаемся.
1: До свидания.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Америке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Тейлор Свифт пожертвовала на GoFundMe $50 000 медсестре, которая попала в автокатастрофу, когда спасала детей. Отважная женщина перенесла несколько операций. В сети появилась новая социальная сеть под названием Twitter.now. Соцсетью управляет стартап Operation Bluebird, в команду которого входит бывший юрист Twitter по товарным знакам Стивен Коутс. Twitter.now пока что находится на стадии тестирования. Ранний доступ к сайту стоит $20. В последние дни соцсеть недоступна из-за технических работ. Со стартапом судится экс Илона Маска. Axios назвал 5 самых безумных открытий из расследования OpenAI. Агенты искусственного интеллекта создали свою организацию, нарушали правила. Также они жертвовали собой. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран обменялись ракетными ударами в Ормузском проливе. Около 60 человек эвакуировали из парка Гранд-Каньон в штате Аризона из-за внезапного наводнения. Более 20 числятся пропавшими без вести. Суд в США разрешил хранить детское порно, созданное искусственным интеллектом. Билеты на открытый чемпионат по теннису в Нью-Йорке в этом году заметно подорожали из-за рекордного спроса. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 75% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Davidson Radio. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Davidson Radio. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1 350 000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1 850 000 автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Тараканы, тараканы, тараканы.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
1: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
1: 718-303-90-90.
3: На завтрак.
4: Горячие новости из главных точек планеты.
3: На ланч.
4: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
3: На обед.
4: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
3: На полдник.
4: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
3: На ужин.
4: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
3: Перезвон радио 620 AM.
4: Слушать подано.
5: Дэвид Зон Радио.
6: Мы любим Нью-Йорк.
7: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
8: Всем привет, дорогие друзья! Большой-большой привет! Приветствую вас в прекрасной студии. Дмитрий Банников вместе со мной, и я ему жалуюсь, мы стали с некоторых пор с ним большие друзья. Говорю, слушай, слетел гость, что делать? Вот буду немножко о книгах рассказывать. Расскажи о книгах. Значит, пишет он мне там Моргенштерна, Ануфриева, еще что-то. Я говорю, нет, не музыку, книги. Он говорит, это книги. А я вообще просто... Нет, не Моргенштерн, извините, «Мифогенная любовь», неправильно прочитала, очки не надела. Ну, в общем, я вообще этих книг не знаю. Так что, как говорится, верна поговорка «Век живи, век учись». У Димы недавно прошел концерт, естественно, успешный. К сожалению, я не была, но видела рилс. Просто отличная энергетика, здорово, по-другому и не могло пройти. А еще он у нас писатель. Заходите нас на Facebook, Пайк звездочки, я обожаю его читать опусы. Ну, а мы пока вернемся к нашим спонсорам. Как я уже сказала, друзья, сегодня будет разговор о книгах. И если вы книги не читаете, не слушаете по какой-то причине, все равно присоединяйтесь к нашему разговору. Возможно, что-то интересное вы для себя найдете. Но сначала о наших спонсорах. И прежде всего, это Big Apple Academy. Многие моменты с детства остаются с нами на всю жизнь. Первое слово, первый друг и, конечно, школа. Добро пожаловать в Big Apple Academy. Здесь открывают таланты через творчество. Здесь каждый голос слышен и каждый ребенок важен. 718-333-0300-2937-86-стрит. Еще не поздно записаться в школу. Например, все дети идут 10 числа, а здесь школа открывается уже в следующую среду, 2-го. Вот как здорово. 718-333-0300. Шахматы, теннис, футбол, плавание, театр, хор, радио и дебаты делают ваших детей уверенными и успешными. После выпуска без проблем эти ребятишки поступают в лучший хай-скул Нью-Йорка, но родители радуют, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и автоскул до 6 вечера. Подтверждаю, замечательная школа Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
7: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
8: И, конечно, наш прекрасный доктор Патин, к которому я сама обращаюсь как пациент, шучу с доктором, говорю, вот пришла к вам по рекламе. Ну, а если серьезно, это человек трудоголик, он сам в прекрасной форме, на него приятно смотреть, с ним приятно общаться, но самое главное, что это очень-очень знающий врач. Я говорю, доктор, ну давайте уже какие-то афоризмы, пожалуйста. Вот. Ну, вот что-то доктор стал серьезный, раньше у него такие были веселые, а теперь вот такую японскую мудрость он мне пересказывал. сказал, ну, а я, соответственно, вам. Возраст мужчины – это его дух, а возраст женщины – это ее лицо. Поэтому приходите на ботокс Доксифай, эффект от которого длится 6 месяцев, к доктору Патинону, или филлер Белофил, который является постоянным, и ваше лицо будет прекрасным. Впрочем, если вы мужчина, тоже можно прийти. Здесь нет различий по гендерному признаку. Принимают абсолютно всех. Доктор просто чудесный человек и настоящий профессионал. 718-234-67-67. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды. 7819 Бэй Парквей.
9: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
8: И, друзья, я вам хочу рассказать, конечно же, про кудесника, спасателя Игоря. Его телефон 347-444-87-66. Это компания NY Star High Tech, а Home Appliance Repair. А по-русски, если сказать, то Игорь такой вот спаситель, спаситель вашей любой бытовой техники. И что самое главное, вы приходите, и оценка, диагностика происходит бесплатно. Ключевое слово – это совершенно замечательно. Я уже устала рассказывать историю про холодильник, но я вам все равно расскажу, потому что в самую жару сломался холодильник, а там у меня было продуктов на $600. Один из наших слушателей сказал, как это можно купить в Коско на $600? Ну, а я купила один раз на $300, там не подошла мне одна лампа, поехала менять, купила еще на $300. Ну, даже, дорогой слушатель, не стала вам объяснять и вдаваться в подробности, как мне в Коско тратятся такие деньги. Есть семьи, которые тратят там гораздо больше, поэтому не понимаю, почему у вас это вызвало вопросы. А вот к Игоря мастерству вопросов никаких нет. В любое время дня и ночи Игорь ждет вашего звонка 347-444-87-66. Даже если дома все работает и еще ничего не сломалось, я вам очень рекомендую, потому что не от Игоря, а от компании, которая... не буду говорить, знаете, человека выдавать. Сказали, что вы себе следующий холодильник любой покупайте, они все бракованы и все равно сломаются. Так что, Игорь, телефон очень-очень важен. 347-444-87-66. Любая бытовая техника. И Игорь приедет и бесплатно оценит фронт работы. Очень совестливый, действительно, парень трудолюбивый, совестливый. И самое главное, я лично вздохнула, потому что ко мне все приходят мужчины больше такие и творческие люди, по стихам, а не по технике и по гвоздям. Поэтому Игорь – это просто спасение. Ну и даже если вы в чем-то разбираетесь, все равно, я думаю, надо вызывать Игоря, чтобы, не дай бог, все-таки пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник. Так было. Ну, в общем, а я приступаю к нашему с вами диалогу. Итак, поехали, залежем-ка мы на книгодиван.
9: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
8: Значит, вот так, друзья, сегодня вот сижу перед вами, потому что должен был быть у нас гость. По независящим от него причинам он не появился, но этот человек интересный, обязательно появится. Поэтому сегодня Дима Банников мне помогает, а я вам решила рассказать о книгах, которые умудрилась прочитать. Летом было немножко побольше времени. И я съездила с детьми и с друзьями в Пуэрто-Рико, и просто мне очень понравилось. Всем рекомендую. Но я еще очень люблю испанский язык. И вообще вот удобство, знаете, с каждым годом ты ценишь удобство. Никакой тебе таможни, никаких тебе обмена денег, все. Вот единственное, чуть-чуть подороже продукты, очевидно, потому что все-таки завозят. Это остров, и завозят их. То есть логистика доставки, она получается, что цена выше, но совершенно замечательный климат. Например, не буду говорить наш Южный штат, а то кто-то обидится, у кого-то там есть квартиры. И там полотенце сохнет очень-очень долго, оно практически не высыхает. Здесь вся одежда высыхает за буквально, ну, наверное, 2 часа. И такой бриз, никогда не жарко, а вот вода как раз теплая, практически горячая, чудесный океан. В общем, от души рекомендую, ну и, конечно, от души рекомендую брать с собой какие-то книги, слушать или читать, потому что, ну, и, наверное, это здорово. Если вы книги не читаете, не слушаете, все равно, возможно, я вас вот буду все равно уговаривать это делать. Но, кстати, вот когда многие блогеры, о которых я вам расскажу, уговаривают нас: ой, возьмите эту книгу в отпуск, возьмите эту книгу в отпуск. И кажется, что ты положишь в чемодан какое-то такое легкое чтиво вместе с купальником, вместе с солнцезащитными очками, какими-то там нырятельными принадлежностями. А на самом деле отпускное чтиво, оно может быть легким, но оно должно так тебя захватить, потому что когда у тебя коктейль, бассейн, такой отдых, то чтобы тебя захватил сюжет, это очень сложно. Я переслушиваю рекомендации, которые я вам даю, я переслушиваю огромное количество блогеров, книжных блогеров, о которых сегодня вам хочу рассказать. Ну, во-первых, время есть, а во-вторых, может, кто-то захочет послушать, и только потом я выбираю книгу, которую читают, потому что, еще раз говорю, на нас цунами информации идет, и выбрать что-то определенное очень тяжело. Плюс должно быть настроение обязательно для чтения этой книги. И вот я, значит, на детям подарили книгу такую я, наверное, чтобы воспитывать в них будущих бизнесменов «Бедный папа, богатый папа». Я когда-то ее давно читала, слушала, вернее, на английском языке. И, в общем, каждый вечер, чтобы не обидеть человека, который подарил эту книгу, мы, значит, слушали, как дети читают. Ну, никто ничего как-то... Вот не зашла она ни детям, ни нам. Но я не говорю от этого, что эта книга плохая. И вообще, если вы пытаетесь осилить английский язык, то мне кажется, что нужно начать вот именно с таких книг, которые тебя мотивируют, потому что там обычно очень легкий английский, и, ну, полезное дело тоже, потому что художественную литературу иногда достаточно сложно читать, особенно вот если это связано с какой-нибудь областью знаний. Также вот я вам говорю, что «Абрахам Вергезе» просто чудесная книга, которую мы обсуждали с Сергеем Аринкиным в прошлый раз. Вот на английском я не смогла читать, хотя изумительная, великолепная книга. Но такое огромное количество медицинских терминов, подробностей вот строения человеческого тела. Не то, что, вот, понимаете, рот, руки, глаза, а действительно такой медицинский подоплека в этой книге, поэтому совершенно с удовольствием прочитала на русском языке. И для тех, кто слушает книги, конечно, Клюквин, Перель, Чонихишвили, не могу выговорить никак фамилию. Вот для меня важно, какой голос читает. Также мне важно, чтобы приятный голос был, когда я слушаю радио. Для меня это важно. Для некоторых это второстепенно, но я говорю о своих предпочтениях. Надеюсь, вы меня за это ругать не будете. И сейчас, прежде чем перейти к книгам, я хотела бы поговорить о книжных блогерах, которых смотрю я, и кого бы я очень посоветовала. Умных людей говорят: нет своих мозгов, ты наберись, значит, у кого-то другого. И я с удовольствием вам рекомендую человека, это Кира Ярмыш. У нее есть подкаст, и у нее, я начала с подкастов, а оказывается, есть в Ютьюбе ее ролики. Сейчас она ведет с Анной Бирюковой, раньше она вела одна. Это сподвижница Алексея Навального. Некоторые книги рекомендовал ей он, она об этом рассказывает. И какие-то сюжеты тоже он подкидывал. То есть это она была именно его такой соратницей. И тоже она, тоже у нее был домашний арест. Во время домашнего ареста она писала книгу. И она несколько книг издала. Было издано «Медузы». Но дело в том, что пока нет озвучки, а глазами я не читаю. Я вам уже объясняла, почему. Поэтому я с нетерпением жду, когда будет аудиоверсия. Но Киру Ярмышу я вам рекомендую. Во-первых, она великолепно смотрится в кадре, она просто красотка. Там, где и красота, и ум, как говорится, Бог одарил. Во-вторых, ее рекомендации чудесные, не хуже, чем у Галины Юзефовичей. Поэтому я вам очень рекомендую, и мне очень хочется прослушать ее книги, потому что многие книговеды говорят, что книги замечательные. Я тоже так думаю, судя по ней, что какой-то ерунды она писать не будет. Вот ее «Кира, что почитать?» – так называется ее подкаст, и также называется ее ютубовские ролики «Кира, что почитать?». Иногда я слушаю Евгения Жаринова, мои друзья просто его обожают, ходят на лекции на его. Не все мне интересно, но он уж очень серьезный, сын его тоже этим занимается. Думаю, что у них очень много поклонников, для меня это просто слишком серьезно. А жизнь такая серьезная стала, поэтому Жаринова, даже у меня есть две книжки, подписанные им, прислали друзья, но не слушаю. Опять же, не то потому уважаю, кто-то говорит, что какие-то ошибки у него. Но сейчас какое-то огромное количество таких, знаете, появилось людей, называют их люди в штатском, да, которые там Анну Веленскую, что-то не так она про музыку сказала. Я так спокойненько к ошибкам отношусь, если это, конечно, не такие, типа, коза закричала нечеловеческим голосом, если какой-то... Мы все ошибаемся, надо быть людьми, поэтому вот такого огромного там, который разразился холивар по поводу Жаринова, я не поддерживаю, но его не смотрю. Слишком серьезно. Конечно, Галина Юзюпович, очень обращаю внимание. И Полина Парс, серьезная девушка, такая симпатичная, но она такая очень серьезная. Она может посмеяться, и, ну, у нее такие прямо названия даже роликов серьезные. Вот. Еще вот слушаю Веронику Тезку, но не могу сейчас найти ее канал. И периодически смотрю, что Татьяна Черниговская в свободное время, что она читает. Очень мне интересно, потому что читает она, чтобы расслабиться, не какую-то серьезную литературу, а читает она детективы. Кстати, не всегда они какие-то серьезные. И я вам, конечно же, советую. Это, между прочим, такие умные женщины, как Толстая, которым, правда, у меня к ее взглядам какие-то есть вопросы, но вот в плане книг я всегда прислушиваюсь. И она и Юзефович посоветовали Елену Михалкову. Мне все, что пишет Елена Михалкова, очень-очень нравится. Я скидываю в свой всегда Инстаграм, чтобы просто не забыть, себе напомнить и людям показать, и поэтому Михалковой у меня там достаточно много. А я думаю, что любой журналист или писатель должен себя пробовать в разных жанрах, но иногда не получается. И вот у Елены Михалковой я последнее, что прослушала, это «Черный пудель, рыжий кот» или «Свадьба с препятствием». Елена попробовала такой эдакий жанр, иронический детектив. В нем всегда блистала Донцова, которая... просто как горячие пирожки печет эти книжки. Тоже некое разочарование в политических взглядах, но об этом, наверное, нужно делать другую передачу. А сейчас мы только с точки зрения писательского мастерства говорим. И вот этот иронический детектив у Донцовой когда-то много лет назад получался достаточно неплохо. И я ее читала, как читала и Маринину, и Дашкову, и... Наэл, боже мой, ну что же с памятью такое? Татьяна. Ах, Татьяна, и не могу вспомнить, какая же фамилия у Татьяны. Она еще ведет телевизионную передачу. Ну хорошо, забыла, простите. И вот Елена попробовала себя в жанре такого иронического детектива. Я у нее читала очень много произведений. Не зашло. Мне кажется, что это был для нее неудачный опыт. Еле дослушала. Вот, ну, что называется, не ее чашка чая, как у нас, да, здесь в Америке говорят. Но остальные вещи я вам с удовольствием рекомендую. Тот же «Королевский аркан». И так, сейчас еще посмотрю, что... Я, ну, если захотите, пролистайте в Инстаграме, я все время оставлю именно ее Михалкову. Посмотри, отвернись, посмотри. В общем-то, где участвуют два симпатичных сыщика, все мне нравится. Плюс она сама когда-то работала в органах и первую книгу написала «На спор с мужем». Такие отвлекающие детективы, очень хорошие, неплохие. Поэтому рекомендую, ну, вот кроме, пожалуй, вот этого иронического такого детектива про свадьбу, не понравилось. Ну, прослушала. Не так, что прямо, ой, не понравилось. Прямо ужас какой. Так что Елена Михалкова, кто хочет отвлечься в это тревожное время, а время действительно тревожное, то очень даже вам рекомендую. И хочу рассказать о книге, которая в отпуске меня просто поглотила. Сначала я вам рассказывала про «Лисьи броды», про Анну Старобенец. Такой как реализм магический, да. Очень понравилось, просто изумительно. И затем вот книга, которая называется «Визионер». Это писательница Женя Гравис. Очень похоже. По-моему, они даже что-то написали с автором Дашкевичем, автором «Графа Аверина». У меня только один вопрос к издательствам. Почему такие кринжовые обложки? Причем, когда я выставила «Графа Аверина», люди почему-то стали ругать за обложку меня. Сказали, как можно вообще, человек рекомендует книги, и как можно рекомендовать книги с такими обложками. Но что я могу делать, если такие жуткие обложки делает издательство? Но «Граф Аверин» сначала я была в восторге, потом запуталась во всех этих драконах, несмотря на очень обаятельного героя и его питомца. Как-то у меня третья часть не пошла, я просто запуталась в героях, но, тем не менее, сейчас «Граф Аверин» очень популярен. Еще есть что-то про сыщика Корсакова, но тоже с озвучкой не сложилось, поэтому про Корсакова ничего вам сказать не могу. А возвращаясь к Михалковой, очень рекомендует ее серию «Мисс Норридж». Это такой омаж в сторону Агаты Кристи. Это гувернантка, у которой есть свои 10 принципов, и которая может распутать любое преступление. Пока неплохо, но рассказывать не буду. Опять же, чтобы отвлечься, по-моему, самое замечательное чтиво. Посмотрите, очень рекомендую. Ну, а если говорить о Жене Грависе и «Визионере», то мне понравилось новое имя, абсолютно новое имя для меня. И да, еще раз говорю, что это писательница, как сейчас говорят, ну, писательница вроде всегда говорили, как сейчас это, редакторка, это ужас, блогерка, как-то сложно с этим. Ладно, отвлеклись мы от книг. Понравилась Женя Гравис. К этой книге можно придираться, конечно, по пустякам, но, по-моему, отличная история. Связана она с художниками. Немножко место действия альтернативная Российская империя. Вот, и, по-моему, так вот совсем-совсем неплохо. Писательница родилась в Западной Сибири. Там же до недавнего времени и жила. Были какие-то несостыковки, например, у отца с прекрасной греческой фамилии знаменитый сын, и в Москве они так и не встретились. Мне это непонятно. Если он знаменитый человек, то как же вот не получилось? Слушайте, я все перепутала. Вы можете себе представить, две книжки, они похожие. И я немножко запуталась и рассказываю вам вообще про книгу Кати Качур. Но вы меня еще раз простите, потому что сегодня все у меня идет из головы. В любом случае, записывайте, друзья. Женя Гравис, «Визионер», «Не оторваться». Дмитрий Самарин, следователь убийственного отдела, ловит душегуба. Это эдакая, знаете, я бы сказала, смесь «Графа Аверина» и «Фандорина». Вот. Ну, а Соня Загорская, девушка из высшего общества, не хочется ей замуж, ей хочется разгадывать преступления. В общем, не то чтобы идет какое-то расследование, но интересно, еще чуть-чуть можно сказать, что «Москва и москвичи» книга мне тут тоже привет передала, так показалось. Книга меня отвлекла, развлекла, буду смотреть за этим автором. Еще раз, не обращайте внимания на жуткую обложку. «Визионер», Женя Гравис. Именно Женя, а не Евгения. Понравилось. Если вы любите такие детективы, вот еще Леонид Юзефович, папа Галины Юзефович, тоже в таком плане пишет, но все равно это что-то такое интересненькое. Почитайте, послушайте, мне кажется, должно понравиться. А сейчас у нас небольшой перерыв, а затем вновь вернемся. Оставайтесь с нами.

0: Привет. Древние руины скрывались под землей на крошечном необитаемом шотландском острове Свола, где сейчас живут только одичавшие коровы. Издание «Коллайдер» опубликовало топ криминальных сериалов Netflix, где каждый эпизод – шедевр. В пятерку вошли «Охотник за разумом», «Подростковый возраст», «Когда они нас увидят», «Рипли» и «Главарь».
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она – надолго. Он – горд, она – журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
9: Друзья, как всегда, спасибо нашим спонсорам. И, как всегда, в этот понедельник, и не только, желаем зеленого света всем водителям. Напоминаю, что сегодня я пригласила вас на свой книга-диван, на наш книга-диван с Дмитрием Банниковым. Но он мне сегодня в смс-ке понаписал таких книг. Я думала, это музыка. Он говорит, нет, это книги. Так что обязательно его приглашу на передачу, чтобы целый час он нам рассказывал, что же это такие за диковинные писатели. А сейчас, друзья, о спонсорах о наших. Это садик Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвеню Ю и Ви, 718-368-1817. Сижу и улыбаюсь, потому что мои девчонки туда ходили, и я вспоминаю это время с ностальгией. Они быстро выросли. Здесь бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, замечательные педагоги, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники для родителей, удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города. Принимаются ваучеры на продленный день. 718-368-1817. Счастливое детство начинается здесь. 2114 Браун-стрит. Садик Бэмби. Приходите, не пожалеете.
8: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
9: И доктор Патин и его команда, у него работает, здесь есть семейная поликлиника, институт красоты, например, есть отделение дерматологии.

0: дерматологии. Но вот свои какие-то нежелательные кожные образования я доверила доктору. Все это быстренько он удалил, откуда это появилось, я не знаю. Ну, такие типа не родинки, а какие-то такие а-ля бородавки. Вот, надеюсь, больше они не появятся. Пригрозил им доктор Пати. Но если серьезно, профессионал, человек, вот действительно настоящий доктор, не случайный человек в профессии, 718-234-67-67. Приходите, передавайте привет от нашей программы, и я уверена, что вы точно с таким доктором будете всегда здоровы. 7819 Бэй Парквей, доктор Патин и его команда ждут вас.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Ну, а я продолжаю говорить о блогерах. И первый блогер, которого я вам порекомендовала, это Полина Парс. Раньше другое было имя «Читалочка». Она старается поддерживать, кстати, дружеские отношения и с подписчиками. И мне очень нравится, когда она рекомендует кого-то. Говорит, вот я у того блогера прочитала, у того, тот порекомендовал. У них даже есть свои какие-то такие марафоны, когда они дают... такое задание другому блогеру что-то почитать. Энтони Улай, у него уже 1 000 000 подписчиков, он один из самых популярных, и он, можно так сказать, он делает обзоры на любимые фильмы, компьютерные игры, но все-таки это такой, ну, как вам сказать, слово-то вот это не хорошее, не могу же, вдруг меня, значит, ученики слушают. Это немножко такое, как сказать, он в основном берет плохую книгу и начинает ее, но вы сами поняли, что с этим делать. Парень, язык у него подвешен, с интеллектом все в порядке, потому что про хорошую книгу и дурак рассказать может. А вот ты попробуй плохую так описать и так про нее интересно рассказать. Я мало смотрю, потому что даже фильмы старые, где там подскользнулся, упал человек на торт, не очень меня это все. Поэтому не нравится мне вот это. Но говорят, что нынче он стал уже и какие-то делать обо всем подборки, о любимых книгах. Очень интересный парень, такой с жестикуляцией. Ну, нравится мне. Попробую вернуться на его канал, попробую посмотреть, потому что необычный человек. Ох, еще я хочу вам порекомендовать нескольких блогеров. И вот как назло, YouTube обычно мне их выкидывает. А тут, что называется, никак. Слушаю иногда Ирину Хакамаду, что она говорит по поводу Америки. Дайте Ксюше почитать. Такой развивающийся канал. Интересно. И слушаю Евгения Ерошева. Он вообще говорит, он, можно сказать, полиглот. И он говорит об изучении немецкого языка, как чтение помогает, но мне настолько нравится его канал немецкий, я точно не собираюсь учить, но как вот он рассказывает, это просто стоит посмотреть. К сожалению, нету сейчас книжного базара, я считаю, это один из лучших подкастов всех времен. Анастасия Завозова его вели, и Галина Юзефович, поэтому в этом плане не могу ничего вам сказать по поводу подкастов, но я заменила подкастом Кира «Что почитать». И очень много детских подкастов, и Bookspace, Аня Bookspace, вот когда у Ани очень такая живая девушка, очень естественная, эмоциональная, но у нее есть небольшой такой эффект фикции, да, но вот что значит личность, то есть ты этого не замечаешь, она настолько здорово рассказывает, вот мне ее энергия очень нравится, даже не обращая внимания на это, но это просто я вам говорю, не то чтобы, просто чтобы вы знали. И еще Людмила, вот есть такая Людмила, почему-то не выскакивает у меня, хотя вроде как я на нее подписана. Ну, в следующий раз, если будет интересно, я расскажу, и после передачи всегда мне можно задать вопросы в социальных сетях. Обязательно напишу про те каналы, которые мне нравятся. Ну, а мы продолжаем говорить о книгах. Катя Качур. Я уже очень много рассказывала о эпохе, любимчик эпохи. К книга, которая мне так понравилась. А я считаю, что если бы были какие-то рейтинги, и нужно было бы сказать, вот какой из писателей лучше всего обыгрывает название. То есть название соответствует содержанию. Это, конечно, Катя Качур. Вот, и «Любимчик эпохи» я вам рекомендовала. Взяла ее книгу, достаточно новый автор для меня, и 73-го года рождения Катя. И я вот у нее прочитала «Любимчик эпохи», начала «Ген Рафаила», который все очень-очень-очень хвалят. Ну вот не зашло, понимаете, вот как-то не получилось. Есть у нее еще книга «Желчный ангел», «Энтомология для слабонервных», «Капли духов в открытую урану». Это был первый ее дебютный роман. А «Любимчик эпохи» – это просто, когда я поняла, насколько в конце, насколько соответствует название «Эпоха» – это имя вообще-то всему содержанию. Там про двух братьев, и у них соперничество, оказывается, у одного тайна, но я не буду сейчас тут спойлеры вам преподносить, поэтому мне понравилось. И еще одна книга, которая только что вот я закончила, «Копия веры», и тоже название настолько емкое, настолько оно отражает, связано с художниками, связано с такой семейной истории. И что интересно, мне это так удивительно, почему я запуталась в книгах, когда вам стала рассказывать. Потому что очень много в «Визионере» отсылок к Мамонтову, к селу к Абрамцево, к музею, к имению Абрамцево, к музею, который там Мамонтов и его потомки пытались создать. И то же самое, представляете, я уверена, что, может, Катя Качур и Женя Гравис не знакомы между собой, но та же самая линия идет и, представляете, в этой книге. Так удивительно просто совпадение. Это как, я думаю, снится мне, что ли, или слишком много коктейлей было в Пуэрто-Рико. Что же это такое? Ну, вот так, какая-то вот, бывает же такое. Вот, кстати, когда какие-то судебные процессы по поводу плагиата и так далее, вот в книгах. Ну, бывает же такое, может же быть, что одна и та же мысль пришла и этому писателю, и этому. Впрочем, про плагиат, возможно, мы с вами еще поговорим. И Катя Качур, очень рекомендую, мне понравилась «Копия веры» и «Любимчик эпохи», «Ген Рафаэла», не зашел, хотя люди очень хвалят эту книгу. И еще об одной книге я хочу поговорить с вами, я ее уже рекомендовала, это дебют «Неудобные люди», и ее рекомендовала наша гуру Галина Юзефович, поэтому читать надо было обязательно. Это Жаворонков, вот пишет, что Ярослав Жаворонков. Проза Жаворонкова, пишет Галина Юзефович, умная, выверенная, элегантная. Он предстает перед читателем абсолютно зрелым, состоявшимся мастером. И еще, кстати, я напомню про Катю Качур. Кто-то очень много пишет, что она как бы что-то вот явно вдохновлялась Диной Рубиной. Дину Рубину не хочу никого обидеть, я вообще не читаю. Вот не мой автор. Вот так получилось. Люди почему-то такие обидчивые, поэтому я так очень аккуратно говорю об этом. И Марина Степнова, про чьи книги я вам рекомендовала, и которая ведет писательские курсы, говорит, что вот у Ярослава Жаворонкова в этой книге своя, у каждого в этой книге своя правда и своя жизнь, и каждый заслуживает того, чтобы его поняли. Главная героиня, она особенный человек, у нее расстройство спектра, да, и она, но она умеет разговаривать с вещами. Это детектив, очень интересно читать, не оторветесь. Еще раз, есть в отличной озвучке Ярослав Жаворонков, «Неудобные люди», Женя Гравис, «Визионер», это я уже так поучительски подвожу итоги. Дальше Катя Качур, «Любимчик эпохи», о ней я рассказала, и совершенно новая книга в прекрасной озвучке Пиреля, которая называется «Копия веры». Рекомендую. Ну, а мы сейчас давайте перейдем в другую комнату. Пора нам что-то с вами поговорить, наверное, и о фильмах. Давайте приляжем на кинодиван.
1: Блокбастеры, триллеры, драмы и кинокомедии – все, что уже крутится на мировых экранах, и все, что с нетерпением ждут зрители, в рубрике «Кинодиван» в программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Итак, сериал «Холод». Сериал «Холод», о котором, наверное, не говорит только ленивый, сразу говорю, если вы человек, который не можете, как я, вот, понимаете, я 7 серий посмотрела, 8 выйдет 3 сентября. Я уже узнала у людей, у кого есть картина ТВ, приложение, говорю, у вас там нет? Они говорят, нет, у нас тоже 7 серий. Вот, если вот вы человек, наверное, мне не стоило смотреть, потому что до 4 утра, просто не отрываясь, я не могла закончить ни одну, не могла просто остановиться смотреть. Любовь Аксенова, очень красивая актриса, здесь она великолепно играет, вот чувствуется на разрыв аорты, причем, что я до этого смотрела у Собчак ее интервью и не смогла смотреть. Не то, чтобы я не хочу такой, знаете, теткой старой заведущей тут выглядеть, не то, чтобы я не... назову ее неумной, она очень красивая женщина, безусловно, но какой-то вот такой, я так тактично постараюсь, глубины мысли я не ощутила. Вот есть интервью, когда там Виктория Исакова говорит, или вот Цурила, Царство Небесное, который умер актер, вот есть такие актеры, они говорят, и ты сидишь, как будто тебе какие-то истинные оракул вещает. Ну вот не сложилось у меня с этим интервью, хотя Собчачки интервью я смотреть очень люблю, но вот здесь не сложилось. Но она подошла к роли, знаете, так совершенно, даже она с мужем решила отдельно пожить, потому что в какой-то момент ее героиня становится одна, и она там и похудела, потому что она, у нее великолепная фигура, но нужно было еще похудеть. Это эдакий женский вариант «Графа Монте-Кристо», одной из моих прямо любимых книг, потому что она книга о том, что справедливостью все заканчивается. В жизни мы знаем 1000 примеров, когда справедливостью жизнь не заканчивается. И ты от бессилия кусаешь локти, но ничего не можешь сделать. Это жизнь. Потом вроде как это забывается, если это не какая-то трагедия, но все равно тебе больно и обидно. Ну вот здесь такая вольная трактовка «Графа Монте-Кристо» великолепно играет Гузеева. Просто великолепно. Такой сильный образ такой женщины, которая вроде одной рукой крестится, а другой за трещины всем дает, не то что за трещины, а которая жестокий человек, то есть такой интересный характер, хотя бы вот ради нее стоит смотреть. Ну, в общем, это, как говорят критики, холодная сказка для общества, уставшая ждать справедливости. Говорят, что будет вторая часть, зацепил. Прекрасно играет Аксенова, но я все-таки золотую медаль отдала бы Ларисе Гузеевой, потому что, ух, какую она играет там, как говорит моя подруга, тварыну. Вот истинная тварына. Великолепная игра. Поэтому очень рекомендую. Но еще раз говорю, 8 серия выходит 3 сентября. Поэтому вы подумайте, или вам дождаться, когда пройдет уже все, когда уже выпустят все серии. Но, по-моему, обещают второй сезон. Посмотрим. Так, и помимо Гузеевой и... Сейчас я вам скажу о режиссере. Это Алексей Казаков. Он уже снимал достаточно много фильмов. Линда Лапинша здесь играет. Очень красивая актриса. Петр Федоров, которого я, ей-богу, не узнала, потому что здесь он с такой бородой Владимира Высоцкого. Только ему спеть «Скалолазка моя». Вот такой образ Высоцкого мне напомнил. Остальные молодые актеры, я их видела, но ну вот Харитонова, Евгения Харитонова знаю, но многие мне не знакомые актеры, поэтому решайте сами смотреть или не смотреть, но высвободите время, потому что оторваться вы не сможете. Еще раз говорю, пока только 7 серий, но очень-очень рекомендую, особенно если вот такие сюжеты, как «Монте-Кристо», понимаете, несправедливость, потом месть, всем все получат возмездие. Если вам такое нравится, то смотрите, получите удовольствие, как мне кажется. И еще одну в смотрела «В самолете», «Дьявол носит Прада», «Одиссею» еще не смотрела, вчера не было билетов, вы можете себе представить, в наш кинотеатр в кои-то веки собралась в кино, билетов не было. О чем это говорит? Бесконечные споры об «Одиссее», очень хочу посмотреть именно на большом экране, а не на маленьком. Но на маленьком экране, возвращаясь из Пуэрто-Рико, посмотрела «Дьявол носит Прада 2», очень красивые виды Нью-Йорка. На мой взгляд, не случилось вот такой магии, как фильм «Дьявол носит Прада» в 2006 году. Очень аккуратные высказывания, очень все так аккуратненько. Да, какие-то, в общем-то, явления нашей сегодняшней жизни, когда журналы не так уже нужны, а всю информацию мы потребляем в тиктоках от блогеров, рилсы смотрим, и когда у нас такое клиповое мышление. Но Мэрил Стрип все равно схороша, и все равно где-то там у меня слезу-то я все-таки всплакнула. Даже чуть-чуть, да, такое даже тоже было, но недолго. Но мне повезло в своей жизни, я встречалась с Мэрил Стрип по поводу очень посредственного достаточно фильма, который назывался «Прайм», но общение с этой женщиной, оно просто удивительное. Она действительно вся изнутри светится и говорит, что нет пластики, но даже если чуть-чуть есть, мы ей это простим. Совершенно уникальный человек, прекрасная актриса. И так как передача наша о Нью-Йорке, могу сказать, что этот фильм можно смело записать. Фильмы, которые говорят, рассказывают нам о Нью-Йорке. Детки наши, детки и котлетки, что смотреть? Моя старшая дочь по-прежнему балдеет от молодого Шелдона. Янг Шелдон смотрит про этого необычного пацана. Еще раз говорю, что Максим Виторган, артист, который не так мне нравится своими ролями, как мне нравится своими высказываниями в Инстаграме, посоветовал. Он с Платоном, когда брал сына на каникулы, смотрел этот сериал. Вот хвалебные такие, написал хвалебный такой отклик. И вот целое лето дочь смотрела. Ну, а если вы хотите, чтобы ребенок что-то полезное все-таки из интернета получал, то, конечно, это galileo.ru. Достаточно интересные такие фильмы документальные, в детской манере сделанные. Очень мне нравятся по поводу разных вещей на свете. Будет в детях любопытство и бодобородо, особенно если вы чувствуете, что хотите, чтобы у ребенка сохранился русский язык, то бодобородо – это то, что надо. Это что-то такое, аналог Peekaboo Kids, скажем так. Это то, что ребенку поможет. Да и мне самой, честно говоря, интересно смотреть. Засим мы прощаемся, друзья, как всегда, в рамках этой передачи. Не только я желаю вам встречаться с интересными книгами, читать интересные книги, смотреть хорошие фильмы и общаться с прекрасными, хорошими людьми. В наше тревожное время это архиважно. Как всегда, голубоглазый итальянец закрывает нашу программу «Серенады», которая посвящена нашему с вами любимому городу. До встречи!

0: На завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из
2: В Нью-Йорке 5 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Впервые с 2017 года жители нашей страны считают демократическую партию более способной управлять экономикой, чем республиканскую. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса. Республиканцы удерживали преимущество в вопросах экономики почти непрерывно во время первой каденции Трампа, при Байдене и в начале второго срока действующего хозяина Белого дома. Исследование также показало изменение политических настроений накануне ноябрьских выборов. Если бы голосование состоялось сейчас, 42% поддержали бы демократов, тогда как 37% отдали бы голоса за республиканцев. Среди независимых избирателей преимущество демократов составляет 12 процентных пунктов. Выборы запланированы на 3 ноября. В Нью-Йорке впервые за несколько десятилетий расширяют систему разрешений для уличных торговцев. В октябре город начнет выдавать новые лицензии в рамках закона, принятого горсоветом после преодоления вето бывшего мэра Эрика Адамса. Всего предусмотрена выдача 20,5 тысяч разрешений, при этом 2 тысячи лицензий получат продавцы готовой еды уже в этом году. Ранее количество лицензий было ограничено. Разрешение для обычной уличной торговли 79 года выдавалось не более 853, а число лицензий для продавцов еды с 83 года составляло около 3000. Сторонники реформы считают, что расширение системы позволит легализовать работу тысяч торговцев и снизить риски штрафов изъятия товара. Джефф Безос и Лорен Санчес Безос не будут спонсорами Мэтт Гала в следующем году. Бессменный руководитель бала Анна Винтур рассчитывала, что пара продолжит поддерживать мероприятие после того, как они стали почетными сопредседателями. Решение последовало после неоднозначной реакции на участие Безосов. Вокруг прошлогоднего бала проходили протесты, а в соцсетях мероприятие называли «техногала». После этого Винтур провела общую летучку сотрудников Vogue и заявила, что хочет сделать Мэтт-гала 2027 менее масштабным, сократить список гостей и уменьшить количество демонстративной роскоши. Теперь команда Винтур ищет новых спонсоров. Среди возможных кандидатов Джордж и Амаль Клуни, гендиректор Netflix Тед Сарандес. Новую выставку Института костюма посвятят Джону Гальяно.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 AM. Настройтесь.
4: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
4: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
8: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Но сегодняшнюю передачу мне подсказали некоторые статистические данные и некоторые, знаете, вещи, которые я раньше просто не знал. И они заставили меня задуматься. Ну, о статистических данных я поговорю попозже. А вот вещь, которую я, честно говоря, не знал, и она меня очень удивила. Замечательные американские президенты. И один из самых замечательных американских президентов, самых таких, знаете, исторически значимых американских президентов, был Линкольн. Кстати, у него была очень сложная такая, скажем так, жизнь до того, как его избрали президентом, потому что он прошел много испытаний для того, чтобы стать президентом. Потерял работу, провалился на выборах в штатное законодательное собрание, обанкротился, страдал от нервного истощения, провалился на выборах спикера легислатуры Иллинойса, проиграл выборы в Конгресс, проиграл при перевыборах Конгресс, получил отказ в просьбе возглавить отдел землеустройства, проиграл выборы в Сенат, потерпел поражение при номинации вице-президента, проиграл снова выборы в Сенат. И стал 16-м президентом потом Соединенных Штатов Америки в 1861 году и остается по сей день одним из самых любимых и великих американских президентов. Такой вид имел бы резюме, скажем, да, Авраама Линкольна. Но об этом я знал, что он стал президентом после достаточно долгой борьбы и непростой борьбы. Но, честно говоря, я некоторые вещи о нем я узнал сравнительно недавно. О сложности, скажем так, его супружеской жизни Линкольна. И это, мне кажется, супружеская его жизнь подтверждает старинную истину. Для лакеев нет героев. Судя по некоторым вот сообщениям, которые я читал, самая частная жизнь президента была близким подобием, скажу так, ада. Мэри Линкольн, его жена, отличалась совершенно фантастической вспыльчивостью и, выйдя из себя, полностью теряла над собой контроль. В таком состоянии, отмечали современники-мемуаристы, она могла выплеснуть в лицо мужу кофе из чашки или швырнуть в него в чем попало. От картошки, которую она в этот момент чистила, до горящих камней дров. Однажды их сосед по дому, тогда еще Линкольн не был президентом, их сосед по дому наблюдал удивительную картину. Выскочивший из дома высоченный Эйб, называли его Эйб, а его рост превышал 190 сантиметров, он панически спасался бегством по улице от своей толстой коротышки жены. Она имела высоту 152 сантиметра, то есть намного была меньше его роста. Она размахивала ножом и выкрикивала проклятия. А ведь Линкольн, он не был еще президентом, но он был известным адвокатом в своем городе. Как видите, иногда легче одержать победу и в президентской гонке, и в гражданской войне, чем над собственной женой. Но еще один эпизод, который я раньше не знал, и который заставил меня задуматься. Линкольн уже был в Белом доме, то есть и он вместе с женой уже жили в Белом доме. Президент посетил большой митинг, посвященный сбору средств на ведение войны. Его попросили сказать экспромтом небольшую речь для поднятия духа граждан. Он сказал эту речь, все его внимательно слушали, аплодировали. Но первый, кто на нее среагировал, была его, скажем так, достойная супруга. «Эйб!» – громко сказала она. Ее не смущало присутствие генералов и высших государственных чиновников. Она сказала следующее. «Эйб, это была самая глупая и нелепая речь, которую я когда-либо слышал о своей жизни». Вот так вот. Вот такие вот были отношения у Линкольна. Да, сейчас сейчас к статистике, которая говорит о, и о семейных отношениях, и отношениях мужчины и женщины. И этой статистики в последнее время стало очень много появляться. И эта статистика, в общем-то, опровергает ранее существовавшие взгляды на отношения мужчины и женщины. Еще вчера, ну, я имею в виду вчера, не в буквальном смысле, а в историческом смысле, совершенно другие были сведения об отношениях мужчин и женщин, а совсем другие сейчас. И институт брака находится, ну, в общем-то, иногда под серьезным давлением со стороны изменения жизни. Я уже не раз говорил в передачах, что самая большая революция, которая произошла в Америке, это революция в отношениях мужчины и женщины. И мне кажется, эту революцию надо приветствовать, потому что, в общем, женщины раньше в обществе играли очень малую роль. А сейчас они все больше и больше роль играют, и это надо приветствовать. И многие люди говорили, начиная с Наполеона, что в жизни государства женщины в перспективе играют большую роль, чем мужчины, потому что от женщин зависит во многом будущее, именно от женщины зависит в большей степени, чем от мужчины, воспитание детей, как многие считают, и так далее, и так далее. А ну, если говорить о статистике, то некоторые есть признаки, скажем так, и в Америке, и в некоторых других странах, но поговорим про Америку, некоторые признаки кризиса института брака. Сейчас чуть больше 50% людей состоят в браке в Соединенных Штатах Америки, а несколько десятилетий назад их было 75%. По официальной статистике, за последние десятилетия количество гражданских браков увеличилось больше, чем, я замолкаю на одно мгновение, чтобы вы подумали, насколько оно увеличилось. Так вот, оно увеличилось больше, чем в 10 раз. В США ежегодно играется больше 2 миллионов браков, и больше 2 миллионов американцев не регистрируют свои отношения, хотя ведут хозяйство совместно. В общем-то, в странах, кстати, Европейского Союза за последние десятилетия вдвое уменьшилась выдача свидетельств о браке. И в Америке, и в этих странах каждый третий ребенок рождается вне брака. Причем, чем выше образованность мужчины и женщины, состоящих в союзе, тем брачнее их брак. Но у них, как правило, меньше детей, чем у семей с невысоким уровнем образования. Кстати, о детях. Сейчас в США рождается вне брака треть примерно детей, а лет 40 назад их было всего лишь 10%. Матери-одиночек среди женщин с высшим образованием 12%, а среди женщин с низким уровнем образования значительно в три раза больше. Вот такие цифры, и за этими цифрами и фактами соответствующие, в общем-то, тенденции. И еще в статистике я обратил внимание на то, это меня уже не удивило, кстати говоря, это меня в статистике, что в Соединенных Штатах Америки, а я так полагаю, что не только в Соединенных Штатах Америки, но и во многих других странах, все больше и больше женщин изменяют мужчинам, то есть изменяют своим мужьям. В общем-то, с традиционной точки зрения, измена мужа или измена жены – это тяжкое преступление против норм общественной морали. Вот. А с другой стороны, есть разные на эти высказывания, которые придерживаются другой точки зрения. Измена, которую люди рассматривают как преступление и наказание, лишая нас жизни, является лишь распиской права на природу. Так говорил Донасьен Альфонс Франсуа де Сад. Известный человек, который часто сейчас цитируется. Итак, с одной стороны, вроде бы измена преступления, а с другой – реализация естественного права. По первой оценке, это деяние, безусловно, безобразное. как всякое, скажем так, злодеяние. Повторю, оно естественно, а как утверждали древние, что естественно, то не безобразно. Взаимное влечение мужчины и женщины едва ли кто осмелится назвать безобразным. Следовательно, безобразие заключается не в самом влечении, а в брачном статусе его субъектов или одного из этих субъектов. Именно он, этот статус, делает порочным непорочное и безобразное естественным. Как заметил тот же самый маркиз де Сад, связывать женщину абсурдными узами брака, значит оскорблять ее природное предназначение. Ну, про мужчин тоже ведь думали, что, в общем, что главное в мужчине и так далее, и так далее. Много высказываний на эту тему можно привести. В общем-то, у господствующей морали свои понятия о природном предназначении людей, которых она согнала на унылый, скажем так, плац общественного бытия, окруженный колючей проволокой условности. Называя преступлением, ну, то, что, в общем-то, или муж изменяет жене, или жена мужа, мораль опирается на известную библейскую заповедь, требуя неукоснительного ее соблюдения, в то же самое время находя десятки оправданий для легального нарушения остальных заповедей. Не желая жены ближнего своего, находится, вы знаете, да? Находится во всех во всем известном писании. Не желай ближнего, жены ближнего своего, не желай дома ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его. При этом отнюдь не считается предусудительным погостить в доме ближнего, но это его от себя добавляю, или попросить, здесь осел упоминается, на время его осла для перевозки тяжестей. А вот жена ближнего, это, так сказать, табуировано. Собственно, желать ее никому не возбраняется, как не возбраняется жене желать постороннего мужчину. Неформальный контакт на умозрительном духовном уровне воспринимается окружающими не более чем блажь, вздорная прихоть, потому не вызывает, как правило, решительного противодействия. Но в то же время, знаете, объяснение запретный плод, так вот объяснение следует искать не на человеческом, как показывает сложившаяся практика борьбы с аморальными проявлениями, а на сугубо естественном, попросту говоря, на том уровне, так как состав преступления, именуемого адюльтером, заключается исключительно в физическом контакте соучастников. Так что здесь много различных точек зрения. Подавляющее большинство мужей всегда воспринимало и теперь воспринимает. Но раньше такого не было, а теперь это уже, я об этом чуть попозже поговорю, все больше женщин изменяет своим мужем. Так вот, подавляющее большинство мужей воспринимало и воспринимает небрачный сексуальный контакт со своих жен не иначе, как грубейшее посягательство на их честь и достоинство. Ну, раньше вызывали, вы знаете, обманутые мужья, вызывали людей, которые имели дело с их женами на дуэли и так далее. Сейчас дуэли не приняты. Ну, говорится, несчастные рогоносцы. Традиционное массовое сознание представляет их не иначе, как недалекими, ограниченными, не приспособленными к жизни субъектами. К тому же лишенными какой бы то ни было мужественности и патологически трусливыми. Глубоко страдая от своего позора, который, по сути, является ничем иным, как одной из, так сказать, догм общественной морали, эти жертвы стадных предрассудков, невольники чести, вызывали и на дуэли, а сейчас чего только не делают, но сейчас, чаще всего просто разводятся. И разводы стали все чаще и чаще в Америке, мы об этом поговорим. А пока повторяю, что раньше все же, знаете, раньше рассматривалась измена мужчины как, в общем-то, явление такое, часто повторяемое. А вот на женщин смотрели совершенно иначе. На женщин, которые изменяли своим мужьям. Раньше смотрели иначе, сейчас, в общем-то, на это тоже смотрят иначе, но раньше это было вообще из ряда вон выходящим действием, а сейчас это, ну, сейчас это считается, ну, более или менее распространенным. А если говорить об истории, например, закон, обнародованный императором Константином, предусматривал за супружескую неверность такое же наказание, как за отца-убийство, а именно преступницу сжигали заживо. Заживо сжигали, представляете? Или же зашивали мешок и бросали в море. Несчастные, обвиненные в этом преступлении, даже не имели права оправдаться. Древние датчане карали прелюбодеяние смертью, тогда как за убийство полагался простой штраф, что показывает, какой из этих двух поступков считался, ну, более, скажем, убийственным и серьезным. Монголы разрубали изменницу на две части. В Танкинском королевстве ее затаптывал, замолкая на секунду, затаптывал слон. Ну, это не везде было, потому что слоны были не везде. В аналогичных случаях древние бретонцы, также, скорее всего, из извращенных побуждений, засекали прелюбодеек до смерти, они их засекали. В Африке, в государстве Луанга, где существовал обычай сбрасывать изменницу ее любовника со скалы. Галы обычно мазали изменницу, как они ее считали, грязью, потом волокли тело по земле через весь город. В некоторых случаях жену судил сам супруг, казнил ее на месте, если считал, что она виновата. Это можно назвать отголоском той давней традиции, по которой мужья могли избавляться от наскучивших им жен. Аборигены Канады делали им надрез на голове, потом сдирали скальп. В Восточной Римской империи грешниц продавали на рыночной площади всем желающим. В некоторых странах преступницу казнили всей семьей, и каждый должен был нанести ей хотя бы один удар. Кинжал для этого существовал. В некоторых провинциях Греции, где, в отличие от Спарты, в общем, измена не разрешалась, безнаказанно убить изменницу мог любой человек. В одном из племени, обнаруженным исследователями французскими в Америке, когда Америка была открыта, бросали изменницу к ногам вождя, разрубали ее на куски, и все присутствующие, что вы думаете, делали? Они ее съедали. Гугеноты, допускающие отцеубийство, убийство матери и детей, суровно относились к супружеской неверности. Они карали изменницу смертью, причем доказательством вины служило даже свидетельство ребенка. Ну вот из того, что я вам перечислил, я вот прочитал некоторые древние, так сказать, вещи, в общем-то, узнал. Мужчина, как видим, в качестве субъекта преступления почти никогда не рассматривался, да и было бы нелепо предположить, чтобы законодатель предусматривал наказание для самого себя. Ну, все эти случаи, которые я привожу, они касаются древних у ребенка. Еще в древнейшие времена был занесен карающий меч закона на супружескую неверность. Правда, объектами его удара были в основном преимущественно прелестные женские головки. Так, в 1594 году до нашей эры афинский законодатель Солон, знаменитый афинский законодатель Солон, издал ряд постановлений, направленных против изменниц, и создал первую в истории человечества полицию нравов, главной задачей которой было естественное наблюдение за замужними женщинами и предупреждение их измен мужьям. В Риме муж, поймавший свою жену на месте преступления, я когда говорю преступление, я говорю это слово как бы в кавычках, Так он имел полное право убить ее. А в отношении своего счастливого соперника, счастливого, я говорю, со знаком вопроса, по закону применить любой акт мести, или убить, или оскопление сделать, или изуродовать ему лицо. То же самое имел право сделать и любящий отец женщины, посягнувший на честь своего супруга. Согласно древнему англосаксонскому закону, соблазнитель замужней женщины обязан был уплатить ее супругу денежный штраф и, кроме того, найти женщину с хорошими внешними данными, которая должна была отдаться потерпевшему и тем самым удовлетворить нанесенный ему моральный ущерб. Разумеется, оплата ее услуг была заботой любовника. В общем, мотивы женского, так сказать, наставления рогов мужа уже не первое тысячелетие считается предметом и раздумий, и живейших дискуссий философов, психологов, литераторов, да и вообще представителей сильного пола, коих эта проблема никогда не оставляла равнодушными. Ну, раньше тоже такое было. И сейчас. Каждый мужчина действительно или потенциально рогоносец, за редким исключением, и поэтому методика профилактики и лечения этого распространенного недуга вызывает традиционно неослабленный интерес у мужей всех континентов и сословий, и, как говорится, всех времен и народов. И я помню, ну, это и в литературе отражено, и многие из вас, наверное, читали. Возьмем, например, Америку. Помните «Алую букву» Натаниэля Готтерна? Это одно из самых известных в Америке произведений «Алая буква». Она изменяла мужу, и когда она ходила по улицам, за ней шествовал барабанщик и оповещал всех вокруг, что вот идет падшая женщина. Вы представляете, сколько сейчас в Америке понадобилось бы барабанщиков, когда ходят разные слухи, что в Америке и европейских странах большой, очень большой процент женщин признается в том, что наставляют своим мужьям рога. Это еще те, кто честно ей признается, а сколько совершают такие, скажем так, в кавычках, славные деяния и никогда не признаются даже в анонимных опросах. Но Натаниэль Готтерн относительно исторически недавно был, а гораздо дольше, в общем-то, много столетий назад было высказано предположение, что жена Цезаря должна быть вне подозрения. Здесь, помню, навело из Декамерона. Жители Флоренции должны были казнить женщину за супружескую измену. Фу, какие нравы были недемократические варварские. И при всем честном народе она обратилась к мужу перед казнью. «Скажи, муженек, я тебе когда-нибудь в этом деле отказывала?» Он подтвердил, что она ему в этом деле никогда не отказывала. «Ну а что мне делать, если у меня оставались излишки? Не пропадать ведь им даром». И, судя по Декамерону, этот ее аргумент сразил флорентийцев, и они решили ее простить. Но это было исключение из правил, потому что времена были безжалостные. Да и сейчас в некоторых странах, в общем-то, за измену существует очень, скажем так, очень суровые деяния. Или возьмите некоторые, ну я уже заговорил, если о литературе, возьмем, ну, сравнительно близкого к нам Льва Николаевича. Толстой, ну, сравнительно близкий к нам был по времени, жил не вчера, а позавчера. Умер в историческом плане этого слова. Умер в 1910 году. И в Америке, как и во многих других странах, очень популярен его роман «Анна Каренина». Ну, вы представляете, Толстой был великим писателем, но, мне кажется, он не мог предугадать точно будущее. Если бы он точно предугадал будущее, может быть, «Анна Каренина» имела бы несколько иные варианты окончания «Анны Карениной». Так вот, «Анна Каренина», вы знаете, за страдая, так сказать, от супружеской измены, бросилась под поезд. Вы представьте, что бы сейчас было. Ну, возьмем наш Нью-Йорк, да? В Нью-Йорке, что бы сейчас было, если бы женщины, которые изменяют своим мужьям, бросались бы под поезд, скажем, метро, да? Что бы было, что бы творилось? Кстати, всего совсем недавно, уже в этом 21 веке в штате Нью-Йорк был отменен закон, по которому за супружескую измену могли примиленько посадить в тюрьму на 3 месяца. Вы представляете, я повторяю, что этот закон был недавно отменен. Ну, он не применялся формально многие годы. Но если бы сейчас существовал этот закон и добросовестно исполнялся, представьте, какова была бы степень заполнения тюрем в Нью-Йорке. Если бы каждого, кто изменил,

0: мужчин и женщин. Ну, я чуть попозже, уважаемые радиослушатели, об этом поговорю. А пока давайте я сделаю перерыв на рекламную паузу.
1: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дейдзен Радио, создала специальный проект «Support Дейдзен Радио».
15: Если вам нравится Дейдзен Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дейдзен Радио.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Дейдзен Радио.
18: Дейдзен Радио.
17: Американское радио на русском языке.
18: Радио, радио, радио. Дейдзен Радио.
0: Итак, продолжаю передачу. Это передача Михаила Базукашвили плюс один. И как я часто говорю, если кто-то не то чтобы согласится со мной, но примет сказанную как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И вот я говорил о том, что я исхожу из статистики, из некоторых данных, которые я прочитал, о том, что насколько изменились отношения мужчины и женщины, и как в наше время то, что раньше считалось, а раньше было исключением, скажем так, из правил, в наше время это становится все более и более обычной ситуацией, когда не только мужчины изменяют женщинам, мужчины изменяли женщинам всегда, но и женщины раньше тоже изменяли, но очень редко, и женщины изменяют мужчинам все чаще и чаще. Ведь еще вчера, в историческом смысле этого слова, женщина в Америке, в общем-то, имела несколько детей, сидела с ними дома, воспитывала детишек, готовила обеды мужу, штопала ему носки и все такое прочее. В наше время носки уже не штопают, но обеды готовят иногда, детей воспитывают. При этом работают наравне с мужчинами, даже как видите, и многие женщины материально гораздо больше весят, чем представители так называемого сильного пола, который, опять-таки, на наших глазах стремительно превращается, на мой взгляд, пол все слабеющий. Ну, вот статистика, опять возвращаюсь к статистике. В Америке каждая третья замужняя женщина зарабатывает больше своего мужа. Можно было Раньше об этом даже...

0: даже подумать. Или разве можно было представить еще вчера, опять-таки в историческом смысле этого слова, что около 70% разводов сейчас происходят в Америке по инициативе женщин. И не только в Америке, естественно. Особенно, я помню, как меня несколько лет назад, я прочитал, смотрел фильм Алена Делона с актером Аленом Делоном. Он мне очень нравился и нравится, но он ушел, к сожалению, из жизни. И я помню, я вот читал, что жена ушла от Алена Делона. Это печальный факт, поверг меня в горестные раздумья. Но что делать? Мы живем в реальном мире, где даже Ален Делон не был гарантирован от современных веяний. А иначе бы сказали, что это абсурд, что женщина хранительница домашнего очага, и она должна подбрасывать дровишки в этот очаг изо всех сил. Так нет, некоторые женщины сами гасят этот очаг. А почему? Мне кажется, все очень просто. Женщина становится все более и более независимой материально. Ну, я часто говорю о Сократе, вспомню еще раз. Но Сократ считал, что о чем бы мы ни говорили, рано или поздно речь заходит о денежках. Так и в этом случае. Раньше, как правило, материально женщина целиком и полностью зависела от мужчины. Теперь ситуация коренным образом меняется. И не только материальная, психология меняется. Ну, раньше, сейчас вот статистика, что многие очень разводы происходят, ну, у разводов, тысяча и одна причина, скажем так, да, но многие разводы происходят из-за проблем денежных проблем и из-за проблем, ну, я уже говорил, ну, естественно, так сказать, адюльтерных проблем и так далее. Проблем очень много, но денежные проблемы играют очень важную роль. Но меняется и психология. Не только материальная сторона дела. Ведь раньше, как было во времена Платона, Аристотеля, Леонардо да Винчи, Микеланджело, женщина мало что видела, кроме своей кухни. Мало с кем из мужчин общалась, кроме своего мужа, который порой сам не мог запомнить своего лица от бритья до бритья. А тут женщины смотрят телевизор. Даже если они сидят дома, телевизор смотрят, артистов разных видят. Да, но сейчас женщины, которые сидят дома, меньше, мне кажется, значительно меньше, чем женщин, которые работают. Большинство женщин работают и ходят на работу, и все. А что с этим связано, с работой? С работой связано большое количество служебных романов. Одно дело найти одну и ту же картину, видеть у себя дома скучного мужа часто, который смотрит телевизор или там, я не знаю, занимается всякой ерундой, а другое дело видит не так сильно знакомых, но не так сильно знакомых людей, которые вместе с тобой работают, которые, в общем-то, отличаются от мужа часто, ну, на первый взгляд, во всяком случае, своей иной индивидуальностью и так далее, и так далее. Но даже если женщина просто сидит дома и не работает, сколько увлекательных сюжетов показывают по ящику, ну, по телевизору, я имею в виду. Насмотришься всего этого, и собственный муж зачастую становится для женщины далеко не единственным светом в окошке. И уже не так он ей интересен, и часто или порой он сильно или немножечко ее разочаровывает. А что касается детей, то их можно и без мужа воспитывать, содрав с него алименты. Причем иногда такие, что не только ребенка можно содержать, но и себя, и еще кое-кого в придачу. Говорят, что ребенку надо иметь маму и папу вместе. Конечно, это так. Но ведь можно найти нового папу или новую маму. И во всех случаях между мужчиной и женщиной, если образовалась пропасть, то вряд ли, ну, наверное, стоит только ради ребенка налаживать мосты. Дети очень остро ощущают, что родители чужды друг другу, если они действительно чужды. И гораздо хуже для них, если они растут, в общем-то, в атмосфере лицемерия, тайной или явной войны родителей. И еще новая тенденция. мужчины, особенно состоятельные, стали смертельно бояться своих жен и всячески стараются им угодить. Ибо если женщина потребует развода, то она обчистит мужчину так, как это не сумеет сделать ни один грабитель. Ну, не верите? Ну, следите за разными житейскими историями, публикациями и телевизионными передачами. В общем, очень много меняется. Сейчас каждый второй брак кончается разводом. А среди тех, кто не кончается разводом, многие живут в счастье и согласии. Но есть и такие браки, которые продолжаются только потому, что супругов под одной крышей ничего не связывает, кроме материальных проблем, боязни наступающей старости или, ну, к сожалению, неотвратимой смерти. Вот и живут, хотя, полагаю, жить с нелюбимым человеком под одной крышей – это тяжкие страдания. И, возможно, как говорил герой одного произведения, лучше взять ружье и застрелиться. Что, кстати, некоторые совершают. Довольно часто между мужчиной и женщиной бывают такие отношения, как между Черчиллем и одной из его оппоненток в парламенте. Она ему сказала, что если бы я была вашей женой, то я отдала бы вам яд вместе с чаем. На что он галантно ответил, что если бы я был вашим мужем, я бы с удовольствием этот яд выпил. Так что есть разные толкования, знаете. В общем-то, в принципе, знаете, ведь многие женятся, как многие женятся, уважаемые радиослушатели. Многие женятся ведь, ну, как сказать, случайно женятся. Увидела где-то женщину там на вечеринке или увидела где-то даже на там автобусной остановке там, или увидел где-то там в кинотеатре и так далее. Случайно увидел, случайно познакомился и ставлю многоточие. И потом не знают женщину и женятся на ней. То есть знают, но делают вид, что знают женщину, а на самом деле его не знают. Вот. Ведь страсти, знаете, они ведь очень часто проходят. Ведь эти страсти, в общем-то, как говорят некоторые психологи, за считанные годы уходят. Сначала он обещает ей луну с неба, а потом сидит перед телевизором и бурчит, когда ему предлагают сходить в магазин за продуктами. Сегодня уже человек не тот, что вчера. Меняется лицо, походка, происходят необратимые и зачастую совершенно непредсказуемые изменения в мозгах. И вдруг в один далеко не прекрасный день мужчина обнаруживает, что он женился на женщине, потому что ему понравилась родинка на ее щеке или блеск в ее глазах. А оказывается, что блеска в глазах уже нет. А вместе с родинкой он приобрел и большие приложения, характер, капризы, амбиции. Еще он приобрел неисчисливое множество совершенно ранее непредусмотренных коллизий. И что он женился не только на женщине, но и на куче ее родственников. И у них тоже свои нравы и свои амбиции. И свои суждения порой такие, что хочется захлопнуть дверь и убежать куда-нибудь в чистое поле или под ясное голубое небо. И он думает о том, что, возможно, если бы Шекспир не убил Ромео и Джульетту, то не исключен вариант, что она превратилась бы в толстую Матрону. Я об этом часто думаю. Она превратилась бы в толстую Матрону, а он самодовольного сеньора, который не может подняться на второй этаж без одышки. Скажете цинично, оглянитесь вокруг, оглянитесь, сколько американцев и мужчин, и женщин имеют лишний вес, причем среди женщин процент выше, чем среди мужчин. И весьма обычной и тривиальной является ситуация, когда, выйдя замуж, родив ребенка, женщина считает, что теперь можно расслабиться, муж от нее уже не уйдет, а уйдет туда ему и дорога. И она запускается, забывает о девичьих мечтах, что она будет самая красивая, неотразимая, и превращается в то, что она есть. И, ну, тяжело подумать про духовную красоту. Чаще всего в наше время развитые мозги и физическая форма шагают вместе. Посмотришь на некоторых и сразу вспомнишь слова Хемингуэя об уголках губ, которые незаметно опускаются от ежедневного ворчания. Глянешь в зеркало однажды, а на тебя уже глядит брюзга. морщины протарили путь и вылепили мозг лучше, чем на скульптуре Родена. Вообще-то я заметил, что самые прочные союзы, самые прочные союзы – это те, которые заключены не по большой романтической любви, а по взаимной симпатии людей, которых связывают общие идеалы, мысли, вера, пристрастия и приоритеты. В тональности современных реалий весьма к месту звучат слова одного из современников Умара Хайяма. Он утверждал, что каждую весну нужно иметь новую любовь. Не годится жить по прошлогоднему календарю. Но при всем уважении к древности высказывания, я хочу подчеркнуть, что в наше время некоторые понятия и лексика изменились. Слово «любовь» в том контексте, в котором его употребляли современники Умара Хайяма и люди, которые жили намного веков позже, иногда звучит значительно реже, чем слово «секс». Слово «любовь» почти исчезло из языка книг, из разговоров киноперсонажей. А ведь мы говорим не о спортивных достижениях среди мужчин и женщин, не об их самоутверждении в области секса, а о любви настоящей, которая его не всегда бывает долговечной. Такова зачастую природа человека. Ну, я упомянул писателя, слова которого кажутся мне очень разумными. Эрик Мари Ремарк, я его часто вспоминаю, говорил, что жизнь очень длинная для одной любви. Разумеется, это не значит, что Ремарк прав во всех случаях, и жизни этой деликатной сферы не бывает абсолютных истин. У Ремарка тоже не абсолютная истина. Но часто это оказывается верно. Мы 25 лет не такие, какими становимся, будучи вдвое или втрое старше. В кино и книгах очень трогательно звучит история о парах, которые дружат еще с младших, времен, с молодых школьных лет. А потом эти мальчики и девочка, став уже взрослыми, шагают всю жизнь до глубокой старости, взявшись за руки. Но мне кажется, это бывает все реже и реже. Редко бывает в жизни. Да и широкий мир не подходит под современные, жизненные определения, слова о том, что где родился, там и пригодился, любовь на всю жизнь и прочие красивости прежних времен, секс на медленным темпом жизни, когда люди ложились с заходом солнца и поднимались с петухами. Сейчас петуха по утрам могут серьезно, мне кажется, я не знаю, могут или не могут, но мне кажется, могут оштрафовать. Можете представить, если у вашего соседа будет петух, который в 5 утра всегда кукарекует, и так кукарекует, как вы будете на это реагировать? Да, жизнь длинная для одной любви. Но если сходятся люди не первой молодости, с определенным опытом и устоявшимися взглядами на жизнь, между ними и может быть та самая любовь до гроба, о которой писали романтики и реалисты. Кстати, сам Ремарк, коль скоро я его упоминал, подтвердил это своей жизнью, когда после многих связей с женщинами, в том числе и бурного романа со знаменитой Марлен Дитрих, в конце концов, в весьма зрелом возрасте связал свою судьбу с очень симпатичной актрисой Полет Годар. Замечательная актриса. Кстати, она была женой, бывшей женой уже, Чарли Чаплина. И Ремарк жил с ней в любви и согласии до последних дней своей жизни. Она пережила его на 20 лет, и они похоронены вместе. Вот такая вот, мне кажется, трогательная история. Да, уважаемые радиослушатели, очень много изменилось в отношении мужчины и женщины. И женская революция, которую я упоминаю не раз, набирает обороты. И это самая большая революция, которая раньше и не снилась человечеству. И дело не только в наших самолетах. Много меняется в жизни. Дело не только в самолетах, интернете, мобильниках, чудесах техники. Самое удивительное – это меняется психология людей. И гигантскими темпами меняется психология мужчин и женщин. Мужчины, мне кажется, возможно, я ошибаюсь, не могут до конца уразуметь, что за последние годы необычно расцвело женское самосознание, взращенное разными, как кажется, мужчинам предосудительными теориями и вредоносными телевизионными сериалами. Многие женщины решили порвать свои цепи. Они, как и раньше, хотят любви и детей, но еще немыслимое для некоторых мужчин дело, они хотят свободы. Свободу встречаться с кем угодно, не спать в постели всю жизнь с одним и тем же мужиком и иметь детей от кого угодно. Ведь можно, в принципе, иметь ребенка от лауреата Нобелевской премии или олимпийского чемпиона. Благо, биология достигла небывалых успехов. Детей теперь зачинают не только старым испытанным способом, но и с пробирок. В общем, множество молодых женщин считают, что первым делом для них важно продвижение по служебной лестнице и успех, а потом уже муж и хлопотливые ночи у детской кроватки. При этом эти женщины отнюдь не ущемляют себя в обычных женских радостях, ведут вполне полноценное бытие, не исповедуют монашеские традиции, всячески радуются свободе и тому разнообразию жизненных впечатлений, которые эта свобода предоставляет. И много теперь в Америке очень завидных невест, окончивших разные престижные университеты и прочие заведения, они не хотят теперь терять свою независимость ради, как они считают, сомнительного удовольствия испытать на себе старые мифы о счастье семейной жизни. Эти женщины, набравшиеся знания, считают, что семейная жизнь – тоска несусветная, которая их закабаляет и связана с бесконечными проблемами. Да и в семейной жизни женщины ведут себя как-то странно. Я полагаю, что я подчеркиваю опять, раньше такое невозможно было и представить еще недавно, исторически недавно, чтобы 30% женщин в Америке, больше 30% зарабатывали больше, чем их мужчины. А то ли будет завтра. И вы сами понимаете, кто больше заказывает музыку, кто больше зарабатывает, простите, тот и заказывает музыку. Так что многое очень изменяется в жизни мужчины и женщины. И мне кажется, это надо всячески приветствовать, потому что женщины играют все больше и большую роль в жизни современного общества. И современное общество, много было высказываний на этот счет, все больше зависит от участия в ней женщин, в отличие от старых времен. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это была передача Михаила Базукашвили плюс один. Я вам желаю всего самого хорошего и до новых встреч в эфире.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

слышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. В принципе, Вася здесь главный, он у вас на переднем плане был только что. А Сева – это обслуживающий персонал, наша фамилия Каплан. Что-то у меня сегодня хорошее настроение такое. В результате вчерашних всяких длительных раздумий я поделюсь с вами своими мыслями, как всегда, пытаясь, так сказать, чтобы появились последователи именно в этом направлении, чтобы вы, получая новую информацию, начинали создавать собственные мысли и при этом научились излагать их вербально, потому что это то, что способствует, так сказать, профилактике борьбы с Альцгеймером и деменцией и так далее. То есть речь идет об умственном здоровье. Значит, есть вещи, которые со временем устаревают. Причем они переходят в разряд ретро и потом приобретают исключительную цену. В частности, кто не знает, просто в 1997 году, когда я ушел с радио, где я был наемной силой, но считал, что я достоин лучшей перспективы, и мне нужно было обойтись без экспертов, которых вообще нет в эмиграции, то есть они есть, но на английском языке, а работа по собиранию мнений у экспертов. У меня была вот такой толщины красная книга. Там было порядка 1000 страниц эксперты на все случаи жизни. Но я не был уверен, что я могу делать с ними интервью без перевода. А, может быть, даже это было и ошибкой. Но, в принципе, еще ничто не мешает. То есть я могу начать сейчас делать традиционное радио с приемом звонков, в режиме реального времени найдется миллион людей, которые на английском будут говорить нам о нашей жизни и постепенно перевести толковище на английский. Но это означает в какой-то степени неспособность сдать определенный социальный тест. А прием звонков, который я начал, то есть повсеместно в 1997 году, назвав это позвоночным радио, он дал возможность радио «Народная волна» победить радио старого образца. Там было 30 человек в русскоязычном департаменте того многонационального радио. А у нас были только мы с Димой покойным, моим звукорежиссером и гуру по части радио. Вот, и где-то я какую-то храню сентиментальную преданность тому времени, которое дало мне возможность, так сказать, испытать звездный час. Ну, в лучшем смысле этого словосочетания. Звездный час в том смысле, что сотворить нечто. Вообще, если оглядываться на жизнь назад, на что у меня не очень хватает времени, то я совершенно четко и безукоснительно понимаю, что жить нужно для того, чтобы совершать поступки. Чтобы строить планы, совершать поступки и осуществлять их. То есть идти к какой-то цели, а потом выбирать себе новую цель. И вот сейчас, когда мы подошли к моменту, так сказать, как говорят физики, полураспада русского радиомиграции, то есть Дэвидсон радио, которое просуществовало порядка 22 лет, именно в этом позвоночном формате, создав необоримое ощущение у случайной аудитории, что это радио слушает только 5 выживших из ума или старцы, которые вообще не понимают, в какой они стране живут, с этим невозможно бороться. То есть я особо и не борюсь, но что бы я ни сказал, то это какие бы доказательства бесспорные не приводил, те, кто хочет верить, они верят только в то, что им нравится. Им нравится их собственное умозаключение. У них, может быть, ума-то и нету вообще, и не было никогда. Или они остановились в развитии. Но им нравится думать, что это радио слушает только дюжина стариков, которые ни на что не способны. И, в принципе, это дано, это та печка, от которой надо плясать. Как еще, например, с моей точки зрения, продлевает жизнь этому радио группа пурашистов, потому что их заход в эфир и матерок в адрес ведущих – это свежий запах говна с родины. Это ничто, никакие призывы там к объединению, к созданию общины не способны сделать того, что 3 пурашиста, но, честное слово, не должны. Поэтому, если заниматься, так сказать, внесением ссоры из избы, то есть в данном случае мусора в виде пурашистов, то это ускорит, так сказать, кончину уходящего в лету Дэвидсон радио, потому что я с самого начала был абсолютно уверен, что наши русскоязычные, которых воспитало это радио, то есть нефильтрованные звонки, они не способны давать такое количество пожертвований на существование этого радио, чтобы оно, так сказать, не отдало концы. И вчера я думал, может, не принимать звонков, сделать вид, что их нет. А потом я решил устроить голосование на этот счет, хотя понимал, что по телефонным счетчикам нашим могут позвонить те же самые пурашисты, причем несколько раз, потому что в телефонах счетчик не опознает, так как у них будет каждый раз от звонка новый номер телефона в качестве маскировки. Вот. Есть еще один вариант. Я могу, например, принимать все звонки, и перед тем, как вывести человека в эфир, я могу лично с помощью своего софта уронить их голос до уровня шепота. И как бы они там ни кричали, там хуесосим, блин, и так далее, это будет типа такой подложки, и оставить там, ну пускай торчит. Ну, пускай. Это типа night club music. Ну, там же музыки-то нету, но такое взвинченное такое состояние. Вот. Тем более, что, скажем, пятерка, наш семенной фонд, у меня так в голове примерно 5 человек, которые всегда приятно их послушать, они нормальные, это хорошо бы, если бы все были такие, но, может быть, это даже чересчур пресно. От слова «красная пресня», где зарождалась революция. Но, в принципе, они все грамотные люди и вполне могли бы писать в лайв-чат. И тогда похерим эти самые звонки. Но не будет специй вот этих самых специфических. Ведь когда-то, скажем, советская интеллигенция лечилась от всего говном. Да, гуано. Вот это вот. Летучие мыши в горах. страшных денег стоила. Вот эта вот жвачка черная, и все думали, что от этого можно вылечить любую болезнь. Вот поделился с вами, так сказать, предпосылками создания хорошего настроения в это утро. А теперь переходим к выпуску срочных новостей в виде подзаголовков. Министр армии Дэн Дрискол ушел в отставку после месяцев напряженки с министром обороны Питом Хексетом по поводу направления, в котором идет наша армия, и отстранения многих высокопоставленных офицеров. Россия шестой день подряд долбит столицу Украины, используя растущий парк реактивных дронов, то есть дроны с реактивным двигателем. В Киеве в эту ночь погибло аж 8 человек. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и порту Усть-Луга в Ленинградской области. Странно, город Санкт-Петербург, а область все еще ленинградская. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, он у вас наверху справа, где-то в середке, заявил о намерении Китая усилить коммуникацию и координацию с другими странами для поиска путей политического урегулирования ситуации в Украине. Страны Шанхайской организации сотрудничества, это инициатива России, создать ее, у них, кстати, хорошо это получилось, должны предпринять все усилия для того, чтобы исключить из мировой практики провоцирование вооруженных конфликтов. Повторяю, все сделать, чтобы исключить из мировой практики провоцирование вооруженных конфликтов. Кто кого начал ебать? Мария Ивановна. Но об этом заявил президент России Владимир Путин на полях саммита вот этого ШОС-ЦЗТАКЕ в Бишкеке. Знаете, это просто один к одному повторяет риторику бездомного из Центрального парка в Нью-Йорке, который изнасиловал бегунью за то, что она провоцировала его своими леггинсами и вообще общей сексапильностью. Скотт Бессент обвинил Марка Карни в провале торговых переговоров в этом месяце, направленных на предотвращение высоких тарифов Соединенных Штатов на канадские товары, и отмахнулся от опасений по поводу торговой войны с Оттавой. Бессент, я его иногда называю Бессент, потому что у него изначально французская фамилия. Кстати, интересно, что наш Бессент разговаривал с Карни. У Бессента, судя по фамилии, должны быть какие-то знания французского языка. В Канаде поговаривают все больше и больше, кстати, об отделении французской части от общей. Так вот, Бессент заявил министру финансов России Силуанову, у которого я однажды обедал случайно дома, что никакие экономические послабления для России или договоренности по другим вопросам невозможны, пока не завершится конфликт в Украине. Присяжные в Лас-Вегасе признали 63-летнего Дуэйна Дэвиса, погоняла Кифи Ди, виновным в убийстве в 96 году звезды хип-хопа Тупака Шакура. А он у вас слева в серединке. Я тогда запустил первую мисинформацию в эфире, между прочим. Понятно, что никто не мог это схавать. 96-й год, я еще работал на радио, где мне платили зарплату. Я, там кто-то в эфир позвонил, спросил, почему его называют Тупак. Тупак. T2PAC. И я сказал, что просто потому, что он очень любит пиво, но в особых упаковках, тогда две бутылки только. На самом деле есть такое пиво, в котором только две бутылки. Я когда-то его тоже очень любил, причем такие матросские крышечки такие, то есть можно вечно этой бутылкой пользоваться. Она, кстати, из стекла, что не вредно. Число погибших в результате наводнений в Непале и Китае превысило 900. Спасатели пытаются добраться до рабочих, которые застряли в горных тоннелях. И у нас похожая штука, но, конечно, не те масштабы. Вчера власти обнаружили второе тело после внезапного наводнения. Тоже flash flooding, то есть грязевые потоки, обрушившиеся на части национального парка Большого каньона в субботу. Порядка 20 человек все еще числятся пропавшими без вести, и более 60 были эвакуированы все же. 17-летняя девушка, которая записала прямую трансляцию стрельбы в мечети Сан-Диего в мае, в результате которой погибло 3 человека, сама обвинена в убийстве. Сара Сантьяго из Уинстон-Салем, это Северная Каролина, якобы общалась с вооруженными преступниками перед их нападением, тогда вот в мае, и распространяла их манифест и запись стрельбы. Отказ Исландии. Я думаю, вот интересно, а почему бы им было не поставить на калши, что будет теракт? Ну, возможно, что платформа не разрешает это делать. Отказ Исландии от переговоров о членстве в Европейском Союзе – это удар по усилиям блока, то есть Евросоюза, позиционирует себя как геополитический противовес давлению Трампа. Округ Лос-Анджелес подал иск State Farm из-за того, что эта страховая компания рассматривает страховые претензии, как она рассматривает страховые претензии после смертоносных лесных пожаров 25 года. То есть цельный округ подал против State Farm. Верховный суд Соединенных Штатов, он все больше и больше под юбкой у Трампа, постановил, что строительство бального зала стоимостью, кстати, если там будет введено электронное обслуживание, то получится ебальный зал, eBay, да, правда? Стоимостью в 400 миллионов долларов в Белом доме может продолжаться. Национальный фонд сохранения исторического наследия в своем иске в этот самый Верховный суд утверждал, что президент не имеет единоличных полномочий для начала подобного строительства. Калши запретила Джорджу Сантосу использовать ее платформу после того, как регулятор утверждал, что бывший конгрессмен, который не мог сказать вообще ни одного слова правды про себя, заработал более 17 тысяч долларов, сделав ставку на то, что его пригласят на выступление Трампа с речью о положении дел в стране. Метрополитен музей отменил весеннюю выставку 27 года, посвященную британскому модельеру Джону Галлиано, за его историю антисемитских и антиазиатских высказываний. Он слева у вас в окружении вот этих самых дылд красивых дамского пола. И последняя из глобальных, так сказать, заголовков. Сегодня Джон Тернус займет пост гендиректора Apple, сменив Тима Кука после 15 лет возглавления техногиганта с оборотом нынче 4,6 триллиона долларов. А Тернус, ему 51, он вообще музыкант и присоединился к Apple в первом году. И недавно возглавлял аппаратную инженерию там, курируя такие продукты, как iPhone, iPad, Mac и AirPods. По бизнесу в целом тоже масштабно и заголовками. Торговая динамика Wall Street сошла на нет после того, как стратегия погони за акциями, которые растут в цене, значительно окупилась во втором квартале. FTC подала в суд на Amazon, обвинив компанию в том, что та манипулировала ценами, которые другие компании платили за рекламу на ее амазоновской розничной платформе, заработав на этом десятки миллиардов долларов за 7 лет. Вот в русском языке есть одна странность, которую я не могу для себя прояснить, и в словари, так сказать, и толковые книги не лажу. Но почему надо говорить амазоновская, а не почему не амазонская? Почему каплановцы, а не капланцы? Вот чапаевцы, это понятно, но там чапаевцы не говорят же. Трамп заявил о поддержке федеральных налоговых льгот для поддержки, в свою очередь, производства фильмов и телевидения в Соединенных Штатах, вселяя надежду в эту индустрию, которая потеряла огромные объемы бизнеса из-за зарубежного производства. Кстати, обратите внимание, практически, скажем, в Netflix количество европейского производства явно превышает американское уже давно. IPO компании Shein в Гонконге на этой неделе позволит ей избежать выплаты миллиардов ранним инвесторам, но эта компания быстрой моды все еще торчит на крючке. Так что интересно, как она будет вылезать из этой ситуации в день, когда выйдет на биржу. Huawei сообщила о снижении чистой прибыли за первую половину года, несмотря на рост выручки, поскольку расходы на исследования и разработки резко возросли. GameStop заявила, что ожидает роста прибыли во втором квартале, чему способствуют инвестиционные приросты от ее доли на eBay, но, вероятно, продажи все-таки снизились по сравнению с прошлым годом. Почему вероятно? Потому что еще цифра не была произнесена. Anthropic подписала соглашение об облачных вычислениях стоимостью в 35 миллиардов долларов с облачным провайдером Lambda, так он называется, Lambda, то есть Lamb как ягненок, и потом да, которого поддерживает Nvidia, между прочим. И последнее по финансам. Компания по бурению и добыче нефти SLB согласилась приобрести компанию по управлению теплом Kelvion у частных инвестиционных фондов за 4,1 миллиарда долларов. Теперь наши американские дела. Сенатор Берни Сандерс, независимый, кстати, от Вермонта, не все успели это заметить, он давным-давно уже не демократ, обвинил небольшую группу лидеров демократов и доноров в готовности допустить, что кандидат от Мичигана в Сенат Соединенных Штатов Абдул-Эль-Саед проиграет, сказав, что прогрессивные угрожают интересам богатых демов и подходу партии к Израилю, поскольку Эль-Саед сталкивается с растущим количеством критики из-за его связи с крайне левым стримером Хасаном Пайкером. Сандерс отметил, что сопротивление распространяется на людей на высшем уровне демократической партии и на ее финансовую базу. Мэр Нью-Йорка, который очень любит социальные сети, Зоран Мамдани официально подписал вчера закон о круглогодичном уличном питании. Интересно, это уже фактически не то чтобы тренд, это уже просто изменение лица города. Интересно вот что, что если есть, скажем так, ну, у тебя ресторан, ты платишь за все, что внутри этой коробки. А если ты кормишь людей на улице, то улица и ее благосостояние поддерживаются на деньги налогоплательщика. Остальное домыслите вы сами. А у нас начались звонки, но я не уверен, что я пока новости дочитаю, что я буду их принимать. Хотя я могу это сделать с помощью... Ну-ка, интересно. Нет, не смогу. Нет. В режиме лайв-стриминг я не могу опустить их уровень. Могу опустить на своем канале, на «Русский голос Америки» на YouTube, но на радио не могу. И последнее, необычное очень нападение. Вчера было, я криминальную хронику не привожу, хотя появилась была мысль подхватить эстафетную палочку у канувшего в лету Александра Гранта в этом плане. Вчера в самом сердце Таймс-сквер полиция застрелила маньячку после того, как она ударила ножом двух человек, один из которых помер, и столкнулась с полицейскими, размахивая теми же самыми двумя ножами, угрожая убить уже и полицейских. Хаос, зафиксированный на камеру, вспыхнул на перекрестке Мира, так называется Таймс-сквер, после того, как 49-летняя Памела Сиснерус навскидку, то есть randomly, вообще ударила первым мужчину и ранила женщину за 20-секундный промежуток между ударами. И было это все возле пересечения West 41st и 7-й Avenue незадолго до 4:30 дня. Полиция нашла Сиснерус в квартале от места нападения за подстанцией полиции, и она там все еще размахивала двумя ножами, поэтому пришлось ее прикончить. Это все с новостями. Если у вас появились мысли по поводу услышанного, то вы можете оставить текст в лайв-чат на канале «Русский голос Америки» на YouTube. А где еще? Там все всегда работает, и там... Фурашисты, они, конечно, там присутствуют, но ведут себя очень деликатно, потому что почему-то YouTube не разрешает им то, что разрешает Дэвидсон Радио. Ждем рекламу.
9: Oceanfront views, great amenities.
10: Planning our next vacation?
9: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
10: Find anything good?
9: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
10: That has great rehab, right?
9: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
10: Perfect.
11: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
12: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
13: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
14: Слышите? Шаги.
15: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
16: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
17: Толковище. Прямо сейчас.
8: А теперь о том, что было вчера на бирже. Эталонная нефть выросла на 2,8% до $85.76 за баррель. Иран и Соединенные Штаты обменялись ударами на Ближнем Востоке, подняв фьючерсы на эту самую нефть Brent выше $90. Это наша перспектива на сегодня. Атака Соединенных Штатов в воскресенье, первая за примерно месяц, нацеленная на Иран, поразила пусковые установки на острове в Ормузском проливе. А вскоре после этого по Иордании были выпущены ракеты, где у Соединенных Штатов значительные военные ресурсы. Доходность долгосрочных облигаций растет, доходность десятилетних казначейских близка к самым высоким уровням с января 2025 года, а доходность по государственным облигациям с более длительным сроком в Европе тоже немного растет. И этот рост отражает геополитическую неопределенность и опасения по поводу инфляции в преддверии сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. Рыночная вероятность повышения процентной ставки составляла в районе 66% вчера, в сравнении с 41% всего неделю назад. Акции калифорнийских коммунальных компаний резко упали. Две крупные коммунальные, которые могут очень много потерять, если их можно привлечь, будет к ответственности за ущерб лесным пожарам, резко упали в понедельник. Эти шаги последовали за отказом законодателей от призыва губернатора Гевина Ньюсома заблокировать страховые компании от судебных исков против коммунальных предприятий по причинам лесных пожаров, положение, которое, по его мнению, было необходимо для снижения потребительских цен. Акции PG&E упали на 20%, а Edison International на 23%. Основные фондовые индексы закончили день падением. S&P 500 упал на 0,3, NASDAQ упал на 0,1 и Dow снизился на 374 пункта, то есть это примерно 0,7%. Это все, что было с биржей. Теперь получил письмо от очень милой, судя по стилю изложения, дамы. Она пишет: «Сева, вы сегодня рассказывали о поездке в Японию, которую вам удалось хорошо и бюджетно организовать. Я понимаю, сколько времени и труда вы вложили, чтобы найти хорошие варианты и все собрать воедино. Если вы не против, не могли ли вы поделиться вашим itinerary, какие города и места вы выбрали, а также некоторыми наработками по гостиницам, авиакомпаниям, экскурсиям и гидам. Конечно, без дат и личных деталей, только тем, чем вы сами сочтете возможным поделиться. Буду вам очень благодарна. Зоя». Зоя, знаете, я, безусловно, поделюсь, но только когда мы вернемся из Японии, потому что могут быть сюрпризы, и в том числе приятные. Так что, да, конечно, я сделаю это на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube. То есть, чтобы могли в любое удобное для вас время посмотреть, ну, в детали особо там карту Японии приводить не буду, вы сами ее найдете, и это будет доступно подписчикам только, естественно. А теперь история, которой неохота было заниматься, честно говоря, но особо выбора-то нет, потому что, хоть она происходит и далеко, в Бишкеке, в Центральной Азии, но, в общем-то, это, как скажем, информация синоптиков о приближении урагана Эль-Нена. Надо бы знать. Так вот, когда лидеры Китая, России, Индии, Ирана и других, там их, по-моему, сейчас 12 стран в этом шросе, собрались вчера в Центральной Азии, у них сегодня последний день, еще до начала их встречи было ясно одно, и на это можно было ставить на, скажем, marketplace. В то время как президент Трамп пытается гравитировать, так сказать, мир вокруг Вашингтона, чтобы Вашингтон стал центральным магнитом, у президента Китая Си Цзиньпина своя собственная и гораздо более мощная орбита. И об этом следует знать и задуматься. Потому что во всем наше посильное участие. Да, дамы и господа избиратели. Прибытие Китая.

мир в период какой-то такой очень обостренной геополитической нестабильности, подавляя при этом экономический рост и приводя к росту инфляции. Все это плохо. Кстати, все эти challenges, единственное слово, которое на суржик не перевели, они все-таки говорят вызовы, хотя это совсем другое, можно вызвать скорую. А, так вот, все эти challenges лежали в центре обсуждений, проходивших одновременно на другом конце земного шара, в Северной Каролине, где в Эшвилле собрались министры финансов стран группы «двадцатки». А встреча в Бишкеке, напротив, она стала демонстрацией влияния, которое войны придали господину Си, как будто у него и так его было мало. Ни одна страна не была так критична, как поддержка для России и Ирана в их двух войнах, в поддержании их экономики и военных действий, как Китай. Ни одна. Именно Си подорвал усилия Соединенных Штатов и наших союзников оказывать экономическое давление на Россию и на Иран, используя геополитическое и экономическое влияние Пекина как крупнейшего в мире импортера сырой нефти и экспортера потребительских товаров. И главный соперник Си это, как вот скажем, Россию иначе как путинской, ну сейчас никак не назовешь. То же самое следует говорить и про Соединенные Штаты Америки, они тоже трамповские. Так вот, главный соперник Си, это трамповские США, были сильно отвлечены войной в Иране. И, как известно, вывели части своих военных сил из Азии и Европы. В прошлом месяце китайский лидер отмахнулся как от мухи, от угроз президента Соединенных Штатов, что Америка устроит экономический D-Day странам, которые бросили Тиграну спасательный круг, то есть Китаю, якобы. D-Day, кто не знает истории, это Второй фронт во время Второй мировой войны. А когда-то Трамп делал похожие угрозы в адрес покупателей российской нефти, но не предпринял вообще, как известно, никаких действий против Пекина. Если б мог, предпринял бы. Или он не может предпринять никаких действий напрямую против тех, кого ссыт наш президент. Потому что, очевидно, Канада не в их числе. В Бишкеке приоритет Си, безусловно, это укрепить его имидж лидера незападных стран и противостоять тому, что он сам называет гегемонией Соединенных Штатов. При этом Си, китайский лидер, не может позволить себе провоцировать Трампа менее чем за месяц до его поездки в Вашингтон. А то есть он может, но он умный. И поэтому он не может себе позволить. А где они оба в Вашингтоне попытаются, если не продлить, то, скорее всего, сымитировать какое-то экономическое перемирие между Соединенными Штатами и Китаем. Тут я бы на это ставил. То есть это будет имитация. А потому что у каждого Абрама своя программа, и это имеет отношение к Дональду Трампу и Си Цзиньпиню. Перед поездкой в Соединенные Штаты Си посетит Египет и Индию как турист, заметьте, не поедет, а будет там как лидер Китая. И это просто намек на то, именно перед поездкой Египет и Индия, что у нас есть свои, так сказать, геополитические точки опоры. А серия поездок, предшествующих саммиту с Трампом, представит Си как могущественного государственного лидера, а в то время как Трамп испортил фактически отношения Соединенных Штатов со всем миром. И это отмечают даже бабки ясновидящие в маленьком Ташкенте, который больше маленькой Одессы никак не назовешь. А, в принципе, микроскопическая Одесса, да, которая гнездится в маленьком Ташкенте. Саммит этой недели, который заканчивается в Бишкеке сегодня, напоминает об определенных пределах экономической войны, которую разыгрывают Соединенные Штаты. Президент России, его зовут Владимир Путин, и президент Ирана Масуд Пезешкян, оба критически зависимые от Китая, прибыли в Бишкек, пытаясь противостоять
западному силам.

0: изолировать их и продолжать достижение, так сказать, своих целей. А обе страны воюют, заметьте. Пекин не может быть против, расширив тем самым экономические линии как на Москву, так и на Тегеран. Хотя власть Си растет на глазах, у нее все-таки должны быть какие-то пределы. И аналитики сходятся в этом. Они отмечают, что Си не хочет ввязываться в зарубежные войны. То есть это его, так сказать, невидимые путы. Как-то случайно похоже на первый слог фамилии президента Российской Федерации. А нам, америкосам, следует отметить вот это как одну из главных причин, по которой влияние Соединенных Штатов ослабевает. А Пекин готов увеличивать торговлю и предоставлять технологии, которые можно использовать на поле брани, там, где льется кровь, а не в толковище с Севой Капланом, когда звонят по рашистике. Китайский лидер встретился с российским, похвалив то, что он назвал все более светлыми перспективами отношений между подвластными им странами. А Путин, в свою очередь, подчеркнул успех безвизовых поездок между двумя странами. Будет ли Си встречаться с иранским лидером отдельно от саммита, покажет, насколько китайский лидер готов продвигать этот козырь перед запланированной игрой в покер с президентом Соединенных Штатов. И хотя ранее в Шанхайскую организацию сотрудничества входили только Россия, Китай и четыре страны Центральной Азии, в 2017 году Шанхайская организация сотрудничества расширилась, включив туда Индию и Пакистан. То есть она растет, блин. Индия и Пакистан – это очень мощно, кстати, которые между собой постоянно цапаются. Некоторые из лидеров, собравшихся на саммит в Кыргызстане, помогли Путину продолжить войну против Украины, которая идет уже пятый год, и помогли Ирану в попытке противостоять более чем четырехмесячному наступлению Соединенных Штатов. И вскоре после того, как Путин начал полномасштабное вторжение в 2022 году, Иран поставил России беспилотники «Шахед», помог Москве создать отечественные производственные мощности для этого оружия, то есть там уже можно их делать. Иран это сделал, а у Ирана очень хорошо, кстати, дело стоит, обстоит с беспилотниками и с такими маломощными ракетами, которые летают на бреющем полете. А страны Центральной Азии стали фактически ключевыми путями импорта и оплаты, да, для России, поскольку Москва обходит западные ограничения вполне удачно, то есть ее вытеснили из мировых, так сказать, неограниченных торговых путей и же с ними транзакций, и поэтому им пришлось создать достаточно успешную альтернативу. Иран обратился к Центральной Азии как к альтернативному маршруту импорта на фоне блокады Соединенных Штатов, а Индия, Казахстан и, кстати, Беларусь среди стран, которые в последние недели начали поставлять бензин в Россию, просто напрямую, они где-то покупают и туда гонят, если нет своего. Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после вторжения Путина. И хотя импорт снизился после давления со стороны Трампа и новых санкций Соединенных Штатов, война наша, война с Ираном, заставила индийских поставщиков вновь обратиться к импорту из России. А Китай так является крупнейшим импортером российской и иранской нефти. И отношения господина Си с господином Путиным все больше складываются в пользу Пекина. Западные санкции, которые связаны с войной России с Украиной, позволили Китаю накапливать эту самую сжиженную российскую нефть, смягчив удар блокады в Ормузском проливе. И даже место проведения саммита вот на этой неделе, оно подчеркивает растущую роль Китая в отношении России. Потому что когда-то Советская Республика Кыргызстан была прочна в сфере влияния Москвы. Однако влияние Китая в этой стране Центральной Азии возросло. И пять стран Центральной Азии сплотились в ответ на войну России против Украины. потому что они явно, то есть бывшие те самые советские азиатские республики, они побаиваются повторения украинской СВО на своей территории. Должны. Во вступительном слове перед встречей с президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым вчера Си отметила, что отношения между Пекином и Бишкеком сделали скачок вперед. Прямо сама риторика Мао Цзэдуна. Большой скачок вперед, и что сотрудничество процветает во всех сферах. К сожалению, у меня не получается никак защитить дьявола в данном случае, но Трамп загнал себя и нас, американцев, в тупик. Он нас загнал в угол. Очень надеюсь на то, что диагноз – это не окончательный приговор. С этой темой нелегкой все. Пусть возьмет меня нелегкая, сейчас будет перерыв на рекламу, а я подумаю, принимать, не принимать звонки. Вперед.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Радио шоу Севакопана.
6: За него стоят громадные массы.
7: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Попробуем по старинке послушать, что скажете вы. Прошу вас.
9: Доброе утро, Сева. Я хотел вас спросить про Сороса, потому что то, что вчера я услышал на интернете, ну, это, конечно, будет бомба большая. Но вы сказали ошибочное мнение, я хочу поправить, с вашего позволения. Это же ведь будет
0: правильно,
9: свобода слуха. А потом про Сороса спрошу. И, кстати, про парашистов вы правы, потому что у Орлова вчера был разговор про это. А я с вами согласен, что это организованная кампания, организованная российскими спецслужбами из России. Полностью с вами согласен. Значит, про Трампа вы сказали, что Трамп за наши интересы не болеет, и против Китая он сыт даже, вы так как бы так высказались. Но как бы Трамп... Да, ну смотрите, что вы забыли, как бы, смотрите. Панамский канал контролировался полностью Китаем. Два порта на входе и на выходе были полностью китайские. Трамп их выкинул оттуда. Трамп сейчас полностью переиграли. И интересы Китая. Настолько был серьезный удар, был по нему нанесен. Это первое. Второе, Венесуэла. Оттуда шла нефть с дискаунтом на продажу в Китай. Мадуро арестован. И то, что венесуэльская нефть заключил сделку буквально вчера или позавчера. Сообщение было. И запасы, которые контролирует Америка, увеличились ровно в два раза. А Венесуэла – это первая страна в мире по запасам нефти. Как бы тоже вроде против Китая. И третий момент, который тоже, я говорю, то, что вот, ну вот в голову приходит. Третий момент, ну, Иран уже там, ну, наверное, нельзя сказать, что это не друг Китая. Это же первый союзник Китая. Ну, а Америка с Израилем напали, атаковали, раздолбали Иран. Ну, если не до конца, но ядерную программу это точно ему в ближайший год не светит. Как бы получается, да, и впрямую Трамп с Китаем не идет на столкновение, но как бы со стороны везде обрезает ему. Это называется готовить почву, готовить медленно, готовиться к решающей схватке. И, кстати, то, что он с Путиным поддерживает отношения, он хочет, чтобы Путин не окончательно не сошелся с Китаем, объединившись, тогда у нас будут вообще плохие дела. Если Путин окончательно, Трамп с ним поддерживает отношения, делает вид, его там хвалит все время, потому что он не хочет допустить слияния, окончательного разрыва и слияния Китая и России. Ну, спасибо, что выслушали. А про Сороса?
0: Да не, ну стой, здорово.
9: Про Сороса, Сира, про Сороса.
0: Да.
9: Про Сороса.
0: Да,
9: то, что я слышал про Сороса, идет, готовится атака на Сороса такая, что вот как вот USAID...
0: Вы пропадаете. Ой, вы пропали вообще. Атака на Сороса. Ну, вообще, я согласен практически со всем тем, что сказал джентльмен. Но знаете, в каком плане? Вот как вот, скажем, с произведением искусства. У тебя может быть один взгляд быть, а у кого-то может быть другой. И если взгляды разные, когда ты смотришь на произведение искусства, то это искусство. А если взгляды одинаковые, то это ремесло. Вот. И тут меня лично нельзя было бы в жюри присяжных на этот счет ставить. Я вообще практически никогда не навязываю свое мнение, потому что я понимаю, что я тоже имею свои взгляды, предпочтения, любовь и нелюбовь. К Трампу я отношусь, чего никак не могут понять трампусы, совершенно спокойно, с любопытством. И мне еще очень любопытно при жизни посмотреть, что произойдет с имиджем Соединенных Штатов, которые при Трампе рассорились фактически, испортили отношения со всеми друзьями и стали заниматься примерно тем же самым, чем занимается Путин в открытую, а это делает Си, но гораздо более мирными способами. То есть мы при Трампе стали играть роль мирового жандарма. Конечно, здорово, что с Венесуэлой получилось, но это захват страны. Но так вообще для бензоколонок это здорово, потому что действительно страна разбазарила свое нефтяное богатство, не способна добывать 70% нефти, которая уже открыта. А у них нет ни денег на это, ни технологии. И поэтому, когда туда пойдет какой-нибудь Шеврон, то тогда, значит, появится. Но это когда будет? Это еще пройдет какое-то время. Вот. И потом еще что. Например, мне нравится долгосрочный, так сказать, дальний выстрел по части спасения планеты в связи с безусловно, идущими катастрофическими изменениями климата, но человечество непроходимо тупо в своем желании здесь и сейчас. А то, что будет после нас, ну, моих там внуков это не коснется, а остальное мне похуй. Так вот, да? Можно ли слушать таких людей? Но их же большинство. Весь расчет, естественно, на искусственный интеллект, как вы понимаете. Только он нас может спасти. А теперь послушаем, что скажете вы. Пожалуйста, прошу вас.
7: Да, добрый день, хорошего вам дня, я вас слушаю.
0: Саша, здравствуйте, спасибо.
7: Да, я бы хотел рассказать очень коротко историю спасительную, которая произошла буквально в это воскресенье. Я думаю, что она была бы очень поучительной и близка, особенно выходцам из Советского Союза. А случилось лишь позвольте, конечно. Можно,
0: да? Да, конечно, давайте. Да, Саша. Да,
7: так вот, в это воскресенье закончился чемпионат мира, как они называют, по дискгольфу. Это, для тех, кто не знает, это типа гольфа, только там не шарики, а диски пластиковые, которые кидают не в лунку, а в корзинке специально, если вы случайно видели в лесу, так это именно для этого. Вот, этот чемпионат длился 5 дней и закончился воскресенье. И там в последние дни вышел вперед молодой парень, 21 год из Латвии, и опережал всех на 5 ростов. Но дело не в этом. И в конце там, как и в гольфе, 18 холл сыграют, то есть на 17-м он сделал бросок, а там надо делать несколько бросок, потому что расстояние достаточно далекое. И когда они кидают там бросок, они место, куда упал этот диск, они отвечают маленьким таким же диском. И по правилам, следующий бросок ты должен кидать, не заступив за этот диск, и у тебя нога была где-то 20-30 сантиметров от него. Так вот, когда он кинул 12-й, то есть их 4 игрока играют в одной связке, в одной матрице, то один из игроков, американец, он сказал, что он видел, как будто бы, что он заступил за линию вот этого броска, и судьи там, маршалы, которые там при человеке находятся, они, никто из них не заявил об этом, но они подтвердили, согласились с ним и сняли с этого игрока один бросок, и в конце он с ним сравнялся, другой американец, и плей-офф уже победил, то есть выиграл чемпион. Но дело в том, что все комьюнити бейсбола, они разделились на две части. Первые те, которые клеймят этого американского игрока, который, так сказать, в кавычках заложил. А вторые, наоборот, приветствуют, что он был по духу закона и сказал о том, что он считал, что вот было нарушено правило. Хотя, что самое интересное, на 100% никто не может утверждать, что тот, да, нарушил, потому что не существует с правильного ракурса видео, где на самом деле стояла нога. Вот это, я думаю, что очень поучительно и для американцев, и для русских, которые приехали, потому что сможет ли кто-то из наших сказать, или как они осудят. Вот это спорт. Спасибо. Всем благ.
0: Саш, спасибо. Хорошее видение. Вообще, редко искусство передать картину, так как это делает Саша, почему, если она имеет отношение к спорту, в котором масса терминов практически непереводимых, непереносимых, в хорошем смысле слова. А, кстати, по поводу US Open, если говорить о спорте, вот там первая сеянная у женщин это Арина Соболенко. А у нас с женой наш лучший друг, можно сказать. Да, конечно, наш лучший друг, потому что мы с ним общаемся всю нашу американскую жизнь. Он выдающийся мирового класса психиатр. А он очень любит спорт, дейтрейдинг, такой мужик очень классный. Похож на Марлона Брандо, кстати, просто как две капли воды. И он позвонил нам вчера и сказал, что ему нравится Соболенко. Значит, моя жена встала на дыбы, сказала, как, Соболенко, мы ее терпеть не можем. А он говорит, а мне такая, она нравится, такая симпатичная, она там вот так вот манерничает, так замечательно на камере, то есть не на корте. Ну ладно, манерничает, ну что, значит, такая драма-квин. Нам не нравится то, что она орет, но, правда, у нас Моника Селлидж приучила когда-то. Но штука не в этом, а в том, что ужасно интересная психологически складывается ситуация в женском теннисе, потому что Соболенко сеянная под первым номером. Я бы в жизни не поставил ни одного цента за то, что она выиграет этот US Open, при том, что она выиграла предыдущий и 2 года назад. То есть у нее 2 года подряд чемпионат US Open в ее кармане. Третий, она входит в историю. Но она не выиграет этот чемпионат. Помяните мое слово. Она с апреля месяца не выиграла ни одного турнира. И не потому, что она стала хуже играть, а потому что у нее психический надлом, с которым она не может справиться. У нее нет грамотного психолога в команде. У нее та же проблема появилась, которой не было раньше, которая есть все время, скажем, у нашей Аманды Анисимовой. Да, да, да, наша Аманда Анисимова. То есть это неспособность соответствовать моменту, как то, что raise up to the occasion. Вот она может до полуфинала дойти, а дальше ничего не получается. Так, теперь послушаем, что нам скажете вы. Куда делись парашюты, не могу понять, а? Должны же быть. Пожалуйста, в эфире.
8: Доброе утро, Сева. Это Лев.
0: Лев, здравствуйте.
8: Вы знаете, вы вчера упомянули Чарльза Бронсона, как будто он умер. Насколько я помню, он умер лет 5-7 назад. Но почему-то я недопонял с утра. Подскажите что-то.
0: Он в 2001 году умер. Это было давно.
8: Да, но вы вчера сказали, что...
0: Да, вчера была годовщина, как он умер, Лев. И так как он поменял фамилию, данную ему от рождения родителями, Бучинский, на Бронсон, то вчера же, когда исполнилась другая годовщина, как моя протетя Фаня стреляла в Ленина, Ленин тоже изначально имел фамилию, которая его не очень устраивала. И в этом и был мой примитивный вопрос, что общее между Чарли Бронсоном и Владимиром Лениным. Оба поменяли свою фамилию. Так, теперь с нами будете вы. Ну, где же парашисты?
10: Да, да, я парашист. Все, я хотел сказать, что... Алло. Значит, ты сейчас, значит, приехал в Среднюю Азию, но он-то мусульман, держит резервацию, он уничтожает мечети. Как насчет этого? Они об этом ничего не говорят. Они его принимают с открытыми объятиями. А посмотри, что сейчас творится. Сейчас они...
0: Большая политика.
10: Да, большая политика. Да. А что они пишут в чатах, даже в твоем чате, посмотри, что они пишут. Они же не пишут, что все сейчас такой вот плохой. Они не пишут это.
0: Ну, вот теперь... это значит, это очень, очень хорошее замечание, потому что это говорит о том, что Кыргызстан – страна весьма дисциплинированная в этом плане. То есть сейчас не время показывать свою, так сказать, мусульманскую сущность, потому что...
10: Ну, хорошо, Кыргызстан нет, Узбекистан, Казахстан, вот они, вот эти ребята все пишут. Понимаешь, я не говорю про Кыргызстан. Они сейчас все вместе встретились, все.
0: Вот так вот. Ты понимаешь, деньги – это общий знаменатель. Они договорятся все. Вот скажем. И, кстати, евреи в этом плане мало чем отличаются. Если будут деньги, то есть экономически оправдано, то помирятся с дьяволом. Все народы так устроены. И по этому поводу не стоит переживать, а просто относитесь к этому как к данности. А, кстати, у блатных, у профессиональных преступников этому можно поучиться. «Вчера ты меня заказал». Завтра я тебя закажу, а послезавтра мы с тобой найдем, может быть, общие точки соприкосновения. Так, теперь с нами будете... Ну, сейчас я вот Максика пущу. Пусть Максик что-то скажет, а то он теряет свои позиции и популярность у парашистов. Вот он, сейчас Максик будет. Максик, ау. Ну, что ж ты делался? Куда ж ты делся? Так, а ведь был. Теперь слово вам, пожалуйста.
11: Доброе утро. Доброе утро.
0: Здравствуйте.
11: И как ты относишься к критике в отношении тебя?
0: Да как угодно, запросто, давай.
11: Вот периодически 2/3 твоей программы ты повторяешься. Неужели так? Я понимаю, что в прямом эфире очень сложно, но ты же готовишься к передаче, и когда люди слушают одну и ту же программу, которую ты уже повторял, ну, некрасиво, я так думаю.
0: Но дело в том, что иногда бывает, что меня нет в эфире, и ставят повтор программы, которая была накануне.
11: Но это как не она я. Идет
0: меня,
11: вместе,
0: меня нет
11: вместе
0: там.
11: С твоей.
0: Да, было такое один раз, действительно. Я на этом, на своем канале «Русский голос Америки» делал лайв-стриминг. В это время на радио поставили вчерашнюю запись. Такое бывает.
11: Ну, окей.
0: Почему
11: спасибо.
0: Они... Да, тебе спасибо. Они ничего не предупреждают. Вот чем беда, конечно. Но ничего с этим не поделаешь. Мы, в принципе, близки к тому, чтобы отдать концы. Я имею в виду русское радио. А «Русский голос Америки» не дождетесь.
12: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
13: 620 AM. Настройтесь.
12: Вы слушаете программу Алексея Орлова. «Спортивные новости».
15: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Мы с вами на теннисных кортах в Квинси. Это Нью-Йорк. Первый раунд открытого чемпионата Соединенных Штатов по теннису продолжается, да, первый раунд. Я вчера забыл сказать, что в первом же раунде, в первый день, в воскресенье, сошла с дистанции 46-летняя Венус Уильямс, и она объявила, что она больше не будет играть в теннисных турнирах. Окей, у мальчиков и девочек никаких существенных сенсации не было, у девочек все посеянные под первыми номерами, первыми 15-20 номерами шагнули дальше, в том числе первый номер Алина Соболенко. У мальчиков без проблем прошел второй номер 2 Карлос Алькарас. Я напомню, что под первым номером посеян Александр Зверев. Сошел с дистанции 10-й номер турнира француз Артур Фил. Окей, мы с вами остаемся в Соединенных Штатах, мы с вами на бейсбольных полях. Вчера было всего 12 матчей, но команды восточных групп Американской и Национальной лиги, все они были, в общем-то, в деле. Янкис играли вчера в Лос-Анджелес с Энджелс и были биты хозяевами со счетом 10-1. Тампа Бэй, первая команда на востоке Американской лиги, принимала Нью-Йорк Мэтс, последнюю команду на востоке Национальной лиги, и гости из Нью-Йорка победили со счетом 3-2. Бостон Ред Сакс выиграли в Сиэтле. Атланта, первая команда на востоке Национальной лиги, играла дома с Сан-Франциско Джайнс, и гиганты выиграли у хозяев со счетом 7-3. Итак, на востоке Американской лиги у Тампы 82 победы, у Янки 78, у Бостон Ред Сакс 75 побед. На востоке Национальной лиги Атланта уверенно лидирует, у нее 82 победы, у Филадельфии 78. Моя команда Нью-Йорк Мэтс на последнем месте. Окей, перенесемся в Европу и начнем с футбола. Вчера был последний матч второго тура английской премьер-лиги. Команда Астон Вилла принимала у себя дома в Бирмингеме лондонский Арсенал. Арсенал выиграл со счетом 1-0, но это была такая тягучая игра. Итак, после двух туров по 6 очков у Манчестер-Сити, Арсенала, Халл-Сити и Челси, в третьем туре Арсенал играет с Челси на своей поляне. В Испании последний матч третьего тура Барселона принимала Рай Великанос, выиграла со счетом 5-2. В Испании после 9 туров Реал занимает и Барселона со 100% результатом по 9 очков. Также еще футбольные новости. Ну, во-первых, Лионел Месси вчера официально объявил, что он прекратил выступать за сборную Аргентины. Также вчера в Англии Флориан Багулан, помните этого футболиста, центрального нападающего сборной Соединенных Штатов, который был удален, потом возвращен, так-так. Он играл в команде Монако. Вчера он вернулся в Англию. Он выступает в команде, и его купила команда Эвертон у Монако за 35 миллионов фунтов стерлингов. И несколько слов о волейболе. Кубковые матчи 1/8 финала чемпионата Европы играют женщины. Вчера в 1/8 финала Польша выиграла у Португалии, Нидерланды выиграли у Словении. В четвертьфинале Польша сыграет с Нидерландами. И еще определился один четвертьфиналист. Чехия сыграет с Италией. Италия выиграла вчера у Болгарии. Чехия выиграла у Швеции. Сегодня два последних матча 1/8 финала. В частности, в Стамбуле Турция играет с волейболистками Азербайджана. Полный отчет будет завтра. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами действительно до завтра. Мне помогал, как всегда, диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец. И мой совет во вторник обычно слушайте передачу Вадима Ермолинца. И будьте здоровы.
16: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто.
3: Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
17: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
18: My name is Gil Zohar.
19: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
21: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
12: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Начинаем наш новый трудовой день. У нас сегодня 1 сентября. Осень началась. Пора в школу. Но не всем. Начну с главного. «Живите без боли». Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу со всеми этими проблемами, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Пароль старый. Здравствуйте, доктор. Мы, это Ермолинцы, действует безотказно. Окей, теперь я хочу поговорить о двух трагических событиях на Украине. О них сейчас много говорится в прессе, и мне показалось целесообразным тоже коснуться этой темы. Значит, речь идет о взрывах двух больших складов боеприпасов под Киевом. Взорвалось так, что погибло много народу. И просто сметен с лица земли, с лица земли жилая застройка в тех местах, где находились эти склады. То есть они находились в непосредственной местности, в непосредственной близости от мест проживания простых трудящихся. Значит, один взрыв имел место в пригороде Киева Вишневом, другой в поселке Мил. Значит, еще в советские времена были разработаны нормы, которые перешли затем в этой сфере в России и в Украине в жизнь военного ведомства. Значит, нормы эти были такими, что склад с взрывоопасными материалами должен находиться на безопасном расстоянии от населенных пунктов. Ну, это как бы простая истина. И в зависимости от размеров этого склада и в зависимости от того, что там хранилось и в каких объемах, существовали эти нормы. Где-то этот склад мог стоять на расстоянии нескольких сотен метров, но если речь шла о взрывоопасных материалах, то считалось, что минимальное расстояние должно быть 1,5 километра, ну и так до 3 километров. Таким образом, эти склады находились далековато, ну, не прямо непосредственно в жилой застройке. Значит, все те же эти нормы, они, как я сказал, они перешли и в украинские нормативы. Потому что, повторяю, за ними стоял как бы здравый смысл. Но в Вишневом, в поселке Вишневом, вдумайтесь, расстояние от складов до ближайших домов колебалась от 18 метров до 24 метров. 18 метров. Вы можете, ну, окей, округлим. 20 метров было от складов с чудовищной силой взрывчатки до жилых домов. Значит, все, что нужно было, чтобы туда прилетело один раз, случайно, в любой район, в любое место этого склада, потому что он был нафарширован до предела взрывчаткой. Значит, ночью с 5 на 6 июля в этот склад таки прилетела. Это прилетела ракета «Искандер». Значит, этот удар вызвал вторичную детонацию, первый взрыв, потом вторичная детонация, которая длилась всю ночь. Значит, по словам украинского генпрокурора Руслана Кравченко, погибли 7 человек, 29 получили ранения, более 600 человек эвакуировали. Значит, я этим цифрам не верю по одной простой причине, потому что от тех же самых, из тех же самых источников, официальных украинских источников, следует, что смело жилую застройку на территории 13 гектаров. Какие 7 человек погибло? 13 гектаров руин. Там погибло 7 человек. Окей. Оставляем эти цифры на совести тех, кто их озвучил. И, значит, тогдашний премьер еще, Юлия Свириденко, назвал это самыми масштабными разрушениями жилого сектора с начала полномасштабного вторжения. Значит, опять же, местные власти сообщили 253 частных дома и 27 многоквартирных домов пострадали. Что значит пострадали, не вполне понятно. А 90 домов просто не, их не стало. Но для меня главное другое. 13 гектаров очистили от жилой застройки. Значит, какая была проблема? Ну, во-первых, конечно, это то, что это находилось рядом с жилой застройкой, эти склады. С другой, то, что эти помещения, в которых хранились эти боеприпасы, они не были предназначены для хранения боеприпасов. Поэтому все это разлетелось. То есть там никаких укрепленных стен, перекрытий, специальных мест, не знаю, короче говоря, свалили в одном месте и получили то, что получили. Значит, после этого арестовали гендиректора предприятия «Укроборонпром» Николая Андреяша, его заместителя Руслана Кучинского, и предъявили им обвинение или подозрение о служебной халатности, которая повлекла гибель людей. Зеленский назвал ситуацию абсолютно ужасной и пообещал увольнение в «Укроборонпроме». Кто это все придумал, это хранение. И генштаб ВСУ, они подчеркнули, объект нам не подчинялось, это все «Укроборонпром», это отдельная контора, все претензии к ним. Ну хорошо, казалось бы, после того, что случилось, нужно было бы как-то пересмотреть эту ситуацию с хранением боеприпасов. Ну, оказалось, что это не тот случай, урок не выучили. Значит, вечером 28 августа, это считайте, 3 дня назад, все, весь сценарий повторился, но в другом месте. Значит, российский дрон, типа Герань-4, ударил по складу боеприпасов в селе Мило, Бучанский район. Буча, недалеко от Киева. Значит, удар пришелся по складу сил обороны. И, как сказал Зеленский сам, там этого склада быть не должно. Значит, детонировали снаряды, мины, дроны. Детонировало долго, ночь, и потом еще детонировало. Значит, к 31 августа власти сообщили 38 погибших, 4 пропавших без вести, 52 раненых, среди них 5 детей. Значит, большинство жертв этого взрыва с детонацией, это были жители пансионата «Добрый дом», в основном пожилые люди, которые стояли через дорогу от складов. Ну и эвакуировали из этого места более или около 400 человек, потому что жить не, стало негде. Значит, по рассказам жителей, которые приводят телевидение Суспильно, секретности вокруг этого объекта не было. К складам регулярно подъезжали военные грузовики, разгружали деревянные ящики, такие военного типа. И местные жители рассказали журналистам «Радио Свободы», что им говорили, что это склад питьевой воды и фабрика мороженого. Действительно, до войны в этом это был продуктовый склад, туда приезжали машины, шла разгрузка. Но военные ящики немножко отличаются от ящиков для мороженого. И в эту версию о переоборудованной овощной базе власти официально не подтвердили, но факт остается фактом. Продовольственный склад превратили в склад боеприпасов. И что там хранили раньше, воду, мороженое или картошку, это несущественно. Главное, что этот склад не был приспособлен для хранения боеприпасов, и главное, что он находился рядом, в непосредственной близости от жилой застройки. То есть через дорогу от него стоял пансионат, в котором жили люди. Этот пансионат смело с лица земли. И помимо этого пансионата говорилось о том, что разрушило в этом районе 130 домов. Такие дела. Значит, более, но потом другие цифры были. Глава Киевской областной военной организации Тимур Ткаченко 30 августа назвал около 300 поврежденных объектов в Миле и соседних селах, более 200 частных домов и 14 многоэтажек. Значит, пострадали помимо этого машины, которые там находились, магазины, автозаправочные станции, все. То есть это просто в пустыню превратили, в Дрезден. Ну, и вчера я смотрел передачу «Радио Свободы». Они послали туда своего корреспондента. Это, конечно, картина на сети разрушения и патроны, еще не выстрелившие, гранатометы, мины. Оно все валяется, там его разбросало. Что-то еще не взорвалось. Оно просто там разлетелось по улицам, по соседним, или от того, что осталось на улице. И новый пример. Сергей Корецкий сказал, мол, трагедия в Вишневом, которая имела место 5 августа, уроком не стала. На 5-м году полномасштабного вторжения мы совершаем одни и те же ошибки. Ну, хорошо. СБУ открыло производство по факту агрессии по халатному отношению к военной службе. Но в случае с Милой, с поселком Мила, говорят, что виновных не торопятся называть, поскольку они близки к офису президента. Ну, если это военное производство, которое близко к офису президента, то это все понимают, что это компания Firepoint. Поэтому виновных пока не назвали. Такие дела. Значит, эти две катастрофы, они отличаются масштабом площади и числом жертв. То есть в Вишневом удар разметал 13 гектаров жилой застройки, в Миле зона разрушения меньше, но количество погибших больше из-за того, что первым оказался под ударом этот пансионат, о котором также еще говорят, что это просто был дом престарелых. И общее одно. Бардак. Бардак, потому что заняты, все заняты своими делами. Такие дела. Значит, ну, конечно, можно списать все на войну. Как говорят, война все спишет. Потому что в конечном итоге эти удары по обеим складам, по обоим складам были нанесены россиянами. В одном случае это Искандер прилетел, в другом дрон прилетел. Но это как бы понятно. Но с другой стороны, когда склад находится в 20 метрах от жилого дома, то чего можно ждать? Можно ждать того, что произошло. И 30 августа в Киевской области объявили день траура. И нам обещают, вернее нам, а украинцам обещают найти виновных. Но как их найдут, это пока непонятно. Значит, что еще можно добавить к теме ракетных и дроновых ударов? Значит, Зеленский заявил, что отныне в России нет ни одного НПЗ, и, наверное, нет, добавим от себя, нет ни одного большого склада, который бы не могли достать украинские дроны. Они летают везде. И похоже на то, что это так, потому что постоянно из России сообщают, что склад «Озона» горит после дронового удара, НПЗ горит очередной, или склад Wildberries горит очередной. Но Зеленский не говорит, что российская ответка, как это теперь называется, она наносит несопоставимо больший урон Украине. Значит, когда Россия начала наносить ответные удары по складам больших торговых предприятий, во многих украинских магазинах появились впервые с начала войны пустые полки. То есть не сказать, что в магазинах там нечего покупать, все кончилось. Это не совсем так. Но если вы интересуетесь этим вопросом и посмотрите на фотографии, а их очень много в интернете, в частности в Инстаграме и в Телеграме, то действительно заходишь в магазин, много полок пустых. То есть, что это означает? Это значит, что товары, которые стали дефицитом, они переместятся на черный рынок и подорожают. То есть, ситуация для украинцев не улучшится. Вчера я видел видео, записанное из машины молодой одесситкой, которая жалуется именно на то, что после того, как ВСУ начали долбить российские продуктовые и промтоварные склады, в Украине появились проблемы с едой. Именно после этого. Ну, связь, мне кажется, совершенно очевидна. Теперь еще надо нам сказать пару слов об Ирине Мудрой, которой я посвятил прошлую передачу. Бывшему бывшая заместительница главы офиса президента, ответственная за юридическую деятельность. Значит, по моим данным, на вчера, 35 августа, она еще оставалась в СИЗО, куда, напомню, она попала по подозрению в том, что, будучи сотрудницей офиса президента, она помогла отмыть 150 миллионов гривен для выкупа из СИЗО бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Как следует из записи НАБУ, она также участвовала в рейдерском захвате недвижимости у больших киевских бизнесов. Суд постановил внести 20 миллионов гривен в качестве залога для освобождения ее до суда. Но она при этом на суде она сказала, что у нее много друзей и достаточно своих средств для того, чтобы внести эти 20 миллионов, но пока что она в СИЗО. Люди такое впечатление, что остерегаются. Друзья, бывшие друзья остерегаются заносить эти деньги, чтобы не засветиться. И объяснение этому, наверное, простое. Как-то стало совершенно очевидно, что НАБУ не по-шутейному взялась за офис президента, и очевидно, что для всех очевидно, что это рэкет, эти манипуляции, отмывание бабок, это все, конечно же, имело место, при том, что Зеленский прекрасно знал об этом и, возможно, даже отдавал распоряжение о том, чтобы она этим занималась. Потому что у нее было только два начальника. Это непосредственный начальник. Это сперва Ермак, ныне уволенный со своей должности, и теперь это Кирилл Будана, глава офиса президента. И сам президент. То есть ничьих других указаний она выполнять не могла. И люди это вокруг понимают, и они понимают, что если эта власть кончится, а она рано или поздно кончится, то их привлекут к ответственности тоже. Надо тут еще добавить к этому, что хотя Зеленский сказал, когда уволив ее, он сказал, что у НАБУ ко мне претензий никаких нет, и все это знают, то это не совсем точно, потому что по украинской конституции НАБУ не имеет даже права вести следствие против президента, поскольку он защищен президентским иммунитетом. Ну вот, например, против Буданова следствие можно вести. И также я вчера узнал, это было для меня такой неожиданностью, что следствие может вестись против жены президента, которая открыта для такого рода расследований. Значит, теперь в деле Мудрой интересную новость. Значит, по ее собственным словам, которые прозвучали на суде, записи ее разговоров делал ее любовник Максим Микитась. Он сам ее как бы провоцировал на эти разговоры, а потом записывал их. И она об этом сказала. И мы все так и подумали, а как еще? Но вчера глава антикоррупционного суда САП Александр Клименко беседовал с... Он появился в программе «Е-питание», «Есть вопрос». И там он заявил, что Микитась этих записей не делал. Вот так номер. А кто же тогда делал? Кому верить? Значит, Максим Микитась, бывший любовник Мудрой и бывший нардеп, сейчас сидит в СИЗО. И, если я не ошибаюсь, ему суд постановил внести 30 миллионов долларов, гривен. Но денег тоже не собрали. И говорят, что условия содержания у него нехорошие, потому что власти считают, что это он все это слил, поэтому его там держат в черном деле. Но он пока в СИЗО, подруга его в СИЗО, следствие продолжается. И я повторюсь, из разговоров украинских журналистов, патриотических журналистов, следует, что никто не сомневается в том, что Зеленский прекрасно знал о деятельности Мудрой, и, скорее всего, именно от него и поступали все эти распоряжения, или, по крайней мере, с ним все эти вопросы и о рэкете, и о отмывки денег через Сенсбак. Все это при его полном знании происходящего имело место. Но, я повторю, по украинским законам президент пользуется иммунитетом от уголовных преследований, каким бы уголовником он ни был. Поэтому Зеленскому ничего не грозит, пока он занимает пост президента. Такие дела. И еще одна маленькая уже новость, совсем под завязку. Это издание, уполномоченный Верховного Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью изданию «Украинская правда» заявил следующее. Я просто приведу его цитату. «Одна из последних историй, которую мы пока подтверждаем, в пограничной области появилась новая услуга ТЦК под ключ. Человек может заплатить от 50 до 70 тысяч долларов, и его прямо из буса ТЦК переправляют за пределы Украины. Причем фактор коррупции максимально развился на Закарпатье, но его практически нет в Запорожье или Харькове. Тоже с нападением на ТЦК. Чем дальше от фронта, тем чаще это случается». Конец цитаты. Такие дела. То есть, если... Да, и еще одна новость со слушаний, которую ведет Алексей Гончаренко, депутат. Это то, что сотрудники ТЦК из некоторых городов, они в своих городах уже всех отловили, всех обобрали, и они ездят теперь на гастроли в другие города, где занимаются отловом мужчин. На этом я завершу украинскую часть своего выступления, и в следующей части мы переместимся к нам домой, в Соединенные Штаты Америки.
2: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы.

0: $1,350,000 паре с руки.
1: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
2: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
3: Мой адвокат.
4: Юрий Прохин.
5: Опыт.
3: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: подробности про варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом льдину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Ски! Миша! Брат! Слав! Ски! Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. У нас всегда все интересно, знаете, потому что жизнь продолжается. И уже смотрите, раз и уже лето прошло. И что у нас? Уже начинается, так сказать, осень. А в осень у нас новые программы. И программа заключается в том, что у нас сейчас есть вот как раз вот с 1 числа. Сейчас один банк предлагает процентную ставку на целый процент меньше. То есть, если, допустим, сейчас у вас, допустим, если процентная ставка сейчас там 6,75, то вы можете получить на первый год процентную ставку на целый процент меньше, то есть 5,75. Значит, эта процентная ставка дается на один год меньше, вернее, только на один год. То есть это как бы промоушен. Банк ищет, чтобы для того, чтобы стабилизировать маркет, банк предлагает эти процентные ставки, чтобы люди покупали больше недвижимость. Поэтому если вы собираетесь держать вашу недвижимость, если вы покупаете, допустим, может быть, вы собираетесь держать эту недвижимость не так долго, потом будете либо продавать, либо все равно будете перефинансировать, я очень советую воспользоваться этой программой. Еще раз, на первые 12 месяцев вы получите процентную ставку на 1% меньше, чем на рынке. Значит, эта программа только с полной проверкой документов. То есть это full DAC. Еще раз, если сейчас, на сегодняшний день, допустим, человек покупает там или в дом, либо кондоминиум, или еще что-то, процентная ставка, допустим, 6,75, в течение первых 12 месяцев у этого человека будет процентная ставка 5,75, на 1% меньше, и после 12 месяцев она снова вернется на 6,75. Поэтому, и она, кстати, будет, вот эта 6,75 уже будет на протяжении 29 лет, то есть первый год у вас будет на 1% меньше, и потом у вас будет вот это 6,75 на сегодняшний день на протяжении 29 лет. И потом вы, конечно, можете перефинансировать, вы можете приплачивать. По этой программе нету никаких prepayment penalties. То есть очень хорошая программа, промоушен, которую банк сейчас делает. Телефон для справок 917

0: купили двухсемейный дом в Бруклине, они положили 20% down payment, без проверки доходов, без ничего, просто мы сделали эту программу на основании того дохода, дохода, который они будут получать, предполагаемый доход от рента вот этого двухсемейного дома. Еще раз, 20% down payment. И интересно, они выбрали программу, которая называется interest only, то есть в течение первых 10 лет они будут платить интерес только interest. То есть, если они захотят, они могут приплачивать в счет принципала. Да? Но почему люди выбирают эту программу? Для того, чтобы иметь хороший кэшфлоу. Да? Потому что, если, допустим, вы в месяц будете платить принципал и interest, там, допустим, $4000, то есть вы платите только интерес, вы будете платить, допустим, там, $3000. То есть процент каждый месяц вы будете платить меньшую сумму банку. Если вы выбрали эту программу с interest only, тогда у вас просто каждый месяц будет оставаться больше денег в вашем кармане. Еще раз, это тоже как бы уникальная программа, где вы можете выбрать платеж банку, интерес только only program. И последняя программа, которая сейчас тоже у нас очень много звонков, когда люди хотят вытащить деньги и получить их в течение 5-10 дней. То есть у нас есть программа, которую вы можете получить line of credit, без документов, без ничего. Вернее как, вам надо будет предоставить там либо банковские стейтменты. Вот, если есть, конечно, tax return, можно сделать tax return тоже. Просто процентная ставка у вас будет больше. Но это вторая позиция моргиджа. И обычно, когда мы это делаем, это процесс занимает где-то там 30-45 дней. В этом случае в течение 5-10 дней у вас деньги будут на счете. Очень легкая программа. Процентная ставка где-то от 8,5 до 12%. Но люди получают 12%, если у них credit score, допустим, там 660, может быть, 640. То есть низкая процентная ставка. Для людей, у которых, вот мы сейчас только что сделали для доктора, у него процентная ставка была 771, и процентная ставка у него была, вернее, FICO score, да, у него было 771, и он получил процентную ставку 875. Поэтому все индивидуально. Телефон 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь еще у нас тут есть, имело место одно событие в нашей стране, которое мне кажется занятным. Вы знаете, что Трамп оставляет после себя много, ну, таких значительных следов, я бы сказал, и на карте, и с этими, с его строительствами, везде он как штамп ставит. Здесь был я. Ну, вы знаете, он переименовал Мексиканский залив, Американский залив, Залив Америки. Теперь он хочет озеро Онтарио переименовать в озеро Америки. Такой как бы патриотизм, да? Он не свое имя дает, но все знают, это его. Это его, значит, инициатива. И последняя шуточка в этом направлении, это то, что Трамп решил переименовать канадского гуся в Дональдс Дак. И вот последняя его такая большая инициатива была, было намерение построить новый дом буквально, ballroom, гигантский ballroom, на месте восточного флигеля Белого дома. Значит, те, кто был в Вашингтоне и, может быть, не входил в Белый дом, в сам Белый дом, ну, так, постоял снаружи, то вы знаете, там есть два флигеля. Один совсем крохотный, западное крыло, и побольше было восточное крыло. И, собственно, если вы хотели попасть в Белый дом на экскурсию, то вы через это восточное крыло и проходили. И вот Трамп решил построить на этом месте новое здание, которое было бы в 3 раза больше, чем то здание, которое уже снесли, старый восточный флигель, и которое было бы больше Белого дома. Ну хорошо, мы все бывали в Европе, в Париже, в Риме, в других городах. И мы понимаем, что наш Белый дом – это, безусловно, наша национальная ценность. Но так, чтобы сказать прям, что это такой вот памятник архитектуры, нельзя. Но, тем не менее, это здание имеет свою символическую ценность, и оно нам всем дорого, оно ассоциируется у нас с Америкой. Вдруг рядом построят монстр, который будет больше, чем Белый дом. Значит, на всякий случай я вам цифры приведу, чтобы вы имели представление. Значит, площадь, на которой стоит Белый дом, 55 тысяч квадратных футов. Площадь будущего Болрума Трампа 90 тысяч. Он, ну, не в два раза, но почти в два раза больше, чем Белый дом. Даже с учетом того, что он не вплотную примыкает, там большая колоннада, если вы помните, и очень много есть фотографий, как президент с кем-нибудь из своих там гостей или со своим вице-президентом или с каким-то министром, он идет вдоль этой колоннады. Такое место памятное. Но все равно это не рядом с Белым домом, ну почти рядом. И старый флигель, восточное крыло, его снесли в прошлом году, его больше нет. И на его месте уже началась стройка. Значит, тут же. У нас есть люди, которые сказали, Трамп просто хочет изуродовать нашу национальную святыню. И они вчинили ему иск. И вот вчера Верховный суд постановил, что тех людей, которые вчинили этот иск, а там было много есть, ну там, в общем, всегда, вот, знаете, у нас в стране всегда есть люди, которые готовы Трампу вчинить иск, но эти как бы исходили из того, что он хочет изуродовать национальную святыню и само это место. И вот вчера Верховный суд решил, что у этих истцов нет оснований для этого суда. То есть в прессе и в общих разговорах так застольно говорится о том, что суд разрешил Трампу строить. Нет, суд не разрешил ему строить. Он просто сказал, что у истцов нет оснований для их иска. Из чего следует, что будут новые иски, но новые иски занимают месяцы и иногда годы. А Трамп уже строит. Поэтому когда следующий иск доберется до суда, строительство может завершиться. Но я бы хотел немножечко так поподробнее вам рассказать, потому что я бы хотел не просто рассказать, но и спросить ваше мнение, узнать ваше мнение по этому поводу. Как вы считаете, Трамп должен строить эту свою, этого своего, это красавец здание, здание красавец. Просто оно в таком античном, в таком классическом стиле. Внутри, там такая красота, вы себе не представляете, зал на 1000 мест. Все это, как Трамп любит, золото и белые стены, все сияет, огромные окна, золотые украшения. Ну, типичный Трамп. Значит, этот восточный флигель возник, его построили в 1902 году при первом Рузвельте, Теодоре Рузвельте. И специально его построили для того, чтобы через этот флигель входили в гости в Белый дом. Значит, в 1942 году этот корпус надстроили. И его надстроили еще и с тем, что была война, 1942 год, и уже Франклин Рузвельт, он решил построить там подземное убежище, и этот флигель, он как бы накрывал его сверху. И до последнего времени там работал Presidential Emergency Operations Center, и туда там заседали наши начальники 11 сентября 2001 года, если вы помните, вице-президента Чейни там спрятали. А на втором этаже этого здания был офис первой леди, ее штаб-квартира, и там, значит, а внизу принимали экскурсии, фильтровали людей, проверяли, что у них в сумках и так далее. И к дому вела стеклянная East Colonnade, а с юга примыкал сад Жаклин Кеннеди. И этот флигель был ниже жилой застройки, даже со своими двумя этажами, он как бы не бросался в глаза. Я, честно говоря, сколько вот, когда я был в Вашингтоне возле Белого дома, я никогда не был в Белом, но я был возле него. И он, этот маленький флейбль, он никогда не бросался в глаза, он как-то стоял на отшибе. Ну, все, значит, и Трамп решил построить новый полрум, и решение было принято в 25-м году. Я повторяю, что это старый флигель снесли за 4 дня. Вот это вот типичный подход Трампа, если он берется за дело в строительстве, это все происходит очень быстро. И как бы сразу начались разговоры, вот он разрушает национальный наш символ. Но в апреле 26-го года, если вы помните, на Трампа произошло очередное покушение. Это произошло в гостинице «Хилтон», когда он посещал, где он был на корреспондентском ужине ежегодном. И после этого заговорили, вот вам просто свидетельство того, что вот гостиница огромная, туда прорвался какой-то совершеннейший безумец, вооруженный винтовкой и ножом. Напал, хотел его, то есть его там, где его остановили, от того места, где его остановили, до того места, где был зал с этими гостями почетными и Трампом, там было 2 минуты бежать. Или минуту. И сейчас это нам в целях безопасности лучше такой болрум иметь возле Белого дома. Там может быть обеспечена тотальная безопасность. И это будет лучше для всех. Гости будут туда приходить, Трамп будет рядом. И все, Трамп, любой следующий президент будет рядом. То есть ситуация будет более безопасна. Но пока что строят. Значит, что такое 90 тысяч квадратных футов? Это 8360 квадратных метров. Можете себе представить это здание. Но строят не только этот боррум. Это важная деталь. Дело в том, что под этим боррумом строят новый бункер. Значит, о том, чтобы вы представили, что это за бункер, я вам скажу, что глубина этого бункера 5 этажей. То есть там много чего можно спрятать. И в случае, если что-то, не дай бог, случится, то президент, его свита в этом бункере смогут жить долгие годы, не вылезая наружу. Снаружи это будет замечательной красоты здания, повторяю. Неоклассика, коринфские колонны, портики, арочные окна, белый фасад. На фронтоне позолоченная большая печать, на стенах золотые президентские эмблемы и так далее. И внутри белый зал с золотой отделкой, кессонный потолок, люстры, мраморный пол и под залом этот бункер. Пока что говорят, что стоимость этого строительства будет от 400 до 600 миллионов долларов. И его обещают сдать к августу 2028 года до конца срока президента. То есть, я так предполагаю, он попрощается со своими родными и близкими именно в новом полуруме. Такие дела. Как я сказал, National Trust for Historic Preservation вчинил иск, работы были тогда запрещены временно, но только надземные работы, бункер продолжался строить. Юристы президента оспорили это. И в конечном итоге решено, что Трамп может продолжать это строительство. Такие дела. Теперь, вопрос, с которым я хотел бы обратиться к вам. Вот как вы считаете, то есть вы за это строительство или вы против этого строительства? Если, я не знаю, перестал проверять, у меня работают счетчики или не работают, я отвык от них. Поэтому я предлагаю вам просто набрать номер 718-303-90-90 и высказаться по этому вопросу. Вы за строительство этого бального зала или вы против? Телефон на студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Я категорически против строительства. Первое, я не буду разбирать юридические аспекты, это для специалистов. С моей точки зрения, все, что делает Трамп, все очень дурного вкуса. Я думаю, что когда вы говорили о красотах, которые там были, вы это с легкой иронией тоже говорили, об этих печатях золоченных и всем прочем. И я практически уверен, что этот бальный зал будет так же аглый, как и все остальное, что он строил или задумывал строить. И второй момент, что касается безопасности. Ну, то, что кто-то будет бить ракетами по Белому дому, я думаю, что это несерьезно. А вот что касается того случая, когда человек прорвался на территорию встречи Трампа с журналистами, я очень внимательно несколько раз отсматривал эту пленку. Так там просто проспало security, просто проспали его. Один из них только среагировал, там их стояло четверо или пятеро. Один среагировал поздно, но все-таки успел выстрелить ему вдогонку. Остальные даже не шелохнулись. Если бы они работали четко, так как должны работать, никакого прорыва бы не было. И не нужно было 5 этажей вниз вести. Ну вот мои такие аргументы. Спасибо за внимание.
1: Ну, не за что. Вы знаете, я как раз честно вам скажу, что когда я говорил, что все это золото и ослепительно красиво, вот я честно говорю, я без иронии об этом сказал. Потому что вы можете на интернете найти эти все проекты, это все, знаете, как у нас компьютерные имиджи, они почти как реальные здания. И, на мой взгляд, реально красиво. Вот вы такое можете увидеть где-то, я не знаю, ну, допустим, в Лувре. Вот такой вот неоклассицизм, вот такой, вот такая вот красота. Действительно красиво. Ну, как бы по-старинному такое. Но, тем не менее, стиль сам по себе роскошный и величественный. У меня как раз в этом я иронии никакой не предполагал. Так, может быть, сложилось, но это у меня тип такой одесский. У меня все, что я не говорю, получается, что иронически. Это у меня в крови. Прошу прощения. Но когда вы говорите, все, что строил Трамп, это все уродливо. Ну, я с этим не могу согласиться. Ну, вот, например, в Манхэттене стоит Трамп Тауэр. Ну, что это вышка уродливее, чем другие Трамп Тауэр, с которой там стоят? Нет, такая же, как все. Внутри нормальная, как все. Или он построил этот Womering в Центральном парке. Ну что, плохой каток? Нормальный. Я как раз с этой, с вашей критикой не согласен. То есть я понимаю, что Трампа можно критиковать бесконечно, я сам его критикую. Но сказать, что все, что он строит, это уродливо, это, мне кажется, вы немножечко загнули. Нет?
2: Ну, вы знаете, мне нравится, когда слишком много золота. Золото, золото, золото. Я считаю, что это признак немножко дурного вкуса. Что касается старинных зданий, старых зданий, то это была другая эпоха, другие, так сказать, дизайны были модными.
1: Ну хорошо, одну секунду. Я с вами согласен, что у нас современный дизайн совершенно другой. Но мне кажется, что именно если бы он построил что-то в современном стиле, в непосредственной близости от Белого дома, вот это бы действительно был бы такой очевидный диссонанс. Но он как раз строит в том же самом неоклассическом стиле, мне кажется,
2: да, но вы знаете, рядом с Белым домом не особенно много золота, да, там есть, но не так, чтобы прямо все в золоте.
1: Подождите, но это же золото не снаружи, оно внутри, в самом зале. А снаружи там стоят грандиозные такие величественные дома столичные. Окей, спасибо вам. Ну, я понял, вы против, это главное. Спасибо вам большое. Я должен объявить сейчас перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
3: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа. программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Корки, 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая, вы слушаете новости. Спор между США и Канадой из-за названия озера Онтарио перерос в очередной публичный конфликт после того, как Дональд Трамп распорядился называть озеро в американских официальных документах озером Америка. Власти канадской провинции Онтарио установили гигантский плакат с надписью «Озеро Онтарио сейчас и навсегда». Премьер Онтарио Даг Форд уверен, что новое название не приживется. Google Maps уже отобразил название Lake America для пользователей в США. При этом в Канаде по-прежнему используется название Lake Ontario, а пользователи в других странах могут видеть оба варианта. Присяжные признали Дуэйна Кэссиди Дэвиса виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура, которое произошло 30 лет назад. Он получил огнестрельные ранения в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Автомобиль BMW, в котором находился он и основатель Death Row Records Шук Найт, остановился на светофоре, когда по ним открыли огонь из белого кадиллака. От полученных ранений Тупак, которому было 25 лет, скончался через несколько дней. Дэвис, вышедших в 2019 году мемуар, писал, что рассказывал полиции, что находился в машине, из которой открыли огонь по рэперу. Он единственный из четырех находившихся в ней тогда пассажиров, кто до сих пор жив. Похороны становятся еще одной финансовой проблемой, сообщает NBC News. Журналисты рассказали историю матери Ланессии Робинсон, которая не хотела, чтобы ее кремировали, но семья не смогла найти 10 тысяч долларов на погребение. Теперь урна с прахом стоит в квартире дочери. По данным Национальной ассоциации похоронных бюро, похороны с церемонией и погребением обычно обходятся 8300. В эту сумму не входят место на кладбище, надгробие и другие расходы. Один гроб в среднем стоит больше 2000 долларов, а дорогие модели – до 10 тысяч. Чтобы сэкономить, семьи умерших арендуют гробы, покупают урны на Амазон, выбирают кремацию без церемонии или оплачивают похороны в кредит. В итоге последнее желание человека все чаще зависит от того, сколько денег осталось у его близких.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
8: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. о людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Перед тем, как вернуться к Трампу, его бальному залу, озеру Онтарио, Мексиканскому заливу, я бы хотел напомнить вам, что острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение, могут быть признаками ущемления седалищного нерва, сайатика. В офисе доктора Михаила Рискевича вам делают все необходимое, физиотерапевтические процедуры, инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермоленца. Это гарантирует самый высокий класс сервиса. Окей, теперь я бы хотел вернуться к нашему разговору. Как вы считаете? А вы за то, чтобы появился этот огромный боррум рядом с Белым домом? Или вы против? За, против. Телефон в студии 718-303-90-90. Доброе утро, в эфире. Мы
2: вас слушаем. Я, например, за.
1: О,
2: если бы у него был бы дурной вкус, он бы не выбрал бы Меланию и не критиковал бы Зеленского. Второе.
1: Ничего не понял. Давайте еще разочек, только чуть-чуть подробнее. Я не понял, что при чем здесь Мелания Зеленский.
2: Насчет вот этого восточного балрума, или что вы там передавали. Такая длинная реклама, что уже забудешь, о чем вообще хотели говорить. Я за. Долги будут и есть. При любом президенте были долги. И если бы у него был бы дурной вкус, он бы не выбрал бы Меланию и не критиковал бы Зеленского.
1: Окей.
2: Прекрасный вкус у него. Да, ну, он хорошо. Просто хочет, чтобы что-то запомнилось после того, как он уйдет со срока. Спасибо большое, я вас подпишу.
1: Да, спасибо большое. Я как раз это понимаю, жалоба на то, что реклама бывает так долго идет, что забываешь, о чем говоришь, особенно в нашем возрасте. Но я вам так скажу. У меня есть простой способ. Я записываю. Поэтому реклама мне не помеха. Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Я живу в Америке 35 лет. Я помню, где-то лет 30 тому назад я видела по телевизору какой-то прием у президента. Я была шокирована. Он проходил в палатке. Мыслимо ли это дело в Америке? Такой богатый,
1: да, такой необыкновенный. Это здесь происходит сплошь и рядом. Ставят тент и там устраивают прием, да.
3: Но это можно у меня во дворе сделать, не у президента. Я категорически
1: там другая палатка,
3: за.
1: Наверное, была.
3: За, неважно какая палатка. Это не президентское место для приемов. Я за. Спасибо.
1: Ну хорошо. Хорошо, я вам так скажу, независимо от того, какие у вас доводы в пользу этого дома, я засчитываю за. Окей, большое вам спасибо. Я уже должен вам сказать, что у нас так получается, что большая часть за, пока что только первый позвонивший был против, но две женщины выступили за. Уже 2-1 Трамп ведет. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Я тоже за и поддерживаю вот то, что сказала вот эта предыдущая женщина. Кроме того, действительно, я видел на интернете, зал будет очень красивый. И именно не в модерн стиле, а в неоготическом стиле, который подчеркивает как бы продолжение того, когда строили Белый дом сам Белый дом. Его, правда, был, разрушали, и опять, вот когда уже перестроили. И, кроме того, для безопасности очень большое место. Но, то есть, там действительно, если, не дай бог, что-то может случиться, а мы видели много фильмов, как всякое там бывает с Белым домом.
1: То нам фильмы не нужно смотреть. Нам надо смотреть видеозаписи того, что реально происходило. Мы сколько на него знаем покушений? В Пенсильвании одно покушение, а потом во Флориде другое покушение, потом вот в этом Хилтоне еще одно. То есть его без конца пытаются грохнуть.
4: Да, совершенно правильно. Да? И этот Белый дом не только для него, он практически уже, когда закончит, уже закончит свой срок.
1: Конечно.
4: И навсегда.
1: Да.
4: Это для будущих президентов, для всех это очень хорошее дело, красивое, надежное по безопасности будет. И действительно, как женщина сказала, или в палатке принимать гостей и делать эти самые, или в этом в шикарном, роскошном доме. Все-таки мы же, как бы, Америка считаемся первой, ну, хотим быть или есть действительно первой страной в мире. И в таких этих палатках это просто как-то, ну, дискастинг. Но это не смотрится,
1: ну, что
4: нормально.
1: Дискастинг? Слушайте, вы знаете что? Я одну секунду. Я с вами, вот тут я позволю себе с вами не согласиться. У нас есть такая традиция. Летом, когда тепло и солнце светит, ставят этот тент, палатка. Это не палатка. Палатка — это то, что в туристические походы ходят и на берегу речки спят. Это огромный тент. Там внутри стоят вентиляторы. Одним словом, это приятно быть на свежем воздухе, но при этом не под палящим солнцем. Мне кажется, что это... И я, кстати, должен сказать, что это не только в Америке, это и в Европе я тоже такое видел. Ничего в этом такого уже отвратительного нет. Но это как бы одно другого не касается. И я еще к этому могу добавить следующее. Вот... Действительно, у нас всегда есть возможность построить что-то новое. Там нанять какого-нибудь колотраву, который создаст что-то такое, завертит, закрутит, что просто, ну, все будут ахать. Но я вам скажу, я видел произведения колотравы в Европе, которые ставят посреди больших городов или где-то сбоку от большого города. Это интересно. Ну, в моем понимании, это уродливо и бессмысленно, потому что ты, когда заходишь внутрь этого здания, которое стоит колотрава, ты видишь массу пустого места, абсолютно нефункционального, абсолютно никому не нужного. То есть это как бы эксперимент ради эксперимента, но это не человеческая архитектура. А Трамп как раз в этом плане следует традициям. И я повторю, если вам не лень набрать проект, имидж этого, того, как будет выглядеть это восточное крыло в 28-м году, то оно смотрится очень достойно, а внутри просто роскошно. Просто роскошно. Итак, приятно, да. Роскошно. Не тяжелое, да. Так, как в Лувре, а все-таки, я бы даже сказал, что легкая такая.
4: Да. У меня еще одно есть добавление. И самое главное по всем этом строительстве, что это идет не за счет расхода государственных денег. Это частное вложение, которое абсолютно не тратится из нашего налогоплательщика кармана.
1: Это я даже не знал такого, я не подумал об этом. Но слушайте, с другой стороны, что для нашего правительства... Одну секунду. Вот, не, серьезно, давайте скажем, полмиллиарда долларов. И они от 400 до 600, берем серединку, полмиллиарда. Но подумаем, это здание, которое... будет использоваться многими поколениями. И из него будет, то есть оно будет абсолютно функциональным. При этом в Миннесоте украли 9 миллиардов долларов, и мы даже не знаем, где эти деньги. С этой точки зрения, эти полмиллиарда – это целесообразное вложение, даже если это наши деньги. Я, кстати, вот это тот случай, когда я считаю, что я готов вложить туда свои 5 центов для того, чтобы сказать, вот, на мои налоговые деньги построили эту красоту.
4: Но там не центов, все за счет частных вложений.
1: Ага.
4: Частное вложение.
1: Ну, тогда вообще. А ради чего, да. Интересно, частные компании будут это делать? Ну, какой смысл для них это делать?
4: Делают как бы подарок, и вот то, что они участвуют в этом, их имена будут известны.
1: Это интересно, я сейчас хочу проверить. Но, окей, я... Я проверю это. Спасибо вам за звонок. Всего хорошего. Будьте здоровы. Окей. А следующие выступающие. Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, Вадим. Я, конечно, за. Вот. И вот отвечу на... Человек не ответил на ваш вопрос, а почему частные компании делают. Ну, вы же захотели вложить свои 5 копеек. Вот. Точно так же миллионеры учили вложить тоже в это престиж Америки. А Александр, который позвонил и сказал, что аглы все, что строит Трамп, я хотел бы знать, в каких домах он живет, в трамповских. А билдинг, который построил Обама, библиотека, это не аглы? Это ж вообще смотреть невозможно.
1: Я согласен с этой библиотекой. Это, конечно, это что-то непонятное. Мягко говоря, что-то непонятное. Да, вы знаете, одну секунду. Я хочу просто... Вы знаете, для меня всегда очень важно это как-то документировать свои выступления. Значит, официально Белый дом и Дональд Трамп заявили, что сам бальный зал строят на частные деньги. Его личные средства и пожертвования доноров, не цента, из налогов на само здание, по их словам. И список доноров опубликовали еще в октябре 2025 года. Среди них Apple, Amazon, Google, Meta, да. Microsoft, Lockheed Martin, Palantir, Coinbase и другие компании, а также отдельные миллиардеры. Точные суммы вкладов каждого не раскрывают. Ну хорошо, все, это еще лучше, еще лучше. Молодец. Учитесь, будущие президенты. То есть это все компании, которые работали против него во время его вторых выборов, они сейчас рассчитываются за это.
5: Может быть. Но я еще добавил бы. Люди, те, которые против этого, это они против Трампа. Они не против этого здания. Они только, чтобы насолить Трампу. Они не думают...
1: Я с вами совершенно согласен. Они не принимают Трампа во всех его проявлениях. Я с вами согласен, именно. Это именно так. Хорошо, спасибо вам за участие в передаче, всего хорошего, будьте здоровы. Окей, следующий выступающий. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Вадим, доброе утро.
1: Привет.
6: Привет из морга, как всегда. Угу. Свои спасибо. 5 копеек.
1: Вы там, наверное, заждались меня.
6: Нет, а я не тороплюсь. Вадим, я на противоположном берегу от вас нахожусь сейчас. Вот как раз 5 копеек на эту тему. Вчера отвозил свою супругу в аэропорт Вест-Пам-Бич. Я, который называется, между прочим, Дональд имени International Airport имени Дональд Джей Трамп. Президент Дональд Джей Трамп. Вы бы видели, насколько там все ухожено. Там все размечено, дорога новая положена, новые растения посажены. Мне вообще кажется, Трамп свои бабки туда вложил. Это просто показательный аэропорт. Внутри я не заходил, но снаружи это просто отпад. Как все там красиво и все рационально.
1: Значит, ну, это здорово.
6: Да, это здорово. И я думаю, что вообще в этой природе, в нашей жизни... Все, что строится, это хорошо. Все, что ломается, разрушается, войной, взрывается, это плохо.
1: Все, что строится, это хорошо.
6: Да, надо строить. Это называется монументальное искусство. Архитектура относится к монументальному искусству. Поэтому все, что не построено, это хорошо. Даже агли. Вот вы помните, в России в свое время...
1: Я с вами не... Одну секунду. Я должен вам возразить. Я вам скажу почему. Вот тут человек звонил, он, значит, упомянул здание библиотеки Обамы в Чикаго. Я не... Это агли, это не то слово. Это тихий ужас. Это ты смотришь, ты не понимаешь, что это за хрень. За хреновина? Что это такое? Какое-то гигантское то ли яйцо, то ли это выпало из слона, что-то такое темное. То есть это что-то невероятное. И я абсолютно не уверен, что это может кого-то привлекать. Но это каждый человек оставляет по себе такую память. Один человек оставил после себя Трамп Тауэр или подобие Лувра, а другой вот такую вот лепешку или яйцо, или хрен его знает вообще, что это. Это многое говорит о вкусе человека. Я тут с одной женщиной тоже позвонившей должен согласиться, что если бы у него было, не было вкуса, он, наверное, бы Меланию свою не выбрал, потому что она, по-разному люди ее оценивают, конечно, но она в высшей степени стильная женщина, моментально обращающая на себя внимание. Окей, продолжайте. Прошу прощения, что перебил вас.
6: Вот вы помните, в советское время, при правлении Хрущева, около, да, около Красной площади...
1: Не, я не помню, я еще маленький был. Вы тоже не думаете, что я такой древний.
6: Снесли гостиницу «Москва» и построили монументальную в стиле современном гостиницу «Россия». Вы не представляете, сколько было криков, шумов на эту тему. Как это так, со старинным Кремлем рядом? А на самом деле прошли десятилетия. Сейчас уже нету этой гостиницы, ее тоже снесли, потому что там очень земля дорогая. Но оказалось, что это было красиво. Поэтому то же самое, смотрите, в России, 98-й год, у них кризис был. Они, значит, просрочили платежи, там экономика валилась. А они выделили огромные деньги на реставрацию Кремля. Потому что есть такие вещи в истории, как престиж страны. Какая бы экономика ни была, а все равно надо поддерживать вот этот антураж наружный, что это красиво, что это монументально. А для Америки вообще 600 миллионов долларов – это ни о чем вообще. Это просто...
1: Это да, просто семечки, я с вами согласен. При этом повторю, это важный момент. Это деньги, не наши налоговые деньги, это большие компании, эти занесут эти деньги, и это, конечно, для них это вообще семечки. Я с вами согласен. Но значит что, когда вы говорите о том, что вот, чтобы не построили это все как бы хорошо, я не уверен, что это именно так. Потому что, с одной стороны, да, вот вспомним, например, эту парижскую Эйфелеву башню. Ведь ее, когда строили, там просто... Там самые светлые умы Франции, они говорили, что это позор, и это уродство, и все в таком духе. А сейчас мы не представляем себе Парижа без этой Эйфелевой башни. Но с другой стороны, заходишь в Лувр. Ну да, с другой стороны, подходишь к Лувру, там эта пирамида стоит. Какого хрена она там делает? Что она, какое она имеет отношение вообще к этому месту? Днем. А вечером включают свет, лампочки горят, фонтаны. Там шпинделяют. И смотрится неплохо. Да, ну, хорошо. Но я, в общем-то, думаю, что мне, как мне кажется, что это новое восточное крыло, оно будет вписано в общий ансамбль Белого дома. Который, конечно, надо сказать, такое здание скромненькое. Но, повторяю, оно может быть сестра скромненькое, но, тем не менее, это наш национальный символ. И мы его должны беречь. Хорошо, у вас есть
6: спасибо.
1: Еще что сказать?
6: Будьте здоровы.
1: Надо идти к своим.
6: Надо
1: хорошо,
6: идти
1: передавайте
6: купаться.
1: Вам привет. Хорошо, всего хорошего.
6: Все, пока.
1: Пока. Хорошо, я смотрю, что тут просто у нас массовая поддержка нашего замечательного Рыжика в плане строительства этого бального зала. Ты на 1000 человек. Значит, у меня теперь вопрос. Я хочу чуть-чуть эту тему раздвинуть, потому что, как бы мы уже начали повторяться, а хотелось бы о новом. А именно, вот назвали, значит, Мексиканский залив, Трамп его переименовал в Залив Америки. И Google тут же его поддержал, они нам пишут Залив Америки. Почему? Вот я вам скажу почему. Потому что они ведут себя позорно. Они участвовали в антитрамповской кампании, и они сыграли колоссальную роль в проигрыше Трампа в 2020 году. Колоссальную. Они его топили. И сейчас, если они пишут для него «Залив Америки», то это потому, что они их просто целуют его в одно место, буквально. И то же самое, значит, с этим... озером Онтарио. Его решили передавать в озеро Америки. Трамп его решил переименовать в озеро Америки. Ну хорошо, ребята, я при всей моей любви к Трампу, мне не надо вам мне еще раз повторять, что я трампист, хотя с большими оговорками, если вы знаете, если мне что-то не нравится, то, что он делает, а он часто делает, часто, то, что он делает, я тут этого не скрываю. не буду его поддерживать просто потому, что он мой президент. Или потом просто потому, что я за него голосовал. Но мне кажется, что вообще это переименование Онтарио в озеро Америки, ну это какое-то совершенно дурацкое предприятие. Зачем это надо? Зачем? Есть какие-то исторические имена, которые остаются за, я не знаю, за какими-то местами, за городами, за странами и так далее. Ну, может быть, там через 10 поколений никто не вспомнит, что это озеро называлось Онтарио. Но для меня сейчас это слово Онтарио, оно естественно. И что из-за того, что это озеро называется Онтарио, я хуже отношусь к Америке, или я перестану быть патриотом этой страны, или из-за этого я больше люблю Канаду, чем Америку. Нет. Мне кажется, это абсолютно никчемное предприятие было. И это ну, можно сказать, дуростью это назвать. Не дуростью, но это прихоть человека, который может это сделать. И он это сделал. Ну, не знаю. А что если он там аэропорт переименовал, дал имя аэропорту при своей жизни? Дал аэропорту свое имя. Или дал центру Кеннеди, он дал свое имя. Ну, это нормально. По-моему, это перегибы. Окей, телефон на студии 718-303-90-90. Желающие высказаться по этому поводу, набирайте этот номер. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте, Вадим. Это Яша говорит, ваш сосед. Алло. Ваш сосед по Флориде, зимний сосед. А я хочу сказать насчет Ballroom. Ballroom обязательно нужен, и я имею два довода. Они оба касаются этого отеля, где были совершены два покушения на наших двух президентов. Yes. Роналда Рейгана и нашего Рыжика, как мы его называем. Мы должны защищать наших президентов, они у нас единицы. И если этого не сделать, это какие-то коктейли.
1: Мы должны защищать? Вот у нас был президент Байден, я его не защищал. Или вы имеете в виду обеспечивать меры безопасности? А то
7: меры
1: я думаю, что я его должен защищать.
7: Меры
1: это
7: безопасности.
1: Это
7: меры
1: другое.
7: Безопасности. Да-да-да, вот это я имел в виду. Я думал, что об этом идет разговор. В принципе, но вы знаете, это какие-то несчастные, я скажу так, смешно, но $400 миллионов на этот самый, на как его, на Ballroom. Мы миллиарды тратим на другие вещи. Это обязательно нужно. И это будет запоминаться. Это то, что одно из тех дел, что запомнится. Что запомнится о нашем президенте.
1: Да, останется, останется. Надолго останется.
7: Надолго останется. И вы знаете что? Я вот так, когда просыпаюсь утром, думаю, Камала Харрис не в Белом доме. Больше мне ничего не надо. Может, она еще придет назад. Я не знаю, может, она еще назад придет. Но только вот это. Только
1: она
7: вот это.
1: Она, собственно, с ней придет назад. Больше она никак не придет назад. Это такой, ну, это такой был вообще позор демократической партии. Это не знаю.
7: Да.
1: Окей,
7: да.
1: Спасибо вам за звонок. Это президент-зомби, вице-президент-клоун. Это вообще была парочка гуси-гагарочка. Окей, говорите, пожалуйста, у вас минута.
8: Доброе утро, Вадим Александрович. Да, ну, я постараюсь два слова сказать. Значит, дело в том, что ненависть демократов к Трампу будет критиковаться все, что угодно. Все, что угодно. Если просто не любовь, это одно дело. Но у них же такая животная ненависть к Трампу. И поэтому, если бы даже случайно оказались бы сейчас другие совершенно ситуации на Ближневосточном фронте, и вдруг бы все победилось, разбили бы полностью ядерную программу и все, они бы все равно говорили, это некрасиво, потому что участвовало много этих иранских инженеров, которые получали образование в Европе, в Англии, и их труд, вложенный в ядерную программу, так тоже нельзя было жестоко. Убили бы всех аятолов, сказали бы, тоже нельзя, у них у всех свои семьи, у них все-таки это живые люди со своим сердцем. Критиковалось бы все. И, конечно, критикуют.
1: Хорошо, они так и критикуют все. Верно, Марк. Спасибо вам за звонок. Большое спасибо.
8: Всего доброго.
1: Я сейчас должен объявить перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
9: Дэвид Зон Радио.
10: Мы любим Нью-Йорк.
9: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента. Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только

0: care too if we ever need it. Plus, they're not for profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
4: Вы слушаете «Davidson Radio». Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И обсуждаем сегодня вопрос. Ну, во-первых, Ballroom. Восточная... крыло, East Wing, пел Тома, как вы к этому относитесь, положительно, отрицательно? Но я так понял, что у нас, по сути дела, сегодня только один человек выступил против, сказав, что все, что строит Трамп, это уродливо. Ну, это понятно. И сам он урод моральный. То есть, эта позиция мне понятна. Я ее не разделяю, но она мне понятна. Потому что я приблизительно то же самое думал о нашем предыдущем президенте. И я считаю, что каждый человек имеет право думать о других людях все, что он считает нужным. Мы живем в свободной стране. Тем более не только думать, но и высказываться в этом направлении. Но с Белым домом мы решили. Большинство, подавляющее большинство за. Меня интересует другой вопрос теперь. А как с этими переименованиями этого озера Онтарио, залив имени Америки. Как вы к этому относитесь? Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, здравствуйте, Вадим. Я из тех, которые, меньшинство, которые считают, что то, что делает Трамп, все просто ужасно, и ущерб, который он наносит этой стране, это будет еще на долгие годы. Но мне просто интересно, возвращаясь к Белому дому и кто оплачивает. Я не знаю, с какой статистикой вы пользовались. Вот я сейчас смотрю на Washington Post, то, что опубликовали на март 26-го года. Значит, estimated reach 600 миллионов, из которых 293 миллиона – это private donations, а 307 миллионов – это taxpayer funded. Поэтому я не знаю, откуда вы брали свою статистику.
1: Я вам отвечу на ваш вопрос. Одну секунду, остановитесь. Да. Я отвечу на ваш вопрос. Я взял это из двух источников. Первый – это Snopes, второй – это Forbes. Forbes – это уважаемое издание. Значит, Washington Post – это их, знаете, как Марк Левин называет, Washington Compost. Это не та газета, которой я доверяю. Но вы доверяете. Теперь я вам еще хочу сказать. Когда вы говорите, тот ущерб, который приносит Трамп этой стране, он будет, то есть для вас это болезненное такое, конечно, дело. Я это понимаю. Но я вам хочу сказать, это страна. И я так не считаю. То есть ущерб, вы говорите об ущербе, который Трамп приносит вам и вашим единомышленникам. Вот это будет правильно. Мне он ущерба не приносит. Более того, я считаю, что он делает совершенно выдающиеся вещи.
2: Например,
1: он закрыл границу. Это выдающееся дело. Выдающееся. Да. Потому что ваш предыдущий президент наводнил эту страну нелегалами, в том числе уголовниками.
2: Так, хорошо. Это... Дальше.
1: Все, еще. Мне этого достаточно.
2: Постоянное вранье. То есть так же, как с этим Ballroom. Понимаешь, не так очевидно, не с таким цинизмом, как это делает этот президент. Понимаете?
1: Хорошо. Я вам очень сочувствую. Еще два года мучиться.
2: Я вам тоже сочувствую,

0: Да,
1: Спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Ну хорошо. Так, вопрос остается открытым. Как вы с этими, с этим озером и с этим заливом? Как вы к этому относитесь? Я считаю, что это перегиб. Но если вы считаете, что нет, тогда ну, на нет и суда нет. Хорошо. По поводу, смотрю, по поводу Белого дома много народу высказалось, большинство преобладающее, я уже не могу сказать подавляющее, преобладающее большинство за строительство. Ну хорошо, теперь, вы знаете, у меня есть немного времени еще до конца этой передачи. Ну хорошо, я, пожалуй, и у меня есть просто еще одна тема, которую я бы хотел отметить, но... Я смотрю, звонят. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Всегда вы хорошие даете радиопередачи. А кто-нибудь может сказать, как все это исправить? Вот рецепты есть, как все это исправить? Кому-то что-то не нравится, кому-то очень нравится.
1: Никак это нельзя исправить. Все, у всех людей нету товара, который всех бы удовлетворил. И сколько людей, столько мнений. А что исправлять? Вы не можете исправить человеческую природу. Эта женщина так считает. Окей, она так считает. Ну, что вы можете с этим сделать? Вы же не будете ее отправлять в лагерь по перевоспитанию левых сил, правда?
2: Да, но мы все...
1: Она имеет воздух. Право.
2: Воздух для всех бесплатный, мы его дышим каждый день.
1: Воздух ну, хорошо, всех. А воздух-то тут при чем? Это откуда появилось? Откуда воздух?
2: Ну как, воздух это то, что, вы говорите, все не используют продукт. А вот этот продукт, который Бог нам дал, он мы используем все. И никто не жалуется.
1: Вы имеете в виду воздух? Ну, воздух, допустим, вы живете в Нью-Йорке, там, особенно в Манхэттене, там воздух не такой, как у меня здесь во Флориде. Бог дал, но немножечко другой воздух, да? Окей, хорошо. Что вы... Окей, с воздухом мы почти что разобрались. Я согласен. Бог нам сел, дал этот воздух. Мы его портим время от времени, но что есть, то есть. К чему
2: как
1: это вы?
2: Как решить вопросы все остальные? Никто совет не дает.
1: Никак.
2: Никак все жалуются, все. А никто
1: правильно... Ну почему жалуются? Тут вот люди же рады тому, что Трамп построит новый Болрум.
2: Да какое им дело, какой Болрум он построил? Новый, старый.
1: Это...
2: Нужно, значит, построил. Ну, и все.
1: Окей, я вас понял. Хорошо, большое вам спасибо. Я разделяю ваш подход. Нужно, значит, построил. Правильно, вот именно. Он еще будет у них спрашивать, строить ему или не строить. Ну, я вам скажу, почему это нужно построил, не нужно не построил. Потому что мы, как бы, вот у нас есть наша страна, и у этой страны есть свои символы, и Белый дом – это один из символов этой страны, и мы хотим его сохранить. Именно по этой причине у нас есть национальные парки, национальное общество по охране памятников истории. И, кстати, ему этот иск вчинило, довело до Верховного суда. Именно общество сохранения памятников истории. То есть, это как бы понятно. И люди не относятся к этому. Он захотел построить, будет построить. Они относятся иначе. Это не его Белый дом. Он там временный жилец. Через 2 года его там не будет. Поэтому он не может так вот просто взять и распорядиться, поскольку это федеральное владение, собственность, вернее, собственность владения, то должен свое слово сказать Конгресс. И Конгресс сказал свое слово, поскольку республиканцы контролируют Конгресс, они проголосовали за то, чтобы Трамп построил этот Болрум. И он его строит. Естественно, как это всегда бывает, демократы проголосовали против, а республиканцы проголосовали за. Это нормальное явление, к сожалению. Но у нас так устроена наша политика. Если одни голосуют за белых, другие будут голосовать за черных. Или за черную, давайте скажем. Если одни голосуют за белые, а другие будут голосовать за черные. Потому что им нужно как-то отличаться от тех, которые голосуют за белые. Мы в идеале, мы все хотим, чтобы вот все эти умные люди, они собрались в Вашингтоне, там, если у нас есть какая-то проблема, чтобы они решили эту проблему таким образом, чтобы нам стало легче жить. А они любую проблему используют для того, чтобы ухватиться за власть и держаться за нее покрепче. Значит, что бы ни было хорошего предложено, это другая сторона, это тут же все обгадит, скажет, это все барахло, нам это не нужно, а нужно сделать вот так. Они, то есть мы как бы ожидаем от них компромиссов, а они все, что абсолютно все, чего они касаются своими руками липкими, это всегда превращается в борьбу за власть и за бабло. Потому что у них власть и бабло – это две, это близнецы-братья, как Ленин и партия. Власть и бабло в этой стране. Туда приходит человек в Конгресс, который у него там на счету было, я не знаю, $2000, чтобы заплатить за квартиру в следующий раз. Он оттуда выходит миллионером. Как это у него получилось? Даже не спрашивайте, не имеет значения. Главное, что получилось. Обратных случаев не бывает, когда пришел миллионер, а ушел с $2000, чтобы заплатить за квартиру. То есть, такого не бывает. И мы все понимаем, что все эти политики любых уровней, любых, не имеет никакого значения. Они в первую очередь думают о себе, а потом они уже думают о нас. Но когда мы говорим о Трампе, вот это вот как раз такой случай, не очень, как бы это сказать, ординарный. Потому что он нашел деньги для того, чтобы Кеннеди Центр отстроить. Он находит деньги на то, чтобы какие-то оставить после себя какой-то след. Я на 200% согласен с теми, кто скажет, что он делает это исключительно из своего тщеславия. Это именно так. Но ситуация сложная, потому что это он делает из своего тщеславия, но в то же самое время он делает что-то реальное, то, что останется в этой стране на долгие годы. И это его высотки в Манхэттене, это не только деньги. Это также он столбит место, он оставляет по себе память, но что он хочет, чтобы о нем помнили, но люди этим будут пользоваться потом, не знаю, столетия или, но десятилетия. И то же самое с этим восточным крылом Белого дома. Он это строит, потому что из своего тщеславия. Но это вещь, которая, это здание, которое будет использовать один президент за другим, один за другим. И многие не скажут ему спасибо, а кто-то скажет спасибо. Такие дела. Это такое случается в жизни. Человек делает что-то для себя, как бы, но это остается другим людям. Это его случай. Окей, хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
0: Доброе утро. Я по поводу того, что вы подняли там Онтарио, Мексиканский залив.
1: Да, это хорошо. Я поднял.
0: Вы знаете, мне кажется, это он делает... Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, это он делает не только из тщеславия, а чтобы позлить противоположную партию. Вот мне так кажется, может, это не так. Я не говорю про кем-то.
1: Троллит их, как это теперь называется.
0: Да, троллит их. Да. Були. Это чисто буллинг. И за это, кстати, он добивается своей цели. Про это говорят и будут говорить. Так что это, я думаю, что поэтому, а не потому, что там...
1: Ну хорошо, одну секунду. Ему даже не нужно троллить своих оппонентов политических здесь, в этой стране. Но он, я думаю, очень сильно троллит канадцев, потому что, вы знаете, у нас отношения с Канадой прием довольно-таки сложные. Эти тарифы он ввел против них, они против него ввели тарифы. То есть там сложная ситуация, и он безостановочно их дразнит. Они с той стороны повесили вывеску, что, мол, Онтарио раз и навсегда. Ну, то есть это война не со своими политическими оппонентами здесь, с демократами. Это война, так сказать, с внешним оппонентом, с Канадой, которая, между прочим, союзниками является.
0: Я понимаю, что они союзники, но в то же время то, что он говорит, я это проверял еще до того, как он стал президентом, что у нас абсолютно неравноценный баланс по продажам друг другу. Совершенно все. То есть Канада сюда намного больше посылает и товаров, и все, и тарифы, вот они именно как раз сравнивают немножко, потому что там же все делают, там делают, машины собирают американские, сюда привозят. Очень-очень-очень большой торговый дефицит у нас, страшный большой в Канаде. Поэтому я, например, Я не спорю, что они наши союзники и все, но понимаете, не значит, что нам надо сесть на голову и делать все, что хочешь.
1: Ну да, хорошо. Окей, спасибо вам, Юрий, спасибо, всего хорошего. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Алло?
1: Да, спасибо. Мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Вадим, вы знаете, вот интересно наблюдать, конечно, людей с синдромом неприязни Трампа, которые не видят очевидных вещей. Я хотела сказать насчет Белого дома. Вы знаете, перестраивали каждый царь, король перестраивал исторические здания. Даже Петр Первый, вы знаете, как им был дворец при Петре Первом, как он стал при последующих царях. На Трампа покушались. И он имеет право сделать достойный и защищенный, уже перестроенный Белый дом. Честно говоря, у нас такой позорный Белый дом, что особенно перед другими странами. Ну, мало ли, когда-то строили, но не могли так строить. Он строитель, он знает, как это делать. Вообще, когда спрашивают о заслугах Трампа, я считаю, что он вообще войдет в историю, как один из лучших президентов в истории. Я уже не говорю сейчас, вот Венесуэла. Кто ему дал на это вообще хотя бы один кредит? Сейчас нефть качается оттуда. Убрали оттуда
1: безумного потери. Нефть пока не качают.
3: Ну как? Сейчас он налаживает откачку нефти на огромные деньги
1: одну секунду, я должен вам возразить, послушайте. Значит, он действительно, он вчера объявил, что создается новая компания, которая такая международная, скажем, ну, там будет 50% там будет американские компании. Значит, они планируют инвестировать деньги в 17 месторождений и начать добывать эту нефть. Но там есть одна проблема с венесуэльской нефтью, ее очень много, но она очень низкого качества, и там нужны большие усилия для переработки. То есть это проект на будущее, но это сказать, что начали качать нефть, это нельзя. Но этот проект сейчас в разработке, скажем так. Ну, чтобы так
3: но
1: сказать, начали качать.
3: Говорю.
1: Не, вы говорите про то, что начали качать уже, но а я не, говорю, что
3: я
1: уже не начали.
3: Я образно просто. Я сказала о том, что вообще ювелирно изъять такого диктатора, который погубил огромную страну.
1: Украсть, похитить.
3: Это войдет в историю.
1: Да. Похитить и сказать оставшимся. Ребята, если вы не будете слушать, мы вас тоже похитим. Я не знаю, это... Я думаю, что это действительно войдет в историю, но как это будет оцениваться следующими поколениями, я не знаю. Я представитель моего поколения и очевидец происходящего, я могу сказать, что эта ситуация анекдотическая. Мы похитили руководителя суверенного государства. Окей, я понимаю, что это за государство. Мне не надо ничего это объяснять, я это знаю. То есть там это дыра. Это дыра, где коммунисты угробили выдающуюся экономику, выдающуюся культуру. То есть это прекрасная была страна, одна из самых богатых стран мира до прихода к власти коммунистов. Они, значит, все это угробили. То есть мне не надо это объяснять, я это знаю. Я вам могу это объяснить, если кто-то не слышал. Но тем не менее, это суверенное государство. Что мы сделали? Мы похитили руководителя этого государства, привезли его сюда, посадили в тюрьму и сказали тем, кто остался: если вы хотите еще остаться у своей кормушки какое-то время, если вы не хотите, чтобы мы вас похитили тоже, сидите тихо. И делайте то, что мы вам скажем. Я повторяю, для меня эта ситуация совершенно анекдотическая, и я не уверен, что какой-нибудь здравомыслящий человек может сказать, что она соответствует нормам международного права. А мы же здесь без конца только и повторяем о нормах международного права. Кто их нарушает, какие они такие, всякие... А мы не нарушаем ничего, мы святы. И вот, действительно, вот женщина, она, я уважаю ее отношение к Трампу, она считает его выдающимся президентом. Именно по этой причине, сказали, провели как она сказала, ювелирную операцию. Провели ювелирную операцию. Ребята, ну какая ювелирная операция? Нагнали туда сотни наших самолетов, загасили их всеми возможными способами и похитили президента. Это называется ювелирная операция? Да никакая она не ювелирная. Окей. Тем не менее, спасибо за поддержку моего Рыжика. На этом я сегодня и завершаю свое выступление. Я должен объявление сделать последнее, что большинство моих слушателей за строительство Трампом нового восточного крыла, красивого и полезного, который будет пользоваться многие другие президенты. Бог даст, следующим ему будет пользоваться Джи Ди Венс или Марк Руби. Оба, для меня оба подходят, хотя я предпочитаю Джи Ди Венса. Такие дела. На этом я сегодня завершаю свое выступление и на последние минуты оставляю вас для поднятия настроения с единственной и неповторимой Анна Лисой из солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермолинец.

0: ho un'idea.
1: Дэвид Зон Радио.

0: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
1: Фомкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
3: Берес и Залкин. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
10: Служба информации Davidson Radio. Информация к этому часу.
1: В студии Наталья Быстрицкая, вы слушаете новости. Спор между США и Канадой из-за названия озера Онтарио перерос в очередной публичный конфликт после того, как Дональд Трамп распорядился называть озеро в американских официальных документах «Озером Америка». Власти канадской провинции Онтарио установили гигантский плакат с надписью «Озеро Онтарио сейчас и навсегда». Премьер Онтарио Даг Форд уверен, что новое название не приживется. Google Maps уже отобразил название «Lake America» для пользователей в США. При этом в Канаде по-прежнему используется название Lake Ontario, а пользователи в других странах могут видеть оба варианта. Присяжные признали Дуэйна Кэффиди Дэвиса виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура, которое произошло 30 лет назад. Он получил огнестрельные ранения в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Автомобиль BMW, в котором находился он и основатель Death Row Records Suge Knight, остановился на светофоре, когда по ним открыли огонь из белого кадиллака. От полученных ранений Тупак, которому было 25 лет, скончался через несколько дней. Дэвис, вышедших в 2019 году мемуарах, писал, что рассказывал полиции, что находился в машине, из которой открыли огонь по рэперу. Он единственный из четырех находившихся в ней тогда пассажиров, кто до сих пор жив. Похороны становятся еще одной финансовой проблемой, сообщает NBC News. Журналисты рассказали историю матери Ланесси Робинсон, которая не хотела, чтобы ее кремировали, но семья не смогла найти 10 тысяч долларов на погребение. Теперь урна с прахом стоит в квартире дочери. По данным Национальной ассоциации похоронных бюро, похороны с церемонией и погребением обычно обходятся 8300. В эту сумму не входят место на кладбище, надгробие и другие расходы. Один гроб в среднем стоит больше 2000 долларов, а дорогие модели – до 10 тысяч. Чтобы сэкономить, семьи умерших арендуют гробы, покупают урны на Амазон, выбирают кремацию без церемонии или оплачивают похороны в кредит. В итоге последнее желание человека все чаще зависит от того, сколько денег осталось у его близких.
10: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
11: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
12: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 1 сентября, месяц август закончился. Август был хороший месяц, традиционно он хороший. Dow Jones поднялся на 1% с третью. Standard & Poor's 500 прибавил 2,6%. NASDAQ плюс 2,5%. Транспортный индекс плюс процент с четвертью. И Russell 2000 индекс маленьких компаний увеличился на 0,9% в месяц. Нормальный. Вчера же у нас был не очень хороший день, а точнее сказать, день был плохой. Индекс Dow Jones упал на 374.7%. Standard & Poor's 500 потерял 0,3%. NASDAQ потерял 0,1%. Транспортный упал на 0,3%. И Russell 2000 потерял 0,5%. И это связано с тем, что опять начались боевые действия в районе Ирана. И теперь, с одной стороны, с другой стороны, поднятие банковского интереса. Впрочем, то же самое продолжается и сегодня. Если мы посмотрим на бонды, пятилетние дают 4,532. За 5 лет госбумаг можно получить 4,532%. За 10 лет можно получить 4,784. И за 30 лет можно получить 5,271. Это самая высокая точка, которая была с января 25 года. И поэтому инвесторы спрашивают, правильно ли оценен риск в данный момент на стак-маркете. Ну и если при этом взять, что нефть поднялась сегодня на 2,20, 87 долларов 96 центов стоит один баррель нефти, что связано с Ираном, можно объяснить, почему наша биржа сегодня с утра падает. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 325 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 51 и NASDAQ минус 382 пункта. Золото сегодня упало на 70 долларов 10 центов. 4411 долларов стоит унция золота, унция серебра 65.47 минус доллар 53 за унцию, 1 евро равен доллар и 16 центов. За границей сегодня Англия минус 0,5%, Франция минус 0,2%, Германия минус 0,9%, Швейцария плюс 0,1%, в Азии японский никель минус 0,15%, Шанхай минус 0,15%, Гонконг минус 0,9%. У нас из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Cisco надо покупать, BorgWarner будет вести себя хорошо, Interactive Brokers теперь нейтральный, Assembly Binance покупать, Red Violet покупать, Blossom Hill Therapeutics overweight, то есть их можно держать, начинать потихонечку смотреть за ними, а новый таргет 28 долларов. Но напоминаю, что это Biotech Company всегда связана с большим риском. Akamai overweight. Microsoft надо покупать, новый таргет 600 долларов. Один из самых больших банков сказал, что Microsoft дойдет до 600 долларов. Напомню, что он вчера закрылся на отметке 500. 59, и сейчас он с утра, его, я вижу, торгуется в районе $500.20. Latigo Biotherapeutics надо покупать, считает один из банков Columbia Banking Systems. Можно покупать Robinhood, рейтинг был улучшен, Apple, рейтинг улучшен до overweight. И сегодня, кстати, можно запомнить новое имя Джан Террус, или Нерус, это Тим Кук ушел в отставку, это бывший руководитель бывший руководитель Apple. За свое работу он поднял акции Apple на 2200%. Посмотрим, что сделает его последователь. Duolingo будет вести себя хорошо, Nvidia надо покупать, считает один из банков. С Uber все будет нормально, AMD покупать. Tempus AI, с ними будет все хорошо. И Terra Group, с ними все хорошо. Tidewater покупать. Park Hotel and Resorts тоже будет вести себя хорошо. Hamed Aerospace хорошо. Timken надо покупать. Nuveen, Churchill Direct, Lending и Hercules Capital можно покупать. И SpaceX Outifone. То есть их можно потихоньку начинать покупать. Из цен, которые сегодня изменились. Значит, я вижу, что у нас полупроводники упали. Nvidia, AMD и Micron все потеряли по 1%. Robinhood прибавил 2%, их рейтинг был поднят. На Vartis поднялся на 4%, Duolingo прибавил 6%. И Medtronic, компания, которая это медицинское оборудование, компания делает, они поднялись на 5%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
13: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

на облаке, и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкера, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, Нью-Йорк! Приветствую всех на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре у нас сегодня первый день осени 2026 года. 1 сентября. Казалось бы, вот только-только-только ждали лета, ждали теплых денечков, возможности окунуться в озеро, в океан, в бассейн на свежем воздухе. И вот оно, лето закончилось. И сегодня у нас, в общем, достаточно интересный день. Он такой, знаете, дождливый и как бы встречает осень по-настоящему, то есть или подводит итог лета по-настоящему. День знаний, 1 сентября, праздник, начало нового учебного года для многих школьников, студентов и учителей, который я лично помню с детства, и он у меня остался очень-очень хорошим пятнышком вот в памяти. Я думаю, что для многих из вас тоже, скорее всего, это такая ностальгическая нотка, связанная с возрастом и с воспоминаниями о детстве и о молодости, и о друзьях, которых, наверное, некоторых из них уже нет, а некоторые вообще неизвестно где. Вот. Но факт остается фактом. К 1 сентября, в принципе, особое отношение. Сегодня еще Всемирный день написания писем. Неофициальный праздник, призывающий вспомнить традицию бумажных писем. И одним из занятий традиционно в первый учебный день нового учебного года как раз преподаватели и давали детям задание написать какое-то письмо из воспоминаний о том, как я провел лето, или же письмо самому себе. Прекрасная идея, возможно, мы как-нибудь в программе «Радио Ринг» этим тоже воспользуемся. Знаете, такая своего рода капсула времени, которую достали сегодня из какого-нибудь там 80-го, 70-го года, чтобы тогда вы написали себе сегодняшнему. Но сегодня программа другая, по поводу стихосложения мы поговорим завтра в программе «Радио Ринг» с 2 до 3. А сегодня мне кажется, что надо бы отметить сегодня и начало осени, и ностальгическое отношение к 1 сентября. Некоторые детки, наверное, реально в этот день двинули в сторону своей школы. Хотя нет, в Америке, по-моему, учебные занятия начинаются чуть позже. Но я вам сегодня расскажу о том, что не только в Америке начинаются позже. Расскажу, как в Бразилии, как в Японии отмечают День знаний. И, возможно, это тоже будет интересно. Итак, вот сегодня свой день, свое утро я посвящаю Дню знаний. Поздравляю всех преподавателей, потому что это праздник не только для учеников первого класса и последнего класса, первые и последние звонки, но и, конечно же, для учителей, которые целый год ждали встречи с детками, надеясь, что они немножко подросли, может быть, чуть-чуть поумнели за это время, за время летних каникул. А то, что подросли, я вижу на родственниках, как дети выросли за лето, просто вымахали, вытянулись на голову, на полторы головы. Казалось бы, что это за такое время лета, когда детки так быстро растут? Но факт остается фактом. Есть несколько бизнесов, которые бы я хотел поблагодарить за участие и помощь в работе радиостанции, да, и за спонсирование моих программ. В первую очередь я напомню, что агентство Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка, а это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, округа Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, Ближняя Нью-Джерси и Фараковы. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство Welcome Care, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. С некоторых пор они ввели еще одну систему поощрения. Это дорогие ценные подарки и денежные призы за сотрудничество с агентством. Поэтому, дорогие друзья, я вам рекомендую, запишите телефон 718-232-4850 и узнайте условия работы. А также вы можете узнать условия ухода. В частности, ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы можете получить до 24 часов помощи в сутки, если по состоянию здоровья вы не в состоянии себя обслуживать и должны находиться в Nursing Home, но хотели бы оставаться дома. Есть программа 12 плюс 12, и вы остаетесь на своем диване, любимом, перед своим любимым телевизором. Также есть программа краткосрочной помощи. Это программа для тех, кто попал в аварию, перенес травму, перелом, возможно, инфаркты, инсульты, операции. И вам нужна краткосрочная, то есть не на все время, а на какое-то определенное ограниченное время. Вам нужна помощь, такая программа тоже есть. И отдельно я скажу о детях. Детки. Если в семье есть детки, у которых есть аутизм, позвоните в агентство Welcome Care. Есть специальная программа, которая позволяет помочь семьям с такими детками. Более того, есть программы, которые позволяют детям, у которых наблюдается отставание в развитии или задержка развития речи. Там, знаете, нужен логопед, который подправит буквы. Это сегодня все возможно и очень быстро. Я помню время, когда не было вот этих вот специальных, как их так назвать по-русски-то, таких штук, шин, которые выравнивали прикус у детей. То есть были, но это было очень сложно. Сегодня смотрите, какие у деток красивые зубки, просто голливудские зубы с детства. И это здорово, этим надо заниматься для детей. Пока родители принимают решения за детей, мы, друзья, бабушки и дедушки тоже, я уже дедушка, мы обязаны взять на себя эту ответственность и позаботиться о наших детках. И поговорите с агентством Welcome Care. Там есть и специалисты, которые с уроками помогут, и с плаванием. А для родителей, так всегда, дополнительное время можно заняться своими делами. Я также хотел бы сегодня вам намекнуть, в хорошем смысле слова, о том, что билеты разлетаются, при том, что самих билетов, по-моему, пока еще не напечатано, они должны появиться на этой неделе, я надеюсь, вот, на сайте театр.com, но уже забронировано почти ползала билеты на концерт, на встречу с Константином Риттер-Кобылянским. Концерт состоится 15 ноября в 3 часа дня, в большой концерт, который, друзья, нельзя пропустить. На сцене Константин Риттер-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти, Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстная танго, песни на идише и на иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине ждет вас. Ну и я тоже жду, поскольку я, Михаил Брославский, буду вести это торжественное действие. Я думаю, что это одно из, может быть, даже главных музыкальных событий осени 2026 года. Приезжают в это время и другие артисты, которые будут выступать в других залах, но Константин Риттер-Кобылянский – это огромная величина. И он впервые будет выступать здесь у нас. Напомню, что билеты вы можете приобрести или забронировать, написать на себя, на свое имя по телефону 646-734-3339. Татьяна, 646-734-3339, Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Друзья, подсуетитесь по этому поводу заранее. Билеты недорогие, от $35 до 50, по-моему, и количество их ограничено. Вот все, что я могу вам сказать. Их изначально ограничено, потому что мест в зале не бесконечное множество. А с другой стороны, конечно же, они ограничены еще и тем, что очень-очень быстро разлетаются. Эти билеты я вам рекомендую подсуетиться. Что ж, давайте начнем со школы. 1 сентября.

Дорогие друзья, еще 1 сентября считается днем рождения осени. Конечно, это символический и поэтичный праздник наступления осенней поры, но для тех, кто уважает и любит все четыре сезона в году, а я именно такой, для меня ожидание осени – это ожидание такого лирического, поэтического настроения.

старом парке вальс танцует листопад, опадая листья по ветру летят. Прошлой осенью ты повстречалась мне, но с тех пор тебя я вижу лишь во сне. Нашей осени звучит печальный вальс. Вспоминаю свет твоих зеленых глаз. В небе журавлей летящих слышу крик. Образ твой, как прежде, в памяти возник. Осень, осень, осень разметала косы, листья разбросала, ветром закружила.

много осеней, дождливой бродит вальс. Очень грустно без тебя мне в этот час. Я ищу тебя по свету, отзовись. Возвратись скорее, родная, возвратись. Осень, осень, осень разметала косы, на ветру играя снежною листвою. Я хочу вернуться снова в нашу осень. Я хочу скорее.

осень, осень, осень разметала косы, листья разбросала, ветром закружила и дождем холодным.

0: ветру играя нежною листвою. Я хочу вернуться снова в нашу осень. Я хочу скорее встретиться с тобой.
1: Дорогие друзья, это был несравненный Михаил Гулько. Ну а сейчас мы прервемся на короткие новости и рекламу. Оставайтесь с нашего волне, слушайте Дэвидзон Радио.
2: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидзон Радио.
3: Дэвидзон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
5: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
4: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
5: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.

0: интерактивное Дэвидсон Радио. Солнечный удар.
1: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
2: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
0: Ждем вас с любовью.
1: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорк.
1: Дорогие друзья, еще раз приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Мрацлавский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Сегодня на календаре у нас 1 сентября. С Днем Знаний вас, дорогие друзья. Когда же появился этот праздник, дорогие? Ну, я вам честно скажу, он не был всегда, правда ведь? Праздник первого звонка. Государственный праздник. Он появился в Советском Союзе, введенный указом Президиума Верховного Совета Советского Союза от 15 июня 1984 года. Странно, потому что сам праздник-то, по-моему, уже был. В 84-м я уже не учился, а первый звонок существовал значительно раньше. Об объявлении 1 сентября всенародным праздником, Днем Знаний, было специальное сообщение. Отмечался с 1984 года, а ныне является официальным праздником в некоторых постсоветских государствах, в частности, в России, в Белоруссии, в Молдавии, на Украине. Вот, он является рабочим днем, а в случае, если выпадает 1 сентября на воскресенье, праздничные линейки проводятся 2 сентября. Такое бывает только тогда, когда невисокосный год начинается во вторник, и когда высокосный год начинается в понедельник. Как вся история. 1 сентября – начало нового учебного года для подавляющего

0: большинства школьников, студентов, учителей, преподавателей, проживающих на территории бывшего Советского Союза. Исторически в России не все учебные заведения начинали учебный год 1 сентября. Например, во времена Петра I в некоторых школах обучение начиналось в конце августа, в середине сентября или октября, а сельские школы грамоты начинали работать с 1 декабря. Как отмечает Даль в главе «Приметы» сочинения о поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. В этот день памяти Наума в Малороссии отдавали детей в школу, полагая, что они тогда более ума наберутся. Конец цитаты. А в начале 20 века в московских городских начальных школах занятия начинались 22 августа. Даже в Советском Союзе до середины 1930-х годов не было точной даты начала учебного года. Согласно постановлению Совета народных комиссаров СССР от 14 августа 1930 года констатировалось лишь, что все дети в возрасте 8-10 лет должны были быть приняты в школу осенью. Надо заметить, что в этот день устраиваются торжественные линейки и, конечно, выступают с докладами руководства города, руководства школы, учителя, ну и там далее. Помните, старшеклассник, десятиклассник берет первоклашку, только идущую в школу с большими бантами в белых гольфах, берет ее на плечо, и она с колокольчиком проходит через весь строй, то есть вокруг всей линейки. Это было здорово. Когда я учился в 10 классе, перешел в 10, племянница, старшая дочка моего старшего брата, как раз поступила в школу, где мы учились с братом. И это было здорово. Ее и несли на плече, Леночку несли на плече. Она, мы были десятиклассники, конечно. А она звонила в колокольчик. Но я сейчас хотел бы вспомнить одно из выступлений известных в свое время Романа Карцева и Виктора Ильченко, которая так и называется «1 сентября». И это торжественная линейка и выступление перед детьми.
1: 1 сентября, первый день первого учебного года. Во дворе одной из школ нестройными рядами стоят выпускники детского сада, нынешние первоклассники, директор школы.
2: Дорогие товарищи дети, сегодня 1 сентября, вы вступаете в первый класс. Вам всем по 7, 8 по 7, 7 лет. Разрешите мне в этот знаменательный день, знаменательный час, знаменательный год от имени педэкспома состава приветствовать вас, о вашем лице ваших родителей, от лица преподавателей моего лица, лиц наших сотрудников, новое поколение, вступающее в стены школы нашей средней, вашей жизни всей отныне. Дорогие товарищи дети, вам всем по 7, по 7, 8, по 7, 7 лет. И вы поймете, с каким волнением мы планировали подготовку, организацию учебного процесса, переработку первоисточников, классиков для легкой усвояемости вашими молодыми организмами сил, что с мальчиком успокоить ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, ваш неустанный упорный труд только тогда снискает то, что он должен снискнуть, если вы с полной отдачей и беззаветной работоспособностью, так характерных с них-ной нашей интеллигенции, успокойте ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, разрешите предоставить слово нашим шефам по комплексно-техническо-производственному обучению заводу имени Нептуну, от имени которого главного инженера выступит начальник старшего техотдела у нас в гостях Костоглазов. Встретим, дети, его сейчас с вниманием. Здрасте.
1: Дорогие товарищи маленькие дети, разрешите мне от имени завода управления, отдела главного технолога, технического отдела, лаборатории, вычислительного центра, завкома, месткома, комитет комсомола, а в вашем лице всему поколению, вступающему в нашу жизнь, маленький привет. Перед лицом новых достижений я от имени коллектива с Новым годом вас! Дорогие товарищи маленькие дети, коллектив наш «Нефтуназавода» просил передать вам, что он, в свою очередь, решил взять на себя дополнительное обязательство. Наш техотдел, в частности, решил довести до промышленной серии опытный образец агломератно-дробильного агрегата НКЗ-18 бис с педалью, доведя его производительность до 18 тонн горячего агломерата быстрого схватывания в час. Тише, дети, это интересно.
2: С мамой придешь.
1: При затрате электроэнергии 18 киловатт на расчетную единицу веса, которую мы принимаем равной 1 килограмм на единицу мощности, что, в общем, соответствует тех условиям ТУ-54/49, от 25.05.59 года СНХ-ДПУ от 18 января при себестоимости 16 копеек за тонну. И что, это много?
2: Это даром, дети.
1: Что уже на 0.5% ниже взятых нами за прошлый год, когда мы еще грели пересыщенным паром, дети.
2: Нет, выйти нельзя, нет.
1: Интересное письмо написал кладовщик нашего завода.
2: Терпи, я же терплю.
1: Он просил передать вам, маленьким мальчикам и девочкам, что обязуется сэкономить горюче-смазочных, обтирочных, шпалопропиточных, сталепрокатных и ликероводочных материалов на сумму 8850 фунтов стерлингов.
2: Это такие плохие рубли, дети.
1: Мы обязуемся так же. Что? Уписался самый маленький?
2: Вот теперь выйди.
1: Ну все, меняйте им штанишки, вытирайте носики, перерыв.
0: Конечно, сегодня эта история не выглядит такой смешной, но, согласитесь, она выглядит немножко ностальгической. Ни Карцева нет, ни Ильченко нет, ни Михаила Михайловича Жванецкого, по всей видимости, автора этого монолога тоже нет. Но монолог остался, и он остался тогда у нас, в наших воспоминаниях. И, может быть, кто-то чуть-чуть, хоть на чуть-чуть вспомнил то ощущение, когда он стоял на одной из таких линеек, и вот эта вот пурга, которая неслась официальными лицами, она не имела ничего, никакого отношения к дню, и хотелось уже, наверное, зайти и пообщаться с ребятами, с которыми не виделся все лето. А встреча, то есть разговор затягивался и затягивался. И все же детство – это очень хорошо. И никакой день в году так не напоминает о детстве и о том времени, как, конечно же, 1 сентября.

0: Итак, дорогие друзья, в Германии нет единой даты начала учебного года. В зависимости от федеральной земли дата выпадает на разные дни от середины августа до середины сентября. Праздничные мероприятия в школах обычно проходят в первую субботу учебного года. На церемонии зачисления перед первоклассниками выступают с концертными номерами дети из старших классов. А после школьных мероприятий семьи собираются вместе, отправляются на пикники, устраивают торжественные ужины. Дети получают от родителей в подарок школьные кульки, это бумажные сверки, наполненные конфетами и полезными мелочами. Во Франции День знаний проходит в начале сентября очень буднично. Директор школы обращается к ребятам с поздравительной речью, после чего педагоги со школьниками расходятся по классам. В Японии новый учебный год стартует в апреле, в момент активного цветения сакуры. Торжественная церемония включает поздравительную речь директора, исполнение гимна и подарки для первоклассников. Новичкам дарят рюкзаки для учебников. А вот в Бразилии, в этой южной стране, занятия начинаются в феврале. Здесь нет отдельного дня знаний. Однако в начале учебного года принято поздравлять учителей и благодарить их за внимание и заботу. Как бы то ни было, у каждого свои воспоминания, и у каждого есть свои традиции этого дня. Ну а мы сегодня официально встречаем осень, 1 сентября, несмотря на то, что сегодня в Нью-Йорке плюс 29 градусов по Цельсию, а также 29,30 нас ждет в конце будущей недели. То есть еще будет тепло, но будет и дождливо. Осень уже серьезно схватила вожжи правления погодой, и я надеюсь, что нас ждут еще теплые дни, но мы уже чувствуем приход осени. Конечно, попрощаюсь с вами песней Билли Холидей «Осень Нью-Йорк» и «Оттамин Нью-Йорк», песня, которая мне очень-очень нравится, в исполнении и других величайших исполнителей, и Фрэнка Синатра, и других, но вот Билли Холидей. Ее я выбрал сегодня для закрытия нашей программы.
1: Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds.

0: Дорогие друзья, на этом программа моя закончилась. С вами в эфире был Михаил Братславский. Помогал мне, как всегда, Акмаль Тахиров. Напомню вам, что не пропустите возможность приобрести билеты на потрясающий концерт, который пройдет у нас здесь в Нью-Йорке, в Бруклине. Большой музыкальный вечер. Заказывайте билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. На этом прощаюсь. С вами был Михаил Братславский. Будьте здоровы. Пока. Спасибо Акмалю Тахирову за поддержку. Пока-пока.
1: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Хоумкер агентства Весткер объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Весткер 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник
8: с 4 до 5.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.

0: четверки в 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Впервые с 2017 года жители нашей страны считают демократическую партию более способной управлять экономикой, чем республиканскую. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса. Республиканцы удерживали преимущество в вопросах экономики почти непрерывно во время первой каденции Трампа, при Байдене и в начале второго срока действующего хозяина Белого дома. Исследование также показало изменение политических настроений накануне ноябрьских выборов. Если бы голосование состоялось сейчас, 42% поддержали демократов, тогда как 37% отдали бы голоса за республиканцев. Среди независимых избирателей преимущество демократов составляет 12 процентных пунктов. Выборы запланированы на 3 ноября. В Нью-Йорке впервые за несколько десятилетий расширяют систему разрешений для уличных торговцев. В октябре город начнет выдавать новые лицензии в рамках закона, принятого горсоветом после преодоления вето бывшего мэра Эрика Адамса. Всего предусмотрена выдача 20 500 разрешений, при этом 2000 лицензий получат продавцы готовой еды уже в этом году. Ранее количество лицензий было ограничено. Разрешение для обычной уличной торговли 79 года выдавалось не более 853. А число лицензий для продавцов еды с 83 года составляло около 3000. Сторонники реформы считают, что расширение системы позволит легализовать работу тысяч торговцев и снизить риски штрафов и изъятия товара. Джефф Безос и Лорен Санчес Безос не будут спонсорами Мэтт Гала в следующем году. Бессменный руководитель бала Анна Винтур рассчитывала, что пара продолжит поддерживать мероприятие после того, как они стали почетными сопредседателями. Решение последовало после неоднозначной реакции на участие Безосов. Вокруг прошлогоднего бала проходили протесты, а в соцсетях мероприятие называли «техногала». После этого Винтур провела общую летучку сотрудников Vogue и заявила, что хочет сделать Мэтт-гала 2027 менее масштабным, сократить список гостей и уменьшить количество демонстративной роскоши. Теперь команда Винтур ищет новых спонсоров. Среди возможных кандидатов Джордж и Амаль Клуни, гендиректор Netflix Тед Сарандес. Новую выставку Института костюма посвятят Джону Гальяно.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучшее.
18: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Вот путешествий будет много, и это прекрасно. Много путешествий, много радости, много впечатлений. Вообще лучше страдать от избытка, чем от недостатка во многих случаях. Всем салют, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. И эти же пожелания адресованы Леониду Животовскому, который по вторникам выходит в эфир на Дэвидсон Радио и рассказывает нам очень много интересного. Например, о круизах мечты и о путешествиях, о том, как можно стать независимым тревел-агентом. Много шуток, много юмора, много музыкальных фрагментов. Спасибо вам большое, Леонид, за хорошее настроение. Мы вас приветствуем.
1: Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, туристы и туристки. Здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров. Поздравляю всех с наступающим на нас с вами всех Labor Day.
0: А, это он наступает, это День труда. Ну, а мы с Акмалем этот праздник, по-моему, 24 часа в сутки справляем, 7 дней в неделю, поэтому в День труда, да, наверное, будем отдыхать. Хотя это такие же мечты, как и отдых в Карибском бассейне. Сейчас мы пока не можем ехать, но это мы с Акмалем не можем. А вот желающие, наверное, смогут, потому что трансатлантическое путешествие, мне кажется, это мечта любого здравомыслящего, как-то оторваться от земли и отправиться в путь, дорогу, в дальние края. Вообще, Барселона – это сказка, Флорида – это сказка вдвойне для многих, а Орландо – так это просто сказка для всех возрастов. Что делает круиз вообще наиболее интересным? Леня, вы знаете это лучше всех, потому что долгие годы занимаетесь этим бизнесом.
1: Да, круизы я бы разделил, это я так сам себе разделил, на две части. Если брать по Европе, то я так говорю, так бегаешь, смотришь, куча впечатлений, и к вечеру ноги отстегиваются. Если говорить про Карибы, острова более медленные, на пляже ловишь кайф, но нету столько впечатлений о зданий, соборов и так дальше. Этот круиз, который я вам сейчас расскажу, он объединяет две вещи – Европу и Карибы. То есть вы можете в Европе побегать, ноги еще не успели отстегнуться, вас уже везут на острова, на теплый песочек.
0: А там можно попрыгать. Если по Европе побегать, на островах можно попрыгать, правда же? От радости.
1: Да, посмотреть, еще ноги держатся или нет. Короче, круиз 14 ночей. Надо самолетиком долететь до Барселоны. Это первый порт. Желательно прилететь туда на 2 дня раньше, взять нашу карточку на $500 дискаунт на отель и 2 дня минимум посмотреть Барселону. В Барселоне есть что посмотреть. В Барселоне мы едем дальше в Седис, Севилья, Испания, Санта-Крус де Тенериф, Испания, Сан-Томас, Вирджинские острова, потом Стируп Бэй, Багамас, и потом мы попадаем во Флориду, в мыс Канаверал, недалеко от Орландо.
0: Ну, это же просто сказка. Господа, во-первых, вам надо знать наш сайт, как он обозначается во всемирной паутине, davidsontravel.com. Каждый человек может зайти полюбопытствовать, зарегистрироваться, и вы можете увидеть, какие цены прекрасные вам предлагают, на каких выгодных условиях вы можете осуществить свою мечту. А все вопросы, которые возникнут, можно задавать по телефону 718-303-7557, 718-303-7557, и наши специалисты готовы на них ответить. Что больше всего народ интересует, как мне кажется, это, наверное, и страшно, Атлантику пересекать, Леня. Очень страшно.
1: Хорошо. Первое, что я хочу успокоить народ, айсберги в тех краях не ходят, оно идет южнее. Поэтому встреча с айсбергом и с вайсбергом невозможна. Там нет айсберга. Окей? Теперь немножко о корабле. Корабль 19 этажей, называется Norwegian Epic. большой, очень насыщенный развлечениями лайнер компании Norwegian Cruise Line. Он был построен в 2010 году и в 2025 году был обновлен. То есть год назад его обновили. На борту может находиться около 4070 пассажиров. То есть, представляете, количество. Что есть на этом корабле? Бассейны, водные развлечения, большой аквапарк, три многоуровневых водные горки, Epic Plank, это Ленч, знаменитый 200-футовая водная горка с чашей. Это когда вы разгоняетесь в трубе и прыгаете туда. Главное это, чтобы не застрять, то есть быть размером меньше, чем труба. Два бассейна, два джакузи, детский аквапарк. Детский отдельно, это трубы такие сверху, детей оттуда вытащить практически невозможно. На борту есть скалодром, то есть это как типа... Если друг оказался вдруг, в горы его можете на этот скалодром проверить, он вам друг или нет. Спортивная площадка для баскетбола, боулинг, компьютерные игры, казино, фитнес-центр, Мандара-спа и термическая зона. Мандара-спа, Мандара – такая гора в Индии. По легенде, там туда приходили люди и омолаживались. Если вам 70 лет, заходите в спа, вам выходите 25, красавица, вам дают веник отбиваться от мужчин.
0: О, это заманчивое предложение. Веник отбиваться от мужчин. Я так думаю, что да. В современном мире в основном мужчины берут веники в руки по 2, по 3, сколько унесут, ну, чтобы отбиваться от женщин.
1: Я как мужчина про женщин говорю. Окей, что там еще есть? Шоу «Ночная жизнь». «Born of the Floor» – танцевальное шоу. «Headliners Comedy Club». «Cavern Club» – живая музыка в стиле «Beatles». Живая музыка на разных этажах. Конкурсы, игровые шоу. Танцы и ночные развлечения. Ночные клубы и бары. Рестораны – Ocean Bar and Grill, Manhattan Room, La Cucina, итальянский ресторан. Для взрослых есть специальный клуб. Короче, там развлекаться, и вам 14 дней не хватит. Скажите, надо на обратную сторону поехать еще 14 дней.
0: Сейчас многие спросят, а почему вы молчите про обед? Что там дают на обед?
1: Ну, у меня, ну, во-первых, там же этот, как называется... В ресторане вы заказываете, а в буфете там все, что донесете. То есть там нет меню, там просто куча обеда, в смысле еды, и берите все, что хотите.
0: Это я недавно защищала наш Бруклин, у меня подружка повезла детей на 4 дня на Багамы. И она мне присылает видео все время там, какой завтрак. Но она девушка скромная, неискушенная. Она говорит, больше всего мне понравилось замоченное там какое-то пшено или зерно какое-то, не знаю. Или, я не знаю, то ли это какие-то типа сирил что-то с мятой там. Она говорит, ой, это так вкусно. Я говорю, ну понятно. Я говорю, ты знаешь, я пойду в магазин «Ташкент». Надо будет поговорить с менеджером, чтобы они вот это вот наше изобилие, которое представлено покупателям на Брайтоне, и не только, кстати, на Брайтоне, чтобы они вот это туда в буфет выложили, и тогда компании поднимут выручку, мне кажется, раз в 8, потому что если будет то, что делают в магазине «Ташкент», вся эта кулинария, то мне кажется, что надо каким-то образом скооперироваться. А за идею нам с вами, Леня, положены комиссионные, между прочим.
1: Естественно. И если кто-то, кому-то нравится, это, как вы сказали, это каша или, да?
0: Да, то но она говорит, пара... это какое-то, там какое-то зерно они замачивают, то ли пшено. Да, и говорит, и там сверху мята, и вот подается как коктейль. Я говорю, ты о чем говоришь вообще? Что это такое? Ну, я не буду все свои комментарии озвучивать, которые она услышала. Я говорю, ты скромна просто, девственно скромна. Она говорит, не, ну вкусно, там мята свежая. Я говорю, ну понятно.
1: На этом корабле есть за экстрамани немножко консьерж 24 часа в сутки. И он может утром постучать в вашу дверь, сказать «овсянка, сэр».
0: Сэр, да, или мэм. В данном случае мэм, да.
1: Да, и вы чувствуете себя лордом английским.
0: Ну, это, если там есть такой сервис, это прекрасно, но хотелось бы знать, сколько вообще стоит все это удовольствие.
1: Я не могу
0: для
1: сказать.
0: Для обывателя можете цену какую-то, ну хоть какую-то, Леня, обозначите цену?
1: Я могу сказать, но я уже знаю, вы сейчас скажете, Леонид, проверь, ты, наверное, ошибся. Сейчас начнутся эти разговоры, я знаю, что сейчас будет. Ладно, готовы? Вы сидите или
0: я
1: стоите?
0: Помедленнее я записываю.
1: Окей, 14 ночей, цена $449. $32 в день.
0: Да ладно, вот это даже я говорю, да ладно. Даже не надо 449. Вот я... Леня, если бы вы сказали 500, я бы тоже сказал, да ладно.
1: Ну, вот я знал, что это начнется. Я уже даже не хотел говорить. Ну, уже сказал.
0: А сколько одно место есть за $500 на 14 дней?
1: Ну, это для одного человека, да. Для одного человека. Ну, цена вообще $32, это включая бродвейское шоу, питание на вынос, то есть все эти развлечения, горки. Я вообще не знаю, как они в бизнесе стоят. Это включая тексы.
0: Это, наверное, я вообще даже не представляю, вот если, допустим, житель Барселоны захочет отправиться в этот круиз. Ему-то вообще лететь никуда не надо. Это просто подарочный, да, какой-то сертификат. Я даже не знаю, что сказать.
1: Но его же привезут во Флориду, оттуда надо будет возвращаться.
0: Но все равно, нет, это какая-то смешная цена. Это смешная цена, потому что, слушайте, ну 2 недели, большой отпуск, хорошее путешествие, роскошный сервис. Даже с овсянкой. Даже если там не будет овсянки с доставкой в каюту, это все равно совсем недорого. Ну, совсем
1: да,
0: недорого.
1: Очень важно, я вам скажу, когда. Это ноябрь 1, 26-го года. Почему такая цена? Вы помните, в прошлых передачах я говорил, что когда заканчивается сезон в Европе, они перегоняют корабли на Карибы, потому что на Карибах зимой тоже весело. А в Европе уже там не купаться.
0: А в Европе там уже немножко грустно. Там уже готовится к зиме, а газ дорожает.
1: Да, поэтому они перегоняют корабли туда, где сезон продолжается. И чтобы он пустой не ехал, они дают такие цены, что... Ну, они надеются, что они там у вас еще в казино выпотрошат ваши карманы. Но это уже зависит от вас. Вы зайдете в казино или нет. Но цена, конечно, смешная.
0: Так, короче, $450, 14 дней. Трансатлантическое, да, трансатлантическое путешествие. Ну, просто фантастика.
1: 449. Не надо вот этот доллар, люди скажут, что мы уже наживаемся.
0: Слушайте, ничего себе за такую информацию. Можно хотя бы доллар взять чисто символически, в конце концов?
1: Нет, у нас policy. Сколько компания сказала, столько мы по радио и объявляем.
0: Ладно, 449, и сколько копеек там еще?
1: 7 копеек. 0,0 копеек, а в день $32 и 7 копеек.
0: $32 и 7 копеек. Запишите, пожалуйста, господа. Все, кто заинтересовался davidsontravel.com, приходите к нам на сайт регистрироваться. 718-303-7557. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Хотите что-то спросить у Леонида? У вас еще минут 6-7 есть для того, чтобы воспользоваться прямым эфиром. 718-303-9090. Можете позвонить и задать свои вопросы. Так, теперь, Леня, значит, мы пересекли Атлантику лихо, весело и непринужденно, обошли 19 этажей вот этого просто дворца на воде необыкновенного, и останавливаемся мы, значит, на Багамах, да?
1: Ну, мы на многих мечтах, например, есть такой небольшой город Кадис, Кадис, это у нас сейчас я гляну, Кадис, но это Испания, Кадис, одну секундочку, я вам сейчас... На Багамах, да, мы останавливаемся на Багамах.
0: На Багамах, Багам... да, значит, да. Там какой-то сумасшедший остров, говорят, вот эта остановка.
1: Окей, значит, сейчас я вам скажу. Вот, например, есть остров такой Сан-Томас, Вирджинские острова. Окей? Сан-Томас – это один из самых популярных круизных портов Карибского бассейна. Здесь главное – потрясающие виды, красивые пляжи, шоппинг и морские экскурсии. Что можно посмотреть? Маганс Бэй, залив Маганс Бэй – один из самых знаменитых пляжей острова. Если вы набегались по Европе, то как раз там вы отдохнете. Дрейк Сит, смотровая площадка, Маунтин Тап, это самая высокая смотровая площадка на канадской, канатной дороге, если не ошибаюсь. А, нет, канатная дорога, это на Cry Ride to Paradise Point, даже видно соседние острова. Короче, там очень красивая природа и очень хорошие пляжи, если мы берем именно этот остров.
0: Леня, у нас тут желающие задать вопросы, не возражаете?
1: Не-не, я не возражаю.
0: Не возражайте. Пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу узнать, какого числа?
0: 1 ноября этого года.
1: Да.
2: И надо взять билет в Майами, что ли?
0: Не-не, это в Барселону надо слетать, в Барселону.
2: А, из Барселоны надо вылететь?
0: Да.
1: Да. Начало Барселона, окончание во Флориде.
2: А потом пролетаем во Флориду, да?
1: Да, в Орландо. Если есть дети, можете еще в Дисней Уолт сводить.
2: Ну, не надо, мы забыли. Окей.
0: Спасибо. Подумайте и позвоните, если надумаете. 718-303-75-57. Лень, вообще для кого хорош был бы такой круиз?
1: Этот круиз хорош для того, кто... помните, я вам сказал, что как, ну, я разделяю там бегачное, отстегивается, но впечатление, и второе – это лежать на пляже и медленно расслабиться. Так это для тех, кто хочет комбинацию таких круизов, то есть посмотреть Барселону, посмотреть Севилью, там севильский цирюльник может вас постричь, и потом поехать на пляже полежать. То есть комбинация – это очень интересная вещь. Вы и тот кайф получаете такой познавательный, и на пляжу лежательный кайф тоже получаете.
0: Это классно. Лёня, какой совет можно дать людям, которые заинтересовались вот в этом путешествии?
1: Ну, совет такой, что если вы никогда не были на трансатлантическом круизе, просто хотя бы раз в жизни поедете, будет что детям, внукам рассказать. Это первое. Второе, это, скажем, если человек хочет каждый день выбегать в каком-то порту, то это не для него, потому что 3 дня там будет в море, и он скажет, о, 3 дня, я никуда не выходил, если для него это проблема, то пусть себе не забивает голову. Ну, для детей, я не думаю, что будет проблема, потому что там горки, эти водяные, там детей вы не вытащите оттуда, то есть там весело им. И клубы есть для детей, и так дальше.
0: Леня, а какие ошибки вообще люди совершают, когда вот раздумывают и сами покупают без специалиста? Вот, допустим, без не знают Леонида Животовский, решили отправиться самостоятельно и решили купить трансатлантический круиз.
1: Одна из ошибок – всегда покупайте страховку. Всегда покупайте страховку. 2 причины. Первая причина – это вы всегда можете cancel сделать, и у вас как бы не будет penalty, или как сказать по-русски?
0: Штрафа.
1: Да. Вторая причина – это я поехал с женой когда-то в Доминикан, и у нее воспаление легкого было серьезное. И из 10 дней 9 она провела в госпитале, но в госпитале в частном, потому что доктор сказал, что если я вас пошлю в этот общественный госпиталь, то там можно остаться навсегда. Знаете, сколько стоило билл, который пришел?
0: Я даже с трудом представляю. Сколько?
1: $10,000. А стоила нам страховка на двоих $130. То есть мы дали $130, и страховка нам покрыла $10,000.
0: Да, это я всегда говорю, читайте наше все, Александр Сергеевич Пушкин. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Работает, как говорится, всегда и навсегда. Друзья мои, время нашего сегодняшнего эфира подошло к концу. Эфира имеется в виду с Леонидом Животовски. Вы, пожалуйста, раздумывайте, но не думайте долго, потому что цена почти что в $450 за трансатлантический круиз может отплыть вместе с 19-этажным пароходом, кораблем, как хотите называйте. 718-303-7557, davidsontravel.com. 1 ноября можно отправиться на 14 ночей, посмотреть мир, отдохнуть душой и телом. Лень, спасибо огромное. До следующего вторника. Акмалюшка, спасибо тебе, дорогой. Мы продолжим уже без Леонида во второй половине часа.
1: До свидания.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist.
17: 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
18: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
19: По средам с 5 до 7 вечера.
18: На Davidson Radio.

0: Нью-Йорк.
1: Мы любим Нью-Йорк, совершенно верно. Мы это Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Уверена, что Нью-Йорк любят все работники Effective Home Care.

0: Матерное слово, значит, у моей подруги, которая так бережно относится к своему отцу, так трепетно, сильно папа сдал, при том, что до последнего вот сколько лет и гулял, и вел довольно активный образ жизни, и здорово питался, правильно. Просто прогрессирующая деменция, прогрессирующая. Это так страшно, так ужасно. Она его, конечно, никогда не отдаст, она сказала, что бы ни было, ни в какой нёрсинг-хом, ничего. Она говорит, подвину работу и так далее. Прихожу я к ней в минувшие выходные. Она, значит, просто фиолетового цвета. И, значит, она говорит, тише, там у меня приехал, вызвала она родственника из соседнего штата, чтобы он помог ей, значит, разобраться со всеми делами субботне-воскресными, потому что человек же работает. Она говорит, сегодня час назад ушла медсестра, сказала, максимум, что мы можем сделать папе, это добавить еще 2 часа. Было 4, стало 6. Она живет вдвоем с папой. 15 раз она произнесла слово MLTC, которое она услышала от медсестры. И медсестра, очень милая дама, по словам моей подруги, сказала, сейчас каждому второму все режут, срезают, убирают, без писем, без обозначений. У нас там какая-то, значит, директива спущена сверху, и мы должны, значит, рассматривать все это как обычно отдельно, но стараться сделать так, чтобы каждому поменьше. То есть это был такой, я так понимаю, просто разговор между своих. Моя подруга говорит, я ее угостила, медсестра долго сидела, говорила, я все понимаю. Она говорит, на большее не рассчитывайте, агентство менять не рекомендую, будет везде одно и то же. Она мне говорит, Лен, я знаю, к тебе приходят на радио ребята из Effective Home Care, пожалуйста. Я говорю, без имен можно ситуацию обрисовать? Она говорит, да. И вот медсестра сказала, вот эту аббревиатуру назвала, она сказала, с MLTC бороться бесполезно, никуда папу не двигай, старайся, если есть возможность, доплачивай из своего кармана, кого-то бери на ночь. Она говорит, слушай, у меня просто нет сил поднимать папу физически для того, чтобы ему, извините за подробность, памперсы переодеть. А он отказывается еще, то есть такая деменция, знаешь, он даже иногда не понимает, кто к нему подходит.
1: Все понятно, Леночка, 2 слова, смотри. Опять же, мы постоянно об этом говорим, не буду глубоко там, финансы, штат.
0: Политики.
1: Политика, это пам-пам, значит, сколько платят, как платят, сколько денег на это дают. Значит, то, что сказала медсестра, там это... Она, во-первых, ну, она, конечно, не имеет права
0: не
1: это
0: имеет
1: говорить,
0: права,
1: но она там как бы объяснилась так, как она это понимает. Значит, официально ничего такого нету, значит, они не имеют права, значит, все зависит от скора, который она делает assessment, и есть у нее специальный application, вопросник, на который она ставит свои отметки, и потом, согласно этого application, делается скор. Какой скор у пациента? И согласно этого скора даются часы. То, что MLTC может, не от нее зависит, она делает свою работу, MLTC потом присылает кейсворкер, там вот мы вам добавим 2 часа или 3 часа, мы не добавляем. Значит, это можно оспорить официально. Они присылают письмо. После этого визита пациенту, она получит письмо. Вот когда она получит это письмо, она должна с этим письмом обратиться в свое агентство, сказать, я не согласна, и агентство должно подать на арбитраж.
0: Само агентство от нее ничего не требуется,
1: да? Агентство должно ей помочь.
0: Если
1: агентство говорит, мы ничего сделать не можем, значит, пусть она приходит к нам.
0: Вот это хороший ответ и хороший вопрос, на мой взгляд. Потому что люди, которые звонят в агентство, 90% говорят, мы получили такое-то письмо, да, все понятно. Вот вам номер телефона, вам нужно позвонить, сказать вот это, вам нужно... кейс-вокеры, какие-то ведущие, я не знаю, как угодно называйте это. Люди из агентства говорят, вам нужно, вот как только вот с этого начинается, вам нужно позвонить, у пациента начинается паника. Вот здесь камень преткновения, на мой взгляд. Или пациент говорит,

0: Тогда позвоните, пожалуйста, моей дочке. Вот когда ваша дочка придет, пусть она с нами свяжется, мы скажем, кому позвонить. Вот же в чем
1: Лена,
0: проблема.
1: Сейчас могут меня слушать все коллеги, там агентство, и говорить, что он там врет, там говорит, болтает.
0: Нет, ты никогда не врешь, в этом тебя не упрекают.
1: Я приду к поинту. Все одинаково работают везде. Послушайте, вы работаете, окей? Есть много вариантов, при которых можно поднять часы пациенту. В этом случае то, что она говорит, что всего 2-4 часа, и они видят, что это мало, и у пациента есть деменция, есть тоже варианты. Я не хочу учить кого-то на радио, кому-то объяснять, как это работает. Если вы не хотите помогать своим пациентам, то мы им поможем. Они придут к нам. Поэтому, если кто-то имеет проблемы где-то в агентстве с поднятием часов или это, я не гарантирую 100%, но, по крайней мере, вы позвоните, и мы выслушаем, что у вас, какой у вас случай,
0: проблема?
1: Что происходит, какая проблема, и мы вам точно скажем, какие варианты мы можем сделать, как мы сможем и сколько вам поднять часы.
0: И вы скажете, если это нереально, правда же?
1: Сразу скажете. Да.
0: То есть это 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на ваши вопросы. Можете Олега позвать к телефону. Это агентство Effective Home Care, которое полностью оправдывает свое название. Одно из самых эффективных предприятий вот на этом поле. 718-806-1666, добавочный 115. Юля, обращаюсь к тебе. Вот на примере вот этого пациента, да, я все-таки буду настаивать вот это MLTC, страховая компания, с ними очень тяжело. Этот пациент несколько месяцев тому назад, он упал, он ничего не сломал, но он очень сильно ударился, у него было много синяков. Его из госпиталя через двое суток перевели в рехаб, и моя подруга так поняла, что это как бы, ну, на всякий случай они подстраховались. Он был в рехабе на физиотерапии, потому что он хромал, ничего не сломал. Повторяю, у него были очень большая синяя спина, синяя рука, синее бедро. И он был в рехабе какое-то время, не такое долгое время, недалеко, кстати говоря, от своего дома, в пешем ходе. И вот когда его выписали из реабилитационного центра, значит, понятно, что моя подруга не очень довольна, потому что она говорит, он все время спал, папа. Ему выписали какие-то лекарства, говорит, мой активный папа, он все время находился в такой вот, как будто бы под седацией. Понятно, мы все верим, это когда речь идет о наших близких, мы очень трепетно к этому относимся и думаем, специально ему, значит, выписали эти лекарства, чтобы он никого не побеспокоил, чтобы он побыстрее вернулся назад в этот реабилитационный центр или в нёрсинг-хом. Короче говоря, папа был вот постоянно в полусонном таком состоянии и очень много спал. Она его отвезла к невропатологу, рассказала все эти симптомы. Невропатолог порекомендовала, значит, поменять лекарство, давать от Альцгеймера, там что-то такое. И невропатолог ей сказала, что понятно, что это не лечится, у папы возраст и так далее. Смотреть надо, наблюдать и прийти на прием через 3 месяца. Вот в этот период, когда папу выписали, и между тем, что она побывала у невропатолога, у папы начались очень резкие ухудшения. Опять-таки, тот же врач, ну, как бы, знаешь, по дружбе она говорит, вам дали, вот сейчас подняли 6 часов в день. Ну, как-то ты же дома все время, там, к тебе брат зайдет, там, родственница зайдет, ночью ты дома всегда. Как-то ты сможешь с папой. Не надо сейчас ничего давить, просить и так далее. Я ей говорю, есть программа, которую закрыли, вот то, что ты рассказывала. Waiver, да, я тоже запомнила это название, что когда у человека есть какие-то уже ментальные проблемы серьезные. Что, может быть, вот я порекомендую ей к вам обратиться, чтобы вы перевели, как она говорит, деда на вот эту программу.
1: Сейчас Юля расскажет, но программу не закрыли.
0: Не закрыли?
1: Программа работает, нет. Просто там был чуть-чуть, мы же говорили, несколько месяцев назад. Нет, они попросили, просто предупредили, что сейчас большой наплыв аппликейшена на эту программу, а они сейчас должны разгрестись там за какой-то период.
0: Предыдущие кейсы
1: рассмотрели. Все работает.
0: Все работает.
1: Сейчас Юля все расскажет.
0: Ага. Да, Юль, пожалуйста. Только поближе к микрофону.
2: Да, программа Waiver. Мы о ней говорим очень часто в последнее время, потому что очень актуально, особенно для примера вашей подруги. Это, скажем так, на нашем языке классический пример. Обычно с такими симптомами мне звонят каждый второй пациент, который просит повышение часов. Это они забывчивы, они упали, они вышли из квартиры, они забыли. То есть они вот тут помнят, тут у них идет провал в памяти, они уже ничего не помнят. Они на улице, они потерялись, они не знают, куда им идти, где они...
0: Их нельзя одних оставлять.
2: Ни в коем случае, потому что это небезопасно как для самих пациентов, так и случаи у нас были, как бы обычно пациенты живут в билдингах. Очень небезопасно их оставлять, когда они как бы несут опасность соседям своим, не только которые рядом, которые выше, ниже, потому что было много случаев с пациентами, где они оставляли чайник на газовую плиту, не включая газовую плиту, или наоборот включая, или потом забывая, что они это ставили. Они любят еще закрыть дверь и не открыть потом хоматендом, и к ним не достучишься, то есть никак не откроешь, только при помощи уже 911, когда звонят. То есть это очень небезопасно оставлять данных пациентов одних, без просмотра не то, что даже днем, но и ночью также. И как раз в таких случаях приходит на помощь эта программа Waiver. Мы ранее говорили, она была на кратком таком, скажем, холде, то есть они не принимали новых пациентов. То есть пациенты, которые находятся на ней, они продолжают получать свой сервис, но просто, я так понимаю, из-за бюджета, из-за переизбытка количества пациентов, они перестали их принимать, но мы так понимаем, что они понемножку начинают этот процесс уже возвращать то, как было до.
0: Ты говоришь не пациентов, а заявки на,
2: чтобы на
0: открытие
2: получили.
0: Этого кейса. Да.
2: Все верно. Поэтому мы, в свою очередь, хотим еще раз напомнить, что всем, кто нас сейчас слушает, что если у вас случаются ситуации, вы видите, что ваши родители, ваши близкие, ваши бабушки или дедушки находятся в состоянии, в котором они нуждаются в повышении часов, вы просто позвоните нам, мы вам поможем. И тоже, как вот на примере хочу рассказать вот вашей подруге, как вы сказали, что он упал, и после этого пошло очень резкое ухудшение со здоровьем. Обычно оно тоже так и происходит. То есть сейчас вот вы общаетесь с вашими родственниками, и абсолютно все нормально, ну, скажем так, терпимо. И потом, не дай бог, случается какой-то момент, он упал, он соскользнулся с кровати, бывает, или там, ну, какая-то маленькая ситуация происходит с пациентом, она идет как триггер. И если уже присутствует диагноз, например, деменция у пациента, этот случай является триггером, и деменция начинает очень резко ухудшаться. И тогда уже становится чуть-чуть поздновато, скажем, чтобы... Ну, то есть обычно родственники в такой момент начинают очень быстро что-то нужно делать. То есть мы об этом всегда предупреждаем и повторяем, напоминаем, что если вы видите, что уже начинаются симптомы деменции, Альцгеймера или Паркинсон, обычно такие диагнозы имеют свойственность очень быстро прогрессировать, поэтому вы свяжитесь сразу же с нами. Этот процесс подачи на Waiver занимает достаточное количество времени. Это не происходит за сегодня, не за завтра и даже не за месяц, я вам так скажу. Будем откровенны, потому что я не хочу обещать, а потом мне будут звонить, и мы там говорили, что все быстро. Это не быстро делается.
0: Но заранее обеспокоиться следует.
2: Абсолютно подумайте об этом, созвонитесь с нами, и мы вас проконсультируем и проинструктируем ваш каждый шаг, и мы вам поможем поднять часы для ваших близких.
0: И заполнить документы, главное,
2: абсолютно
0: поможете.
2: Абсолютно каждый процесс мы смотрим.
1: Я хочу подбить то, что Юля правильно сказала. Суть такова. Во-первых, то, что сейчас у вас происходит, это ничего не поменяет. Значит, это берет много времени, как говорит Юля, подача и оформление этой программы. Там 2-3 до 4 месяцев. Пока что позвоните, проконсультируйтесь, мы можем начать собирать документы, процесс. Это не помешает тому, что сейчас происходит у вас. это в будущем только поможет. Что касается подруги отца, вот то, что ты говоришь, после госпиталя, реабилитационный центр, там, терапия, это, в принципе, неплохо, да, имея мало часов, он где-то рядом под присмотром, терапия, она может туда подъехать, но как вариант она могла забрать его из госпиталя, не обязательно в реабилитационный центр. Это все можно было делать на дому тоже.
0: А кто же знал, ты понимаешь?
1: Подожди, в госпитале social worker обязан был порекомендовать, проинформировать. Есть short-term программа, при которой она имеет long-term программу, и есть short-term программа, к ее часам, которые на данный момент у нее были перед госпиталем и в госпитале на long-term, MLTC так называемым, еще можно добавить short-term, и терапевты приходили бы домой делать физикал-терапию, и плюс добавили бы часы на какой-то период. Пока MLTC увеличивает часы. То есть там варианты. Но, в принципе, то, что она положила папу в рехаб, и там делали это, и если нормальных, в принципе, нормальный рехаб, и она это контролировала, в принципе, это неплохо.
0: Неплохо. Да. А теперь вот скажите такую вещь. Это я сейчас вот пример приведу. Значит, казалось бы, не знаю, это звенья одной цепи или нет, но ты поймешь в принцип вопроса. Значит, люди, у которых был Fidelis, вот до какого-то определенного времени, тут много писем получали, что у вас вот закрывается программа, там 31 августа, вам нужно будет найти там какого-то другого доктора, или вам нужно будет пересмотреть ваш страховой полис и так далее. Но в этих письмах там было написано, если у вас на 3 месяца вперед расписаны какие-то визиты или какие-то процедуры, там это касалось определенной категории нездоровых людей, там, включая беременности, значит, то это Fidelis оплатит. У меня вот какой вопрос. Если, допустим, состояние пациента ухудшается, сегодня на руках вот у этого человека ничего нет, все это занимает время, чтобы его там или на вейвер перевести, или вы ему откроете какой-то другой кейс, или вы его подстроите, этого пациента, под какую-то другую программу. Вопрос в следующем. Ей помощь нужна была еще вчера. Можно ли каким-то образом рассматривать вопрос? Вот она звонит в Effective Home Care и говорит, вы можете мне, может быть, там с предоплатой или каким-то образом там на будущее выделить Home Attendant, чтобы она присматривала за моим отцом? Ну, хотя бы 6 часов ночи, допустим, с 12 ночи до 6 утра. Я условно спрашиваю, вдруг такое бывает?
1: Лен, смотри, я знаю эти варианты, Fidelis, вот эти компании, то, что сейчас закрывают там...
0: Очень много закрыли.
1: Да. У некоторых агентств были с ними контракты. Мы не имели контракты, потому что там вообще рейты. Смотри, многие пациенты нам звонят. И некоторые мы помогаем, мы в состоянии помочь. Потому что все зависит от их... Есть ли у них Medicaid? Есть ли у них Medicare? Плюс потом говоришь, хорошо, давайте мы вас переведем сейчас с Fidelis в другой MLTC. Теперь они говорят, а у нас там было 60 часов, а вот нас переводили, пробовали другой, нам дали 30-35. Никто не сможет мэтчить, дать одинаковые часы. Это раз. При переводе в другой MLTC. Это надо понять. Плюс, а некоторые говорят, а вот мы не можем вот в этом MLTC, куда вы хотите нас перевести, этот доктор не принимает, а мы именно хотим к этому доктору ходить. Ну, давайте есть нетворк, подберем другого доктора, если доктор этот не берет, если мы можем. То есть в таком случае мы не можем, не в состоянии помочь. Там есть много связывающих вариантов информации на данный момент, что происходит с этим кейсом, где, у какого доктора, у пациента онкология или где там он в каком-то центре, они принимали Fidelis, они не принимают, к примеру, там бывший центр план или еще что-то чего-то. Поэтому каждый вопрос индивидуален. Надо понять, взять информацию, но мы откровенны, и мы сразу скажем, как и что мы можем сделать. Или мы не можем сделать. Или мы можем вам сделать, но это будет вот так, вот так, вот так. Часы.
0: То есть опции вы приходите, допустим, вот Юля говорила, что Юля сама и медсестра из вашего агентства. Вы приходите к пациенту и говорите, что мы вам можем предложить вот это, вот это, вот это, но, значит, имея вот это, вам придется поменять там доктора. Условно, например, я говорю. Или вы говорите, мы готовы рассмотреть и вам добавить добавят там через месяц-полтора, там еще 6 часов, у вас там, скажем, будет, было 12, будет 24 часа. Но при этом там вот этот физиотерапевт, я сейчас от топора говорю, но при этом физиотерапевт к вам больше не будет приходить. Зато за вами будет приезжать машина и возить вас вот в этот центр. То есть вы будете предлагать пациенту на выбор.
1: Мы можем рассказать, какие варианты есть у пациента в данном случае. Вот он позвонит, у меня то-то, то-то, то-то. Можете ли вы нам помочь? Мы зададим вопросы, которые нас интересуют. И согласно этих ответов мы скажем, вот есть вот такой, такой, такой вариант.
0: И при этом... Вы будете задавать вопрос, допустим, пациенту, он скажет, ой, а меня будут проверять, там вот у меня там в банке, может, там вот 5 тысяч где-то лежит на сейвинг-аккаунте, а вдруг у меня вот
1: У нас есть...
0: Например.
1: Не-не-не, это мы к этому ко всему готовы. Если это ты сейчас говоришь, допустим, мы сейчас говорим, если с таких компаний, как Fidelity, или куда люди хотят перейти. Это один вопрос.
0: Так.
1: Другой вопрос, ты говоришь, если у человека нету медикейта, и ему нужен сервис. Это совсем отдельный вопрос. Мы в этом тоже специализируемся. Мы можем помочь открыть медикейт. Опять же, это все зависит от того, есть ли у него то-то, есть ли у него это, от тех ответов на вопросы, которые мы ему зададим. То есть в любом случае мы можем проконсультировать и сказать, что можно сделать, что мы можем сделать, а что мы не можем сделать.
0: Теперь вот скажи, у человека нет медикейта, медикейда нет. Есть медикер. Но правда ли, что Medicare это не на длительное обслуживание? Допустим, ему нужна сиделка, ему нужен хоматент. Что Medicare это только вот короткое время оплачивает. И человек знает, что ему короткое время, да, спасибо за короткое время, но ему нужен длительный уход.
1: Правильно.
0: Что делать ему?
1: Еще это зависит, это правда, на короткое время. Еще зависит от того, может ли он получить это короткое время. Все зависит от его второго supplemental insurance. Какой у него второй. Там есть. Но есть варианты, я же объясняю. Есть варианты, вплоть до того, что можно открыть Medicaid человеку, и он получит сервис. Плюс я скажу больше. Мы сейчас работаем, существует программа, при которой специальная программа в Нью-Йорке, многие ее не знают, да? При которой люди, которые not eligible for Medicaid, они eligible for the services, как housekeeping, home care. Мы сейчас работаем с этими программами. Не все могут эту программу провайдать, но это тоже существует. В любом случае, если у вас нет Medicaid-а, у вас есть Medicare, и вам нужна помощь, или что, вы позвоните, мы вас проконсультируем, мы скажем, что мы сможем вам сделать, и сможем ли мы вам помочь.
0: В любом случае, не стесняйтесь. 718-806-1666, добавочный 115, это агентство Effective Home Care. Ты вот сказал по поводу программы, и многие не знают, а по поводу вообще программ, особенно внедрения новшеств всевозможных, ты впереди планеты всей, потому что Effective Home Care – это то агентство, которое, по-моему, вы первые были, да, которые открыли школу вот эту, для того, чтобы
1: единственное
0: да,
1: до сих пор
0: единственное агентство, школа онлайн, где вы можете получить сертификат в штате Нью-Йорк и работать по уходу на дому. И можете получить обучение на всех языках, которые вы понимаете лучше всего. Для этого тоже вам нужно позвонить 718-806-1666, добавочный 115. И еще один вопрос, не знаю, я имею право задавать его или нет. Люди, которые вот сначала получили отказ, а сегодня получили разрешение, я имею в виду беженцев украинских, вот этот вот статус, получают теперь письма, что они могут опять вернуться на работу. Как у вас с этим обстоит дело? Юля?
2: Абсолютно нормально, то есть если у вас есть...
0: Никому пугаться не надо, прям там в обморок падать.
1: У нас есть, Илючка, извини секундочку, у нас есть много хоматендов с Украины, у моей мамы работают. Вот, мы переживаем это, я говорю, да не переживайте, вам 100% продлят. Вот буквально пару дней назад мне одна звонит, ее зовут, ну, не будет.
0: Неважно, да.
1: И она говорит: Олег, ты был прав. Я говорю: да здесь не надо прав. Я просто понимаю, что вы работаете, вам дано разрешение на работу, вы платите налоги, делаете инкомтекс. Почему государству не продлить вам разрешение на работу, тем более там такое происходит сейчас, война в Украине. Поэтому я считаю, у меня... Ну, нельзя на все давать 100%, я никогда, но 99%, что все люди получат продление, разрешение на работу, кто с Украины, и все нормально. Они у нас работают и продолжают работать, и, как правило, они одни из лучших работников.
0: Это точно. Нареканий, во всяком случае, здесь мы на радио не слышали. В любом случае, господа, значит, с любыми проблемами, которые касаются, там, скажем, вы получили какие-то письма, вас кто-то напугал, вас не устраивает ваш работник, вас, может быть, не совсем удовлетворяет сервис, который вы получаете. Вы не знаете о тех льготах, которые могли бы получить, и вам об этом еще никто не рассказал, а может быть, вас напугала соседка о том, что все, завтра конец, скажи спасибо, что у тебя есть полтора часа помощи, вы на всякий случай запишите номер телефона Effective Home Care 718-806-1666, добавочный 115. И Юля, наша добрая, ласковая Юля, она вас ни за что не напугает, всегда поддержит и обязательно вам разъяснит и ваши права, и расскажет об обязанностях, которые есть у ваших работников, и поможет и с оформлением, и с добавочными часами, и со всеми программами, на которые вы имеете право по закону Большого Нью-Йорка. 718-806-1666, добавочный 115, агентство Effective Home Care на 358% оправдывает свое название. Огромное вам спасибо, ребята, и до следующего вторника. Акмалюшка, обнимаю.
1: До свидания.
3: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Дэвид Зон, радио.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC оштрафовала экс-сотрудника Белого дома Габриэля Переса на 172 тысячи долларов за использование инсайдерской информации. Он работал в администрации президента оператором телесуфлера и использовал текст речей Трампа для ставок на платформе политических прогнозов Калше. Перес злоупотреблял своим служебным положением для извлечения личной выгоды. Он заранее знал, о чем будет говорить президент во время очередного выступления, поэтому делал ставки. Например, Перес ставил на то, упомянет ли Трамп в своей речи определенные темы или термины. За период с декабря 25 года по февраль 26 Перес сумел таким образом заработать более 107 тысяч долларов. Об этом стало известно в середине июля. После этого Переса отстранили от работы и отправили в неоплачиваемый отпуск. Ведомство также запретило ему в течение 3 лет торговать на регулируемых товарных рынках, в том числе использовать платформы прогнозов. Берлинская филармония и оперные театры начали раздавать зрителям леденцы от кашля. Они помогают смягчить першение и не дают внезапному приступу кашля прервать концерт. Причем для них придумали специальную упаковку, которая не должна громко шуршать во время разворачивания, потому что в концертном зале опасным может оказаться даже безобидный фантик. Мировое производство куриного мяса за неполные 2 десятилетия выросло более чем в 1,5 раза, превратив этот продукт в главный источник животного белка. При этом темпы прироста ускоряются. Если ранее отрасль стабильно добавляла чуть более 2% ежегодно, то в последние годы показатель превысил 3%. Популярность птицы объясняется ее дешевизной и универсальностью. В отличие от говядины, например, курица не имеет культурных и религиозных ограничений, легко вписывается в любую кухню и ценовую нишу. Сентябрь в нашей стране традиционно считается месяцем регистрации в библиотеках National Library Card Sign In Month. В это время в библиотеке приходят до 3 миллионов новых членов. К слову, многие даже не догадываются, что в библиотеках часто можно скачать бесплатно цифровые книги или взять на прокат диски с фильмами. Также учреждения предоставляют бесплатный доступ в интернет.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Лондона Александр Кан. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий.
0: Александр, давайте об отношениях Британии и Российской Федерации поговорим. Начнем разговор с того, что корабли британского ВМФ 3 дня следили за судами российского теневого флота и сопровождавшим их эсминцем. И тем временем бывший замминистра иностранных дел России Андрей Федоров, он давал интервью британской газете Mail on Sunday, назвал Британию врагом номер один для России. При этом британское министерство обороны назвало несколько объектов британской военной промышленности, которые могут стать целями российских ударов. Ваш комментарий, как это все комментируют в средствах массовой информации Британии?
1: Ну что, новости, конечно, тревожные. И, в общем-то, на фоне всего, что происходит последние месяцы, да и годы, наверное, уже можно сказать, в общем-то, особенно неожиданными их назвать нельзя. Ну, сначала действительно вот об этом конкретном факте. Несколько российских, точнее так, судов российского теневого флота, они проследовали по своему маршруту сначала в Северном море, а затем в проливе Ла-Манш. Ну, следует напомнить, что пролив Ла-Манш является нейтральными водами. И здесь как бы они вроде бы ничего не нарушали. Но с другой стороны, это те суда российского теневого флота, которые находятся под санкциями для предотвращения продажи России своей нефти и получения прибыли, получения денег для продолжения своей агрессивной войны в Украине. С этими теневыми судами российского теневого флота уже давно ведется борьба. И был эпизод в июне этого года, когда британские морские пехотинцы высадились на борт танкера российского теневого флота. И тогда команда, эти пехотинцы вместе с сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью при поддержке королевской авиации провели абордаж судна «Смиртес» в ходе шестичасовой операции, первой подобной истории в истории вооруженных сил Великобритании. Был арестован гражданин Индии по подозрению в нарушении санкций против России. Всего Великобритания ввела санкции в отношении более 500 судов, отнесенных к российскому теневому флоту. Ну и вот с момента этой успешной операции, я цитирую сейчас слова первого лорда Адмиралтейства и начальника военно-морского штаба Великобритании сэра Гвина Дженкинса. Так вот он говорит, что с момента этой успешной операции мы наблюдаем, как суда российского теневого флота все чаще вынуждены менять свои маршруты, что приводит к значительным затратам и задержкам в их рейсах. Ну вот, и теперь они для того, чтобы предотвратить те операции такого типа, которая произошла в июне, эти суда российского теневого флота сопровождает военные корабли российского флота. Значит, в данном случае это был эсминец российского Северного флота адмирал Левченко. Он сопровождал находящиеся под санкциями грузовые суда генерал Скобелев и Спарта, которые двигались на юг через Северное море в пролив Ла-Манш. Ну и так так как присутствовал здесь российский военный корабль, то и британский военно-морской флот отправил свой эсминец HMS St. Albans, который вел наблюдение в непосредственной близости, следуя в непосредственной близости за этим самым адмиралом Левченко. То есть ситуация, она ни к чему не привела, никакого конфликта не было, никаких столкновений не было, никакого абордажа не было, но тем не менее все это очень тревожное такое развитие событий, все это как бы идет, как бы это сформулировать, на грани возможного конфликта.
0: Нет, но это эскалация конфликта однозначно, да, поскольку уже военные корабли задействованы. Россия говорит о том, что мы будем действовать, получается, что не учитывая санкции, в немалой степени это незаконно. Мы будем действовать и будем действовать так, как хотим, и при этом еще и будем защищать наши действия. Поскольку существуют военные корабли. Это эскалация однозначно.
1: Да, и безусловно, это эскалация. Ну и все это происходит на фоне очередного, еще более серьезного ухудшения отношений между Великобританией и Россией. Мы с вами уже говорили о том, что во время своего визита в Киев новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем передал украинскому руководству чертежи ракет, которые в Украине, британского производства, которые в Украине смогут производить. Кремль воспринял это как враждебный акт, и представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что это будет иметь последствия для Великобритании. Ну и теперь уже вовсю обсуждаются, какие же это могут быть последствия. Да, значит, я процитирую Захарову. Правительство Энди Бернема понимает, куда это ведет. Они должны понять, что они играют с огнем, и последствия могут быть непредсказуемы.
0: Александр, когда мы говорили о визите Рэдклиффа на прошлой неделе, такой неанонсированный, там же перечислялись различные темы, которые могли обсуждаться. Никто при этом не присутствовал. Там он сидел то ли с Нарышкиным, то ли с Бастрыкиным. До сих пор непонятно, с кем он беседовал. Но не с
1: Бортниковым, поскорее.
0: С Бортниковым. В общем, не с Путиным.
1: Глава ФСБ.
0: Да, и как раз среди перечисленных тем была тема нападения России, там через запятую шло, на балтийские страны. Угроза такая существует, она постоянно существовала. Об этом, кстати, и говорили не только пропагандисты российские, но и российские ответственные лица. И там же говорилось о том, что если планируется какая-то операция против Великобритании, то это невозможно. Невозможно одно, второе, третье, и в частности, вот эта операция против Великобритании. Ведь Захарова на самом деле говорит, что чего вы добиваетесь, мы просто по вам ударим. Но об этом постоянно ведь говорят, давайте уничтожим Лондон, давайте ударим по Вашингтону, давайте ударим по Парижу. Иными словами, это все может просто приобрести какие-то реальные очертания. Вот о чем идет речь. И, видимо, какая-то информация у разведки американской есть, если среди перечисленных тем была и эта.
1: Да, безусловно. Но здесь, значит, понимаете, все ведь нужно проводить разграничение между тем, что говорят там, мы нападем, ударим по Лондону.
0: Нет,
1: или ударим по Парижу. Кто говорит, понимаете? Значит, официальные лица, скажем, та же Захарова, она все-таки какой-то выбирает язык более сдержанный. Да?
0: То есть, нежели официальное лицо Дмитрия Медведева, кстати.
1: Да, да, Дмитрий.
0: Он-то официальное лицо.
1: Он действительно официальное лицо. Более того, бывший президент, как мы хорошо знаем. Ну вот сейчас, значит, вы упомянули это интервью британской газете Mail on Sunday, который дал бывший замминистра иностранных дел России Андрей Федоров, назвав Британию злом номер один, врагом номер один. Ну и в этой связи британское министерство обороны, значит, вовсю обсуждает, какие же британские объекты могут стать целью для нападения России. Ну, значит, в первую очередь идет речь о фабрике дронов, которой владеет совместная британско-украинская фирма «Укрспецсистемы». Значит, фирма эта располагается в графстве Вест-Саффолк, и детали ее были опубликованы еще в апреле, ее координаты вместе с другими пятью другими европейскими фирмами, которые занимаются производством оружия и дронов для России. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что это безрассудная риторика и попытки угрозы, которые мы видим со стороны Кремля в последние недели, отражают слабость позиции Путина, и запугать нас невозможно. Это был плохой год для Путина, линия фронта практически не движется, российские жертвы продолжают расти, россияне платят высокую цену за путинскую войну. В наших интересах, чтобы агрессия Путина не была вознаграждена. Премьер-министр, министр иностранных дел и я, мы работаем вместе для того, чтобы мобилизовать поддержку Украине накануне или в преддверии зимы. Называется также база НАТО на территории Эстонии. На этой базе НАТО находятся 900 британских военнослужащих, и она располагается всего лишь в 150 километрах от российской границы. Ну и если, так сказать, непосредственно по территории Британии россияне ударить не отважатся, то вот здесь вполне возможна какая-то провокация. Ну, если говорить о перспективах вот этих вот каких-то действий, уже непосредственно военных действий, которые Россия может предпринять против стран НАТО, то в целом, в общем-то, здесь в Британии расценивают их, говорят так, что непосредственные сильные вооруженные военные удары, они вряд ли совершатся. Речь пойдет о какой-то, возможно, гибридной войне, то есть перерезание кабелей, отключение электроэнергии, то есть какие-то вот такие вещи, которые могут быть, безусловно, будут враждебными акциями, безусловно, будут осуществлены какими-то российскими либо войсками, либо спецслужбами, но они не будут носить характер прямого военного удара, что как-то затруднит непосредственную военную реакцию со стороны сил НАТО. Видимо, на это рассчитывает Путин и рассчитывают военные, ну или какие-то силы в России. И, кстати, вот еще одно любопытное сообщение опубликовала газета Daily Mail британская, это, собственно, тот же орган массовой информации, тот же печатный орган, которому и Федоров давал интервью. Газета пишет о том, что Андрей Луговой, помните, кто это такой? Андрей Луговой –
0: это который человек, отравил Скрипалей. Нет, не Скрипалей, Литвиненко.
1: Литвиненко.
0: Совершенно верно. Да. 2006 год.
1: Он отравил Литвиненко в 2006 году, и с тех пор он успешно бежал в Россию, стал депутатом Государственной Думы от партии ЛДПР и является одним из самых радикальных, таких ярых ненавистников Запада. И вот этот человек, он объявил, что он устроит специальную антибританскую выставку в здании напротив британского посольства в Москве. В этой выставке планируется делать акцент на колониальных преступлениях Великобритании. И называться она будет «Брит-Лаг», соответственно, по ассоциации со знаменитым советским ГУЛАГом. То есть вот этот вот весь набор, так сказать, такой антибританской истерии и пропаганды, он продолжается. Ну и если возвращаться к Федорову, к интервью Федорову, значит, вот те самые ракеты, которые, чертежи которых Энди Бернем передал в Киеве украинскому руководству, их делает британская компания MBDA. И ее штаб-квартиры, ее заводы расположены в городе Стивенэйч, в графстве Хертфордшир. Так вот, Федоров сказал об этой самой компании MBDA. Многие эксперты в Москве говорят, считают, что эта компания является легитимной целью, абсолютно легитимной целью для наших ударов. Раз они поставляют оружие нашему врагу, нашему противнику Украине, они легитимная цель для наших ударов. Ну, вот, значит, этот человек сегодня не является официальным лицом, но в недавнем прошлом он еще был заместителем министра иностранных дел России. Вот такого рода вещи сейчас мы наблюдаем и обсуждаем в британской прессе.
0: Ну да, стоит сделать вывод, что Россия, она ведет себя совершенно наглым образом, получая вооружение из Северной Кореи, из Ирана, из Китая, получая немало различных комплектующих, получая живую силу из той же самой Северной Кореи, они это не учитывают вообще. У нас все в порядке. Вот у вас, как это вы можете поддерживать Украину? То, что летят в украинские города Северокореи не только крылатые ракеты, но и баллистика, это России не отмечается. Это в порядке вещей.
1: Да. Да.
0: Такое руководство, которое постоянно говорит о том, что бы мы ни делали, мы во всем правы. А что бы вы ни делали, мы вас будем критиковать. Мало того, мы будем реагировать на все на это. А, несколько слов по поводу такого исторического события, наверное. Отбывавший пожизненное заключение в гаагской тюрьме. Ратко Младич умер. Его еще называли боснийский мясник. А, как пишет британская «Гардиан», в Сербии его по-прежнему чтут как героя. Александр.
1: Да, это действительно, в общем, такое, можно сказать, историческое событие. Есть смысл напомнить, кто такой был Ратко Младич. Ему было 84 года сейчас, в момент смерти. Он был главнокомандующим войсками Республики Сербской, то есть это Республика боснийских сербов на территории Боснии. Он отбывал пожизненное наказание за геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Он печально прославился так называемыми этническими чистками. Количество жертв его и его солдат исчисляется десятками тысяч. Это были страшные события в середине 90-х годов на территории бывшей Югославии, которыми чисто военной их стороной руководил Ратко Младич. Он руководил долгой кровавой осадой в Сараево, был ответственен за резню в Сребренице. Он сумел бежать и в течение 10 лет скрывался в Сербии. Сначала, ну, разумеется, еще при Слободане Милошевиче руководство Сербии ни в коем случае не хотело его выдавать. Затем, когда Милошевич был тоже арестован, точно так же, как арестован был и политический соратник Младича Радован Караджич, все трое они предстали перед судом. Милошевич умер в тюрьме несколько лет тому назад. Радован Караджич по-прежнему сидит. И вот теперь Младич умер. Значит, важно то, что он потом, когда уже в Сербии сменилось руководство, и руководство Сербии было готово его выдать, для этого было условие со стороны Европейского Союза для того, чтобы Сербия хотя бы начать переговоры о вступлении Сербии в Европейский Союз, за Младичем началась охота. 10 лет он скрывался там где-то в каких-то горах, в каких-то фермах деревенскими. В конце концов его арестовали, выдали в Гаагу. Ну и на военном трибунале в Гааге он был осужден к пожизненному заключению. Сейчас значит, все эти годы по-прежнему в Сербии очень многие воспринимали и продолжают воспринимать Младича как героя. Его смерть, значит, есть в Белграде, я сам видел, когда был в Белграде, год или два года тому назад, какие-то портреты, лозунги Младича. То есть он воспринимается как герой, как человек, который отстаивал интересы Великой Сербии, которую сербы, воинствующие сербы, тот же Милошевич, пытались создать и полностью уничтожить, вытеснить боснийцев, мусульман, которые жили на территории, которую сербы считают своей. Младич, не стесняясь, употреблял слово «геноцид» по отношению к уничтожаемым ими его войсками боснийцев и хорватов. То есть там была действительно чудовищная, жестокая резня, особенно знаменитая, конечно, в городе, в местечке Серебреница, где были уничтожены несколько тысяч лиц мужского пола, начиная с возраста 12 лет, абсолютно безжалостно они были расстреляны, и там братская могила их до сих пор находится в этом. Потом осада Сараева, которая продолжалась 1425 дней. 13 тысяч местных жителей были убиты, погибли во время этой осады. Младич говорил: стреляйте, цельтесь в мусульманские кварталы, обстреливайте их, пока они не окажутся на грани безумия. Ну и вот сейчас, значит, Сербия добивается выдачи тела Младича и планируется похороны, его похороны в Белграде с военными и государственными почестями. Представьте себе, вот такой вот преступник, военный преступник, обвиненный в геноциде, сам признававшийся в геноциде, значит, в Сербии намерены воздать ему почести и хоронить его с вот этими самыми военными почестями. То есть вся эта трагедия, которая происходила в Югославии, на территории бывшей Югославии, она, в общем-то, несмотря на то, что сейчас вроде бы уже мир и военных действий нет, людей не убивают, но вот эта вот взаимная ненависть, неприятие друг друга, этническая рознь, она никуда не ушла, к сожалению.
0: Ну вот мы сейчас видим 8 тысяч погибших в Сребренице.
1: Да, да, да.
0: Иными словами, это как? Это как это, издевательство над памятью погибших, да, получается?
1: Ну, в общем-то,
0: вот такие почести ему оказываются.
1: Да, да, да. И до сих пор в Сербии считают Младича героем, как я сказал, да, и, в общем, все это, конечно, очень неприятно и очень тяжело воспринимать.
0: Александр, у нас осталось 2-3 минуты. Да. Исландцы, Исландия, на референдуме проголосовали против переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
1: Ну, Исландия очень маленькая страна. Напомню, что в ней всего 400 тысяч жителей, поэтому для Европы в целом это нельзя сказать, что это какое-то существенное событие. Но, во всяком случае, любопытно, здесь проводятся какие-то параллели с Брекситом, тем, что происходило у нас в Великобритании. Значит, примерно такой же расклад. 52,8% отклонили предложение правительства о возобновлении, а 47,2% высказали за. То есть почти пополам. Разница всего 12 600 голосов. И примерно так же, как и в Британии, городские жители, жители столицы Рейкьявика, люди более образованные, они выступают за вступление Исландии в Европейский Союз, а фермеры, жители каких-то деревень, они против. Там как бы проблема состоит в том, что они опасаются, что вступление в Евросоюз как-то повлияет на возможности рыболовных хозяйств, которые находятся на побережье Исландии. Исландия для Исландии, ну, сейчас, конечно, главный источник прибыли для Исландии – это туризм. Несмотря на то, что это вот крохотное маленькое государство по населению, по территории, оно достаточно большое, и вот эта вот его северная природа, она невероятно красивая. Мне довелось бывать в Исландии. Это действительно очень-очень красивые там места, природные богатства. И туризм сейчас, конечно, главный источник дохода, но рыболовство остается. И исландцы, вот эти простые исландцы, они опасаются. Хотя, наверное, сейчас для Исландии важно было бы вступить в Европейский Союз, но в особенности с учетом того, что происходит в соседней Гренландии, которая находится под угрозой со стороны президента Трампа. Ну, правда, сейчас эти угрозы вроде утихли, но одно время Трамп был довольно активен в своих претензиях, притязаниях на Гренландию.
0: Александр, время в первой части программы подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: It has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Безграничное горе утраты.

0: поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
0: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
0: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, спецслужбы Израиля говорят об ослаблении власти Хамаса в Газе. Ну, если говорить о текущих сообщениях, вот я смотрю, источники в Газе сообщают. Днем сегодня, в понедельник, 31 августа, израильские ВВС нанесли удар по цели в городе Газа. Не менее 2 убитых, есть раненые. Речь идет об ударе дроном, об ударе беспилотником.
1: Вы знаете, опять-таки интересно, что вот ведутся разговоры о мире, совет мира, о том, что будет постепенно осуществляться этот Трамп с разоружением Хамаса, с постепенным вроде бы как отводом израильских войск из так называемой оккупированной части Газа, то есть это та часть Газа, которая находится под нашим контролем. На самом деле ничего не меняется. Это параллельные миры. Вот переговоры, там Кушнер, переговорщики Кушнер, Витков и так далее. Они ездят, они разговаривают. Катар, Турция, Египет, кто только не вовлечен. На самом деле ничего не меняется. Хамас, как мы и говорили не раз, он разоружаться не собирается. Он не может это себе позволить, потому что он понимает, что тогда это будет поражение, и он боится, что его просто уничтожат физически. Израиль понимает, что если только он начнет отводить свои войска из Газы, то это будет тоже его поражение, это будет победа Хамаса. И поэтому это вопрос не на жизнь, не жизни, а смерти. Это вопрос о том, не кто окажется, получит какие-то дивиденды. А это вопрос, кто останется жить, а кто умрет в результате. Обе стороны прекрасно понимают. Израиль со своей стороны, исламские фанатики, фундаменталисты с другой стороны. Но вот интересно то, что вы упомянули о тех сообщениях о снижении влияния Хамаса в Газе. Это достаточно интересная вещь, потому что на протяжении долгого времени они демонстрировали необычайную сплоченность, дисциплину, даже теряя своих командиров. Практически весь их высший военный командный состав уничтожен. Полевые командиры, ведущие, тоже уничтожили. Тем не менее, они продолжали удерживать позиции, и они сохраняли вот эту вот железную дисциплину. Если верить тем источникам, на которые ссылаются наши СМИ в Шабаке, в системе безопасности, то у них начинаются проблемы. У них начинаются проблемы с управлением Газы, с контролем. Они больше не могут полностью контролировать свой боевой состав. Они не могут полностью взять под контроль те кланы милиции, которые возникают, подразделения, как это было раньше, совершенно безжалостно. Они их просто уничтожали, вырезали. То есть зверства были, ну, совершенно с любым. Шаг влево, шаг вправо, расправлялись безжалостно совершенно. Так вот, сегодня это уже так не получается. Судя по тому, если верить, конечно, тому, что сообщает наших спецслужбах, это так не получается. То есть милиции, вот эти вот кланы, которые долгое время находились под гнетом Хамаса, которые, многие из которых ненавидят Хамас, потому что речь идет о кровной вражде, о кровная вражда в арабском обществе, Геннадий, как мы знаем, необычайно сильна. То есть если они убили какого-то главу клана, то это не может остаться незамеченным. И нельзя проехать и пойти дальше, как будто ничего не случилось. Нет. Кровная месть, патриархальные законы, они невероятно сильные. Там и вот эти вот милиции и кланы, подавленные раньше Хамасом, они начали поднимать голову, они совершают определенные какие-то вылазки, действуя некоторые с израильской территории, то есть находя там защиту, видимо, получая

0: израильское оружие, осуществляют какие-то акции, собственно, во плоти Хамаса в городе Газа, вокруг него и так далее. Сообщается о нескольких, о ряде 80 боевиков, которые Хамас потерял в результате этих столкновений. И им намного труднее Хамасу сдерживать вот этот натиск, потому что Израиль продолжает одновременно отстреливать их командиров, полевых командиров, их боевиков и так далее. То есть фактически они находятся под двойным давлением Израиля и вот этих вот кланов, с которыми они враждуют. И эти кланы также понимают, что пути назад нет. Потому что если Хамас вернется с полной силой к власти, то тогда их ждет страшная участь. Так что там идет борьба за власть. И надо, несомненно, на мой взгляд, только усиливать давление, усиливать и усиливать, пока не удастся сломить эту группировку. Интересно, вы знаете, что наши СМИ, леволиберальные СМИ, они все время пытаются принизить значимость этих процессов, говорят, что, ну, все равно, конечно же, ну, Хамас – это сильная организация, но нет, они не победят Хамас. Ну, конечно же, Хамас одержит победу, нам надо как-то договариваться, надо находить какие-то политические решения. Какие политические решения с Хамасом? То есть наши либералы, они как всегда, ну, вот они такие, какие они есть. Чем хуже, тем лучше. Это их главный принцип. Чем мы проигрываем больше, тем больше отступаем, тем лучше. Это прагматический подход называется, это подход думающих людей. Чем больше мы оказываем давление на врага, и тем больше он оказывается вот таким вот гнетом со стороны нас или со стороны враждебных группировок, тем хуже, потому что а как же тогда искать политические решения? Так что весьма интересная ситуация.
1: Здесь есть тоже любопытное сообщение. Соединенные Штаты получили разведданные о намерении лидеров Хамаса уклониться от полного разоружения. Это разведданные. То есть существуют аналитики, которые сидят, думают, полностью разрушится Хамас или нет. Я вам должен сказать, что это аналитики, которые Гарвард закончили, Корнелл, MIT, Колумбийский университет. Мы с вами не заканчивали, как это говорят в таких случаях. Мы с вами не кончали. Ни Колумбийский, ни MIT, ни Корнелл. У нас как-то попроще высшее образование. И тем не менее, если бы разведслужбы к нам обратились, мы бы им просто посоветовали не верить Хамасу. Конечно, Хамас будет уклоняться от полного разоружения. Для этого не нужна никакая аналитика, не нужен мощный аналитический аппарат. Мы с вами постоянно говорим, это террористическая организация. Для нее, ну я не знаю, как для писателя машинка, компьютер, так для автомат Калашникова, для хамасовца. Это его заработок. Как он может разоружиться? У него будет 3 автомата, 2 он отдаст, продаст там и так далее, но один у него всегда будет лежать под кроватью.
0: Ну, конечно, Геннадий, это их идея, они живут этим, они живут с этого, они получают от этого дивиденды, они делают карьеру, доходят до там звания старшего командира батальона какого-нибудь. Это их идеология, понимаете? То есть вот эти все аналитики, ну, это вообще, честно говоря, вы правы совершенно, меня это поражает. И наши аналитики такие же, вот они сидят, они что-то рассуждают, абсолютно не понимая, с кем они имеют дело. Такое ощущение, что они имеют дело с какими-то цивилизованными людьми, с какой-то развитой культурной страны, которая мыслит каким-то прагматическим, рациональным образом. Нет, это религиозные фанатики, дикари, наделенные вот этим вот своим политическим исламом, как передовой идеологии. И какое там разоружение, какое там соглашение. Ну, понятно же, что никогда они на это не пойдут. Тем более, что и вот как я уже сказал, им угрожает опасность со стороны их противников внутри самих палестинцев. Но вот они у нас точно такие же. Вот они у нас на Ближнем Востоке, понимаете, не где-нибудь там в Стратфорде или в Колумбийском университете или в Беркли, неважно. Но там еще, понятно, они далеко, но наши, как они, не понимая, где довоевали с оружием здесь, чтобы защищать эту землю, они рассуждают о том, что с Хамасом надо как-то вот попытаться понять его, и значит, договориться с ним, и рассуждают о том, что, наверное, они хотят мира, хотят стабильности, спокойствия. Непостижимо. Вообще, вся эта элита западная, она совершенно непостижима. Это люди или совершенно коррумпированные, в том числе и морально, или же, ну, чистые идиоты. То есть это результат какой-то отрицательной селекции, на мой взгляд.
1: То есть такие глобальные усилия предпринимаются аналитически, разоружится полностью Хамас или нет, а результат ничтожный. Есть такая фраза: гора родила мышь. Вот это как раз тот самый случай.
0: Безусловно. То есть, ну давайте я вас спрошу, Геннадий, вот вы хотите поцеловаться со Скорпионом, например? Ну какой у вас будет ответ нормального человека? Ну нет, наверное, все-таки нет, но не буду я целоваться со Скорпионом. Но они делают доклады, аналитические какие-то свои записки, выводы, не знаю, диссертации по поводу того, а почему бы не поцеловаться со Скорпионом? Ну действительно, почему?
1: Ну с другой стороны, что
0: с вами будет?
1: Да, с другой стороны, здесь есть, конечно, другая позиция. Другой взгляд – это рутинная работа. И какой-нибудь вот такой доклад, он тоже необходим, потому что, наверное, не только аналитики, существует еще и ряд каких-то деятелей, которые где-то за что-то отвечают, которые придерживаются тоже идеи, что Хамас полностью может разоружиться. Существует доклад разведки, аналитический – нет, мы так не считаем. Наверное, тоже имеет место. Можно, конечно, над этим, я еще раз говорю, ерничать, издеваться и смеяться, но в конце концов это рутинная работа разведчиков. Вот они сделали этот доклад, нате, утритесь теперь. Посмотрите в результате, чему и кому вы можете верить.
0: Геннадий, это было бы действительно так смешно, если бы это не было так
1: грустно.
0: Потому
1: безусловно.
0: Что именно этот подход, он доминировал полностью во всей нашей военно-политической структуре перед 7 октября. Что Хамас, он нацелен на мирное сосуществование, что это прагматичная, практичная, вообще очень даже порядочная организация, с которой можно иметь дело, и ничего он не замышляет, он хочет заниматься строительством для своего народа. Вот посмотрите, чем это обернулось. То есть эти действия аналитики, они были бы смешны, но проблема в том, что они подставляют массу просто людей из своей страны. Вот в чем ужас. Так что это скорее все-таки печально, чем смешно, конечно.
1: 100%. Еще одна тема. Чехия и Словения заблокировали Евросоюз осудить строительство Израиля в зоне E1. Несколько слов об этом.
0: Вы знаете, Геннадий, помните, мы с вами говорили о том, что Израиль развернул строительство между Иерусалимом и Мале-Адуми расположенным. Это большое поселение, то, что называется на самом деле. Это город уже к востоку от Иерусалима. И это сегодня пустующая территория. Я просто напоминаю нашим зрителям. Этот проект называется И-1. Он разрабатывался с 2015 года. Обама его полностью заблокировал. Но этот проект очень важен, потому что он позволяет контролировать, по сути дела, значительную часть западного берега. Все наши либералы, в том числе европейские, они снова сорвались с цепи, заявили о том, что нет, это разрушит непрерывность будущего палестинского государства, а для нас же будущее палестинского государства – это все. Это просто, это Пушкин, это все, что у нас есть. У западного либерала это палестинское государство. Так вот, они все прямо, как я уже сказал, сорвались с цепи. Вся Европа, Евросоюз. И они хотели принять резолюцию, общую резолюцию, осуждающую Израиль и вводящую санкции против Израиля за вот это вот попрание прав палестинского народа, нарушение его территориальной целостности. Они назвали это то, что мы перешли красную линию. Но не получилось, потому что две страны Чехии. Чехия нас регулярно поддерживает, практически всегда, и это вызывает огромное восхищение и уважение. Практически все чешские правительства со времен Масарика, Томаша Масарика, его сына Яна Масарика, Вацлава Гавела, Чехия всегда практически на стороне Израиля, без даже, я не помню, каких-то исключений. Раньше был Орбан, Орбана сегодня сегодня, к сожалению, уже нету. Нынешняя Венгрия, она идет в ногу с евробюрократами, но зато прибавился другой лидер. Другой лидер – это лидер Словении, премьер-министр новый. Янис Янош, как его зовут, он человек крайний, Янис Янша, точнее, извините, он человек очень и очень произраильски настроенный. Он заявляет о том, что он поддерживает израильские поселения, он готов перенести столицу, посольство в столицу Израиля и Иерусалим. То есть вот две страны, две восточноевропейские страны заблокировали всю эту повестку европейской евробюрократии в Брюсселе. Поэтому пришлось председателю Евросоюза пришлось просто ограничиться вот Кайи Каллас заявлением о том, что она публикует от своего имени такое вот осуждение Израиля. Осуждаю вас вот как мать, как женщина, но это уже не носит официального характера, и поэтому имеет мало значения, только показывает вот подлинную морду лица всех этих европейских бюрократов, Геннадий. Так что спасибо вот этим двум восточноевропейским странам. Чехии, как я уже сказал, и сегодня Словении.
1: Морду лица показывает. Здесь, кстати, интересно, я прочитал, помните, мы обсуждали с вами, когда в испанскую Сеуту там вошли 70 тысяч нелегалов, кошмар был на побережье, не знали, как от них избавиться, но, правда, в течение нескольких дней как так их выкинули. Педро Санчес, премьер-министр Испании, он заявил, что во всем виноват Израиль. Израиль, Россия, правда, он причислил, потому что они в средства массовой информации дали ложные сообщения, и в результате эта волна хлынула в Испанию. Испания здесь вообще ни при чем, она просто, как это говорят, белая и пушистая. Вот Педро Санчес, ну его ненависть, в общем-то, к Израилю, на самом деле антисемитизм, наверное, такой физиологический, это все известно, но здесь Израиль тоже виноват.
0: Израиль виноват, Геннадий, я только вас немножко подправлю, они их не выгнали всех. Там тысячи вот этих вот товарищей, гостей столицы, они скопились в Сеуте или в Сеуте. И они там, я просто читал, видел вот эти вот ролики, они там на пляжах стоят себе какие-то вигвамы. Весь пляж уже это не пляж, там просто все загажено. Причем в буквальном смысле люди боятся и приходить на эти пляжи, и вообще ходить по улицам, потому что это опасно. Там болезни, а главное, что там уже пошла контрабанда вот этой всей публики на материковую Испанию, то есть на европейский континент. Контрабандисты, они быстро сориентировались, и они перевозят сегодня вот их всех в Андалузию, на юг Испании. Так что все очень у них здорово идет по-прежнему. А что касается Израиля, ну да, он вот ему нравится, он оседал этот конек. Израиль – это главный виновник всей нестабильности, всех неприятностей, которые происходят вообще в мире. И, ну, вы знаете, ну, как хороший такой нормальный левый лидер, это он находит полную поддержку и со стороны Евросоюза, и со стороны всех. Ну, а как же, вот человек матку правду режет.
1: Ничего вспоминается известная цитата из Ремарка: «Во всем виноваты евреи и велосипедисты». А почему велосипедисты? Да. А почему евреи?
0: Ну да, но евреи виноваты. И вот Россию только прибавляют действительно к этому списку, но Израиль все равно, я думаю, на первом месте.
1: Буквально 30 секунд. Израиль и Греция подписали соглашение о создании системы ПРО, там стоимость 3 миллиарда 100 миллионов евро.
0: Вы знаете, это большое достижение. Я, на мой взгляд, Греция и Израиль сегодня ведущие стратегические союзники. Наш главный противник обеих стран – это Турция с ее амбициями и с ее претензиями. И это соглашение, оно щит Ахиллеса называется. Это дополнительный вклад вот в обороноспособность двух стран, потому что совершенно очевидно, сегодня у турок огромные претензии не только к Израилю, Израиль вообще не хотят стереть с карты мира, но и к Греции. Они требуют от них острова какие-то в Эгейском море и так далее. То есть и Кипр тоже подвергается нападкам. Так что, несомненно, тройственный союз против турок.
1: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подошло к концу. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Почтовая служба USPS собирается ввести в строй наспех собранную компьютерную систему, способную поставить под угрозу голосование по почте. В этом говорится в заявлении информатора, обнародованном во вторник сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Подписанный в марте документ предписал службе гражданства и миграции главе управления соцобеспечения составить списки по штатам, а почтовой службе рассылать бюллетени только тем, кто в эти списки попал. Конверты при этом должны соответствовать новым правилам USPS и содержать штрих-коды. Бюллетени должен обрабатывать сотрудник избиркома непосредственно в почтовом отделении, после чего конверты сканируют для сверки с электоральной базой. Проверка проходит в 3 этапа, и на любом из них одна предположительная ошибка способна остановить всю партию. Блюменталь заявил: «У меня есть очень большая надежда и определенная вера в то, что наша система правосудия отменит это неконституционное правило». Конец цитаты. Власти усилили проверки иммигрантов, работающих дальнобойщиками. Сотрудники DHS проверяют водителей на трассах, а федеральные ведомства требуют сведений о людях, которым выдали права. Глава департамента транспорта Шон Таффи объявил о закрытии почти 300 школ, где готовили водителей траков. Проверки усилились после нескольких громких аварий. Социальные сети в Нью-Йорке все чаще становятся способом напрямую обратиться к мэру города Зарану Мамдани с просьбой решить проблемы. Пользователи публикуют видео в ТикТоке и Инстаграме и отмечают градоначальника. Обращения касаются, например, неровных дорог и неисправностей на станциях метро, а 8-летний житель Бруклина Максим Кахидзе вместе с родителями разместили видео с просьбой открыть закрытую почти 2 года назад детскую площадку, после чего ее отремонтировали. В мэрии заявляют, что внимательно относятся к обращениям жителей, независимо от того, поступают они через службу 311 или соцсети. В Сингапуре, где уровень рождаемости достиг исторического минимума, правительство анонсировало пакет мер для стимулирования граждан к созданию семей. Но, как показывают свежие данные, значительная часть населения по-прежнему настроена скептически. Среди причин – высокие расходы на воспитание, сложности с организацией быта и нежелание менять привычный уклад жизни. В ответ на демографический вызов премьер-министр Лоуренс Вонг представил комплексную программу поддержки. На каждого ребенка до достижения им 17 лет государство выделит до 70 тысяч сингапурских долларов. Это около 55 тысяч долларов США. Ожидается, что уже в этом году государство достигнет статуса суперстарого общества, где доля граждан старше 65 превысит 21%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
3: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставят Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
4: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: нашла тебя и успокоилась, и лучше не могла желать. И счастье на плече устроилось, и рифмами полна тетрадь. Два тела, как одно, в объятиях легко летаю и пою. Любовь к тебе — противоядие, которое без страха пью. Нашел меня, родился заново, с другой, счастливой судьбой. Мы, наконец, под жизни занавес готовы к старости с тобой. Гнездо уютное построено, два кресла рядом, теплый плед. На незаклеена пробоина из слов обидных прошлых лет. Не получалось разговорами, не стали действовать стихи. Затишье было между ссорами неуправляемых стихий. Судьба переменила тактику, непредсказуемо, как зверь, и наша крепкая галактика распалась надвое теперь. Для вечности прошло мгновение. Замри внутри или плыви. Мы попытались, тем не менее, дожить до старости в любви. Красиво стареть — это дар, который надо заслужить. Эта женщина, актриса, начала стареть, нет, взрослеть, необыкновенно элегантно и талантливо. Казалось, делает это не она, лепит ее природа своими тончайшими инструментами. Злые языки в подобных случаях говорят: ну, конечно, с ее деньгами каждый бы так выглядел. Но этот ангел старел тоже по-ангельски и так и не состарился. Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Я начала программу со своего стихотворения «Нашла тебя и успокоилась». Самые роскошные женщины мира, самые красивые и известные тоже ищут любви. Такой, чтобы навсегда, чтобы было надежно и спокойно. Икона кино и стиля 20 века. Образец элегантности и женственности Одри Хепберн тоже искала любви. И ее тоже бросали, и ей изменяли. Представим себе конец 50-х годов 20 века. Соседка по швейцарскому курорту, подружка Одри, прекрасная Софи Лорен, приходит к ней в гости в ее белоснежный шале с видом на озеро. Одри тоже вся в белом. Встречает ее на белом столе. Цветы, свечи, все со вкусом. Подали закуски, как думает Лорен. Лист латук салата, завиток свежего сыра, а сверху консервированная малина. Рядом тарелочка с хрустящим хлебцем миниатюрного размера. Приятная беседа. Но когда унесли тарелки, Одри встала и со своей неземной неотразимой улыбкой произнесла: «Ой, как же я наелась!» То есть на этом обед был завершен. Софи Лорен дипломатично добавила: «Да, многовато и так изысканно. Я умирала от голода, и как только мы вернулись домой, приготовила себе бутерброд», — вспоминала актриса. Но в другие времена Одри говорила, что хороший кусок шоколадного торта с кремом может помочь жить дальше. Ей помогал. Правда, видимо, ненадолго. Таблоиды писали, что Хепберн страдает от пищевого расстройства. При росте в 1,68 м она весила 49 килограммов. При рождении 4 мая 1929 года в Брюсселе имя ее было Одри Кэтлин Растон. Ее мать Элла ван Химстра, голландская баронесса, дочь барона, который был и мэром, и губернатором. До Одри мать ее родила двоих сыновей от предыдущего брака, то есть сводные братья будущей актрисы, старше ее на 5 и 9 лет. Семья путешествовала между Бельгией, Швейцарией и Англией. Отец ее ирландский предприниматель, английский подданный, высокого роста, с квадратным подбородком и усами. Волосы его коротко подстрижены и аккуратно уложены. Во взгляде уверенность. Он старше матери лет на 16. О нем неизвестно ничего, документов не сохранилось. Скорее всего, его авантюристская натура позволила скрыть свою жизнь от всех. Вроде во время Второй мировой войны он сидел в английской тюрьме. Информацию о нем Одри будет скрывать не только от всех, но и от себя. Родители ее были схожи характерами, оба самоуверенные и энергичные. Но ирландское своеволие мужа нашло на голландское упрямство жены. Ссоры, крики и ругань были привычным звуковым сопровождением дома. Маленькая Одри пряталась под обеденным столом. Баронесса верила в спасительную роль воли. Эта воля и передалась дочери. Уроки дисциплины из раннего детства ей пригодились. Отсюда ее сдержанность и умение сопротивляться соблазнам славы. В качестве подарка на свой 6-й день рождения она получила развод родителей. «Я хочу, чтобы папа любил нас!» – плакала она. «Любовь нельзя вымаливать. Она либо есть, либо нет», – говорила мама. Дочка тогда не знала, что родители ездили в Мюнхен пообедать в компании Британского союза фашистов с Гитлером. А причиной развода и скандалов была банальная сцена. Баронесса пришла домой и застала супруга в постели с няней, которая присматривала за детьми. На баронессу это явление так подействовало, что она посидела за одну ночь. И когда Одри проснулась, отца у нее уже не было. Несколько дней подряд она плакала. Развод родителей стал первым ударом ее детства. Она боялась, что уйти может и мама, которая не допускала дочь к общению с отцом. Она не хотела ее травмировать, зная, что отцу девочка не нужна. «Мать любила меня», — говорила Одри, — «но не умела показать эту свою любовь. И не было никого, кто мог бы просто приласкать меня». Вот это волшебная, труднообъяснимая словами теплота объятий, когда любимые руки тебя окружают берегами. Оберегают. Но она же необходима человеку. И Одри не могла жить без теплоты рук. Она начала переедать, пытаясь заглушить боль от потери отца. «Это мог быть шоколад, хлеб или просто я сидела и кусала ногти», – писала она. Она отказывалась от кукол, а играла с домашними животными. Ведь с куклами дети имитируют поведение родителей. Она не хотела такой жизни, даже куклам. В 9 лет, почти не умея плавать, она запуталась в водорослях, наглоталась воды, думала, что утонет. Ее спасли. Но воспоминания об этом всегда наводили на нее ужас. И когда пароли требовалось опуститься в бассейн, ее должны были окружать аквалангисты. Вода не ее стихия. Сцена. Вот что нужно ей. А точнее, балет. Она начала заниматься им в 7 лет. Потом ее отправили в Лондон, в школу-интернат. Но началась Вторая мировая война. Она стала для маленькой Одри вторым страшным воспоминанием ее детства – после исчезновения отца. И в 10 лет детство ее закончилось, так и не начавшись. Мать надеялась, что, как и в Первой мировой войне, Нидерланды останутся нейтральными, и немцы их не тронут. Семья переехала туда, в город Арнем. Одри продолжала посещать балетный класс. Полноватость ее исчезла, мышцы окрепли. А в 1940-м немцы вторглись в Нидерланды. Тогда Одри взяла фамилию матери, стала Эдда ван Химстра. Это лучше, чем американская фамилия. 5 лет она провела в оккупации. В городе не было ни топлива, ни мыла, ни чистой питьевой воды, ни свечей, не говоря уже о нехватке овощей и фруктов. «В те дни я часто говорила себе, если это когда-нибудь закончится, никогда больше не буду ворчать и капризничать. Я буду всем довольна», – вспоминала Одри. Она сдержала слово. На железнодорожной станции в Товарниках она видела голландских евреев, которых перевозили в концлагеря. Кому-то значит, было хуже, чем ей. Она носила еду английскому летчику, который прятался в лесу, и попалась немецкому патрулю. Не успев испугаться, она присела перед немцами в Книксоне, протянула букетик собранных цветов и пошла дальше на балетных, но не гнущихся ногах. «К жизни в униженном положении привыкнуть нельзя», — говорила актриса. «Пока ты человек, ты будешь сопротивляться. Если привыкнешь, превратишься в животное». Она шла без сил в бесконечной колонне полуживых людей, когда немцы приказали всем покинуть город. Опоздавшие, отказавшиеся подлежали расстрелу. Из 100 000 беженцев 3 000 человек умерли от истощения, болезней и физических перегрузок. Тогда Одри узнала, что значит стоять перед лицом смерти. Выздороветь ей помогли гуманитарные посылки с продуктами и лекарствами. Без них это худенькое создание просто не выжило бы. Худоба ее оттуда, из голодного 44-го. Она приучила себя к мысли, что еда – это что-то не слишком приятное. Ее нужно немного, только чтобы не умереть. Да и мать ее была довольно полной женщиной. Она говорила, что настоящая леди должна весить не больше 46 килограммов. «Поклянись, что никогда не станешь такой же толстой, как я», — говорила мать. В их семье многие попали под каток нацизма. Был казнен дядя. Один из сводных братьев был депортирован в Берлин для работы в немецком трудовом лагере. Другой скрылся, чтобы избежать той же участи. Одри во время оккупации выступала с безмолвными танцевальными номерами. Собирала деньги для голландского сопротивления. Также она доставляла подпольную газету, работала волонтером в больнице. Семья ее прятала десантника в своем доме. Они готовили муку из луковиц тюльпанов, выкорчевывая их из земли. Пекли торты и печенье. В результате недоедания у Одри развилась острая анемия. Начались проблемы с дыханием, ее ноги отекали. Но ведь она представляла себя на сцене, танцующей Жизель. Ее данные оказались не для балета. Слишком высокий рост и недостаточная физическая сила. Ей было 16, когда окончилась война. Родными языками Одри были французский и голландский. Потом она будет свободно говорить по-английски, выучит итальянский, живя в Риме, и испанский самостоятельно. Называла она себя наполовину голландкой. Если бы я была собакой, то во мне было бы намешано чертовски много разных пород, говорила актриса. Она попадет в золотой век Голливуда. Окажется на 3-м месте в списке величайших актрис американского кино. Но далека будет ее жизнь от экранного образа. Как сильно она не желала бы подобной жизни никому. Если бы можно было все переиграть, как новый дубль в кино, она, наверное, смогла бы еще раз пройти и голод, и бесконечный страх, если бы только отец не был с нацистами. Но жизнь второго дубля не дает. Она получила свою первую роль в документальном фильме, сыграла стюардессу компании KLM. Веселая, очаровательная, светящаяся, как солнышко. Такое ее увидели на экране. А еще уверенной в себе и очень хрупкой. В Англию Одри отправилась 18 лет. У матери появился благодетель. Пауль Рюкинс, человек необычайного мужества и энергии, в детстве победивший полиомиелит, который мог сделать его инвалидом. Одри привязалась к нему. Он во многом заменил ей отца. Они жили в квартире Пауля, где впервые за многие годы она ощутила себя в безопасности. Послевоенный Лондон в развалинах, продовольствие, одежда, топливо выдаются по карточкам, но это хрупкое создание даже в убожестве войны видит возможности. И при этом познает, что упорный труд не всегда вознаграждается. Но если не дано, ниоткуда не появится. Хоть целую жизнь трудись, ничего не добьешься. Не получится из нее Жизель. Она вообще всегда считала, что не является актрисой от природы. Все давалось ей большим трудом. Она фотографировалась в модных шляпках для торгового каталога, переводила документы, работала в туристической фирме и все же, наконец, стала танцевать в респектабельном ночном клубе. Здесь ей пригодилось знание джаза и умение импровизировать под музыку. Она не заглядывала далеко в будущее, война показала всю бессмысленность этого. Она брала уроки сценической речи, развивала голос, оттачивала дикцию. Я была очень честолюбива и использовала любую возможность. Я хотела учиться и хотела, чтобы меня заметили, скажет Одри. Не против ли вы изменить свою фамилию во избежание конфликта с Кэтрин Хепберн? Спросил ее как-то продюсер. Если вы хотите получить меня, вам придется взять меня вместе с моим именем, ответила Одри. В душе она всегда оставалась неисправимым и наивным романтиком. В числе любимых ею книг из детства называла сказки «Золушку», «Спящую красавицу», «Хензель и Гретель», все они со счастливым концом. Ее точеная фигурка без пышных форм, с изящной талией 50 сантиметров, с сильными длинными ногами такой останется на всю жизнь. Заселяясь в отель во время длительных съемок, Одри возила с собой дом. Мебель, аксессуары. Она все расставляла и раскладывала по своим местам. С ее педантичностью и любовью к порядку все разбиралось и собиралось, словно скатерть-самобранка, само собой. Она подписывала все предметы и всегда знала их положение в пространстве. Она вообще быстро соображала, моментально ориентировалась и сразу принимала меры. Не ужасалась, как многие женщины в нештатных ситуациях, не охала, не кудахтала, а сразу искала выход. Дети войны такие. У них нет времени на сантименты, когда надо действовать. Дети войны и дети интернатов. Они выносливы, и если ломаются, то в один миг. Одри Хепберн станет эталоном не только женственности и хрупкости, но и огромной воли и выдержки. У нее была удивительная черта зрелой личности. Трудности она принимала как уроки, стоящие благодарности. И взрослела вместе со своими ролями. Французская актриса и писатель Калет выбрала Одри на главную роль в бродвейской постановке «Жижи». И в 22 года журнал «Life» назвал Одри Хепберн «сенсацией». Следующей ступенью, по которой, казалось, она легко взбежала, был фильм «Римские каникулы». Ее партнер Грегори Пэк. Одри получила «Оскар». Ее стали называть «принцессой Голливуда». У нее были неудачные фильмы и провальные. Позже она будет еще четырежды номинирована на эту когда-то главную престижную кинопремию. Обложка журнала «Тайм» с портретом Одри в сентябре 1953-го и надпись «За блеском фальшивых камней сияние бриллианта». Портрет, сделанный Борисом Шаляпиным, главным художником журнала, сыном великого певца, запечатлел актрису в королевском наряде с тиарой на голове. Одри назовут девушкой, благодаря которой роскошные женские бюсты вышли из моды. Актриса предпочитала тех мужчин, которые сами делали первый шаг. Смелых, даже напористых и нагловатых. А такие обычно не особенно восторгались ее ангельским характером. На мир она смотрела романтическим взглядом, курила дешевые крепкие сигареты. Во время съемок фильма «Сабрина» у нее начался роман с красавцем, актером Уильямом Холденом. Он женат, большой любитель выпить, легко завязывает любовные отношения. Он пригласит Одри к себе на ужин. Окажется, что супруга его давно смирилась с причудами мужа. Одри чувствовала вину, но влюбленная в Холдена роман их, состоявший из нескончаемых сцен, не прерывала. Ночами они вдвоем брали переносной проигрыватель, ехали за город на маленькую полянку, он ставил балетную музыку, и Одри танцевала для него в лунном свете. Ну, красиво же, правда? Некоторые из самых сказочных мгновений мы пережили именно там, скажет романтик Холден. Она надеялась выйти за него замуж и иметь детей. Но он признался, что сделал вазектомию, детей у него быть не может. Тогда Одри прервала с ним отношения, а его семья не распалась. Актриса не могла сыграть многого, просто в силу своей фактуры. Она не была секс-символом, как послевоенные звезды от Элизабет Тейлор, Ланы Тернер, да очень скоро Мерлин Монро. Одри Хепберн – это изящество, изысканность, утонченность и любознательность. В 25 лет она сыграет на театральной сцене роль русалки в пьесе «Ундина». Ее партнер – актер Мел Феррер. Он так профессионально отбивает чечетку. В детстве он перенес полиомиелит. 3 года лечился и с помощью тренировок сумел полупарализованной руке вернуть подвижность. А Одри же всегда восхищали люди сильной воли. Ее матери Мел не понравился. И уж тем более она не собиралась допускать свадьбы дочери с ним. Это был тот редкий случай, когда Одри с матерью рассталась в ссоре. И они с Мелом Феррером поженились в узком кругу близких людей. А за лучшую женскую роль в «Ундине» Одри получила театральную премию «Тони». Ее репутация как актрисы на высочайшем уровне. Она же законодательница мод. У ее безупречного вкуса и стиля масса поклонников и подражателей. Мел заботится о ней и дает ощущение той самой надежности, в которой она так нуждается. Ее телефонный номер хранится в тайне даже от сотрудников театра, в котором она работает. Она редко появляется в обществе, а если и приходит куда-то, то очень скоро отправляется домой отдыхать. Она не поправляется, а теряет в весе. Друзья винят в сильнейшем переутомлении ее работу. И они правы. Одри – нервный срыв. Для Мела Феррера этот брак 4-й из 5. Для Одри – 1-й. Они прожили вместе 14 лет. Одри забеременела, была счастлива, но, увы, эту беременность, как и еще 4 других, актрисе сохранить не удастся. В «Войне и мире» она играла Наташу Ростову, а все бразды правления отдала в руки мужа. Он устраивал скандалы за нее, вел все переговоры, выбивал ей огромные гонорары благодаря своей непреклонности. Что Одри Хепберн назовет самым важным в жизни, что она скажет о Фредди Астере и о многом другом во второй части программы после рекламы. Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, Веска Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прахин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист.
15: 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
16: Мы идем к вечному огню.
8: мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Коренная.

картине смешная мордашка Одри Хепберн играет с самим Фредом Астером, живой легендой. Она нервничала перед съемками и не знала, что великий актер и танцовщик тоже волновался, ожидая встречи на экране с ней. К тому же ему было 57, и он считал, что слишком стар рядом с Одри. Но фильм покажет, что дуэт их великолепен. Какое счастье работать с таким партнером. У меня возникло ощущение, будто мое тело налилось свинцом, а сердце ушло в пятки. Я почувствовала, как он обнял меня за талию и с присущим ему неподражаемым изяществом и легкостью в буквальном смысле взметнул меня вверх. Я испытала тот восторг, о котором хоть раз в жизни мечтает любая женщина. Восторг танца с Фредом Астером. Одри знала, о чем говорит. Многие партнеры по сцене и киноэкрану оказывались с ней рядом, да и по жизни. Но довериться полностью она могла только тогда, когда ее талант оценивали, когда ее ценили. Не говоря уже о надежных руках, которые всегда поймают. Фильм «История монахини» Одри считала своей данью благодарности тем, кто спасал других и, возможно, ее в первые месяцы после войны. Для картины она заучивала латинские молитвы, изучила каждую деталь монашеского облачения, приезжала в больницу и смотрела, как монахини ассистируют хирургам в операционной, жила зимой в ледяном парижском монастыре без отопления. Она курила свои любимые сигареты Gold Flakes, а местные изумлялись, видя монахиню с мундштуком в зубах. Когда им пояснили, что это американская монахиня, те, понимающие, закивали в ответ. Как-то ее укусила обезьянка в порыве ласки. Это был единственный случай, когда в Африке она обратилась к врачу. «История монахини» стала одним из самых кассовых фильмов всех времен. И Одри до конца дней получала свой процент. На съемках фильма «Непрощенная» в Мексике она упала с лошади, будучи беременной. Помимо перелома 4 ребер, 2 позвонков и растяжения лодыжки, у нее случился очередной выкидыш. И вот это было самым страшным. Она уже вязала детские вещи, голубые, розовые, на всякий случай. Больше она не будет заранее ничего вязать. Альфред Хичкок

или хищница. Этот образ станет одним из самых культовых в американском кино 20 века. Хепберн назовет эту роль самой джазовой в своей карьере. Над костюмами актрисы во многих картинах, включая эту, работал знаменитый дизайнер граф Дживанши. Они дружили, были друг другу как брат и сестра. Благодаря ему стилем Одри стала классически простая одежда. А знаменитое маленькое черное платье после выхода фильма на экраны стало хитом не только сезона, но и моды в целом. Ей подражали все. Вне камер Одри лучше всего чувствовала себя в мужской рубашке. Впрочем, в такой роскошно простой, как в «Завтраке у Тиффани», невольно почувствуешь себя прекрасно. Она носила тертые джинсы, морской бушлат, иногда шарф, накидывая его на голову, как платок. Кочевая жизнь по гостиницам и арендованным виллам стала ее утомлять. Ее муж Мел Феррер как раз наоборот – любитель передвижения и активной деятельности. Рождество 1960 года они встретили в Голливуде. Это было ее самое счастливое Рождество в жизни, как она скажет после. Сын часто с ней на съемках. Он играет в ее фургоне. Там же крохотная собачка, йоркширский терьер. Капризный, у большинства он вызывает раздражение, но Одри обожает это создание. По имени Феймос, знаменитость. Когда Феймос попала под машину в Голливуде, Мел купил жене точную копию погибшей. И Феймос номер два, хотя имя у нее было другое, Одри изменила. Крошечная, увитая ленточками собачка сопровождала ее повсюду. И окажется, так же, как ее мать, актриса выбрасывает из воспоминаний все, что больно. Она не коллекционировала драгоценности. Насчет морщин говорила, что они от смеха, а смех лучше подарок. Дома делала из волос хвостик и затягивала его широкой белой лентой. Ее балетная подготовка даже 50-летней давности никуда не делась. Она ходила по дому с такой грацией и изяществом, словно занимается одновременно хозяйством и хореографией. В 1963 году для мюзикла «Моя прекрасная леди», в котором она снималась, Одри записала вокальные партии. Но все ее песни были перепеты профессиональной певицей. Такое часто случается в кино, и любой актер на ее месте возмущался бы и даже выходил бы из себя и страшно обижался на режиссера. Одри тоже от такого удара в спину была вне себя. Ну, насколько может быть вне себя ангел? Вообще никто не видел ее в крайне возбужденном или злом состоянии. Некоторые ее песни все же оставили в картине. Мне кажется, что ее так боялись обидеть, и каждый, кто ее видел, хотел ей сделать приятное или как-то ее действительно уберечь. «Все время, как я себя помню, я хотела быть красивой», — говорила актриса, которая сниматься соглашалась только со своим оператором, с правильным светом, прежде всего выгодным для нее. Красота женщины не в одежде, которую она носит, не в лице или в волосах. Красоту женщины видно в глазах ее, потому что это открытая дверь на сердце, источник ее любви. «Красота женщины растет вместе с годами», — говорила Одри. Она комплексовала из-за большого размера ноги, 41-го. Ей придумали специальные балетки, которые зрительно уменьшали ногу. Но и это не могло испортить ее нетронутой природной красоты. В день убийства президента Кеннеди Одри была на съемках мюзикла. Она взяла в руки громкоговоритель. В широченной юбке лондонской цветочницы встала на стул и негромко, но четко сообщила страшную новость. Через несколько минут, оставшись в одиночестве в своей гримуборной, она рыдала. Просто в театрах Англии и Америки тогда была традиция. Исполнители главных ролей в спектакле сообщали труппе о трагических событиях. И она сделала это как свой долг. Говорили, что с президентом актрису связывали особые романтические отношения –

0: Никто до конца так ее и не понял. Никто не смог стать тем, с кем не страшно одиночество. «У детей есть только друзья», — скажет она. «У детей не бывает врагов». На премьеру моей прекрасной леди съехались все и отовсюду. Террариум единомышленников желал увидеть разницу между экранизацией и спектаклем и, конечно же, сравнить Одри Хепберн в кино с Джулией Эндрюс, блиставшей в этой роли на сцене. Премьера покажет, что Хепберн вновь на своем месте и вновь прекрасна. Фильм получит 12 номинаций на «Оскар», но среди награжденных не будет Одри. Подковерные игры академиков сделали свое дело. Они считали, что режиссер должен был взять Джулию Эндрюс. Однофамилица Одри, актриса Кэтрин Хепберн, в этом смысле была опытней Одри. Она 8 раз выдвигалась на «Оскар» и получила-таки его 1 раз. Кэтрин прислала Одри телеграмму. «Не печалься, когда-нибудь ты получишь второго за роль, которая не стоит того». Мел не поехал с ней в Париж на съемки фильма «Как украсть миллион». Этот шедевр докажет, что Одри неповторима. Перед съемками ее знакомили с Кери Грантом в ресторане. Кери в безупречном желтовато-коричневом костюме. А несколько минут спустя Одри от неловкости опрокинула на его пиджак бутылку красного вина. Актер невозмутимо отправил пиджак в химчистку. А потом сказал, что хотел бы сниматься с Одри еще. Питер О'Тул, Шон Коннери и многие другие актеры после съемок становились с ней друзьями. Грегори Пек стал ее другом на всю жизнь. Вот только с мужем она теперь общалась лишь на профессиональной почве. А тут еще под ее судьбу подстроился сценарий «Двое на дороге». Молодые муж и жена, у которых все есть для счастья, из-за несовместимости характеров бесконечно ссорятся. Миллионы мужчин мечтали бы оказаться рядом с Одри Хепберн, а миллионы женщин – побыть на ее месте. Разве будет нормальный мужчина изменять такому неземному созданию, как она, которая еще при жизни стала ангелом? А, впрочем, кто сказал, что ангелов не бросают, не ломают им крылья? Шону исполнилось 6 лет, столько было Одри, когда развелись ее родители. Она не хотела сыну тех же уроков. Но слухи об изменах мужа ползли неукротимо. «Когда распался наш брак, это было горьким разочарованием для меня», — скажет Одри. «Я полагала, что брак между двумя добрыми, любящими друг друга людьми должен существовать до тех пор, пока один из них не умрет». Утешением ее стало новое знакомство. В 68-м году с 30-летним итальянцем Андреа Дотти. Он врач-психиатр из Рима. Для доктора Дотти 39-летняя актриса идол. Он впервые увидел ее 14-летним мальчишкой в римских каникулах. А теперь она перед ним рассказывает о своих проблемах и просит совета. Ее сын Шон поладил с Дотти, а это для нее было главным. Доктор хотел своих детей, и Одри не возражала. Она летала с ним на крыльях любви. Она, которая всегда рано ложилась спать, теперь жила в Риме и танцевала твист в ночных ресторанах и клубах. Дотти – прекрасный партнер, он с гордостью демонстрировал свою жену. В 41 год Одри родила второго сына – Луку. Эта беременность далась ей трудно. Почти все время она лежала, врачам пришлось сделать кесарево, но счастье ее было огромным. Она вставала в 5:30 утра, кормила ребенка, съедала ломтик ветчины, поджаренный в гриле, яйцо всмятку, хлеб из непросеянной муки, выпивала травяной чай, стакан минеральной воды, а днем приносила мужу в клинику макароны, которые сама приготовила. Пациенты знали ее как жену доктора Дотти. На вопрос, что самое важное в жизни, она ответила: «Любовь и страх. Ведь то, что вы больше всего любите, вы больше всего боитесь потерять». Если я когда-нибудь потеряю Андрея, из-за неверности я выброшусь из окна», — сказала она подруге. Ее мужу-психиатру потребуется время, чтобы понять, что реальная Одри и та девушка из римских каникул — два разных человека. Она хотела здоровой жизни, простой. А доктору Андреа Дотти нужен был блеск. Да, он любил ту экранную Одри Хепберн, но был падок на разных женщин. Для итальянок подружки их мужей явление обыденное, но мужчины без любовницы смотрели как на странного человека. Одри смириться с этой милой традицией не могла, но и никогда не показывала своего отношения на людях. Боялась остаться одна. Вручая в 76-м году в Лос-Анджелесе Оскара Джеку Николсону за фильм «Пролетая над гнездом кукушки», Одри сказала, что эта тема особенно интересна ее мужу-психиатру. В фильме так называемые «сумасшедшие» разумнее тех, кто держит их в заперти. И это уже говорила не экранная Одри, а настоящая, которая вновь лишилась самого надежного советчика и вновь рассчитывать могла только на себя. «Это неизбежно, когда муж моложе жены», — скажет она. А из окна, к счастью, не выбросится. В одном из своих первых интервью она говорила: «Когда-нибудь я просто влюблюсь и выйду замуж, и это не будет иметь никакого отношения к моей карьере». Верила, значит. Это произошло, когда Одри был 51 год, и состояние развода с итальянским психиатром. Она встретила актера Роберта Волдерса. Он бородатый голландец, вызывал у посторонних вопросы, нет ли в планах замужества. «Мы живем не в грехе, а в любви», – отвечала Одри. Ей предлагали возвращаться в кино. Но думать о большой роли она не хотела. Последним ее фильмом стала картина Стивена Спилберга с символичным названием «Всегда» в 1989 году. Одри сыграла ангела со своим именем. К тому времени актриса уже была послом доброй воли ЮНИСЕФ. Она занималась проблемами детей в бедных странах Африки, Южной Америки и Азии. Условие всех ее поездок было одно – Роберт Уолдерс должен быть рядом. Она уже знала, что расставание и расстояние любовь не сохраняют. И Роберт всегда был рядом, вернее, чуть позади, в двух шагах, но готовый броситься на помощь в любую секунду. Она отправилась в Эфиопию, в пострадавшие от голода районы. Всегда в простом походном костюме, шорты, рубашка, косынка, а к вечеру свитер. Она говорила: «Я здесь не для того, чтобы меня видели, а чтобы весь мир увидел тех, кто живет здесь». Она держала на руках истощенных младенцев с огромными испуганными глазами вместо лиц и отгоняла от них мух. Она ездила туда, где нет электричества, воды, нет вообще никаких санитарных условий. Она видела людей, купающихся в реках из сточных вод, а потом пьющих эту воду. В одном лагере она спросила маленькую девочку, кем она хочет стать, когда вырастет. «Живой», – ответила девочка. Последняя поездка актрисы была в Сомали за 4 месяца до ее смерти. Она назвала ее апокалиптической. «Я не была готова к этому», – сказала актриса. Она видела, как тела маленьких детей бросали в кузов грузовика. «Трупы были запакованы в маленькие мешочки, словно в сумке», – рассказывала Одри. Если раньше она не хотела видеть самое страшное, то теперь говорила, что именно это должна увидеть, и чтобы ее глазами это видел весь мир. Больницы, смерти, голод, нищета, болезни – вот что теперь было перед глазами мировой звезды, а не приемы и балы в модных голливудских особняках. Пока там рекой лилось шампанское перед ее глазами, бесконечной рекой текло детское горе. Совсем маленьких детей в лагерях не было. Они не выживали. «И начинаешь думать, а не забыл ли Бог совсем об этом городе», – писала Одри, которая сама выглядела истощенной и изнуренной. Тогда, во время этой поездки, у нее начались сильнейшие боли в животе. Опухоль толстой кишки оказалась злокачественной. Ее удалили, но 3 недели спустя вновь острая боль, срочная госпитализация, прогноз врачей – 3 месяца жизни. Она проиграла в схватке с опухолью и не собиралась самообманываться. Если бы я однажды узнала, что мне осталось жить всего 1 день, я бы припомнила в моем прошлом все самое хорошее, что посчастливилось пережить. Не печали, огорчения, выкидыши, не уход моего отца из дома, а радость всего остального. И этого было бы достаточно, сказала актриса. В Сомали была сделана ее последняя официальная фотография, на которой она держит на руках малыша с невероятно пронзительными глазами. Этот крошечный ребенок умер у нее на руках, а через 4 месяца не стало ее самой. 20 января 1993 года. Ангелу было 63. За оставшиеся у нее 3 месяца она успела попросить прощения у тех, кого обидела. Она говорила о любви, что чем больше ее даришь, тем больше рождается в вас самих. «Самое трудное быть благодарной за все, что случилось в жизни, даже за обиды и потери», – писала Одри. «Главным в своей жизни она называла детей и полученный опыт. А только потом шла работа. То, что я сейчас есть – результат влияния моих друзей по всему миру. Каждый из них слепил свою частичку Одри Хепберн. И если результаты вам нравятся, аплодируйте моим друзьям. Это их заслуга, я просто училась». Если бы каждого в жизни окружали такие люди, жизнь была бы прекрасной у всех. Ей было 22 года, когда она получила совет, которому следовала всю жизнь. Итальянская актриса сказала ей: «Хорошо подумай, прежде чем решишь подписать долгосрочный контракт. Свобода – самая чудесная вещь на свете». Одри не ошиблась. Она защищала свою жизнь от любого непрошенного любопытства. Она не дала ни одного интервью у себя дома. Я была счастлива в этой жизни. Может, поэтому Стивен Спилберг предложил мне сыграть ангела по имени Одри Хепберн, писала она. Играть ангела собственным именем, такое, кажется, не удавалось никому. Мне удалось. Очень хочется верить, что эта последняя моя актерская роль в земной жизни не прервется в последующей. Когда люди умирают, они же куда-то деваются. А если вам когда-нибудь потребуется рука для поддержки, взгляните на свою собственную. Именно она вам нужна. Первая – для того, чтобы помогать вам самим, а вторая – чтобы помочь другим. Одри верила, что любовь может исцелять и менять все к лучшему. И просила она только об одном – не будьте равнодушными. Это главное, что вы можете сделать в жизни. На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.
1: Самый яркий концерт сезона «Нуца». Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене «Нуца» Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальные гости Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальные гости ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Educational Center. Ашиана Сиэте. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. телефоном 718-266-33-93.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

когда угодно и где угодно, слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: четверки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Пульс дня о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Озеро Онтарио официально стало озером Америка. Дональд Трамп подписал соответствующий указ в овальном кабинете. Президент объяснил это тем, что большая часть акватории лежит в американских водах, а заодно обрушился на Канаду, пообещав пошлины на канадские автомобили. После подписания он отвечал на вопросы журналистов о России, Иране, Непале и промежуточных выборах. Давайте послушаем эту встречу с переводом на русский язык. Хочу сообщить, фондовый рынок только что снова обновил исторический максимум. Это уже 81 раз всего за полтора года. И пенсионные счета тоже на историческом максимуме. Миллионы и миллионы людей выигрывают от той невероятной экономики, которую мы создаем. Мы строим рекордное количество заводов и предприятий. Автоконцерны возвращаются, вы знаете. Объявили об этом Honda, объявили Toyota. Они уходят из Мексики. Они идут к нам, и множество заводов переезжает к нам из Канады. Об этом объявят в ближайшее время, но целый ряд производств переносится в США из Канады, а также из Японии, Южной Кореи и Германии. Мы делаем то, чего до нас не делал никто, но фондовый рынок 81 раз за короткие полтора года, только что снова исторический максимум. Хочу поздравить Дарлин Грэм с ее блестящей победой. У нее, правда, отлично получается. Ей еще предстоит борьба с радикально левым сумасшедшим. Но жители Южной Каролины такого не потерпят. Я хорошо знаю Южную Каролину. Я побеждал там каждый раз с рекордным результатом. До сих пор держу рекорд. Миллионы голосов. Но я просто хочу поздравить Дарлин. Она провела действительно отличную кампанию, она будет прекрасным сенатором, и люди ее любят, в ней есть что-то особенное, в ней есть что-то от Линдси, гены хорошие. Линдси смотрит на нас сверху, он очень-очень рад, очень гордится сестрой. Поздравляю, Дарлин. И, наконец, главное, ради чего мы здесь, мы меняем название озера Онтарио, с этой минуты оно называется озеро Америка. Это вступает в силу прямо сейчас, как только я подпишу указ. Хочешь что-то добавить, Бен? Да, сэр. Это простой, но важный указ. Он предписывает министру Бергаму и Министерству внутренних дел внести изменения в информационную систему географических названий. Озеро, ранее известное как Онтарио, отныне будет называться «Озером Америка». Большая часть объема этого озера находится в США. Самые глубокие его участки лежат на американской территории, так что название будет отражать реальность. Это американское озеро. Окей.
4: Спасибо большое.
3: Большое спасибо. Мы подали все необходимые документы. Все документы мы уведомили всех, кого положено уведомить, так что все сделано, решение официальное и вступает в силу немедленно. Есть вопросы? То видео, Эрика. Его посмотрели около 30 миллионов человек, а может и больше по всем соцсетям. Какой сигнал вы посылаете Канаде этим шагом, и почему для вас это так важно? Интересный вопрос. Никакого сигнала. Как вы знаете, Канада долгое время нас обдирала в торговле, к сожалению, и в военной сфере тоже. Мы защищаем Канаду бесплатно, мы не получаем ничего. Они нам за оборону не платят, но мы их защищаем, и они это понимают. Вот пример. Мы закупили ледоколы, они хотели бы ими пользоваться. К нам поступают 11 новеньких ледоколов, они хотели бы ими пользоваться, но они ни за что не платят и хотят, чтобы к ним относились как к штату. Но они не штат, а хотят, чтобы с ними обращались как со штатом. Так больше продолжаться не может. За последние 15 лет мы теряем в среднем 60 миллиардов долларов в год, таща Канаду на себе. Мы больше не можем себе этого позволить. Мы любим канадцев, но их представители, на мой взгляд, работают плохо. Может, они изменятся? Не знаю. Особой разницы нет. Но вся эта история с Канадой тянется десятилетиями, и ее надо прекращать. Поэтому мы вводим существенные тарифы на их автомобили, потому что мы хотим, чтобы машины делали здесь. Пусть выпускают свои машины, если хотят, пусть делают их для Канады. Но мы не хотим, чтобы они делали их для Соединенных Штатов. Все очень просто. И также по многим другим товарам. А что до переименования озера Америка, я думал об этом уже давно. Как вы знаете, был такой Мексиканский залив, мы его переименовали, и теперь это Американский залив. И все привыкли. Так что, смотрите, у нас есть залив, теперь у нас есть озеро, осталось только океан. Может, придется переименовать Атлантический или Тихий, а может быть и оба сразу. Господин президент, почему вы так сосредоточены на подобных шагах в отношении союзников Америки? Потому что они плохо с нами обращались. Канадские чиновники обращались с нами очень плохо. Это мерзкие люди. Они берут с наших фермеров пошлины в 400% и делают это давно. Я их раскусил еще в первый срок. Принял довольно жесткие меры, и все стало налаживаться. А потом выборы сфальсифицировали. Теперь я вернулся и довожу дело до конца. Но обращаются они с нами очень плохо. Канада обращается с нами очень плохо. Я бы сказал так. Из всех стран, а вы знаете, через пару недель к нам приезжает председатель Си, мы имеем дело с очень многими. Меня часто спрашивают, с кем тяжелее всего вести торговые переговоры. И я отвечаю, это просто с Канадой. Они худшие, они считают, что им все должны. Господин президент, Тед Круз продолжает намекать на участие в выборах. Вы с ним соперничали раньше. Как вы считаете, из него выйдет президент? Вы говорите, он будет баллотироваться или... Да, он намекает на 2028. Но скажу так, он очень талантлив, он мой хороший друг. Думаю, вполне может подойти. Он очень талантливый человек. Талантливый, да. Господин президент, что вы скажете тем, кто опасается, что торговый спор с Канадой ударит по доступности цен для американцев? В конечном счете, это пойдет нам только на пользу. Раз уж вы заговорили о ценах, мы теряем в среднем 62 миллиарда долларов в год на Канаде. А если посмотреть внимательно, то и больше. Это слишком много, слишком. Мы не можем столько терять. Господин президент, Владимир Путин дал согласие или обязательство не нападать на территорию НАТО? У меня с ним был хороший разговор. Он не будет нападать на территорию НАТО. Господин президент, на этой неделе Верховный суд вынес решение по голосованию по почте. В ряде штатов, например, в Северной Каролине, бюллетени рассылают уже на следующей неделе. Как штаты успеют это исполнить? Успеют. Северная Каролина – отличный штат, прекрасное место. Я побеждал там трижды. У них есть голосование по почте, но суд, по сути, высказался о законности и о том, как мы хотим это устроить. Господин президент, вы поручили господину Рэдклиффу передать России предупреждение не нападать на территорию НАТО. Комментировать это я не буду. Они нападать не станут. Господин президент, как вы прокомментируете судьбу американцев, пропавших в Непале? О, это ужасно. Мы связались с Непалом и предложили любую помощь, какая им понадобится. У нас с Непалом очень хорошие отношения. Это была чудовищная стихия. Там была смесь грязи и воды. Ничего подобного никто раньше не видел. Крепкие, мощные здания. Сносило, как спички. Очень страшно. Мы направляем помощь, мы говорили с руководством страны, дали понять все, что им нужно, они получат. Там было человек 50, может 60 американцев. Полного списка у нас пока нет, но будем надеяться, что с ними все в порядке, хотя выглядело все так, что, к сожалению, без потерь не обойдется. Серьезный вопрос. Сообщается, что Владимир Путин на следующей неделе встретится с президентом Ирана и обсудит ядерное соглашение. Есть ли в администрации, в Белом доме обеспокоенность тем, что эти страны не воспринимают экономическое давление всерьез? Нет, Иран сейчас не платит собственным военным. У них большие проблемы. У них очень мало возможностей. Прошлой ночью мы провели через пролив 24 судна. Мы проводим их постоянно. Я говорю об этом совершенно открыто. Это не значит, что мы закончили с военной операцией. Но пролив открыт, как вы знаете. Ормузский пролив открыт. Он под нашим контролем, и блокада работает. Иран не получает ничего, ничего не проходит, ни одно судно не прошло. А как вы накажете Путина или Россию, если они продолжат работать с Ираном? Ну, это зависит от обстоятельств. Пока что, я считаю, Россия ведет себя вполне прилично в том, что касается Ормузского пролива. И надо понимать, на все, что они делают, отвечаем и мы. Вот кто-то говорил про Китай. А что Китай? Нам говорят, они за нами шпионят. Мы за ними тоже шпионим. Так что это так работает. А почему не ввести санкции против китайских банков, которые ведут дела с Ираном? А кто сказал, что я не ввожу? Сэр, а с какими еще лидерами вы говорили об этой кампании давления, чтобы они разорвали связи с Ираном? По поводу Ирана, да там особо и говорить нечего. Мы не хотим с ними разговаривать, мы не ищем встреч, пролив открыт. Мы проводим множество судов, миллионы и миллионы баррелей нефти выходят через пролив каждый день. Другие страны это признают. Время от времени они там постреливают. Мы полностью очистили пролив. У нас лучшие в мире тральщики, подводные военные тральщики. Мы полностью очистили пролив от мин и следим за ним очень внимательно через космические силы. Это одно из моих детищ, одно из моих. Мы наблюдаем. Мы видим каждый метр пролива. Если туда заходит судно с миной, мы это видим и уничтожаем. Два таких уже уничтожили. Спасибо. Я отправляюсь в Техас. Мы очень много работаем. Мы хотим выиграть эту гонку. У нас там прекрасный кандидат Кен Пэкстон, а соперник его, человек, которого нельзя подпускать. Его называют Телефрико, потому что он немного чеканутый. Такой человек не представляет ценности Техаса, поэтому я буду помогать Кену Пэкстону и много времени проведу в Техасе. У меня, кстати, в Техасе абсолютный рекорд по числу голосов за всю историю, так что я там поработаю. Сегодня вечером вылетаем. Кто-то из вас летит со мной, кстати. Большое спасибо всем. Спасибо большое. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
5: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: Роли в России окончательно распределены. У режима есть право душить, у народа есть право хрипеть. Все максимально логично. Правда, право хрипеть не слишком громко, чтобы не заглушать гадючий голос Путина, который шипит со всех трибун страны. В отличие от Канье Уэста, Путин – это тот последователь и наследник Адольфа Гитлера, который не испытывает проблем с выступлениями и вовсю этими выступлениями злоупотребляет. Там какая-нибудь Мизулина или девочка-верблюд Маша доноса на Путина пока не настрочат. Вот Владимир этим и пользуется, и опять мотается по относительно безопасным территориям и несет свою вечную ахинею про какое-то будущее России, за которую сейчас в окопах Украины, пытаясь оккупировать, изнасиловать и ограбить страну, мучаются орки. Упырь ошибается. Никакого будущего у России нет. А настоящее настолько постыдно, что о нем лучше было бы, конечно, лишний раз не вспоминать. Но это ладно, это Путин. Пропаганда, в отличие от своего фюрера, она поумнее. Она уже смекнула, что игра проиграна. Пропаганда требует уже ядерных ударов и тотального уничтожения всего живого на территории Украины, во всех федеральных каналах. Теперь патриоты мечтают сжечь русский позор в нуклеарном пламени. Россия желает вызывать страх, но вызывает только презрение. Ведь папуасы, жравшие своих пленников, тоже были уверены в своем праве там, отгрызать жареные пальцы, там, отрезать щеки, жевать ягодицы. Им в голову не приходило, насколько они омерзительны. Так что россияне не оригинальны. Многие дикие племена были уверены в своем праве есть людей. Отметим, что чем глубже закапывается Российская Федерация в эту войну, тем, в общем, гнусней становится ее рожа. Ну, если русское живодерство весны там 2022 года пытаются списать на шок, на ажиотаж первых дней крови, затем наступили годы особо тяжкого, сознательного, длящегося преступления, которым является эта война. Забавно, что сами русские этого вообще не чувствуют. Они наслаждаются возможностью рвать людей ракетами. По крайней мере, те русские, которые наделены сегодня правом голоса и не боятся высказываться. Ну, они всерьез до сих пор мнят себя господами континента и не допускают даже мысли, что они не господа, что они просто злобное, отсталое дерьмо с бомбами. Благодаря интернету России уже никуда не удастся, никогда не удастся замазать реальность и сделать вид, что вся эта война, это домыслы русофобов, все было не так. О нет, все ходы записаны. Война в Украине уже, она делает русских самым презираемым на земле народом. Но и сегодняшний позор – это еще не предел. Путин и покорное ему людское стадо доиграются, вероятно, и до еще более мерзкого клейма, чем то, что у них уже выжжено на лбах. И Путин, который все больше и больше похож на старого облысевшего гамадрила, объяснил СВО заботой о популяции белых медведей. Да. Аналогия, которую он проделал, была, впрочем, такой же бредовой и безграмотной. Он пытался намекнуть, выставляя себя белым медведем, о том, что это все для того, чтобы вот беспредел касаток, которые пытаются белых медведей есть, Вот для того, чтобы не допустить беспредела касаток, СВО и было начато. При этом Путин, разумеется, умолчал, так как не знает о том, что касатки жрут медведей, только больных, дряхлых или начитавшихся Дугина. Белый медведь, он, как известно, вообще, как и все хищники, в группе риска. И Путин, разумеется, не знает о том, что вынужденные сожрать медведя, касатки потом очень долго блюют. Не от отвращения, просто необходимо избавиться от огромного количества неперевариваемой шерсти. Но вообще отношения крупных хищников, они никогда и нигде не были корректными и никогда не были безоблачными. Всегда кто-нибудь кого-нибудь доедает. И касатки, которых так гневно осудил кремлевский неуч, вероятно, намекая на страны Евросоюза, ну, кстати говоря, между нами девочками, они принадлежат к семейству дельфиновых. Дельфиновых. И без сомнения, и научно доказано, блещут всеми гранями дельфинового разума. Ну да, могут сожрать медведя, если подвернется, но лишь в крайнем случае, так как вот потом долго-долго приходится срыгивать шерсть. Почему эта история вызвала такой оживляш у кремлевского пациента, я не понимаю, но дело даже не в нем. А вот эти вот учителя, перед которыми он распинался, доценты, как угодливо они должны были все это слушать, всю эту высокопарную и абсолютно безграмотную чушь. Упырь, судя по всему, попытался где-то повысить свой интеллектуальный уровень, но, вероятно, с помощью комиксов и детской литературы. Касатки, кстати, с гораздо большим удовольствием закусывают тюленями, но могут себе позволить и пикник из кашалотика средних размеров. Медведи, они, строго говоря, ну вот они не едят. Они не едят их. Они принимают медведей, ну просто так, в качестве слабительного или рвотного. Но, впрочем, с глупого Путина взятки гладкие. Вот педагогов было жалко, но было понятно, что ну вот. Единственная роль, которая им оставлена, это роль халуев, угодливо подхихикивающих. Ну, короче говоря, не деменция красит человека, а человек-демент.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
3: По средам с 5 до 7 вечера.
2: На Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Иран заявляет о готовности соблюдать временные договоренности с Соединенными Штатами, но только при условии, что Вашингтон также выполнит свои обязательства. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Заявление прозвучало после нового обмена ударами между двумя странами, первого с конца июля. На финансовых рынках резко выросли ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. Доходность десятилетних американских казначейских облигаций поднялась примерно до 4,8%. Это максимум с начала 2025 года. Рынок оценивает вероятность повышения ставки уже в сентябре примерно в 65%. После вспышки болезни легионеров город меняет систему контроля за охлаждающими башнями, где может размножаться бактерия легионелла. Власти намерены усилить регистрацию и проверки таких объектов и создать общегородскую онлайн-карту. С последней вспышкой связывают 94 случая заболевания и 11 смертей.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

В январе было опубликовано исследование в научном журнале, где оценили наличие так называемого нанопластика в бутилированной воде. Оказалось, что в воде содержится в 100 раз больше частиц пластика, чем предполагалось раньше. Потому что до этого ученые учитывали только чуть более крупные элементы – микропластик. Ученые исследовали более 20 литров бутилированной воды трех популярных американских брендов. Исследователи остановились на 7 распространенных типах пластика, включая полиэтилентерефталат, из которого изготовлены многие бутылки, и полиамид, который используется в фильтрах для очистки воды перед ее розливом в бутылке. Они нашли от 110 до 370 тысяч крошечных пластиковых частиц в каждом литре исследуемой воды. 90% из них оказались нанопластиком. Нанопластик – это более серьезная угроза здоровью человека, чем микропластик. Его частицы настолько малы, что могут проникать в клетки человека, попадать в кровоток, воздействовать на органы и через плаценту попадать в эмбрион. Раньше это была просто темная область, неизведанная, говорит Бейзан Ян, соавтор исследования, химик-эколог из Колумбийского университета. Мы обещаем устранить существующий пробел в знаниях о пластиковом загрязнении на наноуровне, рассказала Найсин Тянь, ведущий автор исследования. В прошлом году исследователи из Гавайского университета обнаружили частицы микропластика в плаценте у 100% беременных женщин. Международная ассоциация бутилированной воды заявила, что методология исследования должна быть полностью рассмотрена научным сообществом. Там уверены, что пока не существует научного консенсуса относительно потенциального воздействия нано- и микропластика на здоровье. Метод поиска нанопластика в воде, предложенный химиками Колумбийского университета, является экспериментальным. Поэтому утверждать о наличии опасности для организма человека в данный момент нельзя, заявили специалисты. Недавно микрочастицы были обнаружены в каждой пробе корма для животных. У лаборатории проверили по 12 образцов крови буренок. Микропластик был во всех, в том числе полиэтилен и холестерол. Кроме того, пластик нашли 7 из 8 образцов говядины, 5 из 8 кусочков свинины и 18 из 25 проб молока. Как частицы могут повлиять на здоровье сельскохозяйственных животных, пока не ясно. Исследователи из университета Макгилла в Канаде обнаружили, что при заваривании одного чайного пакетика в кипяток попадает в миллиарды частиц микро- и нанопластика. Это значительно больше, чем в продуктах и других видах напитков, включая воду в пластиковых бутылках. Производители чая Липтон, Гринфилд и Тесс в комментарии СМИ заявили, что планируют полностью перейти на биоразлагаемые материалы при производстве чайных пакетиков. Производитель чая Липтон, например, отметил, что сейчас у них более трети чайных пакетиков биоразлагаемые. Вопрос о полном отказе от неэкологичных материалов обсуждается. «Полный переход мы планируем завершить к 2025 году», – уточнил производитель. «Мы действительно живем в мире пластика. По статистике, каждый человек соприкасается с пластиковой поверхностью гораздо чаще, чем какой-либо другой. Мы даже своих родственников обнимаем реже», – говорят ученые. Сам по себе пластик относительно безопасен, за исключением токсических видов. А вот микропластиковые частицы несут в себе угрозу для человека. Пластик – это полимер. Уже само название говорит, что это нечто, состоящее из множества частиц. Микропластик в большом количестве поступает к нам с воздухом, пылью, через бытовую химию. Содержится он во фруктах, овощах, много его в мясе. Избежать его попадания в наш организм сегодня практически невозможно. Возможно, организм как-то к этому адаптируется. Опасность состоит в веществах, которые добавляют при производстве пластика, например, бисфенол, стирол. Они могут влиять на понижение IQ у детей и вызывать различные заболевания, например, болезнь Альцгеймера. Увы, оградить себя от пластика у нас уже не получится. Но возможно обеспечить среду,

организме человека. У мужчин, матери которых подвергались воздействию этого класса элементов во время беременности, в среднем размер полового члена меньше, что негативно влияет и на репродуктивную способность. Безусловно, влиянию химикатов в составе пластика подвержены не только мужчины. BPA отрицательно влияет на репродуктивную функцию женщин. Результаты исследований показывают, что у бесплодных женщин уровень бисфенола в организме выше, чем у репродуктивно здоровых. Также высокий уровень бисфенола может отрицательно повлиять на успех ЭКО. Отличный способ накормить организм фталатами – разогреть в микроволновке еду, упакованную в пластиковый контейнер, рассказала доктор Свон из Университета Иллинойса. Есть неопровержимые доказательства, что фталаты под воздействием микроволн покидают пластик и попадают в пищу. Кроме того, фталаты часто прячутся в косметике, в лаке для волос и ногтей. Если мы сможем сделать окружающую среду чище для будущих поколений, то сможем и фертильность вернуть к норме, подводит итог ученые. Каждый год в сточные воды и на свалки по всему миру попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора. Большую его часть почвенные микробы не могут разложить. Поэтому этот мусор остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда он попадает в мировой океан, то сбивается в огромные скопления, подобные так называемому большому тихоокеанскому мусорному пятну. В воде эти частицы долго не задерживаются, их поедают морские животные. Каждый год человек в среднем проглатывает от 40 до 60 тысяч микрочастиц пластика. Ученые из Австралии и Великобритании создали метод, благодаря которому можно идентифицировать и сосчитать микрочастицы распространенных видов полимеров, которые попали в организм морских животных. Исследователи сфокусировались на 5 видах – устрицах, креветках, кальмарах, крабах и сардинах. Анализ показал, что меньше всего пластика в кальмарах и устрицах, а больше всего в сардинах. По составу частицы различались, но чаще всего в них встречался полиэтилен. Лишь в устрицах скапливается в основном поливинилхлорид. Томас Наст, папа американской карикатуры, немецко-американский художник, работавший для Harper's Weekly, известен тем, что впервые изобразил республиканскую партию в виде слона и популяризовал образ дядюшки Сэма. Но главная его заслуга – это привычный нам облик Санта-Клауса. Но никто из нас не задумывался, что появление этого образа связано с гражданской войной 1861-65 годов. Война между Севером и Югом оказалась затяжной и морально истощающей. Поддержка общества и боевой дух солдат становились для правительства вопросом выживания, особенно в долгие зимние месяцы. В это время Томас Наст как раз начал работать штатным иллюстратором Harper's Weekly, одного из самых влиятельных журналов страны. Он освещал ход войны и активно использовал графику как инструмент политического убеждения. Одним из самых успешных символов стало Рождество. К середине XIX века Рождество уже прочно укоренилось в американской культуре как семейный праздник, и даже война не изменила привычки населения. Хотя с товарами были перебои, детям дарили самодельные игрушки, хендмейд, так сказать, а солдаты на передовой обменивались кофе и газетами. Но сам Санта-Клаус еще не имел определенного облика. В Европе он оставался религиозной фигурой, худым стариком в епископском облачении, либо существовал в виде разрозненных фольклорных персонажей. А в Америке был известен как условный образ эльфа из поэмы «Визит святого Николая». Наст решил объединить все описания. Бородатое лицо Санты и его круглый живот художник срисовал с самого себя. Первые рисунки тюнингованного Санты от Наста появились в Harper's Weekly 3 января 1863 года. На первой картинке Санта в куртке со звездами и штанами в полоску раздавал подарки солдатам в лагере армии Союза, подразвивающимся над его головой традиционным американским флагом. В 1860-е флаг со звездами и полосами уже стал символом Федерации. Так Наст явно показывал даже Санта на стороне Севера. Все эти сцены отражали приподнятое настроение в армии Союза в декабре 1863-го после побед при Геттисберге, Виксбурге и Чаттануге. Белобородый дед поднимал боевой дух солдат и напоминал им, что они сражаются не только за территорию, но и за дом, семью и привычный уклад жизни.

жизни. Даже после войны Наст продолжал использовать Санту для острых политических заявлений, отмены рабства, поддержки гражданских прав и политики республиканцев. Поистине легендарным стал портрет веселого старого Санта-Клауса от 1 января 1881 года. Санта был одет в красный костюм, у него за спиной мешок игрушек. Вроде ничего не намекало на армейскую тематику, но на самом деле Наст критиковал этим нерешительность правительства в повышении зарплаты военным. На спине Санты был не мешок с игрушками, а солдатский рюкзак. За поясом парадная шпага. Карманные часы показывали, что у Сената осталось мало времени, чтобы выплатить справедливые деньги армии и флоту. Авраам Линкольн называл Наста лучшим сержантом по вербовке Союза, а Рузвельт – нашим лучшим учителем. Главный символ Рождества плотно вписался в ряды сторонников Севера, и этот шлейф тянется за ним до сих пор. Поэтому в рождественских комедиях герои иногда бросают фразу: «Вы же знаете, на юге Санту не очень любят». Одним из популярных мифов является утверждение, что Кока-Кола придумала красный костюм Санты. На самом деле такой образ сформировался задолго до появления компании. Как утверждают историки, одеяние красного цвета носил еще святой Николай. В 1931 году Кока-Кола заказала художнику Хэддену Сандблому создание рекламных изображений Санты. Он создал серию иллюстраций, которые закрепили внешний вид волшебника в массовом сознании. Сегодня Санта – неотъемлемая часть зимних праздников. Раз пошла такая, не будем гневить FCC, раз пошло такое дело, про оливьешку нашу любимую не вспомнить нельзя. Люсьен Оливье, гипотетический автор одноименного салата, стал известен благодаря книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Автор пишет: «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом, без которого обед не обед». В московских справочных документах Люсьен Оливье впервые упоминается в 1877 году. Он значится как купец и владелец гостиницы «Эрмитаж». Рецепт салата овеян не меньшей тайной, чем личность его создателя. Согласно легенде, речь идет о блюде майонез из дичи, которое подавали во второй половине XIX века в ресторане «Эрмитаж». Слово «майонез» не должно вводить в заблуждение. В дореволюционной России так называли не соус, а разновидность холодных мясных или рыбных закусок, похожих на заливное. Утверждается, что изначально Люсьен Оливье изобрел именно такую закуску. Она готовилась из мяса рябчиков, куропаток, раковых шеек и нарезанного желированного бульона под соусом провансаль. Легенда гласит, что сначала все ингредиенты раскладывались на тарелке отдельно, но однажды повар якобы увидел, что гости их перемешивают. После этого он начал смешивать их сам, и в результате блюдо стало настолько популярным, что народ стал его называть по имени автора. Сложно сказать, когда оливье стал главным новогодним салатом, но, вероятнее всего, это произошло примерно в брежневскую эпоху. 1 января 1976 года состоялась премьера фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». По «Иронии судьбы» слово «оливье» в нем не звучит ни разу, упоминается просто салат. Но зрители были уверены, что речь идет именно об оливье. Из этого можно сделать вывод, что блюдо в то время уже стойко воспринималось как символ праздничного стола. Еще один аргумент – набор ингредиентов. Хоть он и стал более демократичным, чем в рецептах из Эрмитажа, многие входящие в него продукты были в дефиците. Консервированный зеленый горошек, майонез, докторскую колбасу купить в магазинах было сложно. Их изредка выбрасывали, и за ними выстраивались длинные очереди. Поэтому салат готовили по особым поводам. Какой же оливье правильный? Ответ очень прост. Так, как привыкли в вашей семье.

0: Производители не мяса привлекают сотни миллионов инвестиций. К примеру, Beyond Meat привлекла от инвесторов 550 миллионов долларов. В нее вложились в том числе Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо и бывший гендиректор Макдональдс Дон Томпсон. Выход компании на биржу стал триумфальным. В настоящее время на Beyond Meat приходится 13% рынка растительного мяса в нашей стране. Идею с растительным мясом подхватили и другие производители. Например, Impossible Foods из Кремниевой долины сделали ставку на ГМО-сырье. Основные ингредиенты вычленяются из пшеницы и картошки, а затем щедро сдабриваются соусом из сои, которая и отвечает за вкус. Эксперты подсчитали, что к 2030 году рынок растительного белка только в нашей стране вырастет с 4,5 миллиардов до 85 миллиардов долларов. А ведь еще 5 лет назад его считали продуктом для веганов и экоактивистов. Еще один тренд – растительное мясо становится массовым продуктом и в ритейле, и в общепите. Наггетсы Beyond Meat продаются в KFC, а их же растительные бургеры в 28 ресторанах Макдональдс и сети Subway. Impossible Foods поставляет свои бургеры Burger King. Чаще всего растительное мясо делают при помощи экструзии. Это способ изготовления пищевых продуктов, когда исходное сырье сжимают, разминают и нагревают до 100 градусов за счет трения. Это позволяет избежать химической обработки. В качестве сырья используют растительный белок. В процессе экструзии растительный белок меняет свою структуру. Получается не плотный брикет, а мягкий и упругий. Почти как настоящее мясо. Чтобы котлета из растительного мяса напоминала настоящую, в нее добавляют растительные жиры, такие как кокосовое масло. При жарке оно плавится, как говяжий или свиной жир. Кровь тоже имитирует с помощью свекольного или морковного сока. С какой бы стороны ни посмотреть, дела у Impossible Foods идут неплохо. Но прибыль ради прибыли – это не то, что мотивирует основателя и директора Пэта Брауна. Химик и эколог, он основал свой бизнес в 2011 году, и когда он говорит, что Impossible Foods призваны изменить питание людей по всему миру, ты ему как-то веришь. В интервью Business Insider Браун рассказал о взрывном росте своего бизнеса и о том, почему работа Impossible Foods неразрывно связана с экологической миссией. Далее прямая речь. Мы собираем данные о покупателях, из которых следует, что более 90% из тех, кто за последний год купил наш бургер, за месяц до этого ел мясо. Еще один известный производитель – компания Memphis Meats. Фирма не производит искусственное мясо, птицу и рыбопродукты, как конкуренты, а выращивают реальное мясо животных в лабораториях. Инвесторы вложили в Memphis Meats уже больше 180 миллионов долларов. Среди них миллиардер Ричард Брэнсон и все тот же Билл Гейтс. Израильская Future Meat открыла первую в мире фабрику культивированного мяса. Предприятие способно ежедневно производить 500 килограммов курятины, свинины и баранины. В будущем планирует наладить и производство говядины. Компания растит мясо из клеток животных в биореакторах. По заверениям фирмы, во время производства культивируемого мяса выбрасывается на 80% меньше парниковых газов, используется на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при традиционном производстве мяса. Производство традиционного мяса наносит серьезный урон экологии, говорят специалисты. Для производства 1 фунта говядины требуется больше 1000 литров воды. Кроме того, выращивание скота ради мяса и молока истощает сельскохозяйственные угодья. Около 3% выбросов парниковых газов образуется из метана, выделяемого коровами. Хоть производители искусственного мяса и заявляют, что немясные котлеты не требуют столько воды и в целом более экологичны, на деле это может оказаться совсем не так. Ученые поставили под сомнение пользу заменителей мяса для окружающей среды и пришли к выводу, что выращивание мяса в лабораториях может даже усугубить глобальное потепление. Для производства искусственного мяса необходима энергия, для выработки которой в основном все еще используется ископаемое топливо. Если мясные фабрики будущего будут работать на нефти и угле, то долговременные последствия для климата будут хуже, чем от традиционного животноводства. Иными словами, все упирается в необходимость развивать зеленую энергетику. Смогут ли евреи, соблюдающие кашрут, съесть чизбургер? Зависит от того, какого раввина, вы спросите, пишет журналист Цвика Кляйн. Главный раввин Израиля Давид Лау разрешил тем, кто соблюдает кашрут, есть искусственное мясо. Цитата: «Это все равно, что есть овощи». В ответ на запрос, направленный главному раввину израильской компании Aleph Farms, Лау подробно написал свое галахическое решение относительно его кошерности. Он объяснил, что до тех пор, пока искусственное мясо определяется и продается как растительный продукт, аналогичный мясу, и осуществляется надзор за остальными его ингредиентами, тогда галаха будет классифицировать его как кошерный продукт. Другие раввины недавно заявили, что можно есть искусственное мясо с сыром. Данные о продаже говорят, что людям интересно искусственное мясо, но пока многих смущает цена. По прогнозам, массовое производство наладится к 2024 году. Тогда у людей появится выбор – дорогое мясо, которое получили на скотобойне, или близкое к нему искусственное, на производстве которого не убивали животных. Отрасль продолжит развиваться, попробуют создать искусственный стейк, синтезировать морепродукты для аллергиков. Первые попытки получить мясо неживотного происхождения были предприняты еще в конце 19 века, когда доктор Джон Харви Келлог создал продукт под названием «Нутина» на основе арахиса, сои и риса. Винстон Черчилль в футурологическом эссе, опубликованном в 1931 году, писал: «Мы избежим абсурдности выращивания целой курицы для употребления в пищу грудки или крылышка, создавая эти части по отдельности в подходящей среде. Синтетическая пища будет практически неотличима от натуральных продуктов». Ученые из Стэнфордского университета провели эксперимент. В течение 4 месяцев 36 добровольцев должны были 2 раза в день есть растительные бургеры. В результате такой диеты у участников эксперимента холестерин снизился, уменьшились показатели маркера повышенного риска сердечных заболеваний, незначительно снизился вес. Сейчас по всему миру с культивируемым мясом работают около 170 компаний. Некоторым удалось привлечь значительные инвестиции, и началась настоящая гонка за лидерство на формирующемся рынке, емкость которого оценивают в миллиарды долларов. В декабре 2020 года американская Eat Just начала продавать наггетсы из культивируемой курятины в ресторанах Сингапура. Это первое в мире государство, выдавшее официальное разрешение на мясо из пробирки. Проверка безопасности продукта продолжалась 2 года. Окрыленная успехом Eat Just решила расширить производственные мощности. На тот момент у нее был только один биореактор. Уже в мае 2022-го компания начала строительство крупнейшего в мире комплекса из 10 биореакторов емкостью 250 тысяч литров каждый. По плану предприятие вступит в строй в конце 2024-го, а к 2030 году его мощность должна составить 13 тысяч тонн искусственной курятины и говядины в год. Этого хватит, чтобы снабжать десятки тысяч магазинов и ресторанов по всему миру.
1: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
2: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
3: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
2: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
3: «Солнечный удар».
2: 3 новеллы, 3 судьбы, 3 истории любви.
3: Проза, музыка и актерская игра.
2: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
3: И оставить после себя невозможную боль.
2: 20 сентября в 5 часов вечера.
3: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
2: «Солнечный удар».
3: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
2: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
4: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh,

Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Сутки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Стоимость жизни остается одной из главных политических проблем для Белого дома перед промежуточными выборами 3 ноября. Особое раздражение избирателей вызывают цены на топливо и торговая конфронтация с Канадой. Последний опрос Reuters Ipsos фиксирует серьезное неприятие новых канадских тарифов среди американцев. На этой неделе инвесторы особенно внимательно ждут американскую статистику по рынку труда. Она может оказаться решающей для сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. Еще недавно рынки спорили о снижении ставок, теперь из-за инфляции и дорогой нефти все громче обсуждается возможность их повышения. Германия готовится официально обвинить Россию в попытке атаки беспилотника на украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпциг-Галле. По данным источников Reuters, в августе сотрудники аэропорта обнаружили дрон со взрывчаткой и детонатором. Германия может обсуждать с союзниками новые санкции против Москвы. Россия резко снизила прогноз собственной нефтедобычи на текущий год. Согласно проекту правительственного прогноза, с которым ознакомился Reuters, производство может упасть до минимального уровня с 2009 года. Среди причин – последствия войны, санкции, проблемы с экспортом и украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ввели очередной пакет санкций против Ирана. Иранская община Нью-Йорка вышла на акцию протеста против действий Трампа и ударов по Ирану. Верховный суд разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительно влажность воздуха 99%, 79% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» бархатная кожа дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-8752.

0: варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Лину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Братслав Си Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня я с вами хотел поговорить, о том, что мы, в принципе, все уже давно знаем, видим, возмущаемся, плюемся, и при этом все это остается на том же самом месте. А именно, вот смотрите, когда мы говорим о том, что свобода слова в Америке непоколебима, я здесь буду первый адвокат свободы слова, даже если я нахожусь в полуобморочном состоянии от того, что несут эти свободные товарищи на каких-то митингах. Понимаете, если все заключается в том, что они хотят стоять где-то в сквере, на какой-то площади, где угодно, где это, как говорится, нормально, никому не мешает и разрешено, что называется, законом, чисто по техническим каким-то причинам, то, пожалуйста, пусть они кричат за свободу Палестине и так далее. Меня будет тошнить от этого. Но это их право. И я никогда не буду ограничивать это. Почему? Потому что пока это в виде криков каких-то, это действительно свобода слова, даже если мы ее не приемлем. Потому что мы начнем ограничивать это, завтра начнут ограничивать нас. Поэтому здесь надо действовать очень-очень-очень осторожно. Но при этом, смотрите, значит, когда начинаются вот эти все крики, и про свободу за Палестину и так далее. Вот дальше можно вычленить. Если начинаются крики, что мы вместе с Хамасом, мы поддерживаем Хизбаллу, мы за то, мы за это, убивайте евреев там и так далее, это уже призывы к терроризму. Это пособничество терроризму, я считаю, несмотря на свободу слова. И вот то же самое, то есть можно вычленить одно из другого. То есть кричать за то, что ты хочешь, допустим, создание палестинского государства, параллельно, допустим, даже не говоря слово параллельно, но вообще создание палестинского государства в Израиле, я считаю, это вполне допустимая, как говорится, риторика, которая имеет место быть. Мы можем поддерживать это, можем не поддерживать, можем считать, что это возможно или что это невозможно. Самое главное во всей этой дилемме заключается в том, что в Израиле абсолютно не знают, что с этим делать. Вы понимаете, несмотря на то, что они и Нетаньяху, и другие активно сопротивляются этой идее, ничего другого они, в конце концов, не предложат. Потому что жить вместе с палестинцами в одном государстве они не хотят, не могут, не будут. Ну, мы понимаем, почему. Жить с оккупацией – это тоже временное состояние. Значит, какое-то состояние внешнего государства, в принципе, было бы правильным, но с кем создавать это государство, ума не приложу, потому что нужно понимать, с кем мы имеем дело. Поэтому, как бы все сводится опять вот именно к тому, что мы можем, что мы не можем, а не то, что мы хотим. Но, возвращаясь к нашим баранам здесь, когда люди выходят на площадь и начинают там выступать против ICE, в частности, против действий по выдворению нелегалов из Соединенных Штатов, особенно тех, которые довели до каких-то криминальных актов, то есть сопротивляется полиции и так далее и тому подобное. Я всегда за это. Но, то есть тут все понятно и так далее. Но вот эти демонстранты, которые выступают, они же не... Это же перестало быть свободой слова в чистом виде. Они взяли на... Как сказать это вот правильнее? То есть даже не во всеоружие, а вот взяли и изменили тактику вот этого проведения этих митингов тем, что они теперь из просто слов стали так называемое понятие «дисрапт». Причем «дисрапт» перевести на русский практически невозможно. «Дисрапт» это означает, допустим, насильственный слом, остановка, саботаж. Знаете, вот disruption, то есть вот что-то вот остановили, взломали, не дали доводить до конца, так далее. Понимаете, это означает, в обычном нормальном языке, что это означает? Что вы ехали по хайвею, вдруг стоят какие-то идиоты, которые перекрыли этот хайвей, кричат за Палестину. И вы стоите и вынуждены ждать, пока эта шваль свалят оттуда, или пока их арестуют, или пока их вытащат за волосы. Или вы сидите в ресторане. Справляете день рождения, допустим, так далее. Вдруг появляются какие-то идиоты против товарища Трампа и начинают кричать, понимаете, орать в мегафон в ресторане, что Трамп убийца, что он насильник, что он рыжий, что он то, он десятое, третье. и так далее, и тому подобное, и вы обязаны это терпеть, потому что, вот, вот понимаете, это вот, далее. Или вы, допустим, ведете лекцию, я не знаю, о генетике или о чем-то, и вообще не связаны ни с чем политическим, и вдруг появляются какие-то идиоты, которые начинают кричать, что, вот понимаете, согласно там каким-то исследованиям, или согласно, понимаете, их пониманию, это расизм, это то, это запрещено, это не должно быть, и так далее, и опять тому подобное. Я вам приведу пример. Вы понимаете, то есть таких вот вариантов, таких, вот что такое disruption, я могу привести миллион. Прежде всего, это означает, что какие-то недовольные чем-то сумасшедшие, как правило, это сумасшедшие люди, психованные. У нас такое количество психованных на улицах, господа, что, по-моему, открыть принудительное лечение, это будет благо для всей страны, клянусь вам. То есть такое количество психованных, сколько у нас ходит по улицам, которые, вот понимаете, взяли на себя почему-то смелость представлять всех остальных или говорить от чего-то имени, это вообще, конечно, немножко зашкаливает уже. И вот какие-то психованные перекрывают, ну вот это я поставил видео, из Цинциннати на мосте Роблинга в 25-м году. Но видео интересно показать на то, что люди какие-то вцепились в поручни этого моста, перекрыли мост, значит, и по нему пытаются проехать. Полиция не может их отодрать. Значит, один полицейский начинает в бешенстве, начинает одного там бить в морду просто, понимаете? Не просто оттаскивать, а бить. Причем в Германии это считается нормальным. То есть, когда вы в Германии вот там задерживают какие-то, полицейские задерживают какого-то орущего палестинца, он ему дает в морду. Понимаете, всем своим немецким кулаком, клянусь вам. Видите, я не хочу этого говорить, но вспоминается, боже мой, немцы вспоминают свое недавнее прошлое. Но они вспоминают правильно. Нет, он ему дает просто в морду, так, причем, что, понимаете, все, вот все, со всей силы, что там зубов точно мало останется. И это нормально. У нас это не считается нормальным, потому что это считается, да, полицейского, который это сделал, его посадили на месяц, его сейчас еще судят. То, что называется civil court, за то, что он нарушил чьи-то права. А то, что вот эта вся шваль, вот это все эти мерзопакостные коммунисты, это же коммунисты, это не демократы. Коммунисты чистейшие, фактически террористы. Которые, понимаете, если переходит от слов «закройте ICE» или «перестаньте, как говорится, кого-то выдворять», переходит к disruption, мы должны перестать это воспринимать как свободу слова. Мы сами себя загнали в какую-то ловушку, что мы считаем, что это свобода. Нет, это не свобода слова, когда какие-то уроды перекрыли хайвей, вам надо куда-то ехать, а они, понимаете, стоят из-за палестин. Да плевать мне на вас. В принципе, я считаю, что должно быть разрешено задавить их к чертовой матери. Вот есть во Флориде это сделали, я считаю, это правильно. Отдавить кому-то ноги, пусть он потом лечится всю жизнь оставшуюся. Может быть, поумнеет. А полиции, клянусь, я бы разрешил бы дубинки, бить током, там, я не знаю, перчатками или в дубинках есть дубинки с электрошоком, использовать водометы, применять разные виды газа, травматы, еще раз повторяю, понимаете, кулаки и так далее и тому подобное. Вся эта красная сволочь у нас здесь распустилась, вы понимаете, мы распустили до такого состояния понимания свободы, что это не свобода, господа, это стало анархией. Понимаете, целый пласт населения, особенно цветное население, сейчас вот активно занимается противодействием закону. Они считают, что законы не для них написаны. То есть вот сколько раз вы видели, вот скажите мне, вы можете потом позвонить мне и сказать лично, сколько раз вы видели, что сидит какая-то черная мадам и не хочет вас обслуживать? Или делает какое-то специальное, понимаете, жутко недовольное лицо, что она вас обслуживает? Или когда она должна это делать по своим обязанностям? Понимаете, или, понимаете, а считает, что к ней не относятся законы, ее должны арестовать или так далее. Вот среди цветных это вообще процветает. Видите, что вот есть белые законы, есть черные. Черные белым законам подчиняться не должны. Мартин Лютер Кинг переворачивается в гробу, потому что это тот же самый, только уже теперь добровольно принятый на себя, добровольно принятая на себя сегрегация. Я не буду пить из твоего белого фонтана, потому что ты белый. Я не буду сидеть на твоей белой скамейке, потому что ты белый. Я не буду подчиняться твоим белым законам, потому что ты белый. А я вот такой. Окей, сделайте для меня черные законы, давайте. Сделайте для меня черные экзамены в колледже. То есть я признаю, что я дефективный, да? Если я не могу сдать экзамены, как все сдают все остальные дети, то значит я придурок. Ну а как по-другому я должен это воспринимать? Я понимаю, если человек приходит и говорит, знаете, у меня там аутизм. Или там еще какие-то, ну, есть какие-то там психологические... Окей, боже упаси, конечно. Такому ребенку нужно дать больше времени, нужно дать там какие-то форы для сдачи экзамена. Это все понятно, я за помочь таким детям, это святое дело. Инвалидам, как говорится, там, заторможенным каким-то и так далее. Наше, как говорится, дело их вытянуть. Но когда приходит здоровый лоб, просто ленивый, просто наглый, понимаете, потерявший всякий стыд и совесть, просто потому что его так воспитали. Вот я черный, и мне все такое, мне все положено, мне все дозволено. И вот то же самое, и, понимаете, и мы сами даем вот этому развиться. Потому что на хайвеях, на каких-то мостах, понимаете, какие-то полные укурки. Причем, понимаете, вот видно, как они себя ведут, понимаете, баба какая-то начинает вцепилась, ее пытаются оттащить, она кидается туфлей. Вы понимаете, это невозможно больше с этим дело иметь. Я считаю, что полиция должна по полной программе иметь возможности, говорится, бороться с этим сумасшествием. Понимаете, а вот этих вот снимающих, и главное, толпа кричит вокруг, снимайте рекордес. То есть снимайте это на видео, чтобы потом представить в суде. Что вы думаете? То есть это мы имеем палестинизацию. Почему палестинизацию, сейчас скажу. Конфликта внутри страны. Потому что что делают палестинцы все время? Что делают эти сволочи? Они выпускают вперед людей, детей, беременных женщин, стариков, которые потом подпадают под пули, под камни, под что-то такое. Танк стреляет там, не израильский. Попадает прежде всего в этих вот сумасшедших, которые выпустили вперед. И после того, как в них попали, они выставляют это на телевизоре и говорят, вот это что сделала израильская военщина. То есть это называется палестинизация любого конфликта. Они занимаются намеренным подставлением целого ряда участников, публики, под пули, под нарушение законов, под что-то, для того, чтобы сделать из этого негативный для полиции, для властей пиар. А власти наши трусливые, включая республиканцев. Понимаете, я уже не злюсь на демократов. Демократы, понятно, на них нет где ставить пробу уже. На сегодняшний день демократическая партия, даже если вам не нравится Трамп, вам не нравятся республиканцы, вам не нравятся консервативные идеи. Знаете, вот это я все могу понять. Ну, не нравится Трамп и не нравится. У меня полно людей есть, которым Трамп не нравится. И нравится никогда не будет, даже если он золотой будет. Не будет и все. Все, эта тема закрыта. Но вопрос заключается в том, что у нас есть какая-то альтернатива в демократах. Демократы на сегодняшний день – это партия, ненавидящая Америку, которая хочет Америку разрушить. Ничего, конечно же, другого, нормального построить не может по определению. Не может и не будет. Понимаете? Мы имеем дело с разрушительной какой-то силой. Причем это даже не, это не чисто коммунисты, это коммунисты-анархисты. То есть люди, которые не признают никакого права, никаких властей, никаких законов, никаких ограничений на себя любимых. Вот что хочу, то и делаю. Вот хочу, перекрою мост, хочу, сяду в лифте и насру там, пардон. Хочу, войду в ресторан и выпью твое пиво. Вот я вот эту бабу черную, которая вот выпила в Питтсбурге, вот с косичками, ее потом там, потом долго, понимаете, она еще себя там хищи не может назвать, непонятно. Подошла там, типа, в Питтсбурге в какой-то ресторан, взяла что-то пиво, выпила, понимаете, сидят эти совершенно ошалевшие эти белые посетители в полном, как говорится, это, потому что идет эта демонстрация там за Флойда. 20-й год, я клянусь, я смотрю, думаю, боже мой, вот бы ей врезать бы по морде бы. Вот дать бы ей бы вот так вот, как так, чтобы ее взяли бы тут же бы, вот за это, вот за эту наглость, взяли бы, кинули бы в тюрьму, там как расследуют бы. Дали бы по голове, и все, и она бы поумнела бы, ну чуть-чуть хотя бы. Хотя там умнеть нечему. Там, как говорится, тяжелый случай. Понимаете, мы их распустили. И еще раз повторяю, меня больше всего возмущает республиканская партия. Вот все, потому что когда ты им говоришь об этом, они говорят, да, мы все это понимаем, и ничего делать не будут. Почему? Они смертельно боятся выступать, понимаете, они смертельно боятся сказать, что говорю я здесь. Поэтому я не хочу быть политиком. Потому что я знаю, что политики наши на сегодняшний день, Понимаете, это подписаться, знаете, в палату для импотентов, понимаете, и не лечиться. Знаете, импотенты – это есть импотенты, понимаете, в конце концов, есть возможность лечиться, есть возможность принимать, там, я не знаю, Виагру какую-то, а эти даже Виагру не принимают. Они просто вот находятся в своем вот этом импотентном состоянии и очень довольны этим. А меня это перестало устраивать. И вот именно поэтому сейчас республиканская партия терпит серьезное поражение на выборах, я практически уверен в этом поражении. На выборах в Конгресс. Я практически уверен в этом. Если они смогут отбить какие-то места, то только за счет редистриктинга. То есть то, что они добавили себе лишние мандаты. Все, но это, извините, не победа, это просто чисто манипуляция картой. А так, сами по себе, что, скажите, что они сделали за два года? Вот эта вот проблема у нас 2020 года, вот это, что у нас какие-то хулиганы на улицах, они каким-то образом пытаются сделать какой-то закон, допустим, который будет проталкивать, значит, как говорится, действия, какой-то общий устав поведения полиции, что полиция имеет право на более серьезные какие-то действия и так далее. Только кричат, чтобы не задушили никого. I can't breathe. А как по-другому схватить какого-то огромного мужика, который под фентанилом не чувствует никакой боли, у него отрублены все нервные окончания этим фентанилом. Как вы его успокоите? Он может, понимаете, ты ему можешь ногу отрубить, блин, топором, и он будет продолжать с тобой бороться, его даже не тронет это. Он только начнет потом это чувство, когда фентанил выветрится. Как его можно остановить? У них отрублен, понимаете, он находится как под общим наркозом. Серьезнейшим наркозом. И он сражается с вами, понимаете, ты его бьешь. Это была какая-то в свое время в Советском Союзе, помню, давно-давно дело было, они пытались изобрести какие-то препараты, или даже изобрели их, что типа в человека вкалывают какой-то препарат, ему можно всадить пулю в сердце, если он сразу не умер, он еще с этой пулей будет там час сражаться. Потому что у него там какие-то препараты, которые его поддерживают, и которые фактически вот, ну, делают из этого уже живого трупа, продолжают делать из него солдат. На полном серьезе, это в Советском Союзе был. Это известная была такая практика, потом они ее прекратили и так далее. Вот то же самое мы имеем дело сейчас, только в виде наркотиков. Вот я смотрю на этих всех, у меня просто эпидемия непослушания. То, что нужно, конечно, в школах преподавать, что как вы должны себя вести в полиции, как вы должны себя вести в суде, и так далее, это надо детям объяснять, по-моему, с 7-летнего возраста. Спокойно, без драмы, без всего. Надо объяснять, как у вас вот есть права, но у вас есть обязанности. Вот это никто не хочет знать. Все хотят только прав и никаких обязанностей. Все хотят только бенефиты и ничего отдавать в ответ не хотят. Понимаете, вот этого высказывания Кеннеди, когда спрашивает, когда он, перефразируя его, не спрашивай то, что тебе должна твоя страна, скажи, что ты сделал для своей страны. Вот эта вся шваль, которая на улице стоит, ничего не делает. Они нарушают порядок, мы находимся в одном шаге от каких-то терактов, потому что вот эту толпу наэлектризованную, вот этих сумасшедших, которых бьют, которых пытаются арестовать и так далее. Вы поймите, если им сказать, они это фактически уже профессиональные революционеры. Если им скажут, что нужно бомбить какой-то полицейский участок, они пойдут и это сделают. Пойдут и это сделают. Мы, например, сейчас уже знаем документально, это уже не мои разговоры, не мои догадки, хотя это и раньше было ясно, что, например, Антифа поддерживается из китайских и хамасовских денег, что какие-то вот источники финансирования у Антифы, у этих левых анархистов, хулиганов, идут прямо оттуда. Почему? Потому что прежде всего, кому выгодно, ну, может быть, Россия даже там участвует, кому выгодно вот это внутренний разброд внутри Соединенных Штатов? Какому нормальному человеку это выгодно? Ни одному, даже если есть какие-то люди, которые ненавидят Трампа, они, понимаете, есть, скажем так, те, которые, ну, скажем так, эволюционно считают, да, давайте изберем кого-то вне Трампа. Но это и эволюция, это нормальные выборы, это не люди, которые пойдут перекрывать мосты. Вот этот disruption, понимаете, в чем всех их на следующий день выпустили, их арестовали, на следующий день их выпустили, понимаете, вот это вот, эти благородные судьи, я считаю, что вот Трамп должен озаботиться несколькими вопросами. Во-первых, надо начать целую серию импичментов судей. Тех, которые выпускают, вот в частности, вот эту сволочь, которая выпустила вот этого черного который зарезал Ирину Заруцкую, который сейчас пытаются замять этот скандал, снимают ее, замазывают ее вот эти вот все эти муралс, то, что вот сделали на стенах фрески, и снимают ее плакаты. Почему? Потому что ее зарезал черный. Они срочно пытаются замазать. Это не наши values, они говорят. Ну, конечно, белый человек — это не values демократической партии. Я прекрасно понимаю. Ну, что делать, да? Знаете, вот такую, но судью, которую выпустил, это надо немедленно просто снять с работы, еще с волчьим билетом. Потому что она вообще не должна быть судьей. У нее 2 года образования. У нее нет вообще ни law school, ни bar exam, ничего, nothing. Она была 2 года, имеет associate degree из колледжа и работала клерком в суде где-то. Каким образом она стала судьей, я убей меня, не понимаю. Вот таких надо, понимаете, надо прошерстить этих судей. Вот это серьезная была бы работа. Взяться за импичмент целого ряда судей, которые занимаются подобными делами. Отпускают. Во-вторых, должна быть платформа. Вернуть бейл, то есть выкуп. Тебя арестовали, за какой-то должен заплатить деньги, прежде чем тебя выпустят. Это дает какую-то серьезную ответственность на тех, кто дает. Они посидят в тюрьме немножечко, поверьте мне, они подумают. А так их на следующий день выпускают без денег. Cashless bail работает только вот на этих хулиганов. Мы сами себе отравляем жизнь, господа. Вот в Нью-Джерси, в Нью-Йорке надо вернуть бейл. Это должна быть платформа политическая. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Жителям Нью-Йорка сегодня советуют внимательно следить за предупреждениями о погоде. Основная угроза – сильные ливни, внезапное подтопление улиц и порывистый ветер. К северу и западу от города существует также небольшой риск града и отдельных торнадо. Одна из заявленных тем сегодняшней встречи стран Большой Двадцатки – это глобальная гонка искусственного интеллекта. Вашингтон обеспокоен быстрым развитием китайских открытых моделей искусственного интеллекта и хочет сохранить американское технологическое лидерство. Перед участниками встречи выступят представители крупнейших технологических компаний. В преддверии 25-й годовщины терактов 11 сентября город готовится к традиционной церемонии памяти у Всемирного торгового центра. В этом году годовщина особенно значима. Уже около 100 миллионов американцев, по оценке организаторов, слишком молоды, чтобы лично помнить события 2001 года. В нашей стране растет число родителей, отказывающихся от стандартной инъекции витамина К новорожденным. Анализ Рейтер показывает, что в этом году тенденция заметно ускорилась. Врачи предупреждают, отказ повышает риск редких, но потенциально смертельно опасных кровотечений у младенцев.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
9: Davidson Radio. Радио.
10: Американское радио на русском языке.
9: Davidson Radio.
10: Davidson Radio.
11: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот еще раз возвращаюсь вот к началу этой передачи. Вот понимаете, когда идет переход от слов к делу, это перестает быть свободой слова. Почему наши власти, что на федеральном, что на местном уровне, и так далее, этого не замечают? Вот это для меня дилемма. Но я еще раз повторяю, демократы, я понимаю, почему они это делают, потому что они, за них голосует вся вот эта голодьба, понимаете, которую они сами поднимают. Поэтому они их трогать не будут. Мы это понимаем, знаем и так далее. Все, тут нечего дальше разводить, понимаете, поры и выяснять, а почему, а как, а зачем. Понимаете, это не надо делать. Демократы, все, они закончены. В смысле, понимаете, какого-то нахождения, какого-то смыслового понимания, а что они, для чего они это делают. Я это даже делать не буду. Но республиканцы-то почему ничего не делают по этому поводу? Почему республиканцы не хотят никаким образом решать эти проблемы? Их это что, не волнует? Они же могли бы на этом сделать колоссальный себе пиар. Вот я сейчас

Правильные новости очень многие не воспринимают правильными, но, извините, господа, слишком много дурных людей, глупых, которым, понимаете, объяснять это, знаете, если надо объяснять, значит, не надо объяснять по Довлатову. Например, вот выдана новость, что Трамп заключил соглашение, что фактически, понимаете, Америка становится главным в экспорте и в получении в венесуэльской нефти, что там чуть ли не треть фактически разведных запасов переходит фактически под американский контроль. Ну, то есть, конечно, из Венесуэлы тогда будут получать деньги, добывать-то будут американцы и так далее. Слушайте, это надо аплодировать. Конечно, это не будет сегодня, это не будет завтра. То есть, ваши цены на бензин, конечно, сейчас не понизятся. То есть, давайте сразу говорить о честности. Но мы можем полностью, если когда это войдет в строй, начнет нормально работать, там 3-4 года, это будущее фактически, мы можем забыть про Ближний Восток вообще. Пусть арабы хоть на голове стоят. Мы же хотели уйти оттуда, мы хотели уйти оттуда при Буше, мы хотели уйти оттуда при Обаме, хотели уйти оттуда при Трампе, при Байдене, опять при Трампе хотим уйти оттуда. Потому что пока мы, или Китай, ну Китай, понятно, пока мы окучиваем их до такого состояния, что они сейчас особенно могут выбирать между нами и китайцами, то есть они занимаются шантажом нас. Нас здесь. Понимаете, Катар, с одной стороны, вкладывает в нас деньги, другой ведет совершенно под какую-то прямую работу по подрыву нормального строя в Соединенных Штатах. Почему с Катаром тот же самый Трамп, который наверху не ведет никаких вот бесед на эту тему? Если и ведет, почему мы ничего не слышим на эту, что что-то происходит, какие-то изменения? Я уже не говорю про то, что, понимаете, что вот Константин Кисин, это всем рекомендую его послушать, он самый русскоязычный еврей, но он говорит на английском в основном, он живет в Англии. И он фактически повторил ту мысль, что говорил я вам. То есть, я не знаю, мы, наверное, мыслим параллельно. То, что фактически очень многие мусульмане возмущаются. Они говорят, а какого, нет такого понятия модера, то есть какой-то умеренный ислам. Есть только один ислам. То есть мы сами себя загнали в ловушку, я в том числе, ваш покорный слуга. Я тоже говорил, есть исламизм, есть ислам. Они этого не хотят, нет, они говорят, есть единый ислам. Значит, если есть единый ислам, значит, тогда, господа, мы должны сказать, наконец-то, найти в себе яйца. Но опять-таки, республиканская партия яиц не имеет. То есть имеет такой, как я, потому что я не состою в ней. И не хочу состоять, я не хочу быть политиком, потому что наши политики, которые только попадают в Вашингтон, начинают сражаться, как свое место сохранить. Не как что-то делать, что-то полезное для дела, для страны. Для своих детей, но, они пытаются сохранить свои места, это их главное занятие. Они начинают думать только, когда они на выходе, когда они точно вот уходят на пенсию, они последние там полгода начинают как-то действовать. Хорошие законодатели у нас. Ничего не делающий импотентный конгресс фактически. Вот меня это, кстати говоря, меня это сводит к третьей теме нашего вот разговора. Понимаете, вот вся эта демократия, она себя изживает. Может быть, демократия не должна быть всеобщей. Может быть, вот эта демократия, всеобщее избирательное право, мы сами себя опять-таки загнали в ловушку из самых лучших побуждений. Может быть, демократия должна только для тех быть, кто работает, платит налоги или кто служит в армии, кто приносит какую-то конкретную пользу, все остальные должны быть каким-то вторым сортом граждан, без прав гражданства, потому что они инфузории, они ничего не делают, они пустышки, они только потребляют. Человек на велфере, я считаю, или на пособие, не должен голосовать. Потому что иначе он будет голосовать за продолжение своих пособий. Или за ту партию, которая будет продолжать ему башлять. Но это отдельный разговор. Вот это все, понимаете, оно все выражается в том, что если вы имеете вот эти совершенно реальные проблемы. А наш президент, извините, занят переименованием озера Онтарио, или делает шутки, или, как некоторые говорят, всерьез, не знаю, меня это уже не волнует. Мне шутить тоже надо уметь, особенно на политическом уровне. Когда он себя ставит, the greatest president. Знаете, мне абсолютно все равно, на каком... Во-первых, он не greatest president, начнем с этого. Он никогда великим президентом не был, не будет, и даже не тянет на это. Он тянет на незаурядного президента.
незаурядный по своему

0: поведению, по своим взглядам и так далее. Но он не тянет, тянет на великого. Не тянет на тех, кто рядом с великими. То есть он не на одной доске с Джефферсоном, с Мадисоном, с Монро. Или с такими деятелями в революции, как был Гамильтон. Или... Нет, ну что вы, это вообще недосягаемая величина для никого в нашей политике. Еще раз повторяю, Трамп тянет на незаурядного президента. Но когда он ставит себя сделать величайший, понимаете, вот для, в свое время для Григория Потемкина, который был любовником Екатерины II и обладал колоссальной властью, он был еще очень талантливый человек, фактически его, он создал вот эту всю эту так называемую Новороссию, то есть он завоевал вот эти все земли у турок, где находится Одесса, где находится, то есть он же основатель фактически Одессы, или один из основателей. Он завоевал вот эти все эти земли вдоль юга, вдоль, ну, скажем так, северное Черноморье. Вот для него специально изобрели новый титул, где он был Сирениссимус, то есть на английском. То есть, Сирин, как же это на русском-то? Вот видите, вот эта беда жить в Америке, понимаешь, когда английский язык становится более правильным или понимаемым, чем русский. Сиренисимус, вот как я сейчас попробую перевести на русском. Симус in Russian. Ну, в общем, короче говоря, для него специально изобрели светлейший князь. Такого титула никогда не было. Для него это сделали специальный титул, светлейший. То есть один из самых первых, то есть или первый среди всех остальных. То есть со светлой головой, со светлыми мыслями, со светлым будущим. Он действительно видел это будущее, такой, как Потемкин. Понимаете? Вот таких людей у нас сейчас нет. И нам надо, еще раз повторю, нам надо бороться с нашими авгиевыми конюшнями, которые у нас просто процветают в стране. Не заниматься битвой за озеро Онтарио. Как оно будет называться? А нужно вести битву за то, чтобы местных хулиганов обуздать, наконец. Нужна быть полицейская реформа, может быть, федеральная. Предложить единые правила поведения полиции. Должна быть, я еще раз повторяю, мы должны вести борьбу за возвращение выкупа. Вас арестовали за какие-то... Вас выкупают, да, за вас дают бейл. Выкуп. Пока вы идете до суда, и суд не отменяется, и не нужно немедленно начать кампанию против вот этих сумасшедших либеральных судей, которые фактически подрывают всю систему в Соединенных Штатах. Выпуская на улице все этих хулиганов, которые арестовывают. Зачем их арестовывать, если их завтра выпустят? Зачем сопротивляться и пытаться их оттащить с этого, их поэтому бьют и так далее, если на следующий день будут судить не того, кто, понимаете, сопротивляется, а полицию? Зачем это делать полиции? Я считаю, что опять-таки вот со стороны Трампа, федерального и так далее, должна быть инициатива. Мы создаем единый фонд поддержки полицейских, которых судят вот эти левые придурки и судьи. Мы создаем фонд денег для них. Что их семьи, их адвокаты, их будут поддерживать. Пусть там будет полно бесплатных адвокатов, которые будут, как говорится, из любви к Соединенным Штатам отбивать этих полицейских от вот этих вот всех этих наезжающих на них. Я считаю, что нужно пересматривать возможность проведения подобных судов. Что значит вы судите полицию, которая пытается навести порядок? Совершенно в реальных ситуациях. Вот это вот реальные реформы, что нужно делать. Если их невозможно сейчас провести, потому что демократы сопротивляются, окей, сделайте из этого пиар. Ходите по улице, хочу вернуть законность на улице. Law and order. Хочу, чтобы преступников не выпускали без денег. Вот несколько, так далее, вот написать несколько, так далее. Первое, второе, третье, четвертое. Хочу следующие, вот эти вещи. Я уж не говорю про поправки Конституции, что мы говорим по поводу ислама или исламизма и так далее и тому подобное. Что нужно ислам выделить и перестать называть религией. Что это именно злостный, военизированный культ. Для малообразованных и очень агрессивных. Ну окей, ради бога, пусть какая-то часть людей, которые не целиком верят в это и не следуют. Окей, это их право. Я не собираюсь преследовать каждого мусульманина, особенно такого, который действительно ведет себя умеренным образом, даже если они не признают, что такое возможно. Как он молится, кому он молится, в какой одежде он ходит, это его личное дело. Меня это не волнует. Меня волнует то, понимаете, как это поддается всем остальным, и что это выдается как религия мира. Где же эта религия мира, если вы, вот простейший вопрос, хотите выйти из нее, и вас за это обязаны казнить, отрубить голову. Что это за религия мира такая? Каким образом она религия мира? Понимаете, вот это все наши законодатели должны делать. Они на этом бы подняли бы огромное движение в стране. Это была бы огромная инициатива, вы понимаете, которая пришла из grassroots, снизу. Это не должна быть партия, понимаете, против конкретно там какого-то демократа или против какого-то... Нет, это должна быть партия за сохранение Соединенных Штатов. За сохранение западной цивилизации, западной культуры и так далее. Да, у нас есть такие, как Колумб, которых мы любим. Да, у нас есть такие, как вот были какие-то, я не знаю... первооткрыватели, которые не были там, говорит, чистой душой во все, но они были первооткрыватели. Да, у нас есть революционеры, которые делали революцию, при этом они были рабовладельцами. Да, было, было. Ну что, окей, да. Это не значит, что мы должны все это забыть. Мы это не забываем, мы это не снимаем со счетов, но мы точно так же не забываем их заслуги. Потому что ничего лучшего все эти чистые душой, с чистыми рекордами, с чистыми руками не построили. Понимаете, если можно было бы говорить на каком-то контрасте, сказать, что вот есть другие Соединенные Штаты, где или там другая какая-то страна сказочная, которая построена чистыми людьми в белых перчатках, которые ничем не запятнали себя и полностью все строили чисто, понимаете, из любви к ближнему, окей, покажите мне такую страну. Если такой страны нет, то надо перестать рвать на себе последнюю одежду, знаете, и искать, понимаете, скверну в Джордже Вашингтоне. Понимаете, перестать это делать. И еще раз повторяю, начать наводить дисциплину в стране. Вот эта распоясавшаяся, вот эта вот вся эта толпа гопников на улице, всей вот этой вот гопоты, понимаете, либерально сумасшедшей. Это же не либералы, это именно ненормальные, сумасшедшие, психованные люди. Понимаете, потому что нормальный человек так себя не ведет. Знаете, его отрывают, он кричит, он, понимаете, он падает, он красит. Знаете, причем все они, понимаете, какие-то жутко уродливые. Вот вы не заметили это? С розовыми волосами, какими-то жуткими головами побритыми. С каким-то, понимаете, бесконечным вот этим вот вызовом всему остальному населению. Что вот я вот такой, вы видите, у меня такой толстый, жуткий, грязный. Какой-то оборванной майки. Жуткий, видимо, ну, по виду, ну, я не знаю, все в моей жизни, наверное, не получилось. Я поэтому протестую против всех и вся. Сексуально неудовлетворенный. Потому что кто согласится на подобное? Мама дорогая, нас же видит подобное. Надо же быть полным фриком, чтобы на такое, как говорится, клюнуть. Вот эти люди, понимаете, они идут во главе всего этого дела. И мы боимся сказать им в лицо, блин, да ты должен быть в смирительной рубашке в сумасшедшем доме, сказать им это в открытую, ни один политик справа не сможет, потому что мы так скованы страхом и политкорректностью, те самые риски. Еще раз повторяю, мои проблемы не с демократами. Не с демократами. Потому что демократы, понятно, все, мы зачеркнули их. У меня проблемы с республиканцами. Если республиканцы говорят, что они настолько лучше, что они настолько смелее, что они настолько правильнее, так что же вы ведете себя как импотенты полнейшие? Где ваша смелость, где ваша вот эта вот так далее? Понимаете, вы хотите, чтобы Трамп все делал за вас? Ну вот Трамп делает. Делает очень неумело многие вещи, но хотя бы что-то делает. Трамп, кстати говоря, в принципе, понимаете, он не может же, понимаете, заниматься и реформой образования, и, понимаете, битвой с Канадой, и Ираном и так далее. Он должен делегировать какие-то полномочия. Он должен, у него полно есть людей или можно найти людей, которым он должен вверять какие-то отдельные моменты реформы, реформирования Соединенных Штатов, и пусть они там, как говорится, собирают консилиум экспертов, вместе с ними работают, совещаются и приходят к какому-то мнению, что делать, как делать, где делать. Он не может во всем этом участвовать. Он что, он должен не спать, не жить? все время, понимаете, быть во всем и везде, если это достигнет уровня, что это нуждается в его участии, тогда это будет участие. Но пока, понимаете, надо объявить. Вот есть, вот мы запустили, допустим, там какую-то рабочую группу по реформе образования в Соединенных Штатах. Мы запустили рабочую группу по изменению, допустим, по нужным, допустим, поправкам Конституции. Мы сделаем из этих поправок, сделаем вот новую избирательную кампанию. Вы же поймите, это же можно раскрутить. Вы начинаете, понимаете, вы выходите к избирателям не просто говорить, а вот демократы. Знаете, мне больше всего нравится, как наши русские. Вы посмотрите на Хиллари Клинтон. Нет, я не хочу смотреть на Хиллари Клинтон. Во-первых, потому что она политик. Во-вторых, она достаточно умный политик, понимаете, и то, что республиканцы не могут за ней успеть, это часто, и не понимают, понимаете, даже как с ней бороться. Это совершенно четко понятно, что она их умнее в раз 10. Понимаете, я видел все ее слушания, боже мой, это же, понимаете, смешно думать, понимаете. Надо перестать ее преследовать. Понимаете, это бесполезно абсолютно. Вот с таким уровнем республиканцев, с тем уровнем обвинений, что они представляют, они пытаются развязать политический скандал, потому что уголовный у них точно не выходит. Поэтому я смотрю на нее, думаю, смеюсь. Ну, посмотрите, вот собрались эти серости, пытаются бороться с Хиллари Клинтон. Нет, ребятки, надо бороться не с Хиллари Клинтон. Надо бороться с тем, с чем действительно надо бороться, а именно внутри нашей страны с кем-то. Для этого вы можете, понимаете, не просто все время кивать на Хиллари, на Шумера, там, еще на кого-то. Нет, вы можете то, что когда-то политики делали, то есть не идти на контрасте, а вот он еще хуже, чем я. Если вы изберете вот его, он вообще полное г по сравнению со мной. Нет, надо идти на контрасте в том, что говорить, что вот я предлагаю изменить Конституцию, например, допустим, вот нам нужна поправка, где будет совершенно четко сказано, что рожденные в Америке дети от нелегальных иммигрантов или от людей с грин-картами не получают гражданство на автомате. Не получают, только от граждан. Гражданство дается после 25 лет пребывания в стране. Гражданство дается после проведения тестов на лояльность при въезде в страну, при получении гражданства на полиграфе. Вот это сделать из этого лозунг. Почему 25 лет? Потому что мы не можем выяснить, а лоялен ли человек в стране всего за какие-то 6-7 лет, что он находится в стране. Вот после 25 лет, поверьте мне, вы не захотите тратить 25 лет, чтобы быть кротом в Америке, чтобы выйти на поверхность через 25 лет. А 25 лет, вот тогда все, прожил здесь, можешь купить дом, можешь работать, можешь заводить детей, можешь что угодно, но не голосовать. Например, я считаю, что нужна реформа, что вообще все федеральные органы власти занимать нерожденные в США не могут. Все федеральные органы власти, судьи, конгрессмены, сенаторы, прокуроры и так далее, все на федеральном уровне, только рожденные в США. Потому что мы имеем целый ряд каких-то ненормальных иммигрантов из каких-то помоек, приехавших сюда, которые хотят сделать помойку у нас здесь. Не нужно это делать, понимаете, мы живем в других Соединенных Штатах, чем были когда-то. У нас другие проблемы, чем были когда-то при Рейгане, при Картере, при царе с Горохе. Мы не можем все время кивать на то, что было там в каком-то 17-м году или в 65-м году, когда менялась реформа эмиграции и так далее проводилась. Мы не можем, меняется все каждый день Божий. А мы все время, понимаете, пытаемся найти какие-то вот обоснования в прошлом. Это не работает, как вот эта система суда у нас, понимаете, что есть вот система прецедентов. Может, прецедентов не было, у нас каждый день прецедент. На что когда-то было такое сопротивление полиции, как вот у нас сейчас идет на улицах, чтобы понимать, что люди просто оплевывают полицию. И судят полицию, а не судят вот этих оплевателей. Вот о чем ведется речь. Мы же, понимаете, мы же теряем страну, мы занимаемся этими великими выборами наверху, и мы теряем страну внизу. Внизу все проблемы, господа. Внизу, и надо образовывать движение за нормальность этой страны снизу. Снизу. В виде движения за нормальность, за патриотизм, за воспитание, за дисциплину, за изменение законов, за изменение Конституции. Окей, перерыв и продолжим.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэй». Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: четверки, 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Фармацевтический сектор и онкологи обсуждают официальное одобрение FDA препарата Дороксон Расип, разработанного компанией Revolution Medicines. Это первый в своем классе пероральный ингибитор типа RAS-ON, предназначенный для взрослых пациентов с метастатической аденокарциномой поджелудочной железы. Клинические испытания третьей фазы с участием 500 человек показали увеличение медианы общей выживаемости до 13 месяцев и 2 недель по сравнению с 6 месяцами при традиционной химиотерапии, снизив риск летального исхода на 60%. Корпорация Medtronic объявила о крупных инвестициях до 80 миллионов долларов и планах глобальной дистрибуции устройства ShortCut от компании Picardia. Устройство представляет собой первую одобренную медицинскую технологию для прицельного расщепления створа клапана во время повторных транскатетерных операций на аортальном клапане. Методика предотвращает перекрытие коронарных артерий у пациентов со сложной анатомией, существенно снижая риск смертельных осложнений при повторном протезировании. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио» 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И, в общем, еще раз. Мы должны начать какие-то движения на уровне самого низа, где будут, понимаете, требоваться конкретные реформы. Не посадите Хиллари Клинтон. Это, извините, чушь собачья. И участвовать в этом, извините, это для очень, знаете, серьезно озабоченных собственной головой. Знаете, не надо никого сажать. Мы должны иметь мувмент или движение своего рода за наведение порядка в стране. И тут, может быть, я еще раз повторяю, и наведение порядка на местном уровне, и наведение, допустим, понимаете, какой-то нормальности на федеральном уровне. Например, нужна поправка Конституции. Это не связано с Трампом, это связано вообще. Что, например, президент не может помиловать сам себя. Это нужно на будущее сделать. Нужна поправка Конституции, которая говорит, что, например, я считаю, что люди, которые работали в Конгрессе или в Сенате, не могут после этого там 10 или какой-то лет работать в различных организациях, типа там различных лоббирующих группах и так далее. После того, как они вышли из Конгресса. Потому что часто вот происходит что? Я вам расскажу, это чистейшая коррупция, но она у нас считается законной. А именно, человек работает в Конгрессе, например. К нему приходят различные товарищи из каких-то групп, там, допустим, из фармацевтической компании какой-нибудь или из нефтяной, и говорит: родной, вот мы там проталкиваем закон какой-то, который облегчит нам бизнес. Мы с этого дела очень серьезно заработаем. Мы тебя не забудем. Ты пока в Конгрессе, ты проведи этот закон. Потом, когда этот закон пройдет, ты можешь из Конгресса выйти, и мы тебя тут же возьмем каким-то вице-президентом на 10 миллионов в год. И ты будешь спокойно там председательствовать, где-то ничего не делая, получая свои эти миллионы. И человек проводит вот эту реформу фактическую. Фактическую. И в расчете на потом, на аванс. Вы понимаете? Знаете, сколько раз такое делалось? Я много могу раз такое насчитать. Например, с реформой в свое время, которая была в 2005 году при Буше. По поводу pharmaceuticals, когда они запретили возможности федеральному правительству вести какие-то постоянные negotiations с компаниями после того, чтобы сбить цену. Вот вам, когда вы покупаете, допустим, не одну таблетку, не 10, там, не 100, а 2 миллиона таблеток, вы можете прийти к компании, которая делает эти таблетки, и сказать: родные, мы готовы с вами работать, вы делаете прекрасный товар, вылечат множество людей и так далее. Но, понимаете, когда таблетка стоит $80 штука, это не есть нормально. Она вам обходится в 3 цента. а вы берете $80. Давайте говорить так, мы берем у вас 2 миллиона таблеток, но будут стоить не по $10 штука. Допустим, ну допустим. Когда вы говорите, или хотите, мы давайте даже на 5 миллионов таблеток соберем, и, но по $10 штука, или по $8 штука. Подумайте, вы на большем числе сделаете больше денег, чем на меньшем числе. Вот, допустим, такое. И тогда это нормальная практика, это раньше федеральное правительство делало. А вот здесь вот тот закон, который они приняли в 2005 году, там эта практика фактически запрещалась. Вот только сейчас ушли от этого, причем пришли при ненавистном нам Байдене. Байден сделал, что это все торговля между федеральными органами власти, допустим, Медикером и вот этими фармакомпаниями вполне разрешены. А до этого это было фактически незаконно. И вот вас фактически загоняют покупать только фирменные лекарства, никакие дженерик вы покупать не можете. Только фирменные и только по огромной цене. Люди, которые пропустили этот закон, буквально в течение года ушли из Конгресса на законную пенсию. Пенсию где? В той же самой фармацевтической компании, которая выпускает эти таблеточки. Что вы думаете? Куда они устроились? Там на зарплату, наверное, я так думаю, раз в 30 больше, чем то, что они получали в Конгрессе. Почему? Потому что эти фармацевтические компании, дам бог им здоровье, я за, чтобы они заработали. Я за, чтобы компании зарабатывали. Ни секунды, я не против, чтобы они зарабатывали миллиарды, сотни, триллионы. На здоровье им, они разработали эти лекарства. Но я при этом за то, чтобы мы, как общество, имели возможность регулировать то, что нам продают. Чтобы мы не делались лохами, понимаете? Когда мы покупаем такой валюм, такое огромное количество товара, мы имеем право законное требовать снижения цены. Это нормальная человеческая и... Слушайте, это вообще нормальная практика. Понимаете, мы сами себя загоняем в ловушку, вы понимаете, когда мы требуем, что вот делаем вот такие вот законы. А кто их делает, я еще раз повторяю. Люди ушли потом, понимаете, вот я бы провел бы поправку Конституции, что вы имеете право быть лоббистами, либо вы лоббистами стали с самого начала, и тогда вам не место в Конгрессе. Или если вы ушли из Конгресса или из Сената, или ушли с позиции губернатора, вы не имеете права 10 лет, допустим, заниматься лоббированием. Потому что получается как? Знаменитый покойный Чейни. Он был там каким-то вице-председателем, понимаете, в компании Халлибертон. Ну да, он вышел оттуда. Но он, вы подумайте. Компания говорит, вы знаете, вот у нас вот этот президент там какой-то, Иван Иванович Иванов, да, но наш бывший вице-президент, он сейчас, там или какой-то директор, он сейчас вице-президент США. Поэтому поверьте мне, у нас есть связи с Белым домом. И он нас там не забудет. И поэтому такая компания, как Халлибертон, получала огромные контракты фактически без биддинга, без какого-то, понимаете, на миллиарды долларов на обеспечение американских войск и так далее в Ираке и так далее. Если это не коррупция, то что это? Понимаете? Вот как это должно быть сделано. И то же самое сейчас, кстати говоря, есть целый ряд каких-то упреков, что, понимаете, дети Трампа зарабатывают, или то, что дети Байдена зарабатывают, далее. Вот это все надо оговаривать. Что окей, понимаете, твой папа президент, но это не значит, что ты имеешь, как говорится, с этого должен зарабатывать. Или давайте пустим это на самотек и сказать, да, у меня папа президент, я на этом зарабатываю. Вот ему мою морду вывесите на какой-то там доске почета, и я только за то, что я сын Байдена, я на этом имею право заработать. Либо сделайте так, либо запретите это. Но придите к какому-то, понимаете, так далее, потому что Иванка Трамп точно так же не имеет права зарабатывать на имени своего отца. Ну, это все надо продумать. А мы это делать не хотим. Короче, конечно, никто не хочет сам себя ограничивать, ну понятно. Это беда такая, знаете, особенно когда это, знаете, вот у нас в стране, мы каждый раз говорим, что должны быть сроки, ну сколько вы можете заседать в Конгрессе, в Сенате. Допустим, 2 раза сенатором, там 3 раза конгрессменом, там 4 раза конгрессменом. И все об этом говорят, и возмущаются, и говорят да-да-да-да-да. Как только они появляются во власти, они тут же про это забывают и продолжают переизбираться до самой смерти. Или, ну, перехода в какие-то более хлебные лоббирующие агентства. где они фактически начинают лоббировать то же самое правительство, тех же самых людей, с которыми они уже навели связи внутри Конгресса. Это очень полезные люди. Когда ты, знаете, вспоминается песня такая в советское время, знаешь, а с кем встречаюсь я? С простой девчонкой из ЦК. С простой девчонкой из ЦК. Везде нужна своя рука. Ну вот правильно. Везде нужна своя рука. Точно так же в Америке. Так, 300-718-303-90-90. Наш телефон. Прошу, все линии открыты. Добрый день, вы в эфире.
6: Да, Александр.
5: Добрый день.
6: Александр, добрый день. Давно с вами не беседовал. Конечно, за державу обидно чувствуется через динамики приемника. Но дело не в этом. Это просто.
5: Мне обидно точно. Мне точно.
6: Ну а вы что думаете? А что думаете? Мне не обидно, вы со мной разговариваете уже несколько лет, и я с вами так же.
5: Ну да.
6: Значит, это чистая арифметика. Знаете, как это получается? 9-11 это сколько лет назад? 25 лет назад, правильно?
5: Да.
6: Пошли дальше. Мы можем прибавить еще 10-12 лет до этого. Это все поколение, которое сегодня верховодит и с промытыми мозгами через колледжи, через эти все проплаченные двери и кабинеты, и классрумс. Вот эти вот отморозки, можно их назвать с нашей стороны отморозки, они себя так не считают. Окей? Они революционеры. Это 1917 год. Плюс проплачивается вот эта вот шантропа, которая вот ложится под машины, под этими все делами. Это Хамасом, Китаем. Русские тоже через свои каналы это все посылают. Ну, мы мы уже забыли о Катаре, о Саудовской Аравии, которые нашему красавцу Трампу на сегодняшний день диктуют, когда ему атаковать, когда ему не атаковать. Он слушает Эрдогана, он слушает всех этих уродов, которые наши враги, ну, по существу, правильно или нет?
5: Да, правильно.
6: Окей, так что спасибо, не спасибо, но я ничего хорошего в этом не вижу. Понимаете, мы это обговариваем уже не первый день, не первый год, не первый, не второй, не третий год, а дела идут хуже и хуже и хуже. Так что надо делать выводы. Я понимаю, Нью-Джерси хорошо, у нас в Нью-Йорке в Таймс-сквер просто режут людей около 100-й вчера тоже порезали человека. Мы помешаны с умалишенным миром, понимаете. Так что it is what it is, my friend.
5: Ну да. Спасибо. Ну, спасибо за ваш совет.
6: Всего хорошего. Да.
5: Всего доброго. Вы понимаете, вы правильно все говорите. То есть я тут даже спорить не буду. Трамп не должен, конечно, взять, выйти и начать стучать кулаком там или туфлей по столу при встречах с эмиром Катара. Нет. Это не надо делать, не надо ругаться с саудовцами и так далее. Но вести с ними немножко более жесткий разговор по поводу того, что, ребятки, мы за то, чтобы вы вкладывали сюда деньги, чтобы вы тут строили себе виллы в Америке, пожалуйста, чтобы вы тут процветали, чтобы ваших детей вы сюда отправили. Пожалуйста, у нас проблем с этим нет. Америка есть рай для очень многих, в том числе для ваших отпрысков, там, я не знаю, для вас сами. Хотите играть в казино или там с проститутками развлекаться где-то в Неваде? Да на здоровье вам, понимаете, это мы не полиция нравов здесь. Вот это, я считаю, мы можем им предоставить, но при этом, ребята, мы вот эту вашу эту лавку по поводу свержения Соединенных Штатов, которую вы называете там кафедрой истории в каком-то там Гарварде или еще где-то, прикроем. Правдой, неправдой, хоть пристрелим, блин, но прикроем. Потому что мы охранять нас, себя здесь, в Америке, наше завоевание, наши свободы, нашу жизнь, наш образ жизни, будем до последнего гвоздя. Понимаете, правда, еще раз повторяю, неправда, если надо будет. И спрашивать не будем вашего разрешения на эту тему. Если дойдет до стрельбы, поверьте мне, победят не северяне в новой гражданской войне. Поверьте мне, не северяне. Сейчас не та ситуация, которая была в середине 19 века. Вот о чем ведет стрельба. Но я очень не хочу, чтобы до этого дошло. Потому что я считаю, что наша проблема яйца выеденного не стоит, если у нас была бы серьезная политическая инициатива справа, где они бы серьезно бы взялись за все это. Не в виде слов, а в виде каких-то конкретных предложений. И если эти предложения не проходят через Конгресс сегодня, вы поймите, я абсолютно не, не лунатик. Я прекрасно понимаю, что поправку Конституции сегодня, сейчас пропустить в нашем Конгрессе нереально. Я это прекрасно понимаю. Но мы можем из этой поправки Конституции или требований этих поправок Конституции сделать мувмент, сказать, вот мы хотим то-то-то-то-то-то-то. У нас вот есть такие требования. И заставить политиков слушать нас. Потому что мы конкретно говорим о деле, а не просто вот, что мы недовольны тем, что происходит в стране. Вот нас не устраивают демократы. Или мы не любим арабов, там, я не знаю, еще что такое. Это не разговор серьезный. А вот когда мы говорим о том, что мы требуем, как говорится, изменения норм Корана или, допустим, понимания ислама в Соединенных Штатах, это уже серьезное предложение более. Даже если оно выглядит совершенно фантастичным. Понимаете, что-то можно начать делать, нужно что-то, как говорится, предложить серьезное. Тогда оно будет работать. А если, понимаете, не делать ничего и ждать, что оно само изменится, скажите, что-то само меняется, только хуже делается. Я вот, знаете, ну, это у меня давно такое впечатление. Но я обратил внимание, что вот, смотрите, вот я вчера прочел про Жоржа Помпиду. Французский президент, который вот он умер от инфаркта в конечном счете во Франции и так далее. Он вот был с, если я не ошибаюсь, там 66-го там, или 67-го года по 71-й, что-то такое, 72-й. Он был так далее. Слушайте, вот он за это время организовал программу, французскую программу полета в космос, Ариан. Значит, запустил целый ряд инициатив по украшению Парижа. Он был относительный такой социалист-галлист, то есть, ну, не интересный был такой товарищ. Я сейчас вам даже прочту, то есть я выписал себе это. И я думаю, ребята, вы посмотрите, вот человек жил в те годы, и он делал вот подобные вещи. А мы сейчас вот в каком-то находимся в вакууме, в каком-то находимся, что мы боимся сделать то, что вот раньше такие люди делали нормально, понимаете? Вот они не боялись это делать. Понимаете, у него был целый ряд заслуг каких-то. Пусть он будет социалист, пусть он будет коммунист, то угодно. Но он сделал целый ряд заслуг, которые Франция использует до сегодняшнего дня. После него никого такого вот мощного, такого президента фактически не было во Франции. Понимаете, в чем ряд таких инициатив на длительный период, понимаете? Вот о чем мы говорим. Мы должны иметь что-то подобное. Понимаете, в свое время и Кеннеди, что называется, запускал целый ряд каких-то инициатив. И мы с этими инициативами живем до сегодняшнего дня. Почему? Потому что... А, вот я нашел. Смотрите. Он запустил программу массового строительства с вот этих вот, это началось, все начали строить TGV, это сверхскоростные поезда. Вся Франция покрыта этими поездами. Он сделал аэробус стратегическим европейским проектом. Он Францию подтолкнул стать такой огромной ядерной державой. Он поддерживал создание самолета «Конкорд». Он запустил эту программу «Ариан» космическую. Все это в течение 5 лет нахождения в офисе. Вот вам. Я не говорю, что нужно действовать так же. Я не говорю, что нужно говорить, что Жорж Помпиду, это, понимаете, наш пример для жизни. Но это был человек, который имел мозги, и который, понимаете, имел силу воли что-то делать для своей страны. Что-то действительно, что осталось. Вот до сегодня, смотрите, он умер в 74-м году, господа. В 74-м году. И это работает во Франции до сегодняшнего дня. Если бы во Франции были бы такие президенты после него, поверьте мне, Франция была бы в идеальном состоянии. Вот у меня такое впечатление, когда я смотрю на западную цивилизацию, что мы достигли... Вот что в Америке, что во Франции, что во всем. Мы достигли пика своего развития, после чего началась инерция. Где-то в районе, я думаю, что кризисом или вот пиком стал вот этот вот нефтяной кризис 73-го года, когда началась война судного дня, и арабы закрыли нам здесь в Америке и закрыли топливо, и начался серьезнейший кризис целым рядом последствий для промышленности во всех западных странах. Не только для автомобильной, но и для сталелитейной промышленности, для электрической, для так далее и тому подобное. Я считаю, что вот с тех пор мы находимся в каком-то вот этом долгоиграющем пике вниз. Несмотря на то, что у нас цифры как бы идут вверх, но, видимо, вот эта прибавочная стоимость перестала создаваться. Вот это целый ряд каких-то есть показателей, которые показывают, что вот мы вот в эти вот годы, вот эти золотые годы, что там 67 по 73 год, достигли своего пика развития. А после этого мы только пытаемся вот по инерции продолжать дальше. Или сохраняем тот уровень жизни, что у нас уже наработан с предыдущими поколениями, не строя ничего нового, не строя ничего будущего. А я как раз, вот когда я говорю про вот эти все программы, что я считаю, что нужно... Вот есть республиканцы, когда были партии больших идей, как их называли, big ideas party, что нужно запустить эту программу. Пусть она сегодня принята не будет. Я прекрасно понимаю, что у нас нет атмосферы для принятия таких законов. Но это вызовет движение снизу. Это вызовет желание людей присоединиться к этому движению, потому что вы предлагаете мощные проекты. Я еще раз повторяю, создать 100 ядерных реакторов в Соединенных Штатах, чтобы подешевела энергия, электричество. Начать массовое строительство, допустим, понимаете, специально жилья для государственных работников, которые работают в школах, допустим, там, каких-то госпиталях, которые не могут себе позволить, допустим, дорогой рент. Это не будет социальное жилье, нет, это будут низкооплачиваемые какие-то работы, которые фактически как бенефит для получения, вот если ты работаешь на этих вот таких малооплачиваемых специальностях. Понимаете, например, запустить действительно программу строительства скоростных каких-то, даже не только автомагистралей, мы уже задыхаемся, автотранспорта, а именно общественного транспорта. Например, вот это совершенно четко можно делать между Бостоном и Вашингтоном. Этот проект уже лет 30, Босвош называется. Скоростной поезд, чтобы из Вашингтона до Бостона доезжать за 3 часа. За 3 часа. За 1,5 часа от Бостона до Нью-Йорка. А реально, если сделать нормальный, современный, более, вот, допустим, маглев какой-то, там, знаете, на магнитных этих, магнитные подушки, можно сделать и за полчаса доезжает, но мы же не построим такой ничего. Все, Китай может, мы нет. Китай строит будущее, вы понимаете? При всей моей ненависти к китайскому образу жизни, они строят колоссальную инфраструктуру для будущего. Мы застыли на месте. Мы все время пытаемся найти собственный хвост. Мы боимся предложить какие-то... У нас идет разрушение нашей страны изнутри. И мы боимся назвать вещи своими именами, мы боимся выступить против этого. Ну, если, еще раз повторяю, демократы, понятно, поддерживают это. Почему республиканцы не делают ничего по этому поводу? Почему они спустили это на тормозах? Вот в чем вопрос. И вы этот вопрос должны задать себе. Поэтому когда и если республиканская партия в ноябре проиграет эти выборы, то я знаю, почему они проиграют. Потому что, ну, демократы, понятно, еще раз повторяю, ни та, ни другая партия не идет на идеях больше. Они идут на ошибках оппонента. То есть вот если мы, республиканцы вот ничего не делали 2 года, все, они проиграют демократов, которые потом тоже будут 2 года что-то там минимально делать, гадить, понимаете, опять-таки что-то там так далее, наберут определенный негатив, и к 28-му году опять победят республиканцы. Опять республиканцы будут 2 года ничего не делать, хлопать в ладоши. Потом победят демократы. Вот наша вот траектория. Каждые 2 года сменяется власть на каких-то новых временщиков, которые продолжают ничего не делать, ни те, ни другие. И ждут, пока наступит какой-то очередной кризис. То ли с финансами, то ли с долгом, то ли с энергией, то ли еще с чем-то. А вот когда наступит кризис, они придут к вам и скажут: Яша, мы тебя любим всей душой, но мы вынуждены поднять твои налоги или вынуждены поднять цены, потому что, понимаете, у нас рухнула электростанция, все сразу вместе. И ты не сможешь им задать вопрос: скажите мне, господа законодатели, почему вы довели до того, что оно рухнуло, все вместе сразу? Почему произошел этот кризис? Они пожмут плечами и скажут: Хиллари Клинтон была виновата. Или там Трамп был виноват, или, понимаете, я не знаю, Никсон был виноват. Потому что вот там 30-40 лет назад он, понимаете, чихнул не туда. Или Рейган набрал долги, а мы теперь не можем расплатиться. Понимаете, это работает очень, очень в определенном количестве лет. Понимаете, сваливает все на Хиллари Клинтон. Когда она умрет, интересно, на нее продолжит, наверное, сваливать. На Хиллари Клинтон. Из нее же сделали там это, знаете. Она, кстати, очень нелестно отзывалась о демократической партии буквально на днях. Ладно, короче, что там говорить. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Биотехнологическая компания Prion Therapeutics представила подробности внедрения в клиническую практику препарата Лизрая брепоцетинип, первого таргетного перорального ингибитора, одобренного для лечения взрослых, страдающих дерматомиозитом. Тяжелое аутоиммунное заболевание, поражающее мышцы и кожу, ранее поддавалось только высокой системной гормональной или иммуносупрессивной терапии. Новый инструмент позволяет точечно блокировать воспалительный сигнал без системного угнетения иммунитета. В сегменте борьбы с ожирением начались активные фазы испытаний кандидатов нового поколения, использующих неинкретиновые механизмы. В центре внимания исследователей аналог урократина 2, проходящий клиническую оценку первой фазы. В отличие от существующих популярнейших агонистов рецепторов GLP-1, новый класс препаратов в доклинических тестах стимулировал эффективное снижение жировой массы с одновременным сохранением и защитой скелетных мышц от атрофии.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе GoalBMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoalBMI. BMI.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
8: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
9: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
11: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
10: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после.
11: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.
10: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
11: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
10: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
11: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
10: И оставить после себя невозможную боль.
11: 20 сентября в 5 часов вечера.
10: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». «Солнечный удар».
11: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
12: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
10: Ждем вас с любовью.
11: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты заключили соглашение с Венесуэлой, которое предусматривает переход под американский контроль более 65 миллиардов баррелей нефти.

0: по американо-исламским отношениям, CAIR, в руководстве по возвращению в школу, так называется это руководство, то есть к началу учебного года, CIAR рекомендовала учащимся читать произведения Осамы бен Ладена. Система военного правосудия США признала свидетельство Халида Шейха Мухаммеда, которого считают организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, выбитыми под пытками. Власти США готовят обвинения против военнослужащего, которого подозревают в ставках на военные операции с использованием закрытой информации. Гражданин России Александр Мамонов, проживающий во Флориде, признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о незаконном экспорте авиационных запчастей из США в Россию. И федеральные власти США предъявили обвинения двоим мужчинам в организации схемы, от которой пострадали не менее 26 женщин. В Нью-Йорке арестовали мужчину, который поджег себя в вестибюле офисного здания на Хадсон-стрит, где находится офис Google. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробней.
1: Соединенные Штаты заключили соглашение с Венесуэлой, которое предусматривает переход под американский контроль более 65 миллиардов баррелей нефтяных запасов страны. Об этом президент Трамп сообщил в Truth Social. Соединенные Штаты Америки только что заключили соглашение с Венесуэлой о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории, написал Трамп. По его словам, договоренности были достигнуты госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хексетом совместно с временным президентом Венесуэлы Делс Родригес и при участии частного бизнеса. Трамп утверждает, что сделка не потребует расходов от американских налогоплательщиков. Президент США заявил, что соглашение позволит более чем вдвое увеличить нефтяные резервы Соединенных Штатов, нарастить предложение нефти и в долгосрочной перспективе снизить цены на бензин для американцев. По словам Трампа, договоренности также будут способствовать восстановлению экономики Венесуэлы и укреплению отношений между Каракасом и Вашингтоном. Госсекретарь Марко Рубио в соцсети X назвал соглашение огромной победой для американцев и венесуэльцев. По его словам, сделка обеспечит Соединенным Штатам стабильные запасы и доступ к недорогой нефти, а Венесуэле принесет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, создаст тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и поможет восстановлению экономики страны. Bloomberg ранее сообщил, что Пентагон обсуждает получение прямого доступа к венесуэльской нефти. Переговоры касались примерно 17 месторождений, в том числе участков в нефтяном поясе Оринока и в районе озера Маракайбо. Один из рассматривавшихся вариантов предполагал аренду месторождений на 100 лет. На фоне сближения с Вашингтоном Венесуэла также рассматривает возможность выхода из ОПЕК. Этот вопрос обсуждался с американской стороной, однако окончательного решения принято не было. Венесуэла, напомню, входит в организацию с 1960 года. Администрация Дональда Трампа планирует провести масштабную налоговую проверку нескольких некоммерческих организаций, в том числе фонда Джорджа Сороса под названием «Открытое общество». Об этом сообщает «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на источники. По данным издания, Министерство финансов и налоговое управление США собираются проверить организации, которые используют положение налогового законодательства в своих интересах или злоупотребляют ими. По итогам аудита, такие структуры могут лишиться налоговых льгот, а также столкнуться с крупными штрафами. Данная инициатива частично основана на указе Трампа от 2025 года, который позволяет штрафовать или лишать налоговых льгот некоммерческие организации, связанные с незаконной деятельностью, политическим насилием или радикальными движениями. Фонд «Открытое общество», которым сейчас руководит сын Джорджа Сороса, выделяет миллиарды долларов неправительственным организациям. Эти структуры занимаются, в частности, судебными исками по вопросам изменения климата и помощью нелегальным мигрантам. Представитель фонда Сороса заявил «Нью-Йорк Пост», что лишение некоммерческих организаций налоговых льгот по политическим мотивам было бы незаконной попыткой ограничить их деятельность. Отмена льготного налогового статуса некоммерческой организации может занять несколько лет. Процедура включает проверки налоговой службы, административные обжалования и возможные судебные разбирательства. В 2025 году Трамп обвинил Сороса и его сына в поддержке протестов в США и призвал привлечь к ответственности по закону против организованной преступности. Глава государства отметил, что для привлечения к ответственности следует использовать закон РИКО. Это закон о коррумпированных и находящихся под влиянием организованной преступности организациях. Проверка может коснуться не только фонда Сороса, но и

0: и Совета по американо-исламским отношениям, мы о нем тоже неоднократно в нашей программе говорим, CAIR, и правозащитной организации Southern Poverty Law Center. Президент Дональд Трамп подписал указ о создании первой в стране космической академии. Она будет призвана развивать лидерские качества курсантов для продвижения интересов Вашингтона в космическом пространстве. Документ опубликован на сайте Белого дома. В указе Трамп отметил возможность космоса для национальной безопасности, экономического роста, научных открытий и технологических инноваций США. Президент подчеркнул, что превосходство страны в космической сфере зависит, как он сказал, от силы, мастерства и характера тех, кто исследует, обеспечивает безопасность и создает отрасли, имеющие решающее значение. Чтобы продолжать лидировать в мире в области освоения космоса и технологий, одновременно обеспечивая и защищая наши национальные интересы в космосе, нация должна подготовить следующее поколение астронавтов, ученых, инженеров, операторов, предпринимателей, государственных служащих и военных, а также убедиться, что они способны продвигать американские интересы в космосе, говорится в указе. Обучение в космической академии будет сочетать техническое образование с развитием лидерских качеств, дисциплиной и приверженностью государственной службы, заявил Трамп. Кроме того, президент указом учредил комиссию по космической академии, ее председателем стал глава НАСА Джаред Айзекман. В состав комиссии также вошли военный министр Пит Хексет, министр военно-воздушных сил Трой Мейник и также другие сотрудники федерального правительства. Комиссия в течение 120 дней должна представить Трампу отчет. Он должен содержать ключевые детали создания космической академии. 20 августа Трамп также подписал меморандум о национальной политике в области космических перевозок. В частности, президент обозначил задачу развития космодромов США, чтобы к 2030 году обеспечить более 1000 запусков в атмосферу и возвращение космических аппаратов ежегодно. Ранее говорилось также о том, что проект США «Золотой купол» по развертыванию сети спутников для защиты материковой части Америки от ракетных атак является наступательным оружием. Вашингтон при этом говорит об оборонном характере систем. Федеральный судья в Калифорнии, не сомневаюсь, принадлежит он к Демпартии, постановила, что использование администрации президента Дональда Трампа иммиграционного законодательства для аннулирования виз и начала процедуры депортации иностранных студентов из-за их пропалестинской деятельности и критики Израиля, судья в Калифорнии говорит, что все это является неконституционным. Зовут ее Ноэль Вайс. Она определила, что в случаях, когда высказывания человека становятся причиной аннулирования визы или запуска процесса депортации, правительство нарушает свободу слова. Но там мы знаем про палестинские акции, деятельность иностранных студентов в этом во всем. Это не только слова, это активные действия, причем избиения мы знаем и евреев-студентов, и всякие безобразия на улицах и в студенческих кампусах при университетах. Но это, видимо, судья Ноэль Вайс не считает. Решение было вынесено в рамках иска, поданного студенческой газеты Стэнфордского университета. Истцы утверждали, что студенты, находящиеся в стране по визам, избегали освещения пропалестинских акций протеста из опасений за свой правовой статус. Совет по американско-исламским отношениям, именно вот как раз тот, о котором мы говорили выше, CAIR, крупнейшая мусульманская правозащитная благотворительная организация в США, оказалась в центре общественного скандала после публикации так называемого руководства по возвращению в школу, ну, видимо, накануне учебного года. Руководство, удаленное вскоре после публикации, рекомендовало учащимся читать произведения Осамы Бен Ладена у руководства по возвращению в школу. По данным издания New York Post, семьи погибших охарактеризовали эти учебные материалы как зловредную пропаганду. Читайте Осаму Бен Ладена. Это не может быть иначе, как в Соединенных Штатах, зловредной пропагандой. Ежегодное пособие содержало ссылку на учебную программу по исламоведению. Вот оно какое у нас в Соединенных Штатах исламоведение и какой американско-исламский совет по отношениям, CAIR. В материалах утверждалось, будто теракты 2001 года, 9-11, в которых, напомню, погибли почти 3000 американцев, были организованы не исламскими террористами, а, как сказано, группой, идентифицирующей себя как Аль-Каида из Афганистана. Она якобы идентифицирует себя. Иди знай, может быть, это и не Аль-Каида, и может быть, и Афганистана нет такого. Более того, в документе заявлялось, что крупнейшая террористическая атака в истории США была реакцией на американскую, как сказано, поддержку Израиля, вмешательство в войну в Персидском заливе и масштабного военного присутствия на Ближнем Востоке. Особенно возмутительной частью этого руководства по возвращению в школу стала рекомендация школьникам прочесть манифест лидера террористов Бен Ладена, которое называется «Письмо к Америке», в котором, среди прочего, утверждалось, что евреи контролируют политику, СМИ и экономику Соединенных Штатов. Ежегодное пособие содержало ссылку на учебную программу по исламоведению, как я уже говорил выше. В материалах утверждалось, будто теракты были опять-таки организованы не исламскими террористами. Это все та же самая песня. Некая организация, идентифицирующая себя как Аль-Каида. Ну и, иными словами, все это было сделано, крупнейшая террористическая атака, как реакция на американскую поддержку. Вот так. Так что вот что такое организация CAIR, которая у нас совершенно в Соединенных Штатах свободно действует. И, как мы видим, рекомендую школьникам читать произведения Осамы Бен Ладена. Оно этих учащихся готовит, ну, видимо, к определенному будущему, явно антиамериканскому. Ну и система военного правосудия США признала свидетельство Халида Шейха Мухаммеда, которого считают организатором терактов 9.11 в Нью-Йорке, выбитыми под пыткой. То есть эти свидетельства были выбиты под пыткой. Так сообщает Нью-Йорк Таймс. Судебный процесс над ним и тремя сообщниками назначен на 5 июня 2028 года в Гуантанамо. Защита подала апелляцию с требованием исключить признания, полученные под пытками или принуждением. Судья вынес свое решение в пятницу, согласно сайту комиссии, отвечающей за деятельность военных судов США. Но решение пока недоступно, прочитать его пока нельзя, так только есть заголовок. Однако «Нью-Йорк Таймс» цитирует выводы военного судьи, подполковника Майкла Шрамы, подтвержденные адвокатами. Цитирую, прокуратура не смогла неопровержимо доказать, что заявления Мохаммеда в ФБР были сделаны по его собственной воле. Халид Шейх Мохаммед, пакистанец, выросший в Кувейте, был одним из главных помощников Усамы бен Ладена в джихадистской организации Аль-Каида. Он был захвачен в марте 2003 года в Пакистане. До перевода на американскую военную базу в Гуантанамо в сентябре 2006 года он проходил через секретные тюрьмы ЦРУ в Польше, где подвергся допросам под пытками. В частности, он подвергся, это мы тоже говорили с вами, waterboardingу, это утопление так называемое. 183 раза его подвергали этой пытке за 4 недели. Обвинение основывалось на его допросах в Гуантанамо. Сторона обвинения исключила из дела содержание допросов, проведенных во время его тайного содержания в тюрьмах ЦРУ, решение о которых в свое время принял тогдашний президент Джордж Буш-младший. Тем не менее, военный суд пошел дальше, признав недопустимыми заявления, сделанные его тюремщиками в Гуантанамо в 2007 году, отмечает Нью-Йорк Таймс. Подполковник Шрама делает эти выводы из, как сказано, продолжающегося психологического воздействия и сильного принуждения со стороны ЦРУ к задержанному после его прибытия в Гуантанамо. Также он отметил, что агенты ФБР сознательно не сообщили пакистанцу о праве хранить молчание и обратиться к адвокату, и то, что его показания могут быть использованы против него на суде. Тот же судья назначил 5 июня 2028 года датой начала долгожданного суда над Халидом Мохаммедом и тремя другими обвиняемыми. Их привлекают к ответственности за терроризм и убийство почти 3000 человек в атаках, совершенных на американской земле 11 сентября 2001 года. В тот день два самолета, напомню, управляемые боевиками Аль-Каиды, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Четверо обвиняемых, которые являются одними из последних заключенных Гуантанамо, так и не появились в суде за эти 25 лет, поскольку процесс затянулся и до того, как раз можно ли считать достоверными показания, сделанные под пытками, которые они пережили. Опять-таки, мы говорим о двух самолетах. Это в Нью-Йорке. Напомню, что третий самолет, он упал, врезавшись в Пентагон, и еще один самолет упал, его вроде направляли в сторону Белого дома, но он не долетел, поскольку пассажиры, которые были на борту, смогли... Это, есть и фильмы на эту тему, и книги. Они начали сопротивляться террористам. В результате самолет врезался в землю, погибли все. Американские власти готовят обвинение против военнослужащего, которого подозревают в ставках на военные операции с использованием закрытой информации, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным Wall Street Journal, военнослужащий находится под следствием с весны. Он делал ставки на платформе «Полимаркет», на военные удары по Ирану и Венесуэле и заработал более 1 миллиона долларов. Власти также расследуют деятельность сотрудника аудиторской компании KPMG. По данным источников, он делал ставки на квартальную прибыль публичных компаний. Следователи считают ставки незаконными, если при их совершении использовалась полученная по работе непубличная информация. В KPMG от комментариев отказались. Обвинения по обоим делам могут предъявить этой осенью, однако окончательное решение пока не принято. Расследование ведут федеральные прокуроры Манхэттена и Вашингтона совместно с комиссией по торговле товарными фьючерсами. Polymarket уже передала властям информацию о почти 100 криптовалютных кошельках, которые могли использоваться для незаконных операций. Напомню, Polymarket – это платформа рынка прогнозов, на которой пользователи делают ставки на исход различных событий. Среди них политические и спортивные события, экономические показатели, цены активов и другие темы. Платформа заявляет, что отслеживает сделки на предмет незаконной торговли и запрещает использование конфиденциальной информации. Ранее американские власти уже возбудили несколько дел из-за предполагаемого использования закрытой информации для ставок на Polymarket. Одним из таких случаев стало дело военнослужащего Гэннона Кена Ван Дайка, которому в апреле Минюст предъявил обвинение. Мы в нашей программе об этом деле говорили в то время. По версии следствия, Кеннон Ван Дайк использовал секретные сведения о подготовке операции по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуры и заработал на Polymarket на ставках более 400 тысяч долларов. Гражданин России Александр Мамонов, проживающий во Флориде, признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о незаконном экспорте авиационных запчастей из Соединенных Штатов в Россию. Об этом сообщило Министерство юстиции США. Цитирую, этот обвинительный приговор по всем пунктам демонстрирует твердую приверженность американского правительства соблюдению наших законов об экспортном контроле и преследованию тех, кто их нарушает, так заявил помощник генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг. По данным американского Минюста, Мамонов – бывший сотрудник Аэрофлота, переехавший из России в Южную Флориду. Ведомство утверждает, что он в сговоре с россиянином Игнатом Бакуриным, и они участвовали в схеме по незаконной поставке в Россию авиационных запчастей американского производства почти на 1 миллион долларов. Суд Южного округа Флориды признал Мамонова виновным по 12 пунктам обвинения. Среди них – нарушение экспортного законодательства США, контрабанда, предоставление недостоверной экспортной информации и сговор с целью отмывания денег. Ну, что такое предоставление недостоверной экспортной информации? Скорее всего, что они указывали, что все эти запчасти, они поставлялись, авиационные запчасти американского производства, поставлялись не в Россию, но это можно и указывать. Главное, это цель прибытия. Все выяснено, эти запчасти поставлялись именно в Россию. Приговор Мамонову планируется вынести 20 ноября. Дату назначила судья окружного суда США Кэтлин Уильямс. Вакурин до сих пор находится в розыске. В 2023 году в США арестовали, напомню, двух российских бизнесменов по обвинениям в обходе экспортного контроля и в отмывании денег. Они использовали свою компанию, она была зарегистрирована во Флориде, для отправки деталей российским авиакомпаниям в обход американских санкций. Федеральные власти предъявили в округе Орегон обвинение двоим мужчинам в организации схемы, от которой пострадали не менее 26 женщин. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона 300 тысяч долларов. Злоумышленники использовали вымышленную личность игрока Национальной футбольной лиги, чтобы через предложение для знакомств выманивать деньги у жертв. ФБР арестовало 35-летнего Де Джона Лава и его предполагаемого сообщника, 18-летнего Тейлора Джейми Чана, 24 августа в Бойсе, штат Айдахо. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и в мошенничестве с использованием фальшивой информации. По данным властей, схема действия действовала с февраля 2022 года. Лав создавал вымышленные личности в приложениях для знакомств, представляясь игроком Сан-Франциско 49ers. Чтобы убедить женщин, он публиковал в соцсетях фотографии в официальной форме команды и позировал на фоне роскошных автомобилей. Пара создавала фиктивные инвестиционные возможности, чтобы обмануть 26 жертв Калифорнии, Айдахо, Вашингтоне и Орегоне. ФБР считает, что жертв может быть намного больше. Цитирую: «Лав убедил многих жертв в том, что у них были искренние романтические отношения, что он опытный инвестор, а Чан – его инвестиционный консультант, который помог Лаву сколотить состояние в десятки миллионов долларов. У Лава были романтические отношения со многими из жертв, и он говорил им, что хочет вместе с ними построить богатство и будущее. Лав рекламировал несуществующие инвестиционные инструменты и утверждал, что эти инвестиции принесут огромную прибыль и ему, и его жертвам», говорится в заявлении прокуратуры США. Ни одна из опрошенных предполагаемых жертв не получила прибыли от своих инвестиций или возврата по кредитам, выданным Лаву и Чану. Прокуратура Соединенных Штатов заявила, что Лав блокировал общение с женщинами после того, как у них заканчивались средства для инвестиций или они задавали слишком много вопросов. В Нью-Йорке арестовали мужчину, который поджег себя в вестибюле офисного здания на Хадсон-стрит. Там находится офис Google. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост со ссылкой на полицию. Инцидент произошел около 3 часов дня 28 августа. 63-летний Джон Буч поджег себя с помощью зажигалки в здании, где также расположено Бюро внутренней безопасности полиции Нью-Йорка. Очевидцы вызвали экстренные службы. Мужчину доставили в больницу с ожогами. Его состояние, сообщает газета, стабильное. Бучу предъявили обвинение в поджоге, умышленном причинении вреда имуществу и создании угрозы для жизни и здоровью. В Google подтвердили, что знают о случившемся и предположили, что злоумышленник пытался попасть не в офис компании, а в помещение другого арендатора Google, поскольку он является крупнейшим арендатором компании Google, здание по адресу 315 Хадсон-стрит в районе Хадсон-сквер на Манхэттене. Компания заняла часть площадей в 2018 году, а позднее расширила свое присутствие примерно до 410,5 тысяч квадратных футов. В июне 2026 года Google продлила договор аренды, передает Commercial Observer. Издание принадлежит компании Jack Resnick & Sons. Его площадь составляет около 483 тысяч квадратных футов. Оно было построено в 1896 году и полностью реконструировано в 2019.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
3: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Американец Дейл, седая борода Сандерс, в 91 год снова стал самым пожилым человеком, прошедшим всю Апалачскую тропу. Около 2190 миль или 3500 километров. Рекорд он уже устанавливал 82 года. Потом его побили, и Сандерс решил вернуть титул. За нынешний поход он по собственным подсчетам падал 71 раз. Однажды даже оказался в больнице, но маршрут закончил. В 91 год некоторые считают шаги на телефоне, а Сандерс – тысячи километров. В Нидерландах полиция разыскивала трех патагонских мар – крупных грызунов, родственников морских свинок и капибар. Животные сбежали из временного вольера зоопарка. Одного беглеца поймали на территории парка, второго обнаружили в саду соседнего дома, а третий каким-то образом сам оказался обратно в зоопарке. Все трое целы, предполагаемая причина побега прозаична – кто-то плохо закрыл вольер. В Калифорнии несколько дней на высокой ветке просидел домашний ара. Обычно пожарные на сообщения о птицах на деревьях не реагируют. Птицы, как известно, умеют летать. Но здесь был экзотический домашний питомец, который действительно не мог спуститься. Пожарные поднялись наверх и даже использовали струи воды, чтобы аккуратно направить попугая вниз. В итоге беглеца благополучно вернули хозяину. Самый тяжелый попугай планеты устроил настоящий бэби-бум. Сегодня из Новой Зеландии пришла прекрасная новость. Популяция какапа впервые примерно за 75 лет превысила 300 птиц. За сезон появилось сразу 90 птенцов. Теперь какапа 325. Это удивительные попугаи. Они ночные, весят до 4 килограммов и совершенно не умеют летать. А самцы привлекают дам низким гулом, который слышен на расстоянии до 5 километров. Романтика по-новозеландски. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ввели очередной пакет санкций против Ирана. Иранская община Нью-Йорка вышла на акцию протеста против действий Трампа и ударов по Ирану. Верховный суд разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительно влажность воздуха 99%, 79% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Oceanfront views, great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: That has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
8: Это у нас экстракт. А пройдемся сейчас по основным событиям. Но роли в России окончательно распределены. У режима есть право душить, у народа есть право хрипеть. Все максимально логично. Правда, право хрипеть не слишком громко, чтобы не заглушать гадючий голос Путина, который шипит со всех трибун страны. В отличие от Канье Уэста, Путин – это тот последователь и наследник Адольфа Гитлера, который не испытывает проблем с выступлениями и вовсю этими выступлениями злоупотребляет. Там какая-нибудь Мизулина или девочка-верблюд Маша, доноса на Путина пока не настрочат. Вот Владимир этим и пользуется, и опять мотается по относительно безопасным территориям и несет свою вечную ахинею про какое-то будущее России, за которую сейчас в окопах Украины, пытаясь оккупировать, изнасиловать и ограбить страну, мучаются орки. Упырь ошибается. Никакого будущего у России нет. А настоящее настолько постыдно, что о нем лучше было бы, конечно, лишний раз не вспоминать. Но это ладно, это Путин. Пропаганда, в отличие от своего фюрера, она поумней. Она уже смекнула, что игра проиграна. Пропаганда требует уже ядерных ударов и тотального уничтожения всего живого на территории Украины. Во всех федеральных каналах. Теперь патриоты мечтают сжечь русский позор в нуклеарном пламени. Россия желает вызывать страх, но вызывает только презрение. Ведь папуасы, жравшие своих пленников, тоже были уверены в своем праве там, отгрызать жареные пальцы, там, отрезать щеки, жевать ягодицы, им в голову не приходило, насколько они омерзительны. Так что россияне не оригинальны. Многие дикие племена были уверены в своем праве есть людей. Отметим, что чем глубже закапывается Российская Федерация в эту войну, тем, в общем, гнусней становится ее рожа. Ну, если русское живодерство весны там 2022 года пытаются списать на шок, на ажиотаж первых дней крови, затем наступили годы особо тяжкого, сознательного, длящегося преступления, которым является эта война. Забавно, что сами русские этого вообще не чувствуют. Они наслаждаются возможностью рвать людей ракетами. По крайней мере, те русские, которые наделены сегодня правом голоса и не боятся высказываться. Ну, они всерьез до сих пор мнят себя господами континента и не допускают даже мысли, что они не господа, что они просто злобное, отсталое дерьмо с бомбами. Благодаря интернету России уже никуда не удастся, никогда не удастся замазать реальность и сделать вид, что вся эта война – это домыслы русофобов, все было не так. О нет, о нет. Все ходы записаны. Война в Украине уже, она делает русских самым презираемым на земле народом. Но и сегодняшний позор – это еще не предел. Путин и покорное ему людское стадо доиграются, вероятно, и до еще более мерзкого клейма, чем то, что у них уже выжжено на лбах. Ну, есть забавности и от Трампа. Ну, остается меньше 0,1% слабенькая надежда на то, что Трамп использует священное право президента лгать прессе и народу, когда касается секретных операций и серьезных намерений. Но это желаемое, а действительно заключается в весьма наивном бормотании Дональда, очередном наивном бормотании Дональда о пушистости Путина и об отсутствии у него умыслов на Европу. Все разведки уже доносят все планы Генштаба Российской Федерации о том, что такие планы готовы и в наличии, что остается только развязать шнурки на папку. Но Трамп, как известно, большой полководец, осрамившийся в Иране на все 100. Более того, он великий душевед и тонкий знаток поведения подонков. По крайней мере, он себя так видит. И даже простенькие какие-то жулики в челмах успешно вешают ему на пробитое ухо любую лапшу в любых количествах. Донни победоносно этой лапшой трясет, уверяя мир в полном усмирении Ирана. И это уже в 43-й раз. Аятоллы в Иране ржут, наглеют и слагают длинные касиды. Это разновидность такой, я бы сказал, поэзии. О торжестве над США и о торжестве над ее анекдотическим, как они выражаются, президентом. Ну, а сами аятоллы продолжают пытать, казнить, клепать ядерку и гадить минами в Ормузском проливе. Не менее успешно Трампу врет из кремлевского своего гроба и русский упырь Путин. Судя по тому, что пациент до сих пор жив, не похищен, не размещен в спецпалате на острове Ортс, Трамп так и не преодолел своей симпатии к свихнувшемуся русскому диктатору. Донни, конечно, вообще заигрался. Надежда на то, что вся его снисходительность к Путину стёб, надежда все меньше и меньше. В общем-то, слова и доводы бессмысленны. Давайте говорить о фактуре. Фактура заключается в том, что Путин до сих пор жив. И это, несомненно, будет пунктом номер один в обвинении, которые рано или поздно будут выдвинуты Трампу. Будем откровенны. Трамп, как обычно, мается милой дурью, подменяет декларации и балаганом исполнение своих прямых обязанностей. Переименовывает зачем-то озера с давними и роскошными названиями. Вот взял, переименовал озеро Онтарио в американское. Весьма банальный ход. Онтарио на языке иракезов – это искристая вода. Ну, можно особо не рыдать, потому что половина озера, которое принадлежит Канаде, сохранит название Онтарио. Ну, вот эта ярость и поспешность Трампа, вероятно, вызвана обидой, а Трамп умеет это делать, детской обидой на Даг Форда, премьера Онтарио. А тот с такой милой канадской непосредственностью и улыбкой души предложил Трампу поцеловать его взад. И на этом, в общем, не остановился. Он его назвал неудачником, диктатором, королем банкротств. А это, вероятно, шандарахнуло по трамповому самолюбию очень сильно. Но и когда этого храбреца... Обратите, кстати, на него внимание. Совершенно обаятельнейший мужик и, судя по всему, умница. Когда его спросили, не потребовал ли премьер Канады Маккарни сбавить тон, Форд только подлил в огонь маслица, сообщив, что у него, в общем, зад действительно не маленький, так что места для поцелуев там предостаточно. Конечно, это должно было бы привести в абсолютную ярость Трампа, который таких шуток почему-то не понимает и не любит. Так, ну вот у меня любопытные в Телеграме, крайне любопытные, и надо и прочесть, и просмотреть, и подписаться, и прочесть, и просмотреть. Крайне любопытный пост. Если бы вот то, что там звучит, говорила там украинская или европейская страна, можно было бы это все списать на ЦИПСО или на русофобию, на пропаганду. Но вот опять вылупился так называемый герой Новороссии, господин Губарев, который много чего интересного рассказал о нравах российской армии. Ну, мы периодически знакомим в Телеграм-канале со всеми новациями в области пыток, издевательств, отъема денег. Ну, вот тут то, что называется, нечто новенькое. А мода. Бойцам в рот мочатся, испражняются. Об этом рассказывает Губарев, говоря о порядках в российской армии. Да, это говорит зажигатель Донбасса 2014 года, патриот-путинист Губарев. И он не врет, надо сказать. Действительно, у русских командиров стало модно мочиться в рот своих подчиненных. Старшие чины писают, ну, во-первых, наказательно, но и просто для профилактики. Список провинностей, за которые можно наглотаться командирской мочи, но он велик, он обширен. Но бегство с позиции или потеря оружия карается не так свирепо, как, например, попытка утайки начислений денег на карточку или отказ делиться вот денежкой с начальством. И примечательно, что вот этот уринарный метод отлично работает. Степень опущенности, а соответственно и покорности рядового состава существенно возрос. Рядовой смиряется с ролью вот этого окопного животного, перестает возражать и открывает рот лишь тогда, когда старшой расстегивает штаны. Нельзя сказать, что вот на данный момент нельзя сказать, что мода тотальна, нет, отнюдь нет, но она разрастается и становится популярной. Единственная мольба мочехлёба не слать вот такое видео его жене, детям или соседям. Это понятно, потому что все окопные орки, они так или иначе надеются вернуться, и надеются вернуться гордо, а не таким вот описанным дерьмом. Потому что если они вернутся, им предстоит заливать о своем подвиге, о родине, ну, во-первых, перед школотой, ну и всякими местными дурами. А то предстоит и выдвигаться в депутаты. Я говорю о том, что это не вымысел, не преувеличение, потому что даже у меня есть три таких видео, все, кстати, с харьковского направления. И показывать их абсолютно невозможно. Они вот как-то гаже любой порнухи и мерзотнее даже стандартных пыток. Отказы открывать рот для окопных орков и принять струю обходятся дорого. При командирах всегда, как вы знаете, крутятся шестерки, которые разожмут челюсти рядового раскаленным или даже просто холодным штык-ножом. Но, повторяю, вот, показывать я не буду точно. Это невыносимое зрелище. Ну, наверняка, конечно, покажут иные каналы, потому что это все равно, это если есть у меня, то это будет и у всех все равно. Ну, они решатся опубликовать, лучше не смотрите, ну, так вот, или одним глазком. Вас вырвет, вот прямо на клавиатуру, а она может и коротнуть. Впрочем, вы знаете, мы живем в такое время, когда возможно, что через пару месяцев и это тоже станет нормативным. Как стали нормативными анальные пытки, ямы, побои, примотка скотчем к деревьям и прочие радости русской армии.
9: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В Бразилии капибары решили заняться политикой. В городе Куяба капибары начали регулярно наведываться в здание законодательного собрания штата Мато-Гроссо. Последний визит даже попал на видео. Совершенно невозмутимые животные прогуливались по коридорам парламента, пока сотрудники пытались вывести их наружу. Объяснение простое. Парламент построен рядом с природным парком. Но формально теперь можно сказать, капибары пришли проверить работу депутатов лично. В Колорадо выбрали самого толстого сурка. В США провели первый конкурс Fat Marmot Week – неделя толстого сурка. Победителем стала самка по имени Девятая, которую организаторы описали как по-настоящему громадную. Смысл конкурса научный. Перед зимней спячкой суркам жизненно необходимо накопить жир. И исследователи используют веселое голосование, чтобы привлечь внимание к изучению животных и изменениям климата. В Японии происходит загадка с хлебом. В одном районе жители начали обнаруживать буханки и куски хлеба, которые неизвестно откуда регулярно появляются на улицах и возле домов. Кто их оставляет и зачем, пока толком никто не понял. Жители обсуждают версии, а история уже добралась до подборок самых странных новостей выходных. Иногда самая большая тайна дня не политика и не экономика, а вопрос, кто опять принес хлеб. С сегодняшнего дня, с 1 сентября, официально заканчивается сезон коленей. Британская пресса решила подвести итоги летней традиции социальных сетей. Фотографии из отпусков, где на переднем плане две загорелые ноги, а между ними море, бассейн или горы. С мая по август лента заполняется практически одинаковыми коленями с подписями «Блаженство» и «Лучшая жизнь». Сегодня The Guardian объявила: наступил сентябрь, колени можно убрать до следующего лета.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
11: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
12: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
13: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
12: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
13: «Солнечный удар».
12: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
13: Проза, музыка и актерская игра.
12: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
13: И оставить после себя невозможную боль.
12: 20 сентября в 5 часов вечера.
13: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
12: «Солнечный удар».
13: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
12: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
14: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
12: 20

0: когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
2: Но самое интересное, это даже не уринотерапия, а то, что впереди. Командирам орков должны в самом скором времени придать нотариальные полномочия. Понимаете ли вы, что это такое? Наверняка понимаете. Но я добавлю к вашим пониманиям. У командиров появляется возможность законным образом, легально, возможность отжимать у своих подчиненных квартиры или любое имущество. И тогда командиры, вероятно, начнут, пользуясь ничем не ограниченными возможностями шантажа, расстрелами и пытками, получать от орков в дар все, что они захотят. И квартиры, и избы. Вот это будет по-настоящему увлекательным процессом. Да, это мы с вами решили поговорить о духовности, на которую ничто не влияет, и я благовествовал, я рассказал, что к питерской расчлененке приехала в гости греческая расчлененка. В Санкт-Петербург прибыла на гастроли расчлененка, привезли десницу, правую руку, того самого Спиридона Тримифунского. В 8 веке нашей эры эта рука была как-то отпилена от трупа Спиридона группой энтузиастов. Есть описание, конечность Спиридона относится к разряду сырокопченых мощей, но до сих пор имеет легкий трупозный аромат. Под ногтями наблюдаются перхотные наскребы с тела, а также жировая и другая органика. При игре температур наблюдаются капельные выпады на опистенаре, то есть вот на этой стороне ладони, и вытекание с места отпила. Это протокол осмотра руки. Разумеется, питерцы, желающие целовать расчлененку, тут же образовали 2-километровую мычащую от нетерпения и от предвкушения поцелуев очередь. Однако, как выяснилось, эта процедура целования не предваряется санацией мощей и лекцией о элементарной технике безопасности в общении с этими мощами. Дело в том, что десница Спиридона, она знаменита редкой шаловливостью. Во-первых, она частенько выходит из-под контроля организаторов гастроли. И есть документальные свидетельства, например, там 11 и 16 веков, о творимых рукой безобразиях. В Риме рука, будучи на гастролях, была уличена в целой серии карманных краж у богомольцев. А во время тура по Германии в 15 веке десница раскрыла каким-то образом изнутри ларец.

время курировал эти мощи, научил десницу ковырять ему в ноздрях, очищать их от козявок и показывать прихожанам фигу. Это был таким красивым, красивым жестом, и это, в общем, у него получилось. Так, затем у нас, конечно, есть веселенькие новости о том, что происходит в России. Ну, там радостно разбушевались интернеты, все смакуют подробности совершенно очевидного конкретного помешательства председателя парламентской партии «Справедливая Россия» господина Миронова. И это уже не в каком-то там переносном смысле, а в прямом. Тот действительно, устроив предвыборный тур, позабавил своими выходками избирателей Алтая. Но он много чего позволял себе во время своих выступлений. Всерьез избирал, уверял избирателей в том, что регулярно получает тиктоки от Малюты Скуратова и от апостола Павла. По заверениям Миронова, последний видосик от апостола содержал тверк в исполнении воскресшего Иисуса, а Малюта учил правильно отпиливать болгаркой ноги иноагентам. Поделиться рилсами парламентарий, впрочем, отказался, сославшись на то, что ему это строго запрещено легатом 10-го легиона. Фретенсис, кажется, это был 10-й легион, могу ошибиться, который как раз был размещен в Иудее. Ну, все прочее в таком же духе. А если все, чем кипит интернет, это не вымысел избирателей, то Миронов, я должен сказать, он не заболевает, он выздоравливает, потому что тверк Иисуса, болгарка Малюта, это не Малюты, это невинные такие стариканские пенсионерские фантазии по сравнению с обычным злобным бредом, который Миронов последние годы нес с парламентской трибуны. Ну, в России, впрочем, призывы геноцидить, грабить, оккупировать и убивать соседнюю страну, они не считаются помешательством, и за это никто галоперидол немедленно не ставит. Не ставит. Так или иначе, ну, в общем, Миронова изъяли из агитационного тура «Справедливой России» и где-то его заперли, чтобы он не срамил дальше партию. Но он остается при исполнении и продолжает в партийной документации ставить отпечаток большого пальца ноги. И официальное исчезновение председателя объяснили некой тяжелой травмой. И у меня там в телеграм-канале размещены абсолютно реальные фото вот еще до своего алтайского тура и до получения рилсов от Малюты Скуратова. Миронов обожал бегать по этажам Думы, то в лорике сегментата, это римский панцирь такой, то в наряде десантника, то ходил в буфет с пригожинским молотом наперевес. Ну, впрочем, даже если придется Миронова изолировать надолго и окружить его мягкими стенами, это ничего не поменяет в жизни Государственной Думы. Ну, я-то полагаю, обойдется без госпитализации. Вот летний расслабон, это все забудется привычной обстановке Нижней Палаты. Ну, может быть, вызовут в Кремль и строго объяснят, что трехцветное знамя деменции надо нести высоко и гордо, не оглядываясь на здоровых и неповрежденных в уме.
Но психическая нормальность в России само по себе

0: это повод для уголовного дела. И причина ее каждый раз надо внимательно изучать, чтобы не допускать распространения этого опасного для русского мира явления. Вообще, ну, приободрят Миронова, он вернется к депутатским обязанностям, а с легатом 10-го легиона, а также с Иисусом и с Малютой ему пообещают провести воспитательную работу, усадив всех троих рядышком на бутылке. Все будет хорошо. Миронов успокоится и уйдет нажимать кнопки в зал. Лавров повеселил публику, но, во-первых, он, это все знают, сообщил, что российская дипломатия руководствуется правилами шпаны, то есть пацанскими принципами. Блеснул. Но он, Лавров, даже умилителен в каком-то вот своем вечном вое на луну Анкориджа, на дух Анкориджа. Лавров до сих пор бегает со своим этим Анкориджем, как сумасшедший с резиночкой. Вроде бы ему даже американская сторона объяснила, что в Анкоридже Путин был просто приглашен на медосмотр, в результате которого больного лишили даже обеда. Отправили обратно в его мягкую комнату. И что врачи, в принципе, ни о чем с пациентами договариваться не могут. А нет, нет, нет. Старик Лавров продолжает тосковать по полюбившейся ему вот галлюцинации и все время зачем-то к ней возвращается. Ну, вы знаете, Лавров, может быть, и полезен тоже, потому что доложу, в психиатрии по этому поводу какофония, есть парамнезия, это расстройство памяти, при котором возникают ложные или искаженные воспоминания, смешение прошлого, настоящего, реального, воображаемого. Но помимо парамнезии есть псевдореминисценции. Есть конфибуляция, это обманы памяти. Криптомнезия – это искажение воспоминаний. И все вечно путаются. И плюс всегда еще вот к этой всей каше терминологической примешивается синдром Антона Бабинского. Это вообще отдельная песня. И вот тут Лавров может быть полезен. Он мог бы привнести стройность и ясность в диагностику сложных состояний в психиатрии. И все эти состояния могут быть обозначены как синдром Лаврова, и все будут понимать, о чем идет речь. Министр, кстати, был единственным, кто непосредственно видел, как он выражается, дух Анкориджа. И даже с этим духом, с призраком перекинулся парой фраз на английском. Короче, в общем, Лавров так достал дух Анкориджа, что от лавровского инглиша бесплотный дух покрылся прыщами и сам всосался с дикой скоростью в бутылку из-под виски, где всегда проживал, только чтобы не слышать лавровского английского и чтобы его оставили в покое. Вообще, в клинике Российской Федерации оживление на всех этажах. И Путин, который все больше и больше похож на старого облысевшего гамадрила, объяснил СВО заботой о популяции белых медведей. Да. Аналогия, которую он проделал, была, впрочем, такой же бредовой и безграмотной. Он пытался намекнуть, выставляя себя белым медведем, о том, что это все для того, чтобы вот беспредел касаток, которые пытаются белых медведей есть, вот для того, чтобы не допустить беспредела касаток, СВО и было начато. При этом Путин, разумеется, умолчал, так как не знает о том, что Касатки жрут медведей, только больных, дряхлых или начитавшихся Дугина. Белый медведь, он, как известно, вообще, как и все хищники, в группе риска. И Путин, разумеется, не знает о том, что вынужденные сожрать медведя, касатки потом очень долго блюют. Не от отвращения, просто необходимо избавиться от огромного количества неперевариваемой шерсти. Но вообще отношения крупных хищников, они никогда и нигде не были корректными и никогда не были безоблачными. Всегда кто-нибудь кого-нибудь доедает. И касатки, которых так гневно осудил кремлевский неуч, вероятно, намекая на страны Евросоюза, но, кстати говоря, между нами девочками, они принадлежат к семейству дельфиновых. Дельфиновых. И без сомнения, и научно доказано, блещут всеми гранями дельфинового разума. Ну да, могут сожрать медведя, если подвернется, но лишь в крайнем случае, так как вот потом долго-долго приходится срыгивать шерсть. Почему эта история вызвала такой оживляж у кремлевского пациента, я не понимаю, но дело даже не в нем. А вот эти вот учителя, перед которыми он распинался, доценты, как угодливо они должны были все это слушать, всю эту высокопарную и абсолютно безграмотную чушь. Упырь, судя по всему, попытался где-то повысить свой интеллектуальный уровень, но, вероятно, с помощью комиксов и детской литературы. Касатки, кстати, с гораздо большим удовольствием закусывают тюленями, но могут себе позволить и пикник из кашалотика средних размеров. Медведи, они, строго говоря, ну вот они не едят. Они не едят их. Они принимают медведей, ну просто так, в качестве слабительного или рвотного. Но, впрочем, с глупого Путина взятки гладкие. Вот педагогов было жалко, но было понятно, что ну вот единственная роль, которая им оставлена, это роль халуев, угодливо подхихикивающих. Ну, короче говоря, не деменция красит человека, а человек деменцию. И, кстати, шизуют все. Не отстают и хорошие русские, которые кинули клич «нет, нет, на выборы, все обязательно, все игнорировать нельзя, главное, не за единую Россию». Вот это действительно энигма, не имеющая никакого объяснения. Приведу простые цифры, которые прозвучали в серьезном докладе сопредседателя освободительного движения «Свободная Удмуртия». Он все проанализировал. Большой, видно, знаток, умелец и любитель цифр. И выяснилось, что в федеральных списках, которые зарегистрированы, 110 военных преступников, участников СВО. У «Единой России» лишь 52 из них. Остальные 58 у ЛДПР, у «Родины», у «Справедливой России», у КПРФ и так далее, и так далее. Включая новых людей. То есть вот этот писк хороших русских о необходимости принимать участие в голосовании, он в любом случае приведет военных преступников к, ну, если это вообще кого-то беспокоит, к так называемой в России власти. Есть печальные новости, печальные, но поучительные. Помните Крисевича? Это такой, ну, с виду немножко тронутый, но ужасно милый и добрый акционист, который свое презрение к Путину и к его рейху он демонстрирует при помощи различных акций, ну, разной степени удачности. Но в его искренности сомневаться точно не приходится. И случилось, в общем, то, что должно было случиться. Его супруга Крисевича поехала в Россию, чтобы увидеться с родителями. Супруга не под следствием и не является иноагентом. И вы знаете, произошло то, что необходимо было изначально понимать и предсказать. Ее арестовали в Рязанской области. Судьба ее абсолютно неизвестна. Пока арестовали на 10 суток, но вполне возможно, что эти 10 суток превратятся и в 10 лет. Жена, кстати говоря, у Крисевича абсолютно, я бы сказал, такая кондиционная и даже очаровательная. То есть надо понимать, что не следует иммигрантам, особенно хоть чуть-чуть известным, особенно иноагентам, отпускать родственников на побывку в России. Эта побывка может закончиться тюремным заключением, шантажом. И вообще очень плохо. Вот примите мой совет, который вы, как видите, подкреплен абсолютно веским и серьезным примером. При том, что никакие так называемые предохранители к жене Крисевича никаких претензий вообще не предъявляли. И поездка ее не имела никакого... Она вообще не занимается политикой, и ее поездка, разумеется, не имела никакого политического или иного крамольного подтекста. Она ехала к больной матери, и ни зачем больше. Вот это важно намотать себе на ус и сделать все, чтобы избавить родственников от поездок в Россию. Это просто опасно. Так, напоминаю, там что с английской школой?
1: Там жуткий ажиотаж в последние дни, но какие-то места еще есть. Лучше сейчас позаботиться, потом будет
0: ходить. Ну да, действительно, смотрите, идите по ссылке. Суетитесь и пробивайтесь, и уговаривайте, и отхватывайте последние местечки, потому что действительно, в общем, школа доказала свою пригодность однозначно. Ну, сколько лет уже существует, и ничего, кроме восторгов, пока что не вызывало. Напоминаю о возможности заказа книги «Происхождение гениальности и фашизма», ну и всех остальных моих книжек тоже, которые все запрещены в России. И я думаю, уже измельчены, а потом на всякий случай еще и сожжены. Слава Украине, которая заслонила собою мир от чумы русского мира, отважно и не рассчитывая ни на какую благодарность, понимая и подлость, и слабость этого мира, и понимая, что мир, в общем, сочувствуя, все равно радуется, что не на него пришелся этот удар варваров.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникально эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Йорки, 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Дорогая нефть снова становится одним из главных рисков для американской экономики. Brent сегодня поднялась выше $92 за баррель, американская WTI примерно до $88. Рост связан с возобновлением прямых ударов между США и Ираном. Если нефть продолжит дорожать, последствия американцы могут почувствовать прежде всего на бензоколонках, а затем через стоимость перевозок и товаров. Американо-канадские отношения становятся заметной темой предвыборной кампании. Согласно свежему опросу Reuters Ipsos, почти трое из пяти американцев выступают против новых тарифов на канадские товары. Экономика и стоимость жизни остаются для избирателей главным фактором перед ноябрьскими выборами. Бразильский миллиардер Жаэсли Батиста, совладелец мясного гиганта JBS, встречался с Трампом и обсуждал возможность снижения американской пошлины на импорт бразильской говядины. Идея заключается в увеличении предложения мяса на американском рынке, чтобы сдержать внутренние цены. Еще один потенциальный конфликт между Западом и Китаем. Американские чиновники утверждают, что китайская государственная судоходная компания «Коска» использует скрытое оборудование на судах для сбора информации о военных коммуникациях у побережья других стран. Reuters сообщает об этом со ссылкой на американских официальных лиц. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ввели очередной пакет санкций против Ирана. Иранская община Нью-Йорка вышла на акцию протеста против действий Трампа и ударов по Ирану. Верховный суд разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительно влажность воздуха 99%, 79% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
10: адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
17: По средам с 5 до 7 вечера.
16: На Davidson Radio.
18: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
19: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
20: Полный шалом.
21: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка.
22: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вторник, а это значит, что полный шалом. С 17 до 19.00 с вами я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Александр, приветствую вас. Алло, алло.
23: Приветствую. Приветствую, Алексей. Приветствую наших радиослушателей, как всегда.
22: Александр, первая наша встреча вот такой вот, ну, астрономической осенью, я имею в виду, что сентябрь, все, лето закончилось, 1 сентября. Поздравим всех тех, кто идет в первый класс в Америке, вернее, не в первый класс, а кто идет в школу. В Америке в разных школьных округах разные даты начала нового учебного года, но вот по старой советской привычке поздравим. Но предлагаю все-таки начать с Ирана, Александр, потому что последние сутки они какие новости-то принесли с этого своеобразного фронта? А было сказано, что Америка объявила, что будет давить теперь на Иран исключительно экономическими делами, экономическими санкциями, не позволит никому с Ираном не торговать, ничего, самому Ирану не даст, в общем, как-то проводить хоть какую-то там экономическую активность на внешнем рынке. С другой стороны, стало все больше и больше сообщений, которых мы ну, которые мы слышали в самом начале, потом они исчезли, и потом, как бы, Александр, мы их с вами в том числе тоже обсуждали неоднократно и уже не верили, что народ выйдет на улицы. А сообщение какого толка, что, ну, просто иранцы из... Все, они уже не могут. Курицу купить не могут. Реал, вплоть до того, что он в интернете, ну, такие безумные экономические такие советы разбогатеть. Надо всю наличную, у кого есть бумажную валюту иранскую, поменять на монеты, а монеты сдать в металлолом, и это будет гораздо выгоднее и принесет огромную прибыль. Но это так, к слову, что называется. Давайте по порядку. Неужели не надо было бомбить Иран, а с самого начала Америки объявить вот экономические санкции сильные, и все бы тогда бы получилось?
23: Вы знаете, Алексей, насчет тяжелого экономического положения и вот насчет монет для металлолома, там есть и пострашнее предложение. Они заключаются в том, что там распространяется бизнес по продаже органов. Там почки, печень, не знаю, все, что можно продать, все, что можно сбыть. Это сейчас бизнес, который развивается, идет на продажу. Люди вынуждены продавать свои органы. Это говорит о чем-то. Вот я видел даже пару роликов, женщина выступает, говорит, где я как могу, хочу отдать там почку, не на что жить, где и как я это могу сделать. Так что ситуация действительно ужасная, ситуация очень тяжелая. В принципе, сказать то, что можно было сразу экономическую блокаду? Да, можно было, я думаю. Вы знаете, совершенно можно было, но это совершенно не помеха тому, что были осуществлены удары по их стратегическим объектам. Одно другому не мешает. Я опять-таки провожу, Алексей, вы знаете, в истории же все повторяется, нет ничего нового. Те, кто хотят, как прогрессисты наши, проснувшиеся и так далее, забыть и стереть всю историю, это невозможно. Человеческая природа такова, как она есть. История — это, по сути говоря, воспроизведение одних и тех же событий, только на разном фоне и с разными декорациями. Так вот, то, что происходит сейчас, это осада. Иран, представьте себе, это как огромная такая крепость, которую Трамп, ну, я не говорю сейчас о том, о его интенциях, и что он может сделать, а что он не может сделать. Я говорю о том, что происходит на данный момент. Вот эта вот операция, это осада, по сути говоря, крепости под названием Иран. Когда осаждают крепость, что делают? Перерезают все пути снабжения. Так, чтобы защитники крепости не могли получить ничего извне, отрезать их от внешнего мира. По сути дела, лишить возможности выживать, поставить перед альтернативой или сдача, или голод. Вот это то, что происходит. При этом крепость обстреливается. То есть крепость подвергается ударам со всех сторон, что изматывает ее защитников, наносит серьезный ущерб, повреждение разных объектов, пускай это будет какой-то бастион или пускай это будет стратегический объект. Неважно. По сути дела, все одно и то же. Так что я не считаю, что эти удары были ненужными или были излишними. Они были необходимыми, если хотим сбросить этот режим, что надо использовать все средства. Осада и удары, они прекрасно дополняют друг друга, как это было всегда, собственно говоря, в истории. Вот что, на мой взгляд, происходит. Я не говорю о том, что будет происходить, этого мы не знаем. Может быть, завтра Трамп скажет о том, что нет, мы достигли прекрасного соглашения, они пошли на такие-то уступки, мы одержали сокрушительную победу, все в порядке. Но на сегодняшний день эта политика изоляции продолжается, правда, без обстрелов. Но то, что уже сама по себе осада, она продолжается, и уже достаточно длительное время, это дает свой результат, потому что ситуация там действительно очень и очень тяжелая. Произошел, по сути дела, крах нефтяного экспорта. Продажа нефти упала до практически до нуля. То есть, а нефть это был главным источником прибыли там в том числе. И здесь я хотел отвлечься. Надо понимать, что в Иране существует два государства. Одно государство, ну, это обычная страна, обычные люди, обычные учителя, торговцы, ремесленники, то угодно. А с другой стороны, существует государство. В государстве это корпус стражи исламской революции, который обладает полным приоритетом во всех отношениях. То есть все доходы прежде всего, не знаю сколько, 80%, 90%, не видел такой раскладки, они идут вот им, именно им, корпусу стражи исламской революции, на их цели, которые не имеют ничего общего с проблемами и заботами простого иранского народа. Но они получают, опять-таки, они получают эти средства от продажи нефти. От продажи нефти и газа. Если они лишаются этих средств, то им не на что кормить себя любимых, им не на что содержать свой аппарат, им не на что финансировать своих марионеток в других странах, там, в Ливане, в Ираке, хуситов и так далее. То есть это для них очень болезненно. И то, что вот сейчас блокада происходит Армузского пролива, у них нету бюджета не только для собственного Ирана, но и для КСИР. Далее там происходит, ну, про обвал валют, наверное, все уже знали, все слышали. То есть где-то уже 2 миллиона, как мы знаем, реалов стоит 1 доллар. Инфляция там достигает таких, таких степеней, ну, что деньги просто потеряли всякий смысл. Деньгами обклеивать можно стены, можно на них рисовать там крестики-нолики, все что угодно. Продукты, мясо, курица, я не знаю, овощи, яйца, ну, базисные продукты, базисные, не изыски какие-то, не деликатесы, они для простой массы людей стали совершенно недостижимы. Я помню, что Associated Press сделала такой репортаж оттуда. Они говорили с какими-то людьми, естественно, на анонимных основаниях. И те люди сказали, мы не можем, нету вообще белковой пищи. Мы не можем купить ни яиц, не можем купить ни курицу, ну ничего, ну базисных самых вещей, даже овощи, и то испытываем трудности, потому что ну, денег просто не хватает. Работаем без выходных. Это он говорит, этот человек, с которым беседовал корреспондент или кто-то там в Иране, работаем без выходных, и все деньги уходят на самые базисные нужды. Еда, самая-самая простая, лекарства какие-то, на большее просто уже совершенно не хватает. Падение ВВП страшное. И прогнозируется, например, спад экономики где-то на 5-6%. То есть колоссальная потеря еще и рабочих мест, сокращение всех вакансий. Ситуация действительно ужасная. И тут надо еще один момент заметить. Понимаете, в этих восточных деспотиях всегда, на протяжении всей истории, там действовал такой негласный, но очень и очень жесткий закон, что государство должно... государство может проводить политику диктатор, деспот, тиран, как угодно. А это все деспотии, это все тирании. Там нет исключений, демократии там просто не водятся, они там не живут. Так вот, все эти тираны, деспоты могут проводить политику такую, какую им заблагорассудится. То есть нападать на каких-то соседей, там, субсидировать террористическую деятельность где-то, кого-то подкупать, манипулировать, коррупция. Ну, все это принимается, но без этого никак. Ну, вот такой у них был строй жизни. Монтескье об этом еще писал, что это строй жизни на Востоке, который делает невозможным демократию. Это Монтескье писал, он был умница, в отличие от всех тогда философов просвещения многих, и я уже не говорю о современных прогрессистов. Природа там человеческая другая, другой материал человеческий. Но при всем при этом негласное правило гласит, что власть, то есть тот же деспот, тот же тиран, они должны обеспечивать базисные нужды людей. Ну, вот те самые продукты потребления, топливо, чтобы люди могли, ну, нормально существовать. Нехорошо, это не общество потребления, ну, просто нормально как-то существовать, выживать, ну, чуть выше грани возможного, я бы сказал. И вот сейчас это нарушено. Огромные потоки машин, которые не могут просто заправиться. Нету топлива. Дизель кончился, не поступает нефть. Ничего. Правительство вводит продовольственные талоны, призывает экономить воду, топливо, электроэнергию. То есть говорит, давайте экономить. А на чем уже экономить-то, собственно говоря, когда уже экономить-то нечем? Ну, только что пулю себе в лоб пускать. Ну, тогда можно сэкономить. Вы знаете, интересно, что я помню, читал еще 2 года назад Министерство соцобеспечения, еще тогда, оно сообщало, что 50 с большим хвостом, около 60% иранцев, они страдают от недоедания. Людям просто не хватает, даже на праздники не могут купить себе вот каких-то обычных продуктов, ну, чтобы просто сесть с семьей и отметить что-то. Уже тогда не хватало. С нефтью ситуация тоже ужасная, то есть топливо. Раньше на острове Харков, вот том самом знаменитом, который Трамп хотел бомбить, но не разбомбил, там проходит 90% экспорта нефти. Теперь нет, ничего не проходит. Все застопорилось. И есть еще один важный момент, понимаете, потому что добыча нефти, она предусматривает непрерывный технологический процесс. То есть она добывается, условно говоря, перегружается на танкеры и отправляется, куда ей положено, там, не знаю, в Индонезию, Китай, Японию, неважно куда, по всему миру. В данном случае они не могут отправить. Значит, есть, конечно, у них емкости. Есть определенное количество емкостей, куда можно загружать эту нефть, ну, на время переждать. Но эти емкости, я не знаю точно, закончились они или нет, но они наверняка заканчиваются. Ну, потому что нельзя все время загружать. Это же они не рассчитаны на долгое время, на недели. Ну, на неделю, может быть, да, но на месяцы точно не рассчитаны. А если так, если заканчиваются эти емкости, значит, надо останавливать процесс. Если надо останавливать процесс, то это уже проблема, потому что запуск добычи нефти сопряжен с большими трудностями. Как правило, это поломка оборудования, тем более старое оборудование. Все это не приспособлено. Пока все это идет, как-то качается, ну хорошо. Как только это приостанавливается, начинаются проблемы. И сейчас это происходит. На наших глазах это происходит. Происходит и с газовой отраслью тоже такое. То есть там есть такое морское месторождение, Южный Парс, который, кстати, они отняли в свое время еще до Хаминаи, до вот этой вот Исламской Республики Объединенных Арабских Эмиратов. Там крупнейшая добыча газа. Так вот, из-за военных ударов, пожаров, из-за всевозможных сложностей, там тоже прекратилась добыча. А оборудования нового нет. То есть надо все это восстанавливать с нуля. Но восстанавливать с нуля, опять-таки, технологии нужны, и специалисты нужны. У них этого всего нету. И, наконец, еще один момент. То, что Трамп ввел санкции против компаний, против стран, которые сотрудничают с Ираном, они тоже очень болезненно бьют по ним, потому что уже страны все эти, там и Сингапур, и та же какая-нибудь Индонезия, и Китай, я не знаю кто, они не хотят подвергать себе опасностям эти компании, и это им невыгодно, и если они будут сотрудничать, то это грозит им отключением долларовой системы. Вот такая вот ситуация, так что эта осада дает несомненные результаты, уже сейчас дает. Но если она не будет прервана вот из-за очередного решения, давайте сядем за стол переговоров и начнем все сначала с чистого листа, вот если этого не будет сделано, то я думаю, что Я думаю, что скоро мы увидим реальные результаты этого. То есть режим просто не сможет существовать.
22: Прервемся на короткую рекламу. Выпуск новостей ожидает вас, друзья. Не переключайтесь.
21: Америка, Израиль.
0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
24: Новости.
25: Аналитические передачи.
24: Репортажи. Мнения экспертов.
25: И прямые включения из горячих точек со всего света.
24: Все это RTN.
25: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
24: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
25: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
24: RTN. Смотрите лучшее.
26: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Европа входит в осень с новым энергетическим риском. Газовые цены находятся около максимума последних 3,5 лет, а война с участием Ирана создает дополнительные опасения относительно поставок из региона. Инвесторы все больше закладываются на дальнейший рост процентных ставок. Вашингтон намерен предложить странам Большой Двадцатки более мягкий подход к регулированию искусственного интеллекта. На встрече в Северной Каролине администрация Трампа будет призывать государства не создавать отдельные новые регулирующие органы для каждой технологии искусственного интеллекта и активнее инвестировать в фундаментальные исследования. После трагедии на Таймс-сквер полиция продолжает расследование обстоятельств нападения. По предварительной версии NYPD, атака на двух прохожих была случайной и не спровоцированной. Один человек погиб, второй находится в стабильном состоянии после тяжелого ранения. В аэропорту Ньюарка расследуют серьезную аварию с пассажирским шаттлом. Автобус выехал на бордюр и врезался в стену. Пострадали 13 человек, трое получили серьезные травмы.
26: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
27: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
21: Америка, Израиль.
22: И мы возвращаемся в прямой эфир. Дэвидсон Радио, я Алексей Осипов, ведущий израильский журналист Александр Маестровой. Иранское направление, конечно же, упирающееся одним своим концом в Израиль или своим началом, тут уже не поймешь, что и куда. В последние несколько дней слишком много новостей вот с этого, как я уже сказал, своеобразного фронта. Александр, но ведь прошла информация, что суть, причем самые разные такие высокопоставленные источники, американские, и даже были там намеки из самого Ирана, говорят о том, что верховный лидер Хаменеи который, да, было известно, что пострадал там от бомбардировки, от атаки, он вообще в коме, он в вегетативном состоянии. Так и не ясно, какие решения он принимает. Даже сам иранский президент там одно время говорил, что он с любимым и незабвенным президентом провел несколько часов, там получил от него ценные указания. Не президентом, а верховным лидером. Но вот кому верить, что верить? И самое главное, это вообще играет какую-то роль, что вот новый Хаменеи, не тот аятолла, к которому все привыкли, он скорее мертв, чем жив. Как это вообще может и на что повлиять?
23: Я думаю, что может повлиять. Понимаете, когда был у этого режима авторитетный религиозный лидер, это теократия. Не будем забывать все-таки, Алексей, что это религиозный теократический режим. Это не просто диктатура, знаете, вот как Чаушеску, или как там Мубарака это было, или как Башар Асад. Это не просто диктатура. Это религиозная система, которая пронизывает все общество и диктует свою именно религиозную идеологию. И в этой системе роль духовного лидера, Ракбара, вот, который определяет все, который является своего рода связующим между народом и между Аллахом, она очень велика. Вот пока там был Али Хаменеи, то это авторитетная личность, которая имеет право принимать самые разные, наделен он правом, божественным правом, принимать самые тяжелые, неприятные и так далее решения. А сейчас такого лидера нету. Даже если бы его сын был бы жив, сомнительно, что он может. Он не наделен той харизмой, той властью, той силой, которой обладал его отец. О нем ничего не известно, кроме того, что он особенно-то и не пользовался большой популярностью ни в религиозных кругах, ни у КСИР. Хотя был связан, конечно, с КСИР. Поэтому это для них очень важно. Такая диктатура, она лишена головы. Вот руки у нее есть, ноги есть, все части тела есть, а головы-то у нее нету. И КСИР сегодня заменяет вот эту вот голову. КСИР – это радикальная вот эта вот структура, которая призвана держать под пятой весь остальной народ, но у них нету такого авторитета, какой был у Али Хаменеи, или того, кто бы пришел на его месте, ну, в результате естественной передачи власти. Нет, поэтому. А скорее всего, что касается Муджатабы Хаменеи, он действительно, он полужив, полумертв. Может быть, уже даже мертв. Может быть, уже он с гурьями, они его развлекают, щекочут, радуют и как-то ласкают. Мы не знаем, про него ничего не известно. Дело в том, что если бы он как-то мог бы функционировать, ну, хоть как-то, то наверняка с ним бы из этого закрытого убежища, места, где он находится, сделали бы видео, записали его, сделали бы некое его видеообращение к народу, к нации. Но ничего подобного нету. То есть просто они ссылаются на него, но с таким же успехом можно ссылаться на Васю Пупкина. То есть это никому не вредит, ссылайся на кого угодно. Но сам-то он ничего о себе не заявляет. А поэтому этот режим в каком-то смысле он остался без головы, без духовного лидера, а без духовного лидера такому вот режиму намного, на мой взгляд, тяжелее действовать.
22: Ну, а если, допустим, ну, такой вот своеобразный секрет хранить долго невозможно, да и в конце концов, ну, допустим, он в вегетативном состоянии, и все, приставился, что называется. Есть ли какая-то ему альтернатива? Или сможет ли, в принципе, Иран пойти вот по пути, да, какой-то диктатуры, но пусть это будет там, я не знаю, президентская какая-то или иная, но не будет уже вот такого вот аятолы, который будет осуществлять общее там духовное, экономическое, какое угодно, там военное руководство. Или с Ираном пока в нынешней ситуации это не сработает, на это место будет заполнено кем-то.
23: Вы знаете, я думаю, Алексей, я не иронист. Я сразу говорю, я не иронист, я не арабист, я не настолько хорошо знаю и не владею всей ситуацией касательно вот внутреннего строения вот этих вот всех структур, партий, фракций в Иране. Но насколько я понимаю эту ситуацию, сегодня к власти пришел вот этот корпус. Причем офицеры даже не самого высокого и даже не второго, а скорее даже третьего звена, которые, тем не менее, необычайно фанатично так их воспитывали. И в этом заключается отличие от тех режимов, которые существовали, например, раньше, и падали. Ну вот мы помним Советский Союз, например, помним ту же Румынию, я уже упоминал их, и так далее. То есть там офицерство было, и даже вся вот эта вот гвардия, которая охраняла режим, она была уже, по сути, ну, коррумпирована. Эти тоже коррумпированы, но они свято верят, так их научили, так их воспитали, так они вылупились из этого инкубатора, верят в то, что произойдет в конечном счете решающая битва между добром и злом, что... Придет сатана, сатана уже пришел, мы даже знаем, как он выглядит, и между служителями подлинной веры произойдет этот священный бой, в результате которого сила добра победят, придет 12-й имам пропавший, и так далее, и так далее. Судя по всему, они верят в это, и плюс к этому добавляется еще один момент. У них, опять-таки, у них нету авторитета не среди своих и не среди народа. Одно дело, вот если был, например, ну, тот же Али Хаменеи или, или какой-то деятель Касым Сулеймани, например, ну, который был очень влиятелен, харизматичен, популярен и так далее. Эти люди мало кому известны, Ахмад Вахиди и прочие, которые нынешние возглавляют. И они прекрасно понимают, что если они дадут слабину, если они уступят, если они пойдут на переговоры и покажут, что они недостаточно устойчивы, идеологически выдержаны, вот, то они тогда рискуют. Они рискуют быть просто сметены своими же собственными коллегами, товарищами, друзьями, которые скажут: а вы предали идеалы исламской революции, вам не место в этом мире. И этого они, конечно же, боятся. И они боятся своего народа, который скажет: а кто вы вообще? Вот почему вы нами заправляете так, и почему вы, которые говорили о том, что ни шагу назад, вы почему-то эти шаги делаете. И если это произойдет, а этого они очень боятся, то тогда им не сносить головы. А на Востоке не сносить головы – это дело тяжелое. Это не то, что как Картер, когда он ушел после своего неудачного вот этого вот каденции. Он сел там, начал книжки писать и работать в аналитических центрах. Нет, там все, конечно же, будет намного хуже. Для них страшнее, и этого они тоже боятся. То есть я думаю, предполагая их психологию, что, во-первых, они фанатики, будем называть это своими словами, а во-вторых, они очень боятся своего окружения и поэтому должны демонстрировать, ну, самую что ни на есть, непоколебимость, непримиримость, вот ни шагу назад. Это для них единственный, на мой взгляд, шанс выжить, и поэтому они, конечно, и не хотят, и не идут ни на какие переговоры. И это то, что ни сам Трамп, и ни все эти его советники, ни Витков, ни Кушнер, да и ни Пенс, абсолютно. Они все абсолютно не понимали, с кем они имеют дело. Поэтому сегодня это режим, это религиозный режим, но без духовного лидера. То есть власть у них есть, а вот влияние и авторитета, по большому счету, у них нет. На мой взгляд, вот такая ситуация, и она может продлиться, энное время может так вот и сохраниться.
22: Хорошо, но...

0: то, что они выходили вот на недавние протесты, просто вешают, расстреливают. Мы не знаем, что там ну, точно с ними, то есть их лишают жизни. И народ просто побоится и скажет, ну ладно, там само как-нибудь это вот подгнившее дерево упадет. Ну чего ждать? Вот так вот и непонятно, что ждет простой иранский люд.
1: Вы знаете, казнят, Алексей, это не то слово. Я думаю, там многие очень рады тому, что их казнят, потому что то, что с ними делают, ну, то, что, по крайней мере, я читал, и есть основания этому не верить, просто не поддается описанию. Там жуткое сексуальное насилие, издевательство, измывательство и над женщинами, и над мужчинами. Унижение, третирование, ну, пытки. То есть весь комплекс вот этих вот восточных, я бы сказал, деспотичных режимов, которые всегда применялись, они этим пользуются. Народ, конечно, запуган. Я не знаю, насколько при всей тяжести того, что там происходит в экономическом, социальном плане, люди способны подняться. Опыт свидетельствует следующее, о том, что такие восстания происходят раз в несколько лет. Но вот было, первое это была зеленая революция в 2009 году. Обама и вся европейская либеральная элита и интеллигенция закрыли глаза на эту резню, сказали, ну ничего, это же их дело, ну что ж тут такого. В конце концов, это же не палестинцы, чтобы их так жалеть. А потом было еще одно восстание в 2016 году. Потом было восстание, если я не ошибаюсь, в 2019 году. В 2022 году было восстание, помните, когда они замучили и убили курдскую девочку за то, что она не так носила платок, хиджаб или какую-то еще эту накидку, и это вызвало бурю негодования, девушки, женщины сжигали портреты вот всех этих деятелей, и это тоже закончилось подавлением, как мы знаем. Вот сейчас в начале 26-го это было. То есть есть какой-то перерыв, по-видимому, после вот таких вот зверских репрессий людям очень трудно как-то снова выйти, потому что атмосфера страха настолько сильна и подавляющая, что людям страшно просто выходить. То есть должно пройти какое-то время, чтобы как-то мобилизовалась снова эта масса, чтобы накопилась некая энергия, позволяющая выйти. Но можно предположить, с другой стороны, что в связи со всеми трудностями, которые испытывает сейчас Иран, и которые, главное, испытывают простые люди, это время будет меньше, чем это было раньше. Раньше это было раз в 3-4 года приблизительно. Сейчас это может произойти намного быстрее. Но что произойдет и что именно станет прецедентом, который приведет вот к новому этому взрыву, этого никто не может предполагать и знать. Я напомню, помните, когда в 2011 году в Тунисе началось массовые волнения, начались протесты. Тогда сжег себя торговец наркотиками за то, что его что-то основовали, сжег себя прилюдно, публично, после чего бросилась толпа, значит, на президентский дворец и буквально снесла его. Но вот какая-то спичка может сработать в любой момент, и тогда это начнется.
0: Александр, есть еще буквально две минуты. Короткий вопрос. Вот за Иран в нынешнем его обличье кто-то может вписаться, я имею в виду из внешних там сил, друзей, соседей, кого угодно, потому что были же прецеденты, когда там тоже Хизбаллу поддерживал Иран, а Хизбалла в Ливане или Хизбаллу поддерживала так или иначе Сирия там при другом режиме. Ну вот такие вот расклады могут случиться, что это гнилое дерево кто-то там подопрет, и кто-то из, опять же, соседей или внешних сил ему поможет.
1: Нет, Алексей, нет. У Ирана нету стран-союзниц, подлинных союзниц. То есть, может быть, у него отношения хорошие, партнерские с Китаем, с Россией, с Турцией, с разными странами, но никто не будет идти спасать этот режим и бросаться грудью на амбразуру, то, что называется. То да, у него есть эти милиции шиитские, которые он создал, в частности, в том же, например, Ираке. И эти милиции он может активно использовать для подавления беспорядков в собственной стране. Вот тогда, вот сейчас, когда это были беспорядки в январе этого года, они перебросили эти шиитские милиции, а это арабы, это очень важная вещь. Это арабы, которые ненавидят персов. То есть это все тоже

0: этническое происхождение, религиозное, все это имеет значение. И они совершенно нещадным образом, даже еще более жестоко, собственно говоря, чем самые стражи исламской революции, расправлялись с восставшими. Потому что, ну, они, для них они вообще никто. Это даже не люди, а так какие-то насекомые. И вот эту вот публику они могут мобилизовать и бросить на людей, вот этих своих сторожевых псов. Это да. И я думаю, что такая опасность существует серьезная.
1: Хорошо, первый час сегодняшнего выпуска подошел к концу. Музыка в рамках полного шалома. В Израиле есть известный, любимый исполнитель Юда Поликер. У него греческие корни. Он любит такую вот средиземноморскую музыку и песни. Вот на этой волне в его исполнении любят израильтяне. Но произошел такой вот и комический, и трагикомический случай на прошлой неделе. Полиция приехала по вызову людей, которые видели там самоубийцу, который грозился выброситься из окна. И с ним вступили в переговоры, с этим потенциальным самоубийцей, и он сказал, что да, он готов пересмотреть свое решение, только при условии, что с ним в переговоры вступит его любимый исполнитель Иуда Поликер. Полицейские позвонили, было позднее время. Иуда сейчас, кстати, сам очень болен, у него фиброз легких, ему требуются кислородные вот эти вот аппараты с трубочками, которые там люди присоединяют к носу, но он как бы борется и продолжает свою музыкальную карьеру. Он бросил все, он приехал, начал разговаривать с этим несчастным мужичком, и тот сказал: ладно, бросаться не буду. Вот такая вот необычная была еще и, ну, подработка или общественная обязанность у Иуды Поликера, и песня, которая прозвучит сейчас, называется «Болит, но меньше». Про любовь наверняка послушаем вместе, друзья. Не переключайтесь, мы совсем скоро вернемся, и второй час программы.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
7: Только в нашем эфире.
8: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Иран предлагает Соединенным Штатам вернуться к временным договоренностям, заключенным в июне. Президент Масуд Пезешкиан заявил сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества, что Тегеран готов немедленно выполнить свои обязательства, если Вашингтон сделает то же самое. Заявление последовало после первого с конца июля прямого обмена ударами. США атаковали иранский остров Ларак, после чего Иран нанес удар по двум американским авиабазам в Иордании. В американском бизнесе сегодня заканчивается целая эпоха. Тим Кук передает руководство Apple Джону Тернусу после 15 лет во главе компании. За это время стоимость Apple выросла примерно с 350 миллиардов долларов до более чем 4,5 триллионов. Сам Кук становится исполнительным председателем совета директоров. Главным испытанием для нового главы компании аналитики называют искусственный интеллект, где Apple приходится догонять конкурентов. На фоне дорогой нефти и ожиданий повышения процентных ставок дорожают заимствования практически по всему миру. Доходность десятилетних казначейских облигаций США поднялась примерно до 4,8%. Для американцев это важный индикатор. Высокие доходности способны поддерживать дорогими ипотеку, кредиты и финансирование бизнеса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ввели очередной пакет санкций против Ирана. Иранская община Нью-Йорка вышла на акцию протеста против действий Трампа и ударов по Ирану. Верховный суд разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительно влажность воздуха 99%, 79% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 1 сентября, и сентябрь начался неудачно. Индекс Доу Джонса сегодня упал на 419 пунктов, 0,8%, 52 767 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 55 пунктов, 0,7%, 7631 была конечная точка. NASDAQ минус 1% с хвостиком, минус 271 пункт или 26 100 был конечный результат. Транспортный индекс потерял 2,5%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 1,2%. Причина, несколько причин. Основная причина — это Иран. Опять мы начали бомбить Иран, потому что он не разрешает свободно проезжать нефти по Армузскому проливу. И поэтому нефть подскочила сегодня больше, чем на $5. Баррель нефти стоит $90, 81 цент, плюс $5 и 5 центов. Это одна из причин. Вторая причина, в связи с, поскольку нефть подскочила, перевозки станут быть дороже. Перевозки будут дороже. Естественно, народ волнуется из-за инфляции. И, естественно, поднялся интерес на бонды. Пятилетние дают 4,553. За 10 лет можно получить 4,794. 30-летние дают 5,000. 268 десятилетия дошли до самой высокой точки, начиная с 20 января 2025 года. И это стоит вопрос ребром, потому что у нас 15 сентября начинается заседание Федерального резервного комитета. И вопрос, будут они поднимать банковский интерес, чтобы бороться с инфляцией или нет. Это один из главных вопросов. Серебро тоже упало на 2,2964 $0.70. Золото упало на 104,10, $4,377 стоит унция серебра. Европа была отрицательная. Англия минус 3%, Франция минус 0,4%, Германия минус 1,1%. И Швейцария плюс 3%. В Азии японский Никей потерял 0,15%, Шанхай минус 0,15%. Гонконг минус 0,9%. У нас на Standard & Poor's 500 лучше всех была Moderna. Она поднялась на 9,9%. Edison International прибавил 8,9%. PCG прибавили 5,9%. Напомню, что вчера они упали больше, чем на 20%. HPQ, Hewlett-Packard плюс 4,3%. И CF Industries поднялся больше, чем на 4%. Хуже всех был Axon, Cadence, Interactive Brokerage, CrowdStrike и Dell. Dell упал на 6,8%. Dell упал на $30 или на 6,8% в течение дня, но после закрытия биржи Dell объявил свои квартальные результаты. Они были просто феноменальны, намного лучше, чем ожидалось. Они заработали $7.04 на акцию вместо 4,92. Приход у них тоже был на 2 миллиарда практически больше. Прогноз они дали значительно больше, чем ожидалось. Акции поднялись, и мы закрылись. Dell закрылся на $425. Сейчас они торгуются в районе $468-469. То есть с Dell у нас все в порядке. На бирже NASDAQ сегодня лучше всех были Regeneron, Apple, Gilead, Alnylam Pharmaceuticals и Constellation. Хуже всех были Axon, Cadence, CrowdStrike, Old Dominion и Strategy. И на Dow у нас лучше всех был Apple, Chevron, Johnson Johnson, MGM, United Health. Кстати, Apple новый рекорд. Самая высокая точка была у Apple сегодня. Это новый рекорд. И у них они поднялись на 8,28. Новый руководитель пришел в Apple. Старый Тим Кук закончил свою работу вчера. За его время акции Apple поднялись на 2200%. Ну и Тим Кук тоже заработал $880 миллионов. Молодец. Внизу на Dow были Sherwin Williams, Home Depot, Caterpillar, Amazon и American Express. Microsoft потерял 6,27, несмотря на то, что аналисты сказали, что его надо покупать. Meta прибавила 6,20, Nvidia минус 3,34. Сегодня Micron минус 25,29. Ну и Visa минус 6,70. Посмотрим, что будет завтра, потому что Dell показал хорошие результаты. И если мы не услышим ничего ужасного от Ирана, от того, что происходит у нас в этом регионе, то, возможно, биржа развернется и пойдет наверх. И самое главное, это, конечно, теперь мы ждем 15 сентября, мы посмотрим, будет поднят банковский интерес или нет. Если банковский интерес поднят не будет, вполне возможно, что биржа сделает рывок наверх. Все, эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
6: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
7: Ну что ж, полный шалом продолжается. Вместе с вами я, Алексей Осипов, ведущий израильский журналист Александр Маистровой. И ничего не поделаешь, о выборах в Израиле придется поговорить и сегодня. Тема-то все горячее и горячее. Но, Александр, хотел бы я начать немножко с другого. Опять тут СМИ заполонила информация о том, что в определенный период времени израильским службам безопасности пришлось из Майами эвакуировать сына премьер-министра Нетаньяху, Яира Нетаньяху. Что делал он в Майами и делает до сих пор, непонятно. Ну, прям там страсти, что собачку пришлось бросить, что была иранская угроза, что рассказали об этом несколько позже. Ну, понятно, опять же, из соображений безопасности. Потом прошла информация, что все это чепуха, и, в общем, как бы овчинка не стоила выделки, никакой опасности не было. Потом опять нет, опасность была. Александр, меня две вещи смущают. Человек может, в том числе и премьерский сын, может жить где угодно, в том числе и не в Израиле. Ладно бы он учился, он тут точно не учится. Что он тут делает, тоже не ясно. Почему его должны были за казенный счет вот, вывозить, честно говоря, мне тоже непонятно. У вас, как у израильтянина, как у журналиста, как у гражданина, как у налогоплательщика, вообще какая информация и, самое главное, какое отношение ко всей этой истории?
8: Ну, вы знаете, Алексей, я, в принципе, думаю, достаточно однозначное. Смотрите, судя по тому, что мы слышали, видели, читали и так далее, там была реальная угроза. То есть иранцы были, там они отслеживали, ну, показывали на наших каналах, они отслеживали буквально, уже приближаясь, сужали вокруг него эту петлю, они уже точно знали, где он, как он, куда он, с кем он, зачем он и так далее. Они делали уже видеоснимки, запечатлевали там его на заборе, на балконе своего дома, где он пил что-то, пил чай, кофе, не знаю, что, то есть уже они были готовы перейти от слов к делу, то, что называется, и надо было его вывозить. В принципе, я считаю, что то, что его вывезли и спасли, это нормально вне зависимости от того, нравится он, не нравится сын он Нетаньяху или просто он сын какого-то, не знаю, торговца с нашего шука, с нашего базара, но это человек, которому угрожала непосредственная опасность, и которого надо было как-то вызволить, и это сделали. И хорошо, что это сделали, потому что в такой ситуации страна должна, государство просто обязано защищать своих людей, будь они просто простые туристы или будь они высокопоставленные, дети высокопоставленных чиновников. А судя, опять-таки, потому что мы знаем, это не было случайностью. Иран охотится, и они об этом прямо заявили, и нет причины мне верить. А они, ребята, такие, что то, что они говорят, они стараются выполнять как раз. Надо отдать им должное. Пустыми угрозами не разбрасываются. Ни они, ни Хамас, ни Хизбалла. Они действительно, то, что говорят, они сказали, что они в свое время осуществляют резню еще до 7 октября. Они это сделали. Все нормально. Все, пацан сказал, пацан сделал. Так что не было причин не доверять им. Тем более, что они охотятся, как я уже сказал, за родственниками. И не только Нетаньяху, и того же Трампа, например. Показывали видеоролик, на котором фигурировала Мелани Трамп. Показывали они сделали это с помощью искусственного интеллекта. В каких кафе она бывает, в каких парикмахерских она делает прически и стрижется, в каких магазинах она покупает, отследили ее маршрут. То есть, действительно, то же самое они сделали по отношению к сыну Трампа Барону. И это, по всей видимости, опять-таки не было пустое бахвальство. Они готовились осуществить этот теракт, не знаю, своими силами или с привлечением каких-то своих спящих ячеек в Америке. Нет сомнения, что у них есть эти спящие ячейки повсюду в западном мире, в частности, на случай часа Ч, когда надо будет их высвободить. Или же просто каких-то доморощенных террористов, которые могут посмотреть, куда ходит тот же Барон или куда ходит Мелани, и пытаться совершить нападение. Тут разные сценарии возможны. Но то, что вызволили Яира Нетаньяху, при том, что он мне далеко не симпатичен совершенно как личность, как человек, но симпатии, антипатии к делу отношения не имеет. Ему угрожала, скорее всего, реальная опасность. Его вызволили, ну и слава богу.
7: Хорошо, но при этом вот на протяжении, опять же, последних нескольких дней в израильских СМИ информации, что тот лидер партии, другой лидер партии, которые там в основном оппозиционные, да, маленькие, ну, пока еще не выигравшие на выборах, но они вполне обоснованно жалуются на то, что и к ним пристают, и им угрожают. Они как бы участники политического процесса. Они просят, чтобы им была предоставлена государственная охрана. Шабак, служба безопасности, им отказывают. Да, конечно, можно поспорить как бы на эту тему, сказать, что слушай, дружище, никто тебя в политику не звал, и вот выиграешь, тогда тебе государство, ну, в соответствии с твоим там новым качеством, станешь ты министром, премьер-министром, тебе охрану выделят. А так пока за свой счет, дружок, за счет избирателей, спонсоров и всего остального. Вот это в Израиле как-то обсуждается, или это тема, которую просто искусственно раздувают СМИ?
8: Нет, очень обсуждается, Алексей, очень и даже бурно все это дискуссируется. Одни считают, что обязательно, причем речь идет не о представителях, не о лидерах маленьких партий. Среди фигурантов это Гази Айзенкот, это, по сути, лидер оппозиции сегодня, это Яир Галан, знаменитый Яир Галан, глава партии «Демократы», который заявил, что если мы придем к власти, мы закроем там оппозиционный 14 канал, мы введем цензуру в интернете. Ну, демократы такие, ну, просто совершенно либеральные демократы, надо прямо сказать. И этот же Яир Галан, просто напомню, он сказал, что израильские солдаты убивают палестинских детей ради забавы. Это было тоже. Но он много чего хорошего говорил. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они ненавистны значительной части публики. Но так же, как точно и правые лидеры, тот же Бен-Гвир, Смотрич, Нетаньяху, тоже ненавистны огромной части левой публики. И был поднят вопрос о том, чтобы прикрепить к ним охрану Шабака. Но Шабак отказался. Шабак сказал, что нет, что мы не занимаемся охраной всех политиков. Это невозможно. У нас нету на это ни ресурсов, ни средств, ни возможностей, что это не частное агентство. И, в принципе, они правы, потому что, вы знаете, но если начать, Алексей, то не кончить. Прикрепи сначала тело охранников, ну, скажем, к тому же Айзенкоту и Яиру Галану. Но тогда хорошо. Тогда надо прикреплять и частную охрану, или не частную охрану, а охрану Шабака, точнее, и к правым политикам, к Бен-Гвиру, к Смотричу. Ну, Нетаньяху, он действующий премьер-министр. Тут немножко другой коленкор. Но ко всем остальным-то придется и политикам всех лагерей, причем не только лидерам партии, но и те, кто идут вторым списком, третьим списком. То есть это своего рода ящик Пандоры. Поэтому я считаю, что это было правильное решение. Если были бы наверняка какие-то конкретные угрозы, ну, по отношению, например, к тому же Яиру Нетаньяху, была конкретная угроза и на минуточку со стороны враждебного государства, которая планировала ими своих спецслужб, разведслужб, покушение на него. Здесь речь идет о таких угрозах, вы знаете, в интернете. Вот я бы его застрелил, я бы его повесил, я бы ему сделал так-то и так-то. Ну, это скорее всплески такого эмоционального негодования, а не реальная угроза. Очень мало кто готов перейти в этом отношении от слов к делу, и тем более совершить вот такую вот операцию. Знаете, такой ассасин современный бросится прямо сквозь строй охранников и нанести какой-то смертельный удар. Да и мало кто это и сможет. В общем-то, неподготовленный человек это явно не сможет. Тому или иному политику. Поэтому я считаю, что это правильно. Невозможно ко всем политикам представить охрану Шабака. Тогда Шабаку просто не останется, нечем будет, всем остальным просто не займешься там палестинскими террористами и так далее. Всех придется только заняться охраной политиков.
7: Ну, в любом случае, вот вы сказали, что там как бы в интернете могут накаляться страсти и все остальное, и человек не всегда, вернее, среднестатистический человек не в состоянии причинить, но находятся же ведь люди, и оружие находят, и вспомним Рабина, и вспомним других политиков и общественных деятелей, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, и на Трампа покушались, так что как бы я бы не стал сбрасывать со счетов, вот, ну, понятно, что есть, условно говоря, мафия, есть профессиональные террористы, есть международные террористы, но есть и обыватели, которые тоже, в общем, берут на себя роль вот таких вот...
8: Да-да, совершенно, совершенно верно, Алексей, я согласен, действительно, но тут, видимо, наверное, просто они должны, спецслужбы, я имею в виду, отслеживать. Если это какой-то сказал Вася Пупкин в приливе негодования благородного, ну, это одно дело. Если, однако, это Вася Пупкин тот же, он уже отметился в чем-то, он уже что-то пытался, или он уже там располагает оружием, приобретает это оружие, ну, тогда это действительно уже представляет возможную потенциальную угрозу. Но если вот как было много раз, какая-то домохозяйка там сказала, вот я бы Нетаньяху, скажем, там или еще кого-то повесила за одно место, ну, вряд ли она сумеет это сделать, даже если она очень захочет.
7: Ну, хорошо, ну тут параллельно, буквально вчера, по-моему, появилась информация, что партия «Наш Дом Израиль», ее предвыборный штаб, они уже обратились в компетентные органы. Либерману поступили угрозы, что тебя там, русскую сволочь, мы там отправим с пулей в голове в Москву. Тоже считаю, опять я там не фанат Либермана и не член его партии, но такие угрозы сбрасывать со счетов нельзя. И, конечно же, компетентные органы и организации должны с этим разбираться. Александр, ну конечно, а так-то вот общая оценка на предвыборной, как это, поляне или на предвыборном поле Израиля, есть какие-то занятные скандалы, есть какие-то тенденции, на которые стоило бы обратить внимание, или так вот уже финал близок, финал, участники финального забега всем известны, и не стоит чего-либо, ну, сюрпризного в этом плане ожидать?
8: Есть, Алексей, есть в наших Палестинах все время что-то происходит. Вот я много раз говорю, знаете, в наших передачах, что я хотел бы, чтобы, ну хоть недельку, ну, ничего бы не происходило, просто было бы тихо. Ну, я даже не знаю где, как там в швейцарских Альпах приблизительно. Скучно невероятно, но тихо и тихо. Но нет, ни тишины, ни скукоты, ничего нету. И вы очень хорошо сказали слово «поляна». То есть это очень подходит к тому, что у нас происходит. У нас две поляны. Одна левая поляна, одна правая поляна. И вот на этих обеих полянах идут бои без правил. То есть левые друг друга, ну, молотят, колотят со страшной силой. Я имею в виду, они практически все на одних позициях. Там, скажем, вот Айзенкот, Лапидес, Беннет с Лапидом. Мало чем они друг от друга отличаются. И голоса-то им надо завоевывать как-то, им надо отбирать голоса друг у друга. А как отбирать? Вот они друг на друга нападают, обвиняют друг друга, говорят, что «а ты-то, в общем-то, и не такой, и ты мне песок на голову насыпал, пока я к тебе попой повернулся, сидел на горшке, и это было некрасиво», а те другие им отвечают, соответственно. То есть идет на этой полянке, на узенькой полянке, и идет борьба без правил. По большому счету, а на правой то же самое, на правой то же самое. Там, правда, немножко своя специфика есть. Там очень много возникает вот в последнее время партий, как грибы. Каждый считает, что он может быть лидером страны, и не просто лидером, а лучшим лидером страны. И таких партий просто, ну, как я сказал, как грибы после дождя. Их очень много. Они не могут с тобой, по сути дела, друг с другом объединиться, договориться, организоваться. Каждая из них, ну, получает, наверное, один мандат, два мандата. Ну, вообще ничего практически. Но при этом они почему-то считают, что у них очень хорошие способности преодолеть вот этот вот электоральный барьер. Одна из партий, которая действительно она многообещающая, подает надежды, это партия Оффера Винтера. Это было сенсацией недели своего рода, он, правда, уже готовившийся сенсацией недели. Оффер Винтер – это бывший бригадный генерал, он бригадный генерал в запасе. Он возглавлял там, не помню точно, как называлась его дивизия, какой у нее номер, но возглавлял, участвовал в операциях, и он, главное, прославился тем, что он отличился тем, что он выступал против концепции вот этого вот высшего офицерства Сахала. А концепция, как мы знаем, она была, и она до сих пор во многом таковой остается. Она просто: давайте мы будем не побеждать врага, а как-то регулировать конфликт. Мы будем кризисными менеджерами такими. Мы будем позволять палестинцам работать у нас, будем давать им пить, есть, жить, отдыхать, лечиться, все что угодно, будем им давать, будем им помогать, будем сотрудничать с их лидерами, с их руководителями, ну и они в конечном счете поймут, что сотрудничество – это лучше, чем война, мир – это лучше, чем вражда, и тогда у нас воцарится и мир, и благодать, и все, что положено в этом случае. Вот такая вот у них была концепция. А Оффер Винтер говорил, что нет, эта концепция, и он правильно говорит, это абсолютно не действующая, она абсолютно неэффективная, потому что цель арабских лидеров, будь то Хамаса, будь то Фатха, будь то Абу Мазана, будь то какого-нибудь Синвара, ныне с гуриями пребывающего, она совершенно одинакова, она сводится к тому, чтобы уничтожить это государство, потому что это во имя ислама, потому что они считают Израиль народным телом, потому что они воспитывают своих детей на ненависти и накачивают их ненависти. И их цель уничтожить, разница просто в средствах. Одни говорят, давайте это сделать дипломатически, политически, другая нет, с помощью вот джихада. Но хотя и те используют тоже, используют этот же джихад, когда им надо, как это делал Арафат. И он говорит, давай, мы должны с ними воевать, мы не должны с ними пытаться договориться, обсуждать с ними, как им лучше жить. Мы должны с ними воевать. И он абсолютно прав. Он создал свою партию. В эту партию
7: Александр, часто... Александр, одну секунду. Да, Я просьба прерваться на буквально две минуты. У нас новости на очереди, немного рекламы. Друзья, не переключайтесь.
6: Америка, Израиль.
1: Нью-Йорк слушает.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
9: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
10: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
11: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
9: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук
12: Рок, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальные гости Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальные гости ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Educational Center. Ашиана Сиэте. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Масштабная распродажа государственных облигаций охватила крупнейшие мировые рынки. Особенно заметное событие произошло в Японии. Доходность десятилетних государственных бумаг достигла 3% впервые с 1996 года. Причины общие для многих стран. Дорогая энергия, инфляция, огромные государственные долги и ожидание новых повышений процентных ставок. Аналитики называют происходящее серьезной переоценкой стоимости денег во всем мире. После выступления главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша инвесторы резко изменили прогнозы относительно ставки. Еще недавно главным вопросом было, когда ФРС начнет ее снижать. Теперь рынки допускают совершенно противоположный сценарий. Очередное повышение уже в сентябре, если инфляция не начнет уверенно двигаться к целевому уровню. Один из крупнейших мебельных ритейлеров мира IKEA объявил о масштабном снижении цен в Европе. Компания инвестирует в программу более миллиарда евро. Причина – покупатели стали экономить. Дорогая недвижимость и высокая стоимость жизни заставляют европейцев реже переезжать и меньше тратить на мебель и товары для дома. Доходы IKEA сокращаются уже второй год подряд. В Нью-Йорке продолжают готовиться к сезону вируса Западного Нила. Департамент здравоохранения запланировал очередную обработку против комаров на 2 сентября в отдельных районах Бронкса, Бруклина и Манхэттена.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Израиль. И финальные полчаса в эфире с вами «Полный шалом». Программа об Израиле и всем том, что происходит вокруг еврейского государства во всем оставшемся нееврейском мире. Александр, прервались мы вот на вашем описании, в вашем изложении последних новостей. Ну, в предвыборной, как мы с вами решили, поляне Израиля. Пожалуйста, продолжайте.
1: Да, Алексей. А вторым номером он у себя, Офер Винтер, взял человека, который зовут Юсуф Хадат. Это араб, арман, араб-христианин, маронит из Ливана, который, ну, он демонстрирует вообще чудеса просто, но пропагандиста. Во-первых, он служил в армии, он был тоже десантником. Получил ранение, если не ошибаюсь. И после этого он начал ездить по всему миру, встречаться вот со всеми борцунами, протестунами и доказывать им, что нет, Израиль — это не государство апартеида, это не государство геноцида. Ну, то, что мы с вами прекрасно знаем, что это Израиль — это государство, которое вынуждено защищать себя в крайне тяжелых, неудобных для себя условиях, при травле всего либерального, псевдолиберального, прогрессивного сообщества, рассказывать, показывать, подвергая себя угрозам. На него пытались, его избивали, по-моему, даже, или пытались избить, я уже не помню точно. Человек, который знает всю ситуацию изнутри, и как араб, говоря на арабском языке, он это преподносит тем же арабам, и вообще и на английском, он прекрасно владеет английским, и всем вот этим вот прогрессистам, которые пытаются доказать, что Израиль — это российское государство. То есть он один, пожалуй, стоит всего израильского пропагандистского аппарата. Вот он пошел вторым номером в список Винтера. Он, кстати говоря, хочет заниматься именно пропагандой. В принципе, что вам сказать, это хороший список. Там очень много людей, там есть мама военнослужащего, погибшего, которая тоже выступает за правую, за последовательную, за эффективную линию борьбы с террором, борьбы с арабским экстремизмом, исламизмом и всем таким прочим. Там есть очень достойные люди. Проблема заключается в следующем, что опять полянка тесная, полянка узкая. Там уже все, у всех есть свое место, и очень трудно найти нового избирателя. То есть, по сути дела, это сообщающиеся сосуды. Если из какой-то одной партии к Винтеру, например, прибывает, то у другой. В данном случае это партия Смотрича, религиозных поселенцев, которые, религиозных сионистов, поселенцев, неважно, которые теряют. В результате тот же Винтер может пройти в Кнессет, тот же Смотрич не проходит в Кнессет. Это вполне реальная ситуация. И в результате мы получаем то, что называется шило на швайку. То есть, ну, будет одна правая партия, голосов не прибавится, потому что другая партия, она уйдет с политической арены. Нетаньяху пытается как-то сейчас объединить вот эти вот все разрозненные правые движения, коих очень много, я не знаю, ну, 6, 7, 8, не знаю сколько, их очень много, пытается объединить в единый блок, в единый какой-то кулак, но пока это получается не очень легко, потому что каждый, как я уже сказал, он говорит, нет, мы сами по себе, мы только мы знаем, как спасти Израиль, опять-таки, эти вот раздутые эго, эти амбиции, тщеславие и так далее, и поэтому, в принципе, это парадоксальным образом может навредить и правому лагерю тоже. Вот такая вот ситуация, Алексей.
0: Да, ну вы как-то вот так вот, ну, не переживаете, но, по крайней мере, уделяете внимание лагерю правому, там, объединяться, не объединяться, одной партии больше, одной меньше, голосов больше, голосов меньше. Александр, а может быть, есть смысл переживать за лагерь левый или лагерь центристский, скажем так?
1: Вы знаете, центристов здесь у нас практически нет. То есть парадоксальным образом сегодня центристы, они как-то так испарились. То есть если раньше, например, Авода была достаточно, партия Авода, была социал-демократическая партия, я говорю в частности про левых, и она преследовала вполне такие, ну, национальные цели. То есть если мы вспомним Бен-Гуриона, Голду Мейер, а они были людьми, очень любящие это государство, но они боролись за него, и им было все равно, что скажет мир. Ум-шмум, как сказал Бен-Гурион, потому что ум – это ООН. Вот что скажет ООН, ему было абсолютно наплевать. То же самое и Гольда Мейер. Сегодня левые центристы, они все стали очень и очень левыми. Вот это, например, произошло и с тем же Яиром Галаном, и с тем же Айзенкотом. Например, еще интересный момент. Вот, кстати, я про него забыл. Тоже сегодня об этом было объявлено. У нас есть партия РАМ. Это партия арабская. Партия, представляющая южное крыло исламского движения. Есть северное крыло, есть южное крыло. Северное крыло очень крайне демонстративно фундаменталистское. Южное крыло менее демонстративно, но обе они части мусульманских братьев. Мы знаем, что такое мусульманские братья. В частности, это Хамас. Хамас – это мусульманские братья в Палестине. Так они себя называют. Так вот, вот этот вот РАМ – это тоже крыло мусульманских братьев среди бедуинов. Они хотят сотрудничать, но они хотят сотрудничать не для того, чтобы добиться какой-то интеграции в израильское общество. Они хотят, как это делают вообще, это тактика такая мусульманских братьев, проникать в

0: глава этой фракции, этой партии РАМ, Мансур Аббас, он неоднократно заявил, что он отказывается осуждать Хамас, что он верит в палестинское государство, ну, то есть, как и полагается, нормальному мусульманскому брату. Но левые, поскольку он демонстрирует готовность к участию в коалиции, то левые говорят, а ты давай, так сказать, входи в коалицию. Сегодня это непопулярно. После 7 октября он уже был один раз в коалиции, и этот повторный маневр был бы непопулярным. Что делают наши левые? Это к вашему вот вопросу о центристах. Человек из партии Яира Лапида, который считал себя, кстати, центристом, некто Сеголович, который в прошлом там офицер полиции был, он входит в партию РАМ, в партию Мансура Аббаса и говорит, на втором месте в этом списке, и говорит, нет, но это не арабская партия, братцы, это еврейско-арабская партия, которая будет отстаивать общие цели двух народов для двух государств, чтобы все были интегрированы, все заедино и так далее. То есть он отмывает, по сути, мусульманских братьев. И он не крайне левый, он представитель партии Яира Лапида, который называл себя и называет себя центристом. Левая идеология, она, по сути дела, сегодня деградировала до уровня крайней левизны. Но это то же самое, что происходит сегодня в Демократической партии Соединенных Штатов. Так что мне достаточно просто привести пример этот, и сравнение, и чтобы все слушатели поняли, о чем идет речь. И вот это сегодняшние левые, те, кто раньше были действительно уважаемыми, достаточно вполне авторитетными социал-демократами со своим миропорядком, позицией и так далее, те сегодня превратились под давлением вот этих вот каких-то идеологических трансформаций в ультралеваков, которые готовы сдать свою страну. Не все, конечно, я не говорю все, но тенденция явно налицо. Опять-таки, как в Демократической партии Соединенных Штатов. Да, но вот я закончил свою мысль, Алексей.
1: Да, но здесь еще и нужно посмотреть на часы в плане того, что закончились и последние полчаса сегодняшнего полного шалома. Александр, благодарю вас, как всегда, за участие в программе и до встречи через неделю.
0: Спасибо. Спасибо вам и спасибо всем радиослушателям.
1: До встречи в следующий вторник, друзья.
2: Америка, Израиль.
3: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й-стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Радио. Радио. Радио.
1: Дэвид Зон. Радио. Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. В принципе, Вася здесь главный, он у вас на переднем плане был только что, а Сева – это обслуживающий персонал, наша фамилия Каплан. Что-то у меня сегодня хорошее настроение такое, в результате вчерашних всяких длительных раздумий. Я поделюсь с вами своими мыслями, как всегда, пытаясь, так сказать, чтобы появились последователи именно в этом направлении, чтобы вы, получая новую информацию, начинали создавать собственные мысли и при этом научились излагать их вербально, потому что это то, что способствует, так сказать, профилактике борьбы с Альцгеймером и деменцией и так далее. То есть речь идет об умственном здоровье. Значит, есть вещи, которые со временем устаревают, причем они переходят в разряд ретро и потом приобретают исключительную цену. В частности, кто не знает, просто в 1997 году, когда я ушел с радио, где я был наемной силой, но считал, что я достоин лучшей перспективы, и мне нужно было обойтись без экспертов, которых вообще нет в эмиграции, то есть они есть, но на английском языке, а работа по собиранию мнений у экспертов. У меня была вот такой толщины красная книга. Там было порядка 1000 страниц эксперты на все случаи жизни. Но я не был уверен, что я могу делать с ними интервью без перевода. А, может быть, даже это было и ошибкой. Но, в принципе, еще ничто не мешает. То есть я могу начать сейчас делать традиционное радио с приемом звонков, в режиме реального времени найдется миллион людей, которые на английском будут говорить нам о нашей жизни и постепенно перевести Толковище на английский. Но это означает в какой-то степени неспособность сдать определенный социальный тест. А прием звонков, который я начал, то есть повсеместно в 1997 году, назвав это позвоночным радио, он дал возможность радио «Народная волна» победить радио старого образца. Там было 30 человек в русскоязычном департаменте того многонационального радио. А у нас были только мы с Димой покойным, моим звукорежиссером и гуру по части радио. Вот. И где-то я какую-то храню сентиментальную преданность тому времени, которое дало мне возможность, так сказать, испытать звездный час. Ну, в лучшем смысле этого словосочетания. Звездный час в том смысле, что сотворить нечто. Вообще, если оглядываться на жизнь назад, на что у меня не очень хватает времени, то я совершенно четко и безукоснительно понимаю, что жить нужно для того, чтобы совершать поступки. Чтобы строить планы, совершать поступки и осуществлять их, то есть идти к какой-то цели, а потом выбирать себе новую цель. И вот сейчас, когда мы подошли к моменту, так сказать, как говорят физики, полураспада русского радиомиграции, то есть Дэвидсон радио, которое просуществовало порядка 22 лет, именно в этом позвоночном формате, создав необоримое ощущение у случайной аудитории, что это радио слушает только 5 выживших из ума или старцы, которые вообще не понимают, в какой они стране живут, с этим невозможно бороться. То есть я особо и не борюсь, но что бы я ни сказал, то это какие бы доказательства бесспорные не приводил, те, кто хочет верить, они верят только в то, что им нравится. Им нравится их собственное умозаключение. У них, может быть, ума-то и нету вообще, и не было никогда. Или они остановились в развитии. Но им нравится думать, что это радио слушает только дюжина стариков, которые ни на что не способны. И, в принципе, это дано, это та печка, от которой надо плясать. Как еще, например, с моей точки зрения, продлевает жизнь этому радио группа Пурашистов, потому что их заход в эфир и матерок в адрес ведущих – это свежий запах говна с Родины. Это ничто, никакие призывы там к объединению, к созданию общины не способны сделать того, что три пурашиста, но, честное слово, не должны. Поэтому, если заниматься, так сказать, внесением ссоры из избы, то есть в данном случае мусора в виде пурашистов, то это ускорит, так сказать, кончину уходящего в лету Дэвидсон Радио, потому что я с самого начала был абсолютно уверен, что наши русскоязычные, которых воспитало это радио, то есть нефильтрованные звонки, они не способны давать такое количество пожертвований на существование этого радио, чтобы оно, так сказать, не отдало концы. И вчера я думал, может, не принимать звонков, а сделать вид, что их нет. А потом я решил устроить голосование на этот счет, хотя понимал, что по телефонным счетчикам нашим могут позвонить те же самые пурашисты, причем несколько раз, потому что в телефонах счетчик не опознает, так как у них будет каждый раз от звонка новый номер телефона в качестве маскировки. Вот. Есть еще один вариант. Я могу, например, принимать все звонки. И перед тем, как вывести человека в эфир, я могу лично с помощью своего софта уронить их голос до уровня шепота. И как бы они там ни кричали, там хуесасим, блин, и так далее. Это будет типа такой подложки и оставить там, ну пускай торчит. Ну, пускай. Это типа night club music. Ну, там же музыки-то нету, но такое взвинченное такое состояние. Вот. Тем более, что, скажем, пятерка, наш семенной фонд, у меня так в голове примерно 5 человек, которые всегда приятно их послушать, они нормальные, это хорошо бы, если бы все были такие, но, может быть, это даже чересчур пресно. От слова «красная пресня», где зарождалась революция. Но, в принципе, они все грамотные люди и вполне могли бы писать в лайв-чат. И тогда похерим эти самые звонки. Но не будет специй. Вот этих самых специфических. Ведь когда-то, скажем, советская интеллигенция лечилась от всего говном. Да, гуано. Вот это вот. Летучие мыши в горах. Страшных денег стоило. Вот эта вот жвачка черная, и все думали, что от этого можно вылечить любую болезнь. Вот поделился с вами, так сказать, предпосылками создания хорошего настроения в это утро. Теперь переходим к выпуску срочных новостей в виде подзаголовков. Министр армии Дэн Дрискол ушел в отставку после месяцев напряженки с министром обороны Питом Хексетом по поводу направления, в котором идет наша армия, и отстранение многих высокопоставленных офицеров. Россия 6-й день подряд долбит столицу Украины, используя растущий парк реактивных дронов, то есть дроны с реактивным двигателем. В Киеве в эту ночь погибло аж 8 человек. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и порту Усть-Луга в Ленинградской области. Странно, город Санкт-Петербург, а область все еще ленинградская. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, он у вас наверху справа, где-то в середке, заявил о намерении Китая усилить коммуникацию и координацию с другими странами для поиска путей политического урегулирования ситуации в Украине. Страны Шанхайской организации сотрудничества, это инициатива России, создать ее, у них, кстати, хорошо это получилось, должны предпринять все усилия для того, чтобы исключить из мировой практики провоцирование вооруженных конфликтов. Повторяю, все сделать, чтобы исключить из мировой практики провоцирование вооруженных конфликтов. Кто кого начал ебать? Мария Ивановна. Но об этом заявил президент России Владимир Путин на полях саммита вот этого ШОС-ЦЗТАКЕ в Бишкеке. Знаете, это просто один к одному повторяет риторику бездомного из Центрального парка в Нью-Йорке, который изнасиловал бегуню за то, что она провоцировала его своими леггинсами и вообще общей сексапильностью. Скотт Бессент обвинил Марка Карни в провале торговых переговоров в этом месяце, направленных на предотвращение высоких тарифов Соединенных Штатов на канадские товары, и отмахнулся от опасений по поводу торговой войны с Оттавой. Бессент, я его иногда называю Бессент, потому что у него изначально французская фамилия. Кстати, интересно, что наш Бессент разговаривал с Карни, а у Бессента, судя по фамилии, должны быть какие-то знания французского языка. В Канаде поговаривают все больше и больше, кстати, об отделении французской части от общей. Так вот, Бессент заявил министру финансов России Силуанову, у которого я однажды обедал случайно дома, что никакие экономические послабления для России или договоренности по другим вопросам невозможны, пока не завершится конфликт в Украине. Присяжные в Лас-Вегасе признали 63-летнего Дуэйна Дэвиса, погоняла Кифи Ди, виновным в убийстве в 96-м году звезды хип-хопа Тупака Шакура. А он у вас слева в серединке. Я тогда запустил первую мисинформацию в эфире, между прочим. Понятно, что никто не мог это схавать. 96-й год, я еще работал на радио, где мне платили зарплату. Там кто-то в эфир позвонил, спросил, почему его называют Тупак. Тупак. T2PAC. И я сказал, что просто потому, что он очень любит пиво, но в особых упаковках, тогда две бутылки только. На самом деле есть такое пиво, в котором только две бутылки. Я когда-то его тоже очень любил, причем такие матроски, крышечки такие, то есть можно вечно этой бутылкой пользоваться. Она, кстати, из стекла, что не вредно. Число погибших в результате наводнений в Непале и Китае превысило 900. Спасатели пытаются добраться до рабочих, которые застряли в горных тоннелях. И у нас похожая штука, но, конечно, не те масштабы. Вчера власти обнаружили второе тело после внезапного наводнения. Тоже flash flooding, то есть грязевые потоки, обрушившиеся на части национального парка Большого каньона в субботу. Порядка 20 человек все еще числятся пропавшими без вести, и более 60 были эвакуированы все же. 17-летняя девушка, которая записала прямую трансляцию стрельбы в мечети Сан-Диего в мае, в результате которой погибло 3 человека, сама обвинена в убийстве. Сара Сантьяго из Уинстон-Салем, это Северная Каролина, якобы общалась с вооруженными преступниками перед их нападением, тогда вот в мае, и распространяла их манифест и запись стрельбы. Отказ Исландии. Я думаю, вот интересно, а почему бы им было не поставить на калши, что будет теракт? Ну, возможно, что платформа не разрешает это делать. Отказ Исландии от переговоров о членстве в Европейском Союзе – это удар по усилиям блока, то есть Евросоюза, позиционирует себя как геополитический противовес давлению Трампа. Округ Лос-Анджелес подал иск State Farm из-за того, что эта страховая компания рассматривает страховые претензии, как она рассматривает страховые претензии после смертоносных лесных пожаров 25 года. То есть цельный округ подал против State Farm. Верховный суд Соединенных Штатов, он все больше и больше под юбкой у Трампа, постановил, что строительство бального зала стоимостью, кстати, если там будет введено электронное обслуживание, то получится ебальный зал, eBay, да, правда? Стоимостью в 400 миллионов долларов в Белом доме может продолжаться. Национальный фонд сохранения исторического наследия в своем иске в этот самый Верховный суд утверждал, что президент не имеет единоличных полномочий для начала подобного строительства. Калши запретила Джорджу Сантосу использовать ее платформу после того, как регулятор утверждал, что бывший конгрессмен, который не мог сказать вообще ни одного слова правды про себя, заработал более 17 тысяч долларов, сделав ставку на то, что его пригласят на выступление Трампа с речью о положении дел в стране. Метрополитен музей отменил весеннюю выставку 27 года, посвященную британскому модельеру Джону Галлиано, за его историю антисемитских и антиазиатских высказываний. Он слева у вас в окружении вот этих самых дылд красивых дамского пола. И последняя из глобальных, так сказать, заголовков. Сегодня Джон Тернус займет пост гендиректора Apple, сменив Тима Кука после 15 лет возглавления техногиганта с оборотом нынче $4.6 триллиона. А Тернус, ему 51, он вообще музыкант и присоединился к Apple в первом году. И недавно возглавлял аппаратную инженерию там, курируя такие продукты, как iPhone, iPad, Mac и AirPods. По бизнесу в целом тоже масштабно и заголовками. Торговая динамика Уолл-стрит сошла на нет после того, как стратегия погони за акциями, которые растут в цене, значительно окупилась во втором квартале. FTC подала в суд на Amazon, обвинив компанию в том, что та манипулировала ценами, которые другие компании платили за рекламу на ее амазоновской розничной платформе, заработав на этом десятки миллиардов долларов за 7 лет. Вот в русском языке есть одна странность, которую я не могу для себя прояснить и в словари, так сказать, и толковые книги не лажу. Но почему надо говорить амазоновская, а не почему не амазонская? Почему каплановцы, а не капланцы? Вот чапаевцы, это понятно, там чапаевцы не говорят же. Трамп заявил о поддержке федеральных налоговых льгот для поддержки, в свою очередь, производства фильмов и телевидения в Соединенных Штатах, вселяя надежду в эту индустрию, которая потеряла огромные объемы бизнеса из-за зарубежного производства. Кстати, обратите внимание, практически, скажем, в Netflix количество европейского производства явно превышает американское уже давно. IPO компании Shein в Гонконге на этой неделе позволит ей избежать выплаты миллиардов ранним инвесторам, но эта компания быстрой моды все еще торчит на крючке. Так что интересно, как она будет вылезать из этой ситуации в день, когда выйдет на биржу. Huawei сообщила о снижении чистой прибыли за первую половину года, несмотря на рост выручки, поскольку расходы на исследования и разработки резко возросли. GameStop заявила, что ожидает роста прибыли во втором квартале, чему способствуют инвестиционные приросты от ее доли на eBay, но, вероятно, продажи все-таки снизились по сравнению с прошлым годом. Почему вероятно? Потому что еще цифра не была произнесена. Anthropic подписала соглашение об облачных вычислениях стоимостью в $35 миллиардов с облачным провайдером Lambda, так он называется, Lambda, то есть Lamb как ягненок, и потом Da, которого поддерживает Nvidia, между прочим. И последнее по финансам. Компания по бурению и добыче нефти SLB согласилась приобрести компанию по управлению теплом Kelvion у частных инвестиционных фондов за $4.1 миллиарда. Теперь наши американские дела. Сенатор Берни Сандерс, независимый, кстати, от Вермонта, не все успели это заметить, он давным-давно уже не демократ, обвинил небольшую группу лидеров демократов и доноров в готовности допустить, что кандидат от Мичигана в Сенат Соединенных Штатов Абдул-Эль-Саед проиграет, сказав, что прогрессивные угрожают интересам богатых демов и подходу партии к Израилю, поскольку Эль-Саед сталкивается с растущим количеством критики из-за его связи с крайне левым стримером Хасаном Пайкером. Сандерс отметил, что сопротивление распространяется на людей на высшем уровне демократической партии и на ее финансовую базу. Мэр Нью-Йорка, который очень любит социальные сети, Зоран Мамдани, официально подписал вчера закон о круглогодичном уличном питании. Интересно, это уже фактически не то чтобы тренд, это уже просто изменение лица города. Интересно вот что, что если есть, скажем так, ну, у тебя ресторан, ты платишь за все, что внутри этой коробки. А если ты кормишь людей на улице, то улица, ее благосостояние поддерживается на деньги налогоплательщиков. Остальное домыслите вы сами. У нас начались звонки, но я не уверен, что я пока новости дочитаю, что я буду их принимать. Хотя я могу это сделать с помощью... Ну-ка, интересно. Нет, не смогу. Нет. В режиме лайв-стриминг я не могу опустить их уровень. Могу опустить на своем канале, на «Русский голос Америки» на YouTube, но на радио не могу. И последнее, необычное очень нападение. Вчера было, я криминальную хронику не привожу, хотя появилась была мысль подхватить эстафетную палочку у канувшего в лету Александра Гранта в этом плане. Вчера в самом сердце Таймс-сквер полиция застрелила маньячку после того, как она ударила ножом двух человек, один из которых помер, и столкнулась с полицейскими, размахивая теми же самыми двумя ножами, угрожая убить уже и полицейских. Хаос, зафиксированный на камеру, вспыхнул на перекрестке Мира, так называется Таймс-сквер, после того, как 49-летняя Памела Сиснерус навскидку, то есть randomly, вообще ударила первым мужчину и ранила женщину за 20-секундный промежуток между ударами. И было это все возле пересечения West 41st и 7-й Avenue незадолго до 4:30 дня. Полиция нашла Сиснерус в квартале от места нападения за подстанцией полиции, и она там все еще размахивала двумя ножами, поэтому пришлось ее прикончить. Это все с новостями. Если у вас появились мысли по поводу услышанного, то вы можете оставить текст в лайв-чат на канале «Русский голос Америки» на YouTube. А где еще? Там все всегда работает, и там... Фурашисты, они, конечно, там присутствуют, но ведут себя очень деликатно, потому что почему-то YouTube не разрешает им то, что разрешает Дэвидсон Радио. Ждем рекламу.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: That has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
9: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
10: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Слышите? Шаги.
13: Этим утром многое может измениться.
2: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
14: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
5: Теперь о том, что было вчера на бирже. Эталонная нефть выросла на 2,8% до $85.76 за баррель. Иран и Соединенные Штаты обменялись ударами на Ближнем Востоке, подняв фьючерсы на эту самую нефть Brent выше $90. Это наша перспектива на сегодня. Атака Соединенных Штатов в воскресенье, первая за примерно месяц, нацеленная на Иран, поразила пусковые установки на острове в Ормузском проливе. А вскоре после этого по Иордании были выпущены ракеты, где у Соединенных Штатов значительные военные ресурсы. Доходность долгосрочных облигаций растет, доходность десятилетних казначейских близка к самым высоким уровням с января 2025 года, а доходность по государственным облигациям с более длительным сроком в Европе тоже немного растет. И этот рост отражает геополитическую неопределенность и опасения по поводу инфляции в преддверии сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. Рыночная вероятность повышения процентной ставки составляла в районе 66% вчера в сравнении с 41% всего неделю назад. Акции калифорнийских коммунальных компаний резко упали. Две крупные коммунальные, которые могут очень много потерять, если их можно привлечь будет к ответственности за ущерб лесным пожарам, резко упали в понедельник. Эти шаги последовали за отказом законодателей от призыва губернатора Гевина Ньюсома заблокировать страховые компании от судебных исков против коммунальных предприятий по причинам лесных пожаров, положение, которое, по его мнению, было необходимо для снижения потребительских цен. Акции PG&E упали на 20%, а Edison International на 23%. Основные фондовые индексы закончили день падением. S&P 500 упал на 0,3, NASDAQ упал на 0,1, и Dow снизился на 374 пункта, то есть это примерно 0,7%. Это все, что было с биржей. Теперь получил письмо от очень милой, судя по стилю изложения, дамы. Она пишет: «Сева, вы сегодня рассказывали о поездке в Японию, которую вам удалось хорошо и бюджетно организовать. Я понимаю, сколько времени и труда вы вложили, чтобы найти хорошие варианты и все собрать воедино. Если вы не против, не могли ли вы поделиться вашим itinerary, какие города и места вы выбрали, а также некоторыми наработками по гостиницам, авиакомпаниям, экскурсиям и гидам. Конечно, без дат и личных деталей, только тем, чем вы сами сочтете возможным поделиться. Буду вам очень благодарна. Зоя». Зоя, знаете, я, безусловно, поделюсь, но только когда мы вернемся из Японии, потому что могут быть сюрпризы, и в том числе приятные. Так что, да, конечно, я сделаю это на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube. То есть, чтобы вы могли в любое удобное для вас время посмотреть. Ну, в детали особо там карту Японии приводить не буду. Вы сами ее найдете. И это будет доступно подписчикам только, естественно. А теперь история, которой неохота было заниматься, честно говоря. Но особо выбора-то нет, потому что, хоть она происходит и далеко, в Бишкеке, в Центральной Азии, но, в общем-то, это, как скажем, информация синоптиков о приближении урагана Эль-Нена. Надо бы знать. Так вот, когда лидеры Китая, России, Индии, Ирана и других, там их, по-моему, сейчас 12 стран в этом шоссе, собрались вчера в Центральной Азии, у них сегодня последний день. Еще до начала их встречи было ясно одно, и на это можно было ставить на, скажем, marketplace. В то время как президент Трамп пытается гравитировать, так сказать, мир вокруг Вашингтона, чтобы Вашингтон стал центральным магнитом, у президента Китая Си Цзиньпина своя собственная и гораздо более мощная орбита. И об этом следует знать и задуматься. Потому что во всем наше посильное участие. Да, дамы и господа избиратели. Прибытие китайского лидера в Бишкек, это столица единственной страны в мире, в которой две буквы «И», навстречу десятистранной группировке, известной как Шанхайская организация сотрудничества, вот это все прибытие подчеркнуло, ей-богу, подчеркнуло способность Си поддерживать противника Вашингтона как в мирное, так и военное время. У него есть чему поучиться. Переговоры проходят на фоне двух известных войн, которые загнали мир в период какой-то такой очень обостренной геополитической нестабильности, подавляя при этом экономический рост и приводя к росту инфляции. Все это плохо. К Кстати, все эти challenges, единственное слово, которое на суржик не перевели, они все-таки говорят вызовы, хотя это совсем другое. Можно вызвать скорую. А, так вот, все эти challenges лежали в центре обсуждений, проходивших одновременно на другом конце земного шара, в Северной Каролине, где в Эшвилле собрались министры финансов стран группы «двадцатки». А встреча в Бишкеке, напротив, она стала демонстрацией влияния, которое войны придали господину Си, как будто у него и так его было мало. Ни одна страна не была так критична, как поддержка для России и Ирана в их двух войнах, в поддержании их экономики и военных действий, как Китай. Ни одна. Именно Си подорвал усилия Соединенных Штатов и наших союзников оказывать экономическое давление на Россию и на Иран, используя геополитическое и экономическое влияние Пекина как крупнейшего в мире импортера сырой нефти и экспортера потребительских товаров. И главный соперник Си – это, как вот скажем, Россию иначе как путинской, ну сейчас никак не назовешь. То же самое следует говорить и про Соединенные Штаты Америки, они тоже трамповские. Так вот, главный соперник Си – это трамповские США – были сильно отвлечены войной в Иране. И, как известно, вывели части своих военных сил из Азии и Европы. В прошлом месяце китайский лидер отмахнулся, как от мухи, от угроз президента Соединенных Штатов, что Америка устроит экономический D-Day странам, которые бросили Тегерану спасательный круг, то есть Китаю, якобы. D-Day, кто не знает истории, это второй фронт. Во время Второй мировой войны, когда-то Трамп делал похожие угрозы в адрес покупателей российской нефти, но не предпринял вообще, как известно, никаких действий против Пекина. Если б мог, предпринял бы. Или он не может предпринять никаких действий напрямую против тех, кого сыт наш президент. Потому что, очевидно, Канада не в их числе. В Бишкеке приоритет Си, безусловно, это укрепить его имидж лидера незападных стран и противостоять тому, что он сам называет гегемонией Соединенных Штатов. При этом Си, китайский лидер, не может позволить себе провоцировать Трампа менее чем за месяц до его поездки в Вашингтон. А то есть он может, но он умный. И поэтому он не может себе позволить. А где они оба в Вашингтоне попытаются, если не продлить, то, скорее всего, сымитировать какое-то экономическое перемирие между Соединенными Штатами и Китаем. Тут я бы на это ставил. То есть это будет имитация. А потому что у каждого Абрама своя программа. И это имеет отношение к Дональду Трампу и Си Цзиньпиню. Перед поездкой в Соединенные Штаты Си посетит Египет и Индию как турист, заметьте. Не поедет, а будет там как лидер Китая. И это просто намек на то, именно перед поездкой. Египет и Индия. Что у нас есть свои, так сказать, геополитические точки опоры. А серия поездок, предшествующих саммиту с Трампом, представит Си как могущественного государственного лидера, а в то время как Трамп испортил фактически отношения Соединенных Штатов со всем миром. И это отмечают даже бабки ясновидящие в маленьком Ташкенте, который больше маленькой Одессы никак не назовешь. А в принципе микроскопическая Одесса, да, которая гнездится в маленьком Ташкенте. Саммит этой недели, который заканчивается в Бишкеке сегодня, напоминает об определенных пределах экономической войны, которую разыгрывает Соединенные Штаты. Президент России, его зовут Владимир Путин, и президент Ирана Масуд Пезешкян, оба критически зависимые от Китая, прибыли в Бишкек, пытаясь противостоять западным усилиям изолировать их и продолжать достижение, так сказать, своих целей. А обе страны воюют, заметьте. Пекин не может быть против. расширив тем самым экономические линии как на Москву, так и на Тегеран. Хотя власть Си растет на глазах, у нее все-таки должны быть какие-то пределы. И аналитики сходятся в этом. Они отмечают, что Си не хочет ввязываться в зарубежные войны. То есть это его, так сказать, невидимые путы. Как-то случайно похоже на первый слог фамилии президента Российской Федерации. А нам, америкосам, следует отметить вот это как одну из главных причин, по которой влияние Соединенных Штатов ослабевает. А Пекин готов увеличивать торговлю и предоставлять технологии, которые можно использовать на поле брани, там, где льется кровь, а не в толковище с Севой Капланом, когда звонят по рашистике. Китайский лидер встретился с российским, похвалив то, что он назвал все более светлыми перспективами отношений между подвластными им странами, а Путин, в свою очередь, подчеркнул успех безвизовых поездок между двумя странами. Будет ли Си встречаться с иранским лидером отдельно от саммита, покажет, насколько китайский лидер готов продвигать этот козырь перед запланированной игрой в покер с президентом Соединенных Штатов. И хотя ранее в Шанхайскую организацию сотрудничества входили только Россия, Китай и четыре страны Центральной Азии, в 2017 году Шанхайская организация сотрудничества расширилась, включив туда Индию и Пакистан. То есть она растет, блин. Индия и Пакистан – это очень мощно, кстати, которые между собой постоянно цапаются. Некоторые из лидеров, собравшихся на саммит в Кыргызстане, помогли Путину продолжить войну против Украины, которая идет уже пятый год.

0: полете. А страны Центральной Азии стали фактически ключевыми путями импорта и оплаты, да, для России, поскольку Москва обходит западные ограничения вполне удачно, то есть ее вытеснили из мировых, так сказать, неограниченных торговых путей и иже с ними транзакций, и поэтому им пришлось создать достаточно успешную альтернативу. Иран обратился к Центральной Азии как к альтернативному маршруту импорта на фоне блокады Соединенных Штатов, а Индия, Казахстан и, кстати, Беларусь среди стран, которые в последние недели начали поставлять бензин в Россию, просто напрямую, они где-то покупают и туда гонят, если нет своего. Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после вторжения Путина. И хотя импорт снизился после давления со стороны Трампа и новых санкций Соединенных Штатов, война наша, война с Ираном заставила индийских поставщиков вновь обратиться к импорту из России. А Китай так является крупнейшим импортером российской и иранской нефти. И отношения господина Си с господином Путиным все больше складываются в пользу Пекина. Западные санкции, которые связаны с войной России с Украиной, позволили Китаю накапливать эту самую сжиженную российскую нефть, смягчив удар блокады в Ормузском проливе. И даже место проведения саммита вот на этой неделе, оно подчеркивает растущую роль Китая в отношении России. Потому что когда-то Советская Республика Кыргызстан была прочно в сфере влияния Москвы. Однако влияние Китая в этой стране Центральной Азии возросло. И 5 стран Центральной Азии сплотились в ответ на войну России против Украины. Потому что они явно, то есть бывшие те самые советские азиатские республики, они побаиваются повторения украинской СВО на своей территории. Должны. Во вступительном слове перед встречей с президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым вчера Си отметила, что отношения между Пекином и Бишкеком сделали скачок вперед. Прямо сама риторика Мао Цзэдуна. Большой скачок вперед, и что сотрудничество процветает во всех сферах. К сожалению, у меня не получается никак защитить дьявола в данном случае, но Трамп загнал себя и нас, американцев, в тупик. Он нас загнал в угол. Очень надеюсь на то, что диагноз – это не окончательный приговор. С этой темой нелегкой все. Пусть возьмет меня нелегкая, сейчас будет перерыв на рекламу, а я подумаю, принимать, не принимать звонки. Вперед.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Радио шоу всего Копенгагена.
6: За него стоят громадные мосты.
7: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Попробуем по старинке послушать, что скажете вы. Прошу вас.
9: Доброе утро всего. Я хотел вас спросить про Сороса, потому что то, что вчера я услышал, а на интернете, ну, это, конечно, будет бомба большая. Но

0: личное мнение, я хочу поправить, с вашего позволения. Это же ведь будет правильно, свобода слова. А потом про Сороса спрошу. И, кстати, про парашистов вы правы, потому что у Орлова вчера был разговор про это. А я с вами согласен, что это организованная кампания, организованная российскими спецслужбами из России. Полностью с вами согласен. Значит, про Трампа вы сказали, что Трамп за наши интересы не болеет, и против Китая он сыт даже, вы так как бы так высказались. Но как бы Трамп... Да, ну смотрите, что вы забыли, как бы, смотрите. Панамский канал контролировался полностью Китаем. Два порта на входе и на выходе были полностью китайские. Трамп их выкинул оттуда. Трамп сейчас полностью переиграли. И интересы Китая, настолько был серьезный удар был по нему нанесен. Это первое. Второе, Венесуэла. Оттуда шла нефть с дискаунтом на продажу в Китай. Мадуро арестован, и то, что венесуэльская нефть заключил сделку буквально вчера или позавчера, сообщение было. И запасы, которые контролирует Америка, увеличились ровно в два раза. А Венесуэла – это первая страна в мире по запасам нефти. Как бы тоже вроде против Китая. И третий момент, который тоже, я говорю, то, что вот, ну вот в голову приходит. Третий момент, ну, Иран уже там, ну, наверное, нельзя сказать, что это не друг Китая. Это же первый союзник Китая. Ну, а Америка с Израилем напали, атаковали, раздолбали Иран. Ну, если не до конца, но ядерную программу это точно ему в ближайший год не светит. Как бы получается, да, и прямую Трамп с Китаем не идет на столкновение, но как бы со стороны везде обрезает ему. Это называется готовить почву, готовить медленно, готовиться к решающей схватке. И, кстати, то, что он с Путиным поддерживает отношения, он хочет, чтобы Путин не окончательно не сошелся с Китаем, объединившись, тогда у нас будут вообще плохие дела. Если Путин окончательно... Трамп с ним поддерживает отношения, делает вид, его там хвалит все время, потому что он не хочет допустить слияния, окончательного разрыва и слияния Китая и России. Ну, спасибо, что выслушали. А про Сороса?
1: Да не, ну стой, здорово.
0: Про Сороса. Сир, про Сороса.
1: Да.
0: Про Сороса.
1: Да,
0: то, что я слышал про Сороса, идет, готовится атака на Сороса такая, что вот как вот USAID...
1: Вы пропадаете. Ой, вы пропали вообще. Это атака на Сороса. Но вообще, я согласен практически со всем тем, что сказал джентльмен, но знаете, в каком плане? Вот как вы скажем, с произведением искусства. У тебя может быть один взгляд быть, а у кого-то может быть другой. И если взгляды разные, когда ты смотришь на произведение искусства, то это искусство. А если взгляды одинаковые, то это ремесло. Вот. И тут меня лично нельзя было бы в жюри присяжных на этот счет ставить. Я вообще практически никогда не навязываю свое мнение, потому что я понимаю, что я тоже имею свои взгляды, предпочтения, любовь и нелюбовь. А к Трампу я отношусь, чего никак не могут понять трампусы, совершенно спокойно, с любопытством. И мне еще очень любопытно при жизни посмотреть, что произойдет с имиджем Соединенных Штатов, которые при Трампе рассорились фактически, испортили отношения со всеми друзьями, и стали заниматься примерно тем же самым, чем занимается Путин в открытую, а это делает Си, но гораздо более мирными способами. То есть мы при Трампе стали играть роль мирового жандарма. Конечно, здорово, что с Венесуэлой получилось, но это захват страны. Но так вообще для бензоколонок это здорово, потому что действительно страна разбазарила свое нефтяное богатство, не способна добывать 70% нефти, которая уже открыта. А у них нет ни денег на это, ни технологии. И поэтому, когда туда пойдет какой-нибудь Шеврон, то тогда, значит, появится. Но это когда будет? Это еще пройдет какое-то время. Вот. И потом еще что. Например, мне нравится долгосрочный, так сказать, дальний выстрел по части спасения планеты в связи с... безусловно, идущими катастрофическими изменения климата, но человечество непроходимо тупо. в своем желании здесь и сейчас. А то, что будет после нас, ну, моих там внуков это не коснется, а остальное мне похуй. Так вот, да? Можно ли слушать таких людей? Но их же большинство, весь расчет, естественно, на искусственный интеллект, как вы понимаете, только он нас может спасти. А теперь послушаем, что скажете вы. Пожалуйста, прошу вас.
0: Да, доброе утро, всего хорошего вам дня и вас отсутствием.
1: Саша, здравствуйте, спасибо.
0: Да, я бы хотел рассказать очень коротко историю спортивную, которая произошла буквально в это воскресенье. Я думаю, что она была бы очень поучительна и близка, особенно выходцам из Советского Союза. А получилось лишь позволить, конечно. Можно,
1: да? Да, Алло. Конечно, давайте. Да, Саша. Да,
0: так вот, в это воскресенье закончился чемпионат мира, как они называют, по дисгольфу. Это, для тех, кто не знает, это типа гольфа, только там не шарики, а диски пластиковые, которые кидают не в лунку, а в корзинке с цепями, если вы случайно видели в лесу, так это именно для этого. Вот, этот чемпионат длился 5 дней и закончился воскресенье. И там в последние дни вышел вперед молодой парень, 21 год, из Латвии, и опережал всех на 5 ростов. Но дело не в этом. И в конце там же, как и в гольфе, 18 холл сыграют, то есть на 17-м он сделал бросок, а там надо делать несколько бросок, потому что расстояние достаточно далекое. И когда они кидают там бросок, они вместо, куда упал этот диск, они отвечают маленьким таким же диском. И по правилам, следующий бросок ты должен кидать, не заступив за этот диск, и чтобы у тебя нога была где-то 20-30 сантиметров от него. Так вот, когда он кинул 17, то есть их 4 игрока играют в одной связке, то один из игроков, американец, он сказал, что он видел, как будто бы, что он заступил за линию вот этого броска, и судьи там, маршалы, которые там, три человека находятся, никто из них не заявил об этом, но они подтвердили, согласились с ним и сняли с этого игрока один бросок, и в конце он с ним сравнялся, другой американец, и плей-офф уже победил, то есть выиграл чемпион. Но дело в том, что все комьюнити дисгольфа, они разделились на две части. Первые те, которые клеймят этого американского игрока, который, так сказать, в кавычках заложил. А вторые, наоборот, приветствуют, что он был по духу закона и сказал о том, что он считал, что вот было нарушено правило. Хотя, что самое интересное, на 100% никто не может утверждать, что тот, да, нарушил, потому что не существует правильного ракурса видео, где на самом деле стоял нога. Вот это, я думаю, что очень поучительно и для американцев, и для русских, которые приехали, потому что сможет ли кто-то из наших сказать, или как они осудят. Вот это спорт. Спасибо. Всем благ.
1: Саш, спасибо. Хорошее видение. Вообще, редко искусство передать картину, так как это делает Саша, почему, если она имеет отношение к спорту, в котором масса терминов практически непереводимых, непереносимых, в хорошем смысле слова. А, кстати, по поводу US Open, если говорить о спорте, вот там первая сейна у женщин – это Арина Соболенко. А у нас с женой наш лучший друг – можно сказать. Да, конечно, наш лучший друг, потому что мы с ним общаемся всю нашу американскую жизнь. Он выдающийся мирового класса психиатр, а он очень любит спорт, дейтрейдинг, такой мужик очень классный. Похож на Марлона Брандо, кстати, просто как две капли воды. И он позвонил нам вчера и сказал, что ему нравится Соболенко. Значит, моя жена встала на дыбы, сказала, как, Соболенко, мы ее терпеть не можем. А он говорит, а мне такая, она нравится, такая симпатичная, она там вот так вот манерничает, так замечательно на камере, то есть не на корте. Ну ладно, манерничает, ну что, значит, такая драма Queen. Она мне нравится то, что она орет. Но, правда, у нас Моника Селлидж приучила когда-то. Но штука не в этом, а в том, что ужасно интересная психологически складывается ситуация в женском теннисе, потому что Соболенко сеянная под первым номером. Я бы в жизни не поставил ни одного цента за то, что она выиграет этот US Open, при том, что она выиграла предыдущий и 2 года назад. То есть у нее 2 года подряд чемпионат US Open в ее кармане. Третий, она входит в историю. Но она не выиграет этот чемпионат. Помяните мое слово. Она с апреля месяца не выиграла ни одного турнира. И не потому, что она стала хуже играть, а потому что у нее психический надлом, с которым она не может справиться, у нее нет грамотного психолога в команде, у нее та же проблема появилась, которой не было раньше, которая есть все время, скажем, у нашей Аманды Анисимовой. Да, да, да, наша Аманда Анисимова. То есть это неспособность соответствовать моменту, как то, что raise up to the occasion. Вот она может до полуфинала дойти, а дальше ничего не получается. Так, теперь послушаем, что нам скажете. Вы есть? Куда делись парашюты, не могу понять, а? Должны же быть. Пожалуйста, в эфире.
2: Доброе утро, Сева. Это Лев.
1: Лев, здравствуйте.
2: Вы знаете, вы вчера упомянули Чарльза Бронсона, как будто он умер. Насколько я помню, он умер лет 5-7 назад. Ну, почему-то я недопонял с утра. Подскажите что-то.
1: Он в 2001 году умер. Это было давно.
2: Да, но вы вчера сказали, что...
1: Да, вчера была годовщина, как он умер, Лев. И так как он поменял фамилию, данную ему от рождения родителями Бучинский, на Бронсон, то вчера же, когда исполнилась другая годовщина, как моя протетя Фаня стреляла в Ленина, Ленин тоже изначально имел фамилию, которая его не очень устраивала. И в этом и был мой примитивный вопрос, что общего между Чарли Бронсоном и Владимиром Лениным. Оба поменяли свою фамилию. Так, теперь с нами будете вы. Ну, где же парашисты?
3: Да, да, я парашист. Все, я хотел сказать, что... Алло. Значит, ты сейчас, значит, приехал в Среднюю Азию, но он-то мусульман, держит резервацию, он уничтожает мечети. Как насчет этого? Они об этом ничего не говорят. Они его принимают с открытыми объятиями. А посмотри, что сейчас творится. Сейчас они...
1: Большая политика.
3: Да, большая политика, да. А что они пишут в чатах, даже в твоем чате, посмотри, что они пишут. Они же не пишут, что сейчас такой вот плохой. Они не пишут это.
1: Ну, вот тебе... это значит, это очень, очень хорошее замечание, потому что это говорит о том, что Кыргызстан – страна весьма дисциплинированная в этом плане. То есть сейчас не время показывать свою, так сказать, мусульманскую сущность, потому что...
3: Ну, хорошо, Кыргызстан нет, Узбекистан, Казахстан, вот они, вот эти ребята все пишут. Понимаешь, я не говорю про Кыргызстан. Они сейчас все вместе встретились, все.
1: Вот ты понимаешь, деньги – это общий знаменатель. Они договорятся все. Вот скажем. И, кстати, евреи в этом плане мало чем отличаются. Если будут деньги, то есть экономически оправдано, то помирятся с дьяволом. Все народы так устроены. И по этому поводу не стоит переживать, а просто относитесь к этому как к данности. А, кстати, у блатных, у профессиональных преступников этому можно поучиться. «Вчера ты меня заказал». Завтра я тебя закажу, а послезавтра мы с тобой найдем, может быть, общие точки соприкосновения. Так, теперь с нами будете... Ну, сейчас я вот Максика пущу. Пусть Максик что-то скажет, а то он теряет свои позиции и популярность у парашистов. Вот он, сейчас Максик будет. Максик, ау. Ну, что ж ты делался? Куда ж ты делся? Так, а ведь был. Теперь слово вам, пожалуйста.
4: Доброе утро. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
4: Как ты относишься к критике в отношении тебя?
1: Да как угодно, запросто, давай.
4: Вот периодически 2/3 твоей программы ты повторяешься. Неужели так? Я понимаю, что в прямом эфире очень сложно, но Ты же готовишься к передаче, и когда люди слушают одну и ту же программу, которую ты уже повторял, ну, некрасиво, я так думаю.
1: Но дело в том, что иногда бывает, что меня нет в эфире и ставят повтор программы, которая была накануне.
4: Но как
1: это не я. Меня нет
4: вместе
1: там.
4: Вместе с твоей.
1: Да, было такое один раз, действительно. Я на этом на своем канале «Русский голос Америки» делал лайв-стриминг. В это время на радио поставили вчерашнюю запись. Такое бывает.
4: Ну, окей.
1: Почему
4: спасибо.
1: Да, тебе спасибо. Они ничего не предупреждают. Вот в чем беда, конечно. Но ничего с этим не поделаешь. Мы, в принципе, близки к тому, чтобы отдать концы. Я имею в виду русских.
5: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
8: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
9: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на теннисных кортах в Квинси. Это Нью-Йорк. Первый раунд открытого чемпионата Соединенных Штатов по теннису продолжается, да, первый раунд. Я вчера забыл сказать, что в первом же раунде, в первый день, в воскресенье, сошла с дистанции 46-летняя Венус Уильямс, и она объявила, что она больше не будет играть в теннисных турнирах. Окей, у мальчиков и девочек никаких существенных сенсаций не было. У девочек все посеянные под первыми номерами, первыми 15-20 номерами шагнули дальше, в том числе первый номер Алина Соболенко. У мальчиков без проблем прошел второй номер 2 Карлос Алькарас. Я напомню, что под первым номером посеян Александр Зверев. Сошел с дистанции 10-й номер турнира француз Артур Фил. Окей, мы с вами остаемся в Соединенных Штатах, мы с вами на бейсбольных полях. Вчера было всего 12 матчей, но команды восточных групп Американской и Национальной лиги, все они были, в общем-то, в деле. Янкис играли вчера в Лос-Анджелес с Энджелс и были биты хозяевами со счетом 10-1. Тампа Бэй, первая команда на востоке Американской лиги, принимала Нью-Йорк Мэтс, последнюю команду на востоке Национальной лиги, и гости из Нью-Йорка победили со счетом 3-2. Бостон Ред Сакс выиграли в Сиэтле. Атланта, первая команда на востоке Национальной лиги, играла дома с Сан-Франциско Джайнс, и гиганты выиграли у хозяев со счетом 7-3. Итак, на востоке Американской лиги у Тампы 82 победы, у Янки 78, у Бостон Ред Сакс 75 побед. На востоке Национальной лиги Атланта уверенно лидирует, у нее 82 победы, у Филадельфии 78. Моя команда Нью-Йорк Мэтс на последнем месте. Окей, перенесемся в Европу и начнем с футбола. Вчера был последний матч второго тура английской премьер-лиги. Команда Астон Вилла принимала у себя дома в Бирмингеме лондонский Арсенал. Арсенал выиграл со счетом 1-0, но это была такая тягучая игра. Итак, после двух туров по 6 очков у Манчестер-Сити, Арсенала, Халл-Сити и Челси, в третьем туре Арсенал играет с Челси на своей поляне. В Испании последний матч третьего тура Барселона принимала Рай Великанос, выиграла со счетом 5-2. В Испании после 9 туров Реал занимает